следующими словами. Он занимает совершенно особое место в сонме русских святых, стоя несколько особняком от широкой исторической традиции, но означая новые, быть может, и не вполне раскрытые возможности в русском православии. Святитель Стефан – миссионер, отдавший свою жизнь на обращение языческого народа. В наше время нередко можно встретить людей, которые охотно уступают западным исповеданиям миссионерское служение, как внешнее дело, неинтересное для православной миссии. Святой Стефан всей своей жизнью опровергает такое понимание православия. Со служением проповеди святого Стефана всей жизнью соединяется влечение к чистому духовному знанию и в защите своего дела к созданию национальной Зырянской церкви. Житие преподобного Стефана является образцом житийной литературы Древней Руси. Для нас и сегодня основным источником знаний о миссионере святителя Стефане является действительно его житие. Тем более важное для нас, что оно было написано Епифанием Премудрым, автором первого жития Сергия Радонежского. Епифаний являлся младшим современником Стефана. Он жил вместе с ним в Ростовском монастыре, откуда перешел в обитель святого Сергия, в Троицкий монастырь. Стефан и Сергий были связаны между собой узами духовной дружбы. Автор же жития очень многое видел своими глазами и с самим Стефаном беседовал многожды. Даже за риторическим плетением словес, как обычно называют стиль житийной литературы, введенной в русскую практику Епифанием Премудрым, четко проступают реальные черты апостола и просветителя жителей Перми Зырян. Стефан родился в городе Устюге Великом, в Двинской земле, в семье клирика соборной церкви Святой Богородицы Симеона и его жены Марии. Родители отдали его в положенное время учиться грамоте. И уже через год отрок был канонархом и чтецом в соборной церкви, где служил его отец. У него очень рано проявились необыкновенные способности, великолепная память, быстрота мысли. Он быстро научился всей грамматической хитрости и книжной силе, как говорится в его житии. Прочитав книги Ветхого и Нового Завета, он рано осознал всю суетность мирской жизни и стремился к иночеству. Он избрал для своего ухода от мира Ростовский монастырь святого Григория Богослова, потому что именно там было очень много книг. Пострижение Стефан принял около 1365 года от игумена Максима. И продолжение своей жизни он не отступался от книжных занятий, начатых именно в Ростовском Богословском монастыре. Монастырь святого Григория Богослова находился в центре Ростова Великого. Он отличался строгостью устава. Предположение о греческой национальности ростовского епископа Парфения, при котором был пострижен Стефан, объясняет наличие в монастырской библиотеке греческих книг, а в самом монастыре людей, способных научить юношу греческому языку. Святой Стефан был одним из немногих людей своего времени, которые могли читать и говорить по-гречески. По словам Епифания Премудрого, Стефан изучил и внешнюю философию, то есть какие-то основы светских наук, доступные в то время. А доступны они могли быть только по греческим оригиналам. Он не довольствовался бедным учением, но старался до конца понять смысл каждого слова. Встречая мудрого и книжного старца, он делался его свопросником и собеседником, проводя с ним ночи и дни. Греческие книги, которые Стефан присно имяше у себя, открывали ему путь к великой византийской культуре. Преуспевал он в благочестивой жизни, постом, молитвою, чистотою, смирением, послушанием, любовью. Он удивлял собратьев. Епископ Ростовский удостоил его за добродетель сана

и радьякона. Но благочестивый инок думал не только о высотах знаний. Он хотел послужить к спасению ближних, идти в землю Пермскую, находившуюся на восток от его родины, Двинской земли, и просветить светом Христовой веры язычников-зырян. К этому он готовился 13 лет своей монастырской жизни. И главным, наверное, в этой подготовке стало изучение пермского языка. Стефан не хотел соединить дело крещения язычников с их обрусением. Он считал необходимым служить литургию и проповедовать на родном языке зырян. Он сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий сделали для всего славянства. Стефан первым перевел на зырянский язык богослужение и священное писание. Свободно владея тремя языками, греческим, славянским и пермским, он составил пермскую азбуку, пользуясь буквами греческого и славянского алфавитов и приспособляя их к тем чертам и резам, которые были употребляемы зырянами в быту для разных заметок. Собрав необходимые сведения о пермской земле, о ее жителях, природе, реках, путях сообщения, он был готов отправиться в дальний путь, но вначале хотел получить архипастырское благословение в Москве. Именно там, в Москве, он был рукоположен в сан пресвитера и получил напутствие, архипастырские наставления, святое мира, антиминсы, частицы святых мощей и все необходимые для дальнейших служб церковные вещи. Его миссионерские успехи и испытания прекрасно отражены на страницах жития. Перелистывая эти страницы, мы видим Стефана в небольшом кругу уже крещенных учеников. Они приходят к нему для бесед. Но иногда приходят и некрещенные, от которых Стефан терпел много поношений, злобы и напастей. Однажды они окружили его вооруженные, чтобы умертвить. В другой раз обложили соломою, чтобы сжечь. Когда число верующих значительно возросло, Стефан построил для них первую церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Церковь была поставлена у слияния рек Вымь и Вычегды и названа Усть-Вымская. Она была главным местом поселения зырянского народа. Как истинный миссионер, Стефан сам перешел в наступление на языческих идолов зырян, сжег тайно знаменитейшую кумирницу с находившимися в ней идолами. Неверные, подстрекаемые жрецами, устремились на него с кольями и топорами, но силой своего слова, христианской молитвы, он остановил зырян, и многие после этого обратились ко Христу. Созданная им церковь привлекала к себе не только уверовавших, но и неверных, которые приходили посмотреть на ее благолепие, полюбоваться ее красотой и проникались мыслью о величии Бога христианского. Упорнейшие из неверных, волхвы, кудесники, старцы, собирались к Стефану и вступали с ним в споры о вере в присутствии многочисленного народа, но каждый раз оказывались побежденными. Наверное, именно в то время закладывается в последующем очень важный в истории русского православия, русской церкви, диалог между православными христианами и представителями иных вероисповеданий, а в данном случае язычниками. Такие диалоги, такие споры способствовали обращению к христианству множества мужей, жен и детей. Стефан начал учить их пермской грамоте и чтению книг, часослова, осмогласника, псалтыри, а также пению и письму. Из них, из этих местных его учеников, уже выросли свои священники, диаконы и чтецы. Вслед за Первой Благовещенской церковью, построенной в главном поселении зырян Усть-Выме, появились церкви в других местах зырянской земли. Сооружение церквей сопровождалось повсюду сокрушением идолов. Сам Стефан с учениками обходил леса, погосты, распутья, входил в дома жителей и снимал кумиры и кумирницы. Многие из них сжигались тут же на месте.
Разрушение кумирин было практическим доказательством бессилия языческих богов. Также уничтожались и все приношения язычников, повешенные вокруг идолов. Шкуры соболей, куньи шкуры, шкуры горностаев, бобров, лисиц, белок и других зверей. Для зырян, жителей северных областей, меха, шкуры этих зверей являлись очень большой ценностью, а, как известно, языческим идолам в дар приносились самые большие ценности. Оставался у Стефана самый сильный и самый опасный враг. Глубокий старец, знаменитый кудесник и начальник волхвов, которого зыряне чтили и называли своим наставником и учителем. Его звали Пам или Пансотник. Своим влиянием он удерживал в неверии зырян, а новокрещенных совращал и привлекал к себе чародействами, обещаниями, дарами. Он выставлял себя хранителем древних обычаев, говоря при этом: «Не оставляйте отеческих богов, не слушайте Стефана, пришедшего из Москвы. Может ли быть для нас из Москвы что-либо доброе? Не оттуда ли пришли на нас тяжкие дни и насильство, и тиуны, и приставники? Меня слушайте, вашего единоземца, единоплеменника и давнего учителя, желающего вам добра, меня, старца, а не того русина-московитянина, который по летам годился бы мне в сыны и даже внуки». Много раз святой Стефан вступал в открытые прения с злым кудесником, со знаменитым Памом, но тот оставался непреклонен. Наконец, оба они согласились испытать достоинство верхристианской и зырянской посредством огня и воды и положили, что вместе, рука об руку, пройдут сквозь пылающий костер, а потом спустятся в одну прорубь реки Вычегды. И кто останется цел и невредим, того вера будет признана истинной. Стефан приказал собравшемуся народу зажечь стоявшую отдельно постройку. И когда ее охватило пламя, призвав на помощь Бога, обратился к волхву, приглашая его идти в огонь вместе. Волхв испугался, сопротивлялся и в крайнем унижении упал к стопам человека Божия, сознавая свою немощь. Все присутствовавшие еще три раза призывали его идти в горевшее пламя. И он трижды отрекся. Также отрекся он и спуститься вместе со Стефаном в прорубь реки Вычегды, и в оправдании говорил народу: «Я не ожидал, что Стефан в самом деле решится идти в огонь и воду, но он верно еще в детстве научился от своего отца заговаривать огонь и воду посредством какого-либо волшебства, которое мне неизвестно». Но кудеснику уже никто не верил. Его схватили и хотели умертвить. Стефан не допустил этого. Он приказал только, чтобы кудесник удалился из пределов Пермской земли и не совращал новообращенных христиан. Предание говорит, что сам кудесник согласился с этим и ушел со своими сообщниками на реку Обь. Победа над Памом была венцом миссионерских подвигов святого Стефана. Последовали новые и новые обращения зырян, которые приходили со всех сторон к проповеднику Слова Божия. Красотой привлекались язычники, и для крещенных Стефан предлагал разумное понимание веры. Он продолжал заниматься переводами со славянского и греческого языков на пермский, и даже ночи часто проводил за перепиской книг. Книги нужны были для новых церквей, нужны были и священнослужители, и посылать каждый раз избранных в другие епархии для поставления на священные степени было крайне неудобно. В связи с этим Стефан пришел к мысли просить пермякам постоянного епископа и с этой целью отправился в Москву. Митрополит Пимен одобрил эту мысль и после совещания с епископами остановил выбор на самом Стефане, как достойнейшем из всех кандидатов на епископскую кафедру в Перми. С этим выбором согласился и великий князь московский Дмитрий Иванович Донской, который хорошо знал и любил Стефана. В 1383 году
Стефан был рукоположен во епископа. Прибыв в Пермскую землю, он утвердил свою кафедру в Усть-Выме, где жил и прежде при церкви Благовещения, устроив здесь свой домовой архангельский монастырь. После этого с еще большим рвением он продолжил прежнее дело. Из основанных Стефаном обителей известны еще две – Спасо-Ульяновская в 150 верстах от Усть-Сысольска и Стефановская в 50 верстах от этого же города на реке Сысоли. Стефан не только заботился о духовном благе своих посомых, но и стремился помочь им в трудные моменты жизни. Не раз, особенно в неурожайные годы, он привозил на ладьях хлеб из Вологды в Пермь и раздавал его всем нуждающимся. С просьбами о нуждах зырян он ходил даже в Москву в 1390 году. А за 4 года до этого предпринял путешествие в Новгород с просьбой, чтобы новгородская вольница не делала набегов в Пермские области и не разоряла беззащитных жителей. В Москве Стефан бывал нередко по делам своей епархии и по вызову митрополита для участия в общецерковных делах. В Москве он и скончался во время одной из своих поездок. Это произошло 26 апреля 1396 года. В связи с его кончиной в Москве его погребли в Кремлевском Спасском монастыре. Житие святого Стефана заканчивается длинным плачем пермских людей, пермской церкви и самого автора Епифания. 18-летние труды святого Стефана останутся незабвенными в истории. Его миссионерская деятельность сочеталась со служением зырянскому народу. Он не успел обратить ко Христу всех жителей Двинской области, но обратил многих пермяков. Переводами церковных книг на пермский язык, изобретением пермской азбуки, строительством церквей и монастырей в разных местах, распространением грамотности, приготовлением достойных пастырей и учителей веры из самих пермяк, он упрочил навсегда успехи православной церкви в этой стране. Преемником святого Стефана оставалось продолжать начатое им и идти по пути, указанному святителем, основателем Пермской епархии. Первым святым преемником по пермской кафедре у святого Стефана стал святой Герасим и святой Петерим. Они проявили такую же верность христианского служения и отдали жизнь за зырянскую паству. Мирные крещенные пермяки были окружены врагами-язычниками, багуличами, а с другой стороны разбойничьи набеги православной вятки. Епископам приходилось увещевать вятскую вольницу, ходить к язычникам, добиваться мира с вагуличами и их князьями. Святой Герасим был убит новокрещенным вагуличем, а Петерим погиб во время одного из набегов. О его смерти рассказывает одно из местных преданий. Епископ после литургии в Усть-Вымском соборе говорил проповедь народу. Епархия святого Стефана охватывала только старую Пермь, и селения зырян, лежавшие по рекам Вычегде и Выме, а Великая Пермь, простиравшаяся по рекам Вишере, Каме, Чусовой, оставалась еще в язычестве. Не сохранилось известий о следующих преемниках святого Стефана. Исаакии, например, ясно, что ему приходилось увещевать вятскую вольницу и очень тяжелую борьбу вести с соседними вагульскими князьями. Два последующих пермских епископа оставили о себе память своими благовестническими подвигами. Святой Петерим, часто обозревая свою обширную епархию и преодолевая бесчисленные препятствия, успел обратить к святой вере вагуличей, кочевавших по притокам Печоры. Это вызвало против него сильную злобу князя вагуличей Осыка. Осык совершил внезапное нападение на город Усть-Вым
в то время, когда Петерим вместе с жителями города после божественной литургии совершал крестный ход и молебен на мысе при слиянии рек Вымь и Вычегды. Безоружные богомольцы разбежались, а свидетель был замучен и убит язычниками. Это произошло уже в 1455 году. Святой епископ Иона завершил обращение пермяков и обратил к христианству всю Великую Пермь. В числе обращенных находился и сам князь Великой Перми, названный в крещении Михаилом. Своим влиянием он способствовал дальнейшему успеху христианской проповеди своих подданных. Преемником святого Ионы был Филофей. Он 30 лет старался искоренить в Великой Перми остатки язычества, изучил зырянский язык, как когда-то это сделал Стефан Пермский, чтобы удобнее было поучать местных жителей, писал пастырские послания, но достигнуть полностью желаемой цели не сумел. Спустя несколько месяцев после оставления Филофеем своей кафедры, удаления на покой, митрополит Симон писал пермскому духовенству в августе 1501 года. «Слышу о вас, что вы о церковном исправлении не родите, о своих духовных детях не брежете, душевной пользы не ищете. Многие новокрещенные люди, ваши дети духовные, смотря на вас, соблазняются и творят то же, едят и пьют в праздники до обеда, да и женятся незаконными браками в племени и совершают другие богомерзкие дела по древнему обычаю, а вы им накрепко того не возбраняете. И прежде неоднократно посылал вам о том свои грамоты епископ Пермский Филофей, поучая вас, чтобы вы воздерживались от питья и от падения, а детей своих духовных, новокрещенных христиан учили закону Божью, вере христианской, но вы о всем этом не брегли и не слушались поучений своего епископа. Тот же митрополит убеждал пастырей церкви обратиться к благочестию, управлять по законам Христовым, заботиться о своих духовных детях, учить их, чтобы они жили по закону великого православия, не творили беззаконных браков. В то же время митрополит писал ко всем жителям Перми и князю их, Матфею Михайловичу, как к людям новокрещенным, наставлял их держать веру христианскую. Естественно, что среди пермяков, как и среди других язычников, обращенных к христианству, находились люди, которые долго упорствовали в своей крепкой вере. С этим сталкивался и Стефан Пермский во время крещения зырян, с этим сталкивались и все его преемники. Еще в XV веке пермскими епископами в 600 верстах на северо-восток от Усть-Сысольска была основана Троицкая пустынь для проповедования Евангелия зырянам, живущим на реке Печоре. После завоевания Перми в 1472 году важной эпохой для всего края было поселение здесь Строгановых. Кругом их богатых усольев начали возникать церкви и монастыри, среди которых особенно замечательными по просветительскому значению были Пыскорский и Соликамский. Из Пыскорской обители вышел новый просветитель пермских вагулов и остяков Трифон Вятский. Еще один достойный преемник Стефана Пермского. Сегодня, вспоминая первого крестителя пермской земли, Стефана Пермского, мы бесспорно обращаемся ко всей истории утверждения христианской веры на северных землях, населенных язычниками. Напрасно говорят, что русская церковь не дорожит миссионерским служением. Начиная с ростовских святителей Леонтия и Исаии, преподобного Авраамия Ростовского и мученика Кукши, святителя Стефана Пермского и его преемников, русская церковь не переставала давать апостолов Евангелия. И в XVI веке свет христианской веры проник далеко на север, а также на восток, где присоединены были к российскому государству новые обширные земли. Стефан Пермский для многих из русских миссионеров стал истинным примером и истинным образцом для подражания. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвая.

0: стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении Московского детского хора православного братства Всемилостивого Спаса.
1: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня у нас в гостях священник из Карельской епархии, протоиерей Лев Большаков. Отец Лев, хотя и служит в Карельской епархии, но, тем не менее, жил всю свою предшествующую жизнь в Петербурге. И часто тоже бывает и на нашем радио. Наверное, многие помнят и пасторские часы, и проповеди некоторые, которые мы записывали с отцом Львом. Сегодня мы решили побеседовать с отцом Львом о церковном понимании того, что такое победа, что такое война, и о тех, может быть, самых сложных, драматичных сторонах войны, о которых говорят мало, но которые, наверное, нужно проговорить для того, чтобы честно дать себе отчет в том, как мы к ним относимся. Ну вот первый вопрос, отец Лев, который я бы предложил обсудить, это вообще, что же мы празднуем 9 мая?
1: Итак, у меня есть личное отношение к этому дню, потому что оно воспринято от родителей. Я родился в 1945 году, когда война еще шла. И отчетливо помню, вернее сказать, имею это в переживании своем, события войны. Потому что для всех людей, которые поколение моих родителей, до войны, после войны, это рубеж, в отношении войны были, ну, все какие-то существенные жизненные переживания. И даже я не один, вот я слышал это от жены своей, мы с ней ровесники, от других людей, мы видели сны про войну. Я помню эти детские сны про войну, хотя она могла у меня коснуться в совершенно очень бессознательном возрасте. Ее тень, конечно, легла на раннее детство очень памятно. И тем, что видел руины, и тем, каковы были те люди, с которыми жил, которым он был предельно близок, как ребенок. Но, конечно, не только это личное воспоминание и какое-то личное отношение к родным или другим людям, как христианин, может быть, как русский человек вообще, потому что героика войны как-то присутствует в сознании русского человека, в культуре так нашей, наверное, да? Недаром, можно сказать, этот глобальный роман русской литературы, а мы понимаем, что мы, нашу совесть, русский человек привык поверять литературой, называется «Война и мир». Ну так вот, и так вы спрашиваете, как бы ответить надо было на вопрос, что мы празднуем? Я знаю, что праздновали они, те, кто пережил войну и ее окончание, кто дожил до окончания войны. Вот этот мотив был существенный. Дожили, кончилось. Праздновали окончание. Вот. Ведь это заметно было во всем. Помните, в детский стишок «И нет войны». Вот. «И нет войны». Стало быть, напряженная, давящая опасность сошла, которые привыкли, как казалось, привыкли, но нельзя привыкнуть к опасности смертельной на самом деле. Вот она окончилась. И это до такой степени сильное оказывает действие, наверное, на сердце человека, что он тут все прощает, и человек должен радоваться, нуждается в том, чтобы радоваться. Во-первых, конечно, не может не радоваться он окончании войны, когда я вижу плакат с фотографиями 1945 года, где солдаты идут и улыбаются, и к ним навстречу бегут те, кто на улицах рад. Я верю, что это реальность, и это не фальшивые картинки. Конечно, так оно и было на самом деле. Ну, иное дело, что в эти самые часы, когда ликовали все, бежали на салют, кто-то рыдал, потому что у кого-то только-только на этих днях, у кого-то 9 мая были убиты их родные солдаты. Ну, в общем, эта без конца тянущаяся боль как-то отступила, и, конечно, она эйфорическую радость должна была вызвать, и вызвала, и это нормально. Так что они праздновали окончание войны. Что мы празднуем? Это другое дело. Это вопрос. Вообще-то. Думаю, что тут уже гром победы раздавайся. некоторая такая патетика, которая, ну, в которой нуждается, конечно, каждая государственная система. Она должна видеть себя в каком-то парадном портрете. Я думаю, не любая система. Это тоже не есть просто какой-то специфический минус теперешней России. Парадные портреты победителей, интриумфаторы, всякого рода и триумфальные сооружения, они существовали столько времени, сколько существует история, потому что вся история – это история войн. Другое дело, что в наше время можно было бы глубже, тоньше, как-то человечнее оценивать все события, а такое могучее событие, как войну, в особенности. И для того, чтобы наш современник, молодой человек, например, мог хоть чуть-чуть почувствовать радость о том, что вот была окончена война, ему нужно вообще здорово быть другим человеком, нужно ценить мир и ценить любовь, научиться. И тогда он будет понимать хотя бы, пусть в чуже, понимать, как страшна война, о чем отец Георгий Митрофанов в вашей передаче говорил, что это несчастье. Это действительно так. Вот. Современному человеку надо было бы бояться самой вот этой силы убийства, что, наверное, современному человеку как раз все менее-менее свойственно.
0: Но все-таки о войне создано довольно много художественных произведений, фильмов. Так вот, те молодые люди, которые принимали участие в нашей передаче, они видели достаточно много, скажем, фильмов о войне. Другой вопрос, насколько эти фильмы адекватны тому, что было. Но эмоционально почувствовать вот то, о чем ты говоришь, ну, конец страдания.
1: На самом деле, конечно, о войне надо рассказывать и как-то ее осознавать вслух долго. Долго и всерьез, и глубоко, со всем, что тут связано с ней. Мы похороним через сколько-нибудь лет последних, кто заслужил на этой войне медали, и нам останется только осознавать ее уроки, и уже не самим же себе мы будем ликующие возгласы. Сейчас я, по крайней мере, оправданное ликование по отношению к тем, кто заслужил его, кто должен, наверное, принять знак уважения и почтения к себе. Мы не можем сейчас так критически анализировать то, что эти люди пережили с таким трудом и кровью, и болью. Может быть, они в чем-то заблуждаются в своих идейных понятиях. Может быть, они были обмануты или и так хотели бы остаться обманутыми. Так, конечно, было. Коммунистический режим умел не только тиранить людей, но и здорово их обмануть. Не в том дело. А очень было бы полезно для молодого человека, современного, испытать уважительное почтение такое, да, к воевавшим людям. Ладно, это через сколько-то времени будет неактуально, потому что не останется их живых уже. Однако уроки войны очень надолго существуют, и уроки правды какие-то должны тут проясниться. Вот человеческие ситуации. Потому что, вот тоже было сказано в той передаче, что было у вас в беседе с детьми, что многие люди вынесли из войны, как я помню уже, лично по рассказам и переживаниям близких мне людей. Вот они действительно пережили ту самую фронтовую или блокадную, даже не скажу дружбу, это больше, наверное, даже, чем просто дружба. Какое-то теснейшее родство, как если бы можно было сохранить тепло в тотальном холоде. Жизнь посреди, в самой середине машины смерти. Но жизнь не бывает без любви и какого-то соприкосновения личности. Вот это вот жертвоприношение, которое совершалось на колоссах друг у друга каждым, оно, наверное, особое дало, может быть, не для всех, но для многих, углубление или утончение какое-то, очищение душ. По крайней мере, так они вспоминали об этом.
0: Ну, страдание очищает.
1: Страдание очищает, разумеется, факт. Да. И надо, конечно, вот хорошо, что мы так вспомнили, этим словом назвали главное, что было, страдание именно. Скажем, можно очень так аналитически и критично отнестись к ситуации, когда политическую какую-то или чисто военную описываем картину, но невозможно аналитически и критически отнестись к факту страдания. А война это преподнесла в потрясающем массовом, таком плотном каком-то просто материале. Опять повернусь к вопросу, что празднуем. Да, мы празднуем окончание войны. Но, может быть, не только это. Окончание – это некий факт.
0: Если говорить о том, что празднуем, вопрос такой уточняющий. Улавливались ли, скажем, в этом чувстве торжество и гордость за то, что мы победили? Вот это, насколько сильно звучало оно,
1: если, как если кажется? Если вспоминать лично, да, ну, насчет, видишь, торжество и гордость – качества, которые как-то снижают личное переживание любого человека. В торжестве и гордости человек перестает быть немножко самим собой. Поэтому, если говорить о подлинном переживании, была радость. Радость не только от того, что кончили, наверное, но и от того, что победили. Разумеется, человек чувствовал за собой некое достижение победы. Да, наверное, чувствовал, почему же нет. Mm-hmm. На самом деле, так оно и было. Вот. И когда говорили они, мы победили, в общем, они не врали ведь. Не только то, что наконец прекратилась она, отступила, но еще и она, это переживание было осветлено как-то так, да, так в некоторый приподнятый тон окрашено именно фактом победы, да.
0: То есть это оправдывало, что, по сути, это было не зря, что да. страдания были страшные.
1: Ну, видите,
0: трагедия страшная, да, но все-таки она до некоторой степени
1: оправдана. Да, вот, да, конечно, конечно. Вообще-то говоря, ведь вы знаете ли, советский человек средний, он был очень лоялен по отношению к коммунистической системе. Так прямо скажем. Иначе бы она не существовала. Он был здорово лоялен. Было много людей, которые понимали, что с Россией произошла беда, но все-таки в большинстве люди относились вполне лояльно к режиму. Мы не вправе ставить им за это двойку с минусом, потому что это еще просто одна грань беды, что касается вообще общей истории России в советский период. Стало быть, они, как вполне личное ощущение победы, принимали и то, что слышали из распропагандированных формул. Это тоже верно. Ну, это можно понять, и на это можно внимание не заострять. Это довольно простая вещь, не так она важна. А для вот понимания нравственного, духовного, вот что можно сказать. Человек был обстоятельствами принужден к геройке. И оказалось, он на нее способен. Вот так просто можно сказать. Обыкновенная девушка или молодая женщина. В 1941 году она в августе работает на окопах вокруг Ленинграда. Или в госпитале, она в блокаду, или на фронте. И то, что с ней происходит, она бы никогда не помыслила, и никто бы не помыслил. Происходящее, оно насыщено таким количеством этих острейших событий, которых в нашей обыденной жизни хватило бы 2-3 на всю жизнь. Я бы сейчас постеснялся, скажем, обсуждать эту тему в присутствии матери или кого-нибудь из их поколений. Постеснялся бы. Потому что пережитое значительно серьезнее оцененного или, так сказать, предъявленного для размышлений. Скажем, да, прежде всего, вот эти человеческие соприкосновения. Вот мать работала, моя медсестрой в госпитале в течение всей блокады, с первого до последнего дня. И, скажем, вот она долго берегла, я просто пользовалась подушкой, которую ей отдал один молодой солдатик, умиравший в ее палате, узбек. Все называло ее сестрым. Ему очень нужно было так кого-то держать за руку. А мать была такой человек ласковый и такой очень, это самое, душевный. И, стало быть, вот эта востребованность, да, человека человеком. Бесконечное количество раз это повторялось. Каждый день, во множестве раз. Так, крошечный эпизодик я вспомнил, да? Их было много, даже по рассказам там, матери или отца, или там других людей. Даже тут дело не в рассказах, это можно было просто догадаться об этом. Что означало каждый день войны в человеческих отношениях. Стало быть, вот некий ресурс существовал в этом народе для несение такого креста. Этим нельзя гордиться, но просто потому что гордость вообще дурное дело. Это надо чтить, вот так я бы сказал. Гордость снизила бы глубину и смысл тех жертв, которые они несли. У вас, наверное, еще есть вопросы.
0: Будет. Ну вот еще, может быть, мы можем обратить внимание на то, что Святейший что призвал? Служить панихиды.
1: Конечно.
0: 9 мая.
1: Прежде всего.
0: Это естественно.
1: Главное.
0: А, скажем, когда была победа в войне с Наполеоном, был даже специальный чин благодарственного молебна, нашествие 12 язык. Так. Есть какой-то смысл в этом?
1: Наверное, есть. В ту войну церковь не была призвана участвовать как таковая. Никто не брал благословения на войну. Хотя надо было бы, наверное. Может быть, кто-то и брал из верующих мальчиков, когда шел. В редчайших случаях, наверное. Мы матери это, конечно, молились, кто были верующие, если могла до храма добраться. Никто не позволил церкви принести здесь свое служение. Как бы оно было принесено, во-первых, много, наверное, было бы иначе. Никто ведь тогда не соотнес с христианским православным смыслом жизни смысл той войны и дело той войны. Поэтому какой же благодарственный молебен. Соответственно, и сегодня тоже. И народ тот же, и церковь та же, в конечном счете. И это очень естественно, и, по-моему, очень как-то так... Тут интуиция была совершенно точная. Прежде всего, послужить панихиды по погибшим. Потому что это ведь, кстати, и лучше вразумит сегодняшних людей всех поколений. Вернейшим образом настроит. Угу. Мне кажется, что прошло время благодарственных молебнов по поводу военных побед. Прошло оно, может быть, уже с каким-то трагическим окончанием Первой мировой войны. Уже тогда не то время и не те результаты войны, чтобы кроме глубокой панихиды и общего, тоже глубокого и сосредоточенного пения «Вечная память», пережить бы все прошедшее. Никакую войну, которая возникала вот, начиная с Первой мировой, и до сих пор никак кончиться не могут, и никто никогда не победит, чтобы, так, чтобы сознавать, что он сделал нечто очень такое благополучное, и как после постройки дома или там, не знаю, освоения земли может вознести радостную благодарность. Поблагодарить Бога, что живы остались, да, но не что кого-то смогли подавить и сколько-то перестрелять. Глубже в человеке вообще ощущение трагизма, а уж по отношению к войне, так тем более.
0: Вот, отец Лев, еще одна тема очень важная и болезненная, связанная с последней войной. Известно, и об этом на нашем радио мы тоже говорили, что значительная часть граждан Советского Союза перешла на сторону врага.
1: Да.
0: И эта цифра просто потрясает. Да. Более миллиона, 1 150 000 примерно советских граждан сражались в вермахте, в немецкой форме, в действующих боевых частях.
1: Да.
0: Вот как мы можем отнестись к этому событию? Конечно, для большинства людей это измена, это неприемлемо. Для меньшинства, но очень убежденного, это единственно верный шаг с точки зрения борьбы с той системой, которая была в стране и которая была ненавистна этим людям, которая раздавила 20 миллионов людей до войны, со времени революции. Вот как вам кажется? И в то же время как-то мое сознание не приемлет вот такой жесткой логики того, что это был правильный выбор, последовательный людей, которые хотели бороться со сталинизмом, хотели бороться с большевизмом, со всем тем, что было так чуждо, в общем, по существу, конечно, всей предшествующей истории.
1: Если человек решил положить свою жизнь на борьбу со сталинизмом, что было бы, конечно, очень свято, то ему не надо было поворачивать оружие против солдат и собственной армии. Вот что я могу сказать. Сталинизм от этого только сильно выиграл. И об этом можно было догадаться с самого начала. Тем, кто впал в такое тяжелое заблуждение. Я нисколько не отрицаю того, что бороться было надо. И вот это состояние какой-то подавленной воли и помраченного сознания подавляющего большинства советских граждан, которые песню написаны в 1935 году, когда НКВД делало, что хотело, пели «Я другой такой страны не знаю, я так вольно дышит человек». Уму помрачение, конечно. Но вот тогда бы надо выступить. Кто-то и выступал, сидели, конечно. Но не против солдата, с которым вместе вышли. Тут, разумеется, предательство. С моей точки зрения, так. Потому что режим было не горячо, не холодно. Говорю даже наверняка, что только он укрепился. Скольких он смог придушить еще больше режим. У этого режима появился еще пафос какой жесткий, когда он еще одну обзывку, еще одно глумливое слово в свой лексикон ввел власовцы, как он сумел еще ожесточить сердца всех остальных против своих граждан, вот кто так тогда искал в этом выход. Я не клеймлю их, большинство из тех, кто оказался в той армии, потому что это такой виток трагедии, что мне, честно говоря, трудно его осознавать. Это виток трагедии. Но что это шаг ложный, я совершенно уверен в этом. И я думаю, что лучше на месте умереть, чем поворачивать оружие. Отец лжи – дьявол. Человек, который, в конце концов, продает, он солгал. Вот. Лучше уж какой-то было бы, не знаю, какой-то фронт сопротивления организован иначе. Дожить до конца войны, воспользоваться, не знаю, пафосом победы, что-то такое, внушить людям, не знаю, что хочешь делать. Но не так, нет, мне страшно как-то представить себе. Как бы я посмотрел в глаза, мне было бы очень тяжело на него смотреть, жалко было бы его, очень этого человека. Если бы я с ним говорил, было бы очень жалко и больно за него. Предательство не может быть спасительным. Невозможно сделать что-то доброе дурными средствами. А предательство всегда дурные средства. Можно менять убеждения. Я уверен, что убеждения можно менять. Скажем, я был атеистом там, лет до 30. А теперь я священник и не перестаю удивляться милости Божией, что пришел к вере. Человек развивается, делается умнее, у него какие-то иллюзии могут пропадать. И нормально, что у человека менялись убеждения. Но это другое совершенно.
0: Здесь, вот. Может быть, они и не менялись.
1: И с этим убеждением, если человек хотелось бороться, он искал средств бороться, если. Пусть бы он нашел средства почестнее, чтобы ему было не больно смотреть в глаза своих, а им вспоминать его. Ну, вот я такого убеждения. Хотя, думаю, что тему это надо проследить, не надо ее как-то замазывать. Надо обсудить вполне откровенно, подробно, максимально задокументированно. И хорошо, что это делается. Совсем не обязательно на основе этой информации формировать какую-то очередную идеологию. И это будет то, что вот вам трудно, так сказать, принять, как вы сказали, с жесткой логикой. Вот. Не надо торопиться с каким-то идеологическим выводом. Лучше вглядеться в факты. И тогда вот открывается еще какая-то большая глубина трагедии войны этой. Она действительно не просто война. Вы говорите, благодарственный молебен. Где тут благодарственный молебен? Вот еще одна причина, почему нельзя было бы его слушать. В этой войне какая-то такая воронка, бездна, трагизма присутствует, где правда выворачивается предательством, предательство выворачивается правдой в некоторых случаях, где вместе с тем само присутствие в ней уже открывает некую правду. Вот, скажем, знаете, вот фильмы Тарковского. Не люблю я их, кроме одного, первого, «Иваново детство», который, помню, смотрел еще, когда был молодым человеком совсем. В обстановке самый такой неудобный. У соседей по телевизору при полном электрическом свете, разговоре, семьи. А я просто оторваться не мог, смотрел. И почему, мне кажется, он хорош? Потому что там меньше, чем в других его фильмах, скажем, какой-то его собственной, так сказать, творческой фантазии, а только потому, что он какой-то свет бросил на факт. И мы, может быть, больше поймем, если перед нами вот развернутся события, каковы они реально есть. Попробовать, интересно было бы минимально оценивать и как-то так интерпретировать их. Да, трагедия могучая, конечно, страшная. Когда этот пожар уже становится именно средой жизни, стихии, люди ориентируются относительно этого пожара и гибели. Они, у них нет возможности ориентироваться относительно какой-то иной жизни. И вот сориентированные относительно этого, этой гибели, этого пожара, они, оказывается, имеют в себе какие-то удивительные ресурсы, потрясающие ресурсы. Как их назвать, как недуховными? Других ресурсов в человеке, по существу говоря, ведь нет. Вот. Но далеко не все, конечно, понятное дело. Но почему-то все-таки какой-то общий итог этого события, этих лет, это все-таки какая-то честь, какая-то чистота. Мы можем назвать множество фактов коррупции, воровства, каких-то мародерства, чего угодно. Mm-hmm. Я никогда не слышал от матери, между прочим, что-нибудь такого, ну, предательского, такого нечистого о блокадных днях. Иногда слышал от других людей, что там ели мертвых, например, или там или кого-то, может, даже убил, или там грабил. Ну, конечно, если, скажем, очень многие, большинство, да, вернее, продавали те вещицы, которые у кого-то были дома, что они успели, скажем, из мебели сжечь. Значит, кто-то покупал, значит, у кого-то были там продукты, наверное, для мин, где-то они их воровали, наверное. Но вот это, как всякое падение, как-то не становится значительным фактом вот, воспоминаний обо всем прошедшем.
0: Я больше слышал о таких фактах от людей, которые уехали в эвакуацию. А вот те люди, которые действительно пережили блокаду, да, об этом как-то, да, очень мало, да, то есть просто это, да, действительно, да, не тематизировано.
1: Да, да, да, верно говорите.
0: У меня семья матери была в эвакуации, а семья отца тоже потом, но они все-таки значительную часть блокады пережили здесь. И вот я могу сравнивать немножко впечатления.
1: Да. Они отличаются, да?
0: Они отличаются, да.
1: Да, это интересно. Да, в самом пекле все-таки какое-то очищение происходит,
0: да,
1: разумеется.
0: Да. Тем людям уже стыдно говорить о потерянных вещах.
1: Да, да. А тем, я помню, я однажды, знаешь, уговорила меня мать поехать 9 мая на Пискаревку. Кто куда ездит, на могилку к маме, она ездила, хоть и редко, по слабости здоровья. Могилка мамина – это траншея 42-го года на Пискаревке. Ну вот я поехал, холодный такой был день, солнечный, ветреный, холодный. Музыка играет. Это было какие-то конец 70-х, что ли, сейчас не припомню. Наверное, так. Так вот, музыка, говорю, играет, толпа идет. Ну, соответственно, более или менее обстановка праздничная, как хочешь. Выходной день. Подходим мы к траншее 42-го года. Мать на скамеечку садится, деревце рядом стоит еще без листьев. Ну, мать плачет, конечно. 23 февраля ее мама в 42-м году погибла. А 16 марта дочка годовала, которая родилась только для того, чтобы, значит, умереть. Так вот, мать плачет. И рядом с этой деревом содержится человек, ну, видимо, маминого возраста. Может быть, или чуть постарше, или так. И дерево трясется, трясется так ужасно от того, что за него держится, а он рыдает. Ну, мне стало, конечно, тяжело на все это смотреть и стоять рядом. Я решил обойти, пока вот они побудут тут. Обхожу траншею, а на той стороне, с торца, две тетеньки сидят так на краешке этой траншеи. У них пикник, они так немножко выпивают, закусывают, кости рыбные кидают тут же. Вот думаю, картина. Хоть сейчас кино снимай. Вот такой контраст. Действительно.

0: по 80 лет уже немножко. И, может быть, им сейчас не уйти не так. Кто-то может. А многим уже и не вернуться к подлинности своих переживаний. Ну, а с теми, кто этим переживания и осознание, и понимание смысла всего происходящего в себе имел, с ними нам было бы говорить, может быть, или интереснее, или труднее. Во всяком случае, иначе.
1: Наверное, полезно.
0: Полезно бы, наверное, да.
1: Спасибо, отец Лев, за те размышления, которыми ты поделился с нами. И действительно, я думаю, вот то отношение к войне, которое передалось и нашему поколению, и я надеюсь, что будет и дальше, оно само по себе уже говорит о том, сколь глубоко это событие, а раз оно имеет такое воздействие на нашу душу, значит, в нем есть что-то сродное вечному, что-то сродное тому, при чем мы должны, может быть, действительно молча преклониться.
0: Да, ясно, что Господь соприсутствовал тем, кто нес свой крест на войне, это точно.
1: И именно поэтому мы говорим о священности этой войны, не потому что была какая-то правда конкретная, отстаивающаяся.
0: Политическая, да?
1: Политическая, да.
0: Да. Она была правда что... жертвенности.
1: Да. Ну что же, закончим на этом.
0: Спасибо.
1: Спасибо, отец Лев. Спасибо, дорогие радиослушатели.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Все это чепуха какая-то», — сказал отец. «Не задуривай ты меня. Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу».
1: «Живи с нами, Алеша».
0: «Я с вами, а ты с Сенькой Евсейкой будешь».
1: «Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет. Я скажу ему, чтобы он больше не приходил».
0: «Так, значит, было, раз ты больше не будешь. Эх, какая ты, Люба!
2: Все вы, женщины, такие...»
1: «А вы какие?» — с обидой спросила мать. «Что значит, все мы такие? Я не такая. Я работала день и ночь. Мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая. У меня нищий, милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно. Дети тоскуют. Они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь. Петрушка тоже мальчиком был. И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. Можно, спрашивает меня, я буду к вам в гости ходить. Я у вас отогреюсь. Я говорю ему, что у нас тоже холодно, и у нас дрова сырые. Он мне отвечает: ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно. Я сказала: ладно, ходите пока, детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас. Без тебя было так грустно и плохо. Пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает. И время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет?
0: Ну, дальше, дальше что, поторопил отец?
1: Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.
0: Ну что ж, хорошо, если так, сказал отец. Пора спать.
1: Но мать попросила отца: обожди еще спать, давай поговорим, я так рада с тобой.

0: «Никак не угомоняться», — думал Петрушка на печи. «Помирились, и ладно. Матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет, обрадовалась не вовремя. Перестала плакать-то».
1: «А этот Семен любил тебя?» — спросил отец.
2: «Обожди, я пойду Настю накрою. Она раскрывается во сне и зябнет». Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать, спит ли Петрушка.
1: Петрушка понял мать и начал храпеть.
2: Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос. «Наверное, любил. Он смотрел на меня умильно. Я видела. А какая я? Разве я хорошая теперь? Не сладко ему было, Алеша. И кого-нибудь надо было ему любить.
1: Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась», — по-доброму произнес отец.
2: «Ну вот еще. Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела».
1: «Зачем же он так делал, раз ты не хотела?»
2: «Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил. А я на жену его немножко похожа».
1: «А он на меня тоже похож?»
2: «Нет, не похож. На тебя никто не похож. Ты один, Алеша».
1: «Я один, говоришь. С одного-то счет и начинается. Один, потом два».
2: «Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы».
1: «Это все равно куда?»
2: «Нет, не все равно, Алеша. Что ты понимаешь в нашей жизни?»
1: «Как что?
2: Я всю войну провоевал. Я смерть видел ближе, чем тебя».
1: «Ты воевал.
2: А я по тебе здесь обмирала. У меня руки от горя тряслись. Работать надо было с бодростью, чтобы детей кормить. И государству польза против неприятелей фашистов».
1: Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать. Он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.
2: «И я не стерпела жизни и тоски по тебе», — говорила мать. «А если бы стерпела, я бы умерла. Я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети. Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтобы я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно».
1: «Это кто? Опять Семен Евсей этот?» — спросил отец.
2: «Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, эвакуированный».
1: «Ну, черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то? Утешил он тебя?»
2: Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе. Мать сказала отцу в ответ: «Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала. Когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной. Я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобой я могу быть спокойной, счастливой, и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей. Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет».
1: Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет. «Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой?» — спросил отец.
2: «Один только раз», — сказала мать. «Больше никогда не было. А сколько нужно?»
1: «Сколько хочешь, дело твое», — произнес отец. «Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно?»
2: «Это правда, Алеша?»
1: «Ну как же так? Какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной».
2: «Нет, не была я с ним женщиной. Я хотела быть и не могла. Я чувствовала, что пропадаю без тебя. Мне нужно было. Пусть кто-нибудь будет со мной. Я измучилась вся, и сердце мое темное стало. Я детей своих уже не могла любить. А для них, ты знаешь, я все стерплю. Для них я и костей своих не пожалею».
1: «Обожди, — сказал отец, — ты же говоришь, ошиблась в этом новом своем Сеньке Евсейке. Ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целая осталась».
2: «Я не пропала. прошептала мать. «Я живу».
1: «Значит, и тут ты мне врешь. Где ж твоя правда?»
2: «Не знаю», шептала мать. «Я мало чего знаю».
1: «Ладно, зато я знаю много. Я пережил больше, чем ты», — проговорил отец. «Стерва ты, и больше ничего».
2: Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.
1: «Ну вот, я и дома», — сказал он. «Войны нет, а ты в сердце ранила меня. Ну что, живи теперь с Сенькой и Евсейкой. Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка».
2: Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.
1: 4 часа, — сказал он сам себе, — темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.
2: Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть. — Алеша, — добрым голосом сказала мать, — Алеша, прости меня.
1: Петрушка услышал, как отец застонал, и как потом хрустнуло стекло. Через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел.
2: Он стекло у лампы раздавил, догадался Петрушка, — а стекол нету нигде.
1: «Ты руку себе порезал, — сказала мать, — у тебя кровь течет. Возьми полотенце в комоде». «Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу. Буди детей, буди сейчас же. Буди, тебе говорят. Я им расскажу, какая у них мать. Пусть они знают».
2: Настя вскрикнула от испуга и проснулась.
3: «Мама, можно я к тебе?»
2: Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом. Петрушка сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем:
1: «Спать пора. Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно на дворе. Чего вы шумите и свет зажгли?»
3: «Спи, Настя, спи, рано еще, я сама сейчас к тебе приду», — ответила мать. «И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше».
1: «А вы чего говорите? Чего отцу надо?» — заговорил Петрушка.
2: «А тебе какое дело? Чего мне надо?» — отозвался отец. «Ишь ты, сержант какой!
1: А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь?
2: Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настике отдает».
1: «А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась?» —
2: жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.
3: «Алеша, Алеша!» — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.
1: «Я знаю, я все знаю», — говорил Петрушка. «Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехала, она тоже плачет. Ты не знаешь?»
2: «Да ты еще не понимаешь ничего», — рассерчал отец. «Вот вырос у нас, отросток».
1: «Я все дочисто понимаю», — отвечал Петрушка с печки. «Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие».
2: Петрушка умолк, он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.
1: «Большую волю ты дома взял», — сказал отец. «Да теперь уж все равно. Живи здесь за хозяина».
2: Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:
3: «Эх ты! Какой отец! Чего говоришь? А сам старый и на войне был. Вон, пойди завтра в инвалидную кооперацию. Там дядя Харитон за прилавком служит. Он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси. Он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить. Хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там.
2: Этот знакомый ее с орденом был. Он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают».
3: «Чего ты городишь там? Спи лучше, скоро светать начнет», — сказала мать.
1: «А вы мне тоже спать не давали. Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой. Стал им хорошо житься, а Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал, стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет, закуску ест. А Анюта плачет, не ест ничего.
2: Ругался-ругался, потом уморился. Не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один без руки был? Ты дура баба.
3: Он у меня без тебя, и Глашка там была, и Опроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется. Потом она сама хвалилась. Харитон ее хороший, лучше нигде нету. Он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету.
0: Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему.
3: А дядя Харитон опять смеется. Он говорит, обманул я свою Анюту. Никого у меня не было. Ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Опроськи не было. И Магдалинки на добавок не было. Солдат, сын Отечества, ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятеля лежит.
0: Это я нарочно Анюту напугал.
1: Ложись спать, отец, потуши свет. Чего огонь коптит без стекла?
0: Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой!» — размышлял отец о сыне. «Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас».
1: Петрушка сморился и захрапел. Он уснул теперь по правде. Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра. Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.
0: «Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место», — сказал Петрушка сестре.
1: «Где мать-то? На работу ушла?»
3: «На работу»,
1: — тихо ответила Настя и закрыла книгу.
0: «А отец куда делся?»
1: Петрушка огляделся по дому, в кухне, в комнате. «Он взял свой мешок?»
3: «Он взял свой мешок», — сказала Настя.
1: «А что он тебе говорил?»
3: «Он не говорил. Он в рот меня и в глазки поцеловал».
0: «Так-так», — сказал Петрушка и задумался. «Вставай с пола», — велел он сестре.
1: «Дай я тебя умою почище и одену. Мы с тобой на улицу пойдем».
0: Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил 200 граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери-пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадывать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно. Значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем, а там видно будет. Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня», — думал Иванов. «Она мне говорила, что я все равно забуду ее, и мы никогда с ней не увидимся. А я к ней еду сейчас навсегда». Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети. Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом. Его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд, и через тот переезд пойдет поезд. Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке. Одна была на мыловаренном, другая на кирпичном заводе. Там работала сейчас Люба у кирпичного пресса. Пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит?
1: Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею, потому что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски. Если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека. Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети. Не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед, далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город. На этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с вазов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю. Редко бывало проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас. Пустой лежала деревенская дорога. Лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят. Один был побольше, а другой поменьше. И больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою. А меньший как не торопился, как не хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его. Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад. Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у Большего одна нога была обута в валенок, а другая — в калошу. От этого он и падал так часто. Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой, к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей. Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда, по песчаной дорожке вдоль рельсов. Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами. Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вслед его дети.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «Си мажор, опус 2» Александра Николаевича Скрябина.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Продолжаем знакомиться с живописным наследием раннего итальянского возрождения, представленным в собрании Государственного Эрмитажа. Мы находимся в зале номер 213, в котором наряду с картинами Якопа дель Силайя, художника, чье творчество может считаться самым характерным для флорентийской школы живописи, по нему можно проследить ее развитие, и об этом упоминалось в прошлой нашей передаче. Так вот, в этом же зале номер 213 представлены картины двух знаковых для итальянской живописи второй половины 15 века мастеров. Это Филиппино Липпи и Сандро Боттичелли. Шедевры этих художников представлены в крупнейших мировых музеях. Их произведения хорошо изучены, узнаваемы, а основные этапы творческой жизни разложены по полочкам. Но у каждого мастера есть такие грани в их творчестве, о которых известно чуть меньше или о которых вспоминают чуть реже. Эрмитажная экспозиция предоставляет нам возможность познакомиться с теми сторонами творчества этих мастеров, о которых, может быть, меньше и реже говорят. Рассказывает старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, хранитель итальянской живописи эпохи раннего Возрождения Зоя Владимировна Купцова.
1: Наверное, надо сказать о том, что большинство этих произведений, вероятнее всего, были частью алтарей. Однако насчет некоторых из них есть споры. Например, обратите внимание на композицию «Благовещение», которая была создана Филиппино Липпи. Это помощник Боттичелли, его отец великий фра Филиппо Липпи, это наследник живописи фра Анджелика и самый большой, самый крупный и значимый художник раннего Ренессанса, который воспитал целую плеяду художников, в частности, Сандро Боттичелли, вышел из его мастерской. Филиппино Липпи, его сын, его живопись такая, я бы сказала, с одной стороны, похожа на то, что делает Боттичелли, с другой стороны, это такая тенденция, общая традиция этого времени. А с третьей стороны, Филиппино Липпи мы знаем больше как художники, который работал в технике монументальной живописи, он был мастером фрески. Он знал, как работать с большими монументальными поверхностями. И его произведений малого формата, в общем, не так уж и много. Может быть, не так много мы знаем, потому что вы помните, что не все вещи подписывались, и что-то атрибутируется, меняется датировка, меняется атрибуция. Вот это произведение не всегда приписывалось Филиппино Липпи, только в начале 20 века уже. Его стали считать таковым. Но и возвращаясь к тому, как использовалось такое произведение, для чего оно создавалось. Одна из версий, предположительно, это могла быть часть алтаря, нижняя часть алтаря, которую принято по-итальянски называть «приделло». В «приделле» часто бывают истории, связанные с жизнью Христа и Марии, житие, например, святого Марка, как в знаменитом алтаре Линайоли у фра Беата Анджелика. Ну, в общем, это такая довольно распространенная тема. Небольшие композиции, которые можно рассматривать очень близко, когда алтарь возвышается над верующим. И они такие, я бы сказала, заполненные жанровыми сценками и мотивами. И вот если мысленно представить, что в этой сценке нет двух персонажей, нет Марии и Архангела Гавриила, то вы убедитесь в том, что Филиппино Липпи нам демонстрирует виртуозность владения прямой перспективой. Он нам показывает разные объемы, кладет книги под разным углом, иногда даже и, в общем, неоправданно, да, получается такая небольшая свалка из книг.
2: Да, да, да, стопочка развалившаяся.
1: Да, одна открыта, другая закрыта, лежит под углом, третья на нее оперлась, и чуть дальше
2: и
1: священное писание тут на пюпитре. В общем, такая библиотека в беспорядке, что немного создает и атмосферу происходящего. Ну и сам интерьер, например, завеса красного цвета, Мы видим изголовье кровати, глубину пространства, освещение вот этих кубов, которые сделаны в монохромной палитре, такой охристо-коричневый. Все это для того, чтобы продемонстрировать владение перспективой. И, вероятно, это ведь не просто часть алтаря или предела, это, скорее всего, моделла, образец того, как художник умеет грамотно расставить пространство, сформировать его. Здесь все сходится, если присмотреться, продолжить мысли на линии, все сходится на чреве Мадонны. Точка этой перспективы – это примерно, условно, да, зрительный центр. Это как раз чрево Мадонны, куда и направляется Святой Дух. Почему так важна перспектива? Для флорентийцев перспектива – это одно из важнейших качеств в изобразительном искусстве, в живописи. Флорентийцы с 15-го, как минимум в 15 веке, уже вычерчивают каждое свое произведение. И Флоренция всегда была известна как школа перспективы. Есть описание рассказа у Пьера де Франческо, который приехал во Флоренцию, не имея никакого заказа и никакого приглашения для того, чтобы познакомиться, как работать с перспективой. Он приехал из своего провинциального центра Сан-Сеполькро. Еще нужно было добраться до Флоренции, из Монтерки в Сан-Сеполькро доехать. И вот для того, чтобы посмотреть, какие тенденции, что нового. И с точки зрения оптики, света, тени. Не случайно здесь рождается Леонардо. Это такая очень точная, очень зрелая, рассудочная школа, где все должно быть расставлено по порядку и работать по законам природы. Здесь нет места чувству, наверное, в первую очередь.
0: Вы сказали, моделла, да, называется? Да. То есть художники писали какие-то презентационные, если говорить современным языком, произведения, которые вот их мастерство демонстрировали, что они умеют.
1: Да, либо образец. Это может быть образец для заказчика. Это может быть моделла для будущего алтаря. Или просто показатель, демонстрация своего мастерства.
0: Получается, что некоторые сугубо представительские произведения мы сейчас видим уже просто как самостоятельные произведения вполне.
1: Да, в этом и прелесть, и в этом сложность интерпретации. Конечно, мы понимаем, что перед нами не светские изображения, и их назначение понятно, но иногда бывает, что подобные небольшие вещи остаются в мастерской художника или нарочито размещаются там, где будет хорошо видно публике.
0: То есть, в принципе, если это, допустим, образец для заказчика, где-то может быть произведение подобное, где вот он для заказчика его выполнил в полном размере,
1: да,
0: скажем так.
1: Может быть, гораздо более живописно, с большим числом деталей, интерьера. Все зависит от заказчика, но да, может быть какой-то образец.
0: А вообще встречаются ли вот такие, не хочу сказать слово совпадения, но такие пары, скажем, да? То есть известны ли в музейных коллекциях мировых, что вот известно, что это вот образец, ну, эскиз, да, который был показан заказчику, а это вот уже готовый заказ.
1: Да, такие примеры известны, но для 15 века это очень большая редкость. Скорее для 16-го более известные, небольшие по формату, а моделы эскизы, а чуть больше уже сделаны, например, на дереве, большие доски, это алтарь. Но особенно характерно это будет, совсем характерно в 17 веке. И потом рождается новая тенденция у художников Пьетро Перуджино, например, этим, я бы сказала, даже грешил. Если произведение нравится, и если его заказывают, то автор создает авторские повторения. Так же, как потом Тициан будет делать авторские повторения, Данаи, в частности. Но все это будет повторение с изменениями авторскими. Но то же самое бывало и в 15-м столетии. Единственное, что мы не всегда можем проследить всю эту историю. Но вообще Филиппино Липпи, иногда мы его называем так условно готическим художником эпохи Ренессанса. С чем это связано? Ну вот если вы посмотрите на том, да, Мадонна, которая преклонилась перед младенцем.
0: Это поклонение вокруг, да?
1: Нет, это поклонение младенцу. А вокруг ангелы. Вообще тема очень популярна для итальянцев. По-итальянски адорационе, обожание. И в связи с чем появляется такая тема поклонения младенцу, когда малыш лежит вот на какой-то простынке, на траве, на земле. Это все связано с популярностью святой Бригитты во Флоренции, которая описывала видения. Эти видения действительно имели хождение во флорентийских кругах. И вот одно из видений, в частности, она видела младенца, которому поклоняется Мадонна. Он лежал только что родившийся на земле. И это как будто бы такая иллюстрация видения святой Бригитты. В XV веке эта тема поклонения младенцу становится очень популярна, и особенно в форме тонда. Тонда – это сложная форма, потому что композиционно здесь нужно закомпоновать все элементы композиции таким образом, чтобы они вторили этой форме. Это форма круга, такая форма, условная форма шара, сферы, сферическая, идеальная форма эпохи Ренессанса, которая дает возможность продемонстрировать целую картину мира. И вы видите ангелы, которые окружают младенца с Мадонной, они так невольно начинают круглиться, повторять форму тонда, склоняться, все линии и у Мадонны, линия плеча и головы, и все крылышки и драпировки у ангелов также словно бы вторят этой форме. А Мадонна находится в священном закрытом саду. Она ограждена от внешнего мира. Это такой образ целомудрия, чистоты. И обратите внимание, ангелы, которые ее окружают, они разные. Есть ангелы более плотные, более земные, реалистичные. Есть более бесплотные, полупрозрачные, да, да, да, воздушные. Они взлетели над Мадонной, как будто бы почти образуют арку. И их костюмы, драпировки, крылья отделаны золотом. Вообще здесь все должно мерцать. Так и есть, но сейчас такой очень рассеянный дневной свет, который не позволяет это видеть. Когда не так давно вот эта картина была на выставке реставратора Митрохина в пикетном зале, там было специальное освещение выставочное, направленное, довольно сильное, ну, с соблюдением, но тем не менее сильное. Мы видели, как все это мерцает. И здесь остается только пока фантазировать, потому что можно представить свечное освещение, такую движущуюся, вибрирующую свечу, которая давала мерцание. Это ведь традиция, идущая от иконы, от ранней живописи, мерцания фона при свече. И Филиппино Липпи это сохраняет. Почему мы его называем готическим художником? Вот если вы обратите внимание на то, как изображена Мадонна, она здесь тоже является центром композиции. На ней сходятся перспективные линии этой сферы, круга. И при этом она стоит на коленях. А ну, кажется,
2: как будто она стоит в полный рост.
1: Да, кажется, что она стоит в полный рост. Вытянутая. Она высокая. И если присмотреться к ее пальцам, к ее голове, то вы заметите, что у нее плоть, инкарнат очень такой холодный, что было близко как раз к сиенской живописи готической. И очень вытянутые пальцы, и вытянутый силуэт, что немного не похоже на то, что в это время делают флорентийские художники. То есть Филиппино Липпи сохраняет такую эстетическую линию аристократической Мадонны. И в этой композиции это видно очень хорошо. То есть если она встанет теоретически,
2: ну, она будет очень высокая.
1: Да.
0: Вы сказали о том, что фигуры создают или поддерживают восприятие окружности, но пейзаж сзади, он вполне себе ровненький, никаких искажений перспективы.
1: При этом пейзаж, он представляет из себя такую сферическую картину мира. Мы здесь видим все. И водную гладь, и горы, вершины, и поля, долины, леса, и город с пинаклями, кстати говоря, условно, с башенками, которые добавляют готичности этой композиции. Вот, кстати, по поводу пейзажа. Ведь такой же очень, ну, я бы сказала, по духу, очень похожий пейзаж можно увидеть в Благовещении у Леонардо да Винчи, который находится в Уффици. Ну, я не могу сказать точно, 100%, но по тому, как составлен, что изображено, очень близко, потому что это все тенденция, опять же, местной художественной школы. И есть знаменитое высказывание Леонардо да Винчи, он цитирует Боттичелли. Это можно прочитать, например, в трактате о живописи Леонардо. Ну, мы помним, что трактат Леонардо не писал. Но это были записки, которые со временем после смерти Леонардо собрал его ученик Франческо Мельци, и из этого получился трактат. И вот, значит, в одной из записок Леонардо цитирует Боттичелли, что Боттичелли говорит о том, что вот можно взять губку влажную и бросить ее на стену, и у вас останется отпечаток, по которому вы можете придумать пейзаж. А дальше сам Леонардо добавляет: и только Сандра не видит в этом отпечатке ничего. И здесь вот, глядя на этот пейзаж, можно представить, да, такую брошенную губку. Какая фантазия на тему того, что можно в нем рассмотреть.
0: А рама к ней родная или это уже потом, так сказать?
1: Рама – это поздняя, 19-вековая. Более того, эта композиция была когда-то на дереве, на доске. Она была перенесена с дерева на холст, а на медь, как раз реставратором Митрохиным, но это редкая медная картина на меди, такая довольно тяжелая, и рама специально была сделана под медную пластину. Это один из редких опытов перевода на медь, и в Эрмитаже есть традиция произведения, которые переведены из дерева на медную поверхность или просто написанные на медной пластине, никогда не путешествуют за пределы музея. Это связано именно с состоянием живописи.
0: Ну, вообще рискованное, потому что медь же подвергается там окислениям и прочее такое все. Если это все прорастет, это ж понятно.
1: Сцепление живописи, конечно, совсем не то, что могло бы быть с холстом, с грунтом, да, на холсте или на дереве. Такой необычный вариант реставрации, поэтому она не случайно оказалась на выставке Митрохина. Довольно большой лист. Для 19 века это уже небольшая поверхность. Уже умели прокатывать медный лист большой. Например, когда появляются в конце 15-го, в начале 16-го медные пластины, это редкость, такая поверхность. И здесь у нас две небольших работы Сандро Боттичелли. Знаете, у нас такой есть курьез. Не все коллеги даже знают, что у нас есть Сандро Боттичелли. А причина в том, что мы привыкли воспринимать этого художника совсем другим. И вы можете слышать о том, что читать о том, что у нас есть Сандро Боттичелли. Но образ произведений, который есть в нашей коллекции, совсем иной по сравнению с тем, что есть в галерее Уффици, к примеру. Конечно, когда мы говорим о Сандро Боттичелли, первое, что возникает, ассоциация – это рождение Венеры, это весна или великая Мадонна Магнификат, также Тонда, Мадонна с ангелами. Наш Боттичелли... Два произведения относятся к очень позднему периоду жизни Боттичелли. «Святой Иероним, коленопреклоненный» и «Святой Доминик». И когда-то, до начала советских годов, до 1920-х, в нашем собрании было четыре произведения Сандро Боттичелли. Два других – это были створки. Также, видимо, они были частью алтаря. Створки со сцены «Благовещения». И ныне они находятся в музее имени Пушкина в Москве. Эти произведения не видели друг друга, не встречались на протяжении почти столетия. Они встретились на выставке Сандро Боттичелли, которая проходила где-то примерно лет 10 назад. Была выставка в Берлине, а затем в Лондоне. И вот там они вновь встретились. И у нас была возможность вновь их посмотреть вместе. Почему мы говорим о том, что наш Сандро Боттичелли такой... сложный, не сразу угадываемый, да, его не сразу поймешь и не сразу почувствуешь руку Сандро Боттичелли. Это тот самый период, когда Боттичелли очень мало работал, он действительно почти отошел от такого очень насыщенного труда в мастерской, много занимался графикой. Мы помним о том, что в конце 15-го 80-е, 90-е, особенно годы, Сандро Боттичелли иллюстрировал всю комедию Данте, божественную комедию, все три книги, от начала до конца. Он был единственным художником, который действительно сделал все сцены. И его все больше увлекает, захватывает мистическая составляющая изображений, образов. И он, конечно, совсем уходит от светской живописи, а связано это было с... влиянием, давлением речей Савонаролы на Боттичелли. Конечно, мы помним, Савонарола возглавляет несколько лет Флорентийскую республику. В 1494 году он становится главой Флорентийской республики. В 1998 окончил свою жизнь на костре на площади Синьории во Флоренции. И вот за этот очень короткий срок, да и чуть ранее, прежде чем он стал главой Флорентийской республики, он призывал освободиться от всего мирского, от всего светского, от тех вещей и мыслей, которые вас будут отвлекать от молитвы, от размышления о Боге. И он призывал уничтожать и сжигать все то, что вас будет так или иначе отвлекать от праведной жизни. И Боттичелли попал под очень сильное влияние Савонаролы. Мы знаем, что речи Савонаролы имели сильнейшее воздействие на современников. Микеланджело в том числе был юн и, тем не менее, был также под впечатлением. И Сандро Боттичелли настолько подвергся вот этому мощному влиянию доминиканского монаха, что он совершенно искренне сжигал, участвовал в кострах тщеславия, сжигал все, что он мог сжечь. Но некоторые светские вещи его сохранились, поскольку они находились в частных коллекциях. Та же «Венера и весна» — это коллекция Медичи. Произведения находились на вилле Кареджи, поэтому, конечно, добраться до них было невозможно, благодаря чему они сохранились до наших дней. Поэтому Боттичелли, ну, мало того, что он уничтожил многие светские произведения, вероятно, свои, он, конечно, его мысли, ум занимают мистические истории, это видение, покаяние. И одно из последних его произведений – это «Поклонение младенцу», «Поклонение волхвов», которое с XIX века принято именовать мистическим поклонением. Оно находится в Лондонской национальной галерее. Единственное подписное произведение Сандро Боттичелли, не считая одного из рисунков. Все, что он подписал, причем подписался он на греческом. Таким образом, оно очень, очень такое сухое, очень сдержанное по краскам. Видно, что Боттичелли совершенно чужд использованию масляной техники живописи, ему это неинтересно. Поэтому наши произведения, они сделаны традиционно. Они написаны в технике темперной живописи. Они выглядят такими плотными, графичными.
2: Вот я только хотела сказать, что такое впечатление, что была некая графика сделана, и она просто раскрашена.
1: Да. Мы знаем, есть суждение современников о Боттичелли. Самое знаменитое – это, конечно, биография Джорджо Вазари, который писал о том, что Боттичелли – один из самых выдающихся рисовальщиков в истории Флоренции. А мы помним, что для Флоренции в первую очередь рисунок – это главное. И не случайно именно там была основана Академия рисунка в 16-м столетии. Так вот, Вазари немного оговорился. Он сказал, он второй, он лучший после Леонардо да Винчи. Вот он фактически был первый, не считая Леонардо, который путешествовал по территории Италии, в Ломбардию и далее во Францию. Боттичелли всегда оставался во Флоренции, он действительно был лучшим рисовальщиком, и, глядя на его произведения поздние, это можно почувствовать. Здесь графическое начало превалирует над живописным, и, вероятно, две этих небольших композиции вертикальных – это были боковые створки алтаря. Были створки, потому что тоже были на дереве. Может быть, это было такое периферийное обрамление, в которых изображают святых. А может быть, это были створки. Сейчас сказать это сложно, потому что оригинальной поверхности не сохранилось. Но, тем не менее, вот по формату более или менее можем представить такую композицию. Глядя на эти произведения, совсем не скажешь о том, что это автор... Например, «Мадонна Магнификат», где великолепные ангелы окружают Мадонну, где Мадонна, у которой разделаны волосы золотом, вся она сияет и переливается. Здесь совсем нет места роскоши. Все очень аскетично. Четкое буквально следование речам Савонаролы и призывам. Надо сказать, что в начале XVI века, ведь это то самое время, когда Леонардо уже написал «Тайную вечерю», когда он сделал Мадонну в гроте или «Мадонна в скалах», ее именуют по-разному. Он написал прошел основную стадию в создании портрета Джоконды. Мы помним, что он его бесконечно дополнял и дописывал. Это время уже совершенно другой живописи, другого взгляда на живопись, на мир сквозь призму перспективы, оптики, теней, сфумато, о котором говорит Леонардо. Но ощущение, что Боттичелли вообще все это не видит. Точнее, он, наверное, видит, конечно, но его это не интересует, это проходит мимо. И есть свидетельства современников о том, что вот последние годы, начало XVI века, Боттичелли доживает до эпохи Высокого Ренессанса. Он свидетель Высокого Ренессанса, но он почти не участвует ни в чем. Его это все не привлекает. Да, он принимает участие в обсуждении, куда ставить Давида Микеланджело. И здесь в общественном деле он принимает участие. Но с точки зрения больших проектов, нет, возраст не позволяет, вероятно, и какие-то свои умозрения, которые как раз концентрируются вот на этих небольших произведениях. В общем, в этом и ценность нашего собрания.
2: Обычно, когда изображают человека, впереди него оставляют какое-то перед лицом пространство, чтобы больше воздуха, что ли, было в произведении. Здесь он почти что упирается в левый край, при этом оставлено с правой стороны, и там какое-то строение. Это какой-то такой замысел или просто Боттичелли на это внимание вообще не обращал, и вот он так изобразил его, касающегося небес.
1: Я бы сказала, что здесь, наверное...
2: Потому что плащ-то вообще уж уходит.
1: Да, да, здесь важна скорее формула изображения, поскольку святой должен читаться хорошо, его хорошо должно быть видно, понятно, в алтаре, то в этом, наверное, есть задача придвинуть близко к переднему плану изображение святого, образ. Но надо сказать, что Боттичелли, он довольно часто пользуется такой... Он вообще умеет работать с пространством. Сколько его произведений мы знаем, разнообразные. Работа с пространством прекрасная у него. Я думаю, что это, конечно, замысел, поскольку здесь нужно в первую очередь... святых, которые будут в алтаре, да, придвинуть, как это традиционно было. А я в данном какой-то случае, был... когда смотрю на это произведение, всегда для себя отмечаю то, как написано «небо». С правой стороны вот эти линии, которые всегда полезно взять такой фрагмент изображения, в частности, эти полосы. Розовые, серые, белые, синие. И у нас возникнет такая совершенно абстрактная живопись, что для Боттичелли совершенно нетипично. Для его характера. Вот мы знаем, что флорентийцы могли это делать. Тот же Фра Беато Анджелико рисовал, скажем, на сленге профессионально мрамора, да, мраморную поверхность, создавал абсолютную абстракцию, совершенно. Боттичелли все-таки был такой более художник, приземленный в этом смысле, точный, детальный. А здесь вот практически, да, абстракция.
2: Ну, интересно, он небес касается, ручку туда... Да, вставляет
1: глаз
2: пальчики.
1: Божий.
0: Удивительно, как много деталей можно увидеть, задержавшись возле произведения хотя бы на 5 минут. И когда, отвернувшись на мгновение, ты снова бросаешь взгляд на известную уже картину, то иногда кажется, что ты увидел ее впервые. Так много нового вдруг замечаешь, и настолько новые впечатления появляются. Даже немного похоже на игру «Увижу или не увижу». Что же, впереди нам предстоит еще несколько открытий, личных, собственных открытий, конечно же. Может быть, правильнее даже сказать новых зрительских впечатлений, но это будет уже в нашей следующей передаче. Напомню, что о творчестве итальянских художников второй половины XV века мы беседуем со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Программу подготовила Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто нас смотрит или слушает где-то в интернете. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И с вами сегодня ее ведущие Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: И Герман Жировский, это я, здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем, как и обещали, пьесу «Утиная охота» Александра Вампилова 1968 года. Я предложил эту пьесу, но я лишь сразу скажу, что у меня есть гипотеза. Поэтому я передам вам, с вашего позволения, первое слово, потому что мне нужно эту гипотезу будет озвучить. И чтобы не сразу не занимать эфир, я вот вам, друзья, позволю высказаться. Гриша.
1: Начнёшь? Герой, главный герой пьесы, это персонаж, который имеет своих предшественников в русской литературе. Этот человек эгоистичный. Этот человек, который способен быть перевертышем быстро. Такой вот, ну, персонаж, который очень ловко переворачивает. Это что-то трикстерское и это что-то дьявольское. Например, вот те разговоры о любви, которые он так ловко переворачивает, обижая своих возлюбленных. Конечно, вещь очень мерзкая. Потом этот персонаж развращен, потому что... Ну, он сам об этом говорит. Вот такой отрывок. «Брось, старик, ничего из нас уже не будет. Почему же?» — спрашивает у него его коллега Саяпин. «А потому что ты, как говорит мой папаша, ленив и развращен. А ты?» «Я? Впрочем, я-то еще мог бы чем-нибудь заняться. Но я не хочу. Желания не имею». Я посмотрел вот на него через тех старых героев XIX века, Онегина и Печорина, которым тоже было скучно, одиноко, им постоянно хотелось перед кем-нибудь показаться, что-нибудь такое продемонстрировать, чтобы произвести эффект и чтобы их быстро полюбили, но не любовью, а какой-то вот восхищающимся взглядом. Но вот у этого человека почему-то, кажется, ничего нет, кроме чувства неприязни к самому себе и к своим товарищам, которых в конце пьесы он как будто бы выводит на чистую воду. Ну, в общем-то, да. Но только там в нем-то чистой воды-то и нет. И... Еще это человек, у которого нет закона. Он несколько раз произносит эту фразу официанту. «Да плюнь, старик, давай выпьем». А официант ему отвечает: «Ты же знаешь, это у меня закон». Не один раз эта фраза звучит. И в последний раз, когда эта фраза звучит, Зилов отвечает ему: «Да плюнь ты на этот закон». То есть откажись от него. Уйди от своей формы. А у официанта есть форма. И, кстати, официанта он боится. Это тот человек, который может и ударить, и сделает это без всяких соплей, как он это и делает. И Зилов его, кажется, за это уважает. Вот я, когда на него смотрел, мне казалось, что все эти герои XIX века, эти люди переболели этими всеми болезнями, но так от них не излечились и оказались вдруг в XX веке, в Советском Союзе, где

0: ну, обычное какое-то место, провинциальное. И в этом месте они продолжают свою работу умирания и развращения. А вот концовка такая двойная, она опять такой перевертыш. И то, что там происходит с Зиловым, мы не видим, потому что он лежит на кровати, отвернувшись от зрителя. И мы не можем разобрать, что с ним происходит. И Вампилов так оставляет этот вопрос нам. Что с ним случилось? Произошла ли это, этот плач случился? Помните, Печорин плачет, когда понимает, что он потерял веру. И Печорин смеется, когда погибает Белла. И вот этот вот страшный смех не может понять Максим Максимович. И вот в этой сцене тоже, если это смех, то он страшный. И это очень напоминает смех Печорина в главе Белла. Если это плач, то, наверное, он омывает, как-то очищает. Но вот вопрос остается, плачет или не плачет. И вот еще одна мысль. Я думаю, что, ну, это безотцовщина, потому что у него нет отца, хоть он и существует, сколько ему лет, он не знает, то ли 72, то ли 75, папаша, несколько раз он его называет. А когда его жена Галина говорит ему о том, что вот, ну, в чем-то его обвиняет, он говорит: ты мне это... А, она собирается сказать, что она говорит, что она уходит. Он говорит: ты мне это говоришь, когда умер мой папа. И вот это вот опять, вот это вот переворачивание. Ну какой он тебе
1: Дешевая
0: папа?
1: игра
0: Он же
1: это.
0: папаш. Но он это говорит, чтобы уколоть ее. И вот здесь еще одна проблема. Это безотцовщина человека в мире. Нет закона, нет отца. И непонятно, что тогда есть. Есть какая-то брошенность ребенка. И этот ребенок разрушает вокруг себя мир, в котором он живет. И самое грустное, что он разрушает даже, ну, там есть фраза «святая девушка», как-то он произносит, Саян, она святая, может быть, я ее всю жизнь любить буду. И он и эту святость хочет разрушить. В общем, мне было, конечно, смотреть на него грустно, и я представил себя таким седым стариком, который в другой сцене уже, когда Раскольникову снится сон, помните, там лошадь избивают, и там где-то далеко в толпе стоит человек с седобородой и головой вот так вот молчит и качает головой. Вот мне хотелось тоже посмотреть на него вот так вот, качая головой. И я вот думал о безотцовщине. Но безотцовщине не только в прямом смысле, еще вот в смысле человек без Бога, оставшийся. Или, может быть, даже проживший жизнь. И выход оттуда только один, вот из этой жизни, то, что он хочет сделать в конце пьесы. Такой-то вот след остался от чтения. Но, может быть, он сейчас на несколько дорожек разделится, и, надеюсь, мы обсудим, и много чего другого я увижу. А ты?
1: Да, я с тобой согласна, что я бы тоже хотела увидеть что-то другое, помимо того, что вижу я. Во мне так сильно отвращение к герою, что я даже путаю его с отвращением к автору, с отвращением к идее, к заложенной мысли. У меня как-то они идут нераздельно, я в этом признаюсь, это моя ошибка, так не положено, так, ну, так нехорошо читать литературу, ты непрофессиональный чтец, если так делаешь, но мне тяжело отделаться от отвращения, насколько оно сильно. Может быть, заслуга автора. Возможно, посмотрим. Не знаю, к чему я приду после нашего обсуждения этого текста. Я изначально, вот что у меня было после прочтения, я не могу сказать, что это вещь какая-то, что это автор. Я рада тому, что я прочла, потому что эту вещь ставят, она известна. Нельзя не прочесть, не составить мнение, не пережить ее. Я бы не пошла на постановку. Мне не интересен этот вопрос, эта проблематика, его исследование.
0: А какой
1: Даже
0: вопрос?
1: не... автор делает определенное исследование души человеческой. Вопрос, который он перед собой ставит, ведет, решает вот этот вопрос. То, что его интересует, автора, очень сложно. Я не могу понять. Я думаю иногда, что мне неинтересна постановка вопроса. Что, ну, это просто не новое, ну, не то, не, я не хочу новизны. Понятно, что все грехи человеческие не новые. Меня и не устраивает подача, то есть форма языка, манера, вот эти вот актерские. Мне хочется ругаться, но я, если честно, боюсь, что я просто чего-то не вижу. Вот, что настолько сильно то чувство, которое автор рождает во мне, вот это отвращение к герою, что я слепа, что я чего-то не вижу.
2: А к женским персонажам?
1: Дешевый артистизм, дешевые трюки. Даже вот эта дверь в конце мне показалась сначала как бы вау, потом думаю, да нет.
2: Дверь.
1: Дверь, в которую, которая закрыта, в которой закрыт в комнате наш герой, его жена закрывает, слава богу. Я-то боялась, что он ее просто изобьет, убьет.
2: А. И ну, это еще не в конце, но
1: будет
2: да.
1: конец истории. Но приходит та самая девушка, которой он звонит за 5 минут до того, как его жена сообщает, что она уезжает к тому, кто ее любит. И мне показалось постоянно, что это какой-то сериал, если честно.
2: Mm-hmm.
1: Потому что вот такие вещи интересуют определенные круги, как будто бы. Я не знаю, я не хочу смотреть на них. Mm-hmm. Мне не противно, если честно, все абсолютно. Ну, там есть, конечно, вот этот персонаж этой девушки, Ирины, и что она там забыла. Она искусственная там. Я не знаю, если честно. Я извиняюсь перед слушателями, зачем я сюда пришла, если мне не нравится эта литература. Ну, у нас такой договор. Не нравится? Приди, скажи, что тебе не нравится. Постарайся сформулировать. Возможно, кто-то из слушателей такого же мнения. Поэтому я и пришла. Все, передаю слово. Удиви нас, пожалуйста. Открой глаза.
2: Ну, я не претендую на открывание глаз, конечно же, но скажу, что меня эта пьеса глубоко поразила до глубины души. И с этим автором я знаком был раньше, конечно, по вот киноадаптациям. К слову, сейчас вот в эту самую неделю, в эти самые месяцы «Утиная охота» идет в БДТ, а «Старший сын», пьеса, которую, я надеюсь, мы обсудим в следующий раз, идет в «Тюзе». Между прочим, в театре юного зрителя.
1: Мы знаем, что это.
2: В «Утиной охоте» меня интересует охота, вера и победа, а точнее победитель. Я бы хотел рассмотреть персонажей через авторские ремарки, которые нам даны для того, чтобы мы более-менее понимали, с кем мы имеем дело и что вообще происходит, потому что иной раз их действия кажутся совершенно безумными. И, конечно же, для меня все стало на свои места, когда я понял, что да, это герой нашего времени, это Печорин. Именно. Он просто перенесен в другой антураж. С одной стороны, это проблематика нарцисса, с другой стороны, Байрона. Вот эти вот авторские ремарки, они очень важны. Обратите внимание. С одной стороны, нам сказано, что Зилов очень высок и уверен в своей физической полноценности. Но во всех его жестах сквозят некие небрежность и скука, происхождение которых невозможно определить с первого взгляда. Вот мне кажется, и со второго взгляда очень трудно определить, потому что почему так себя ведет Печорин, например. Онегина я оставил бы в стороне, если честно. Почему люди ведут себя так отвратительно и так нелицеприятно, мягко выражаясь, это остается загадкой. И мне кажется, автор очень правильно и очень деликатно и очень аккуратно поступает, что он не дает нам прямого ответа в лоб. как раз-таки вот эта сцена, говоришь, которую вы сразу же уловили, и мне кажется, это верно и правильно. Мы не понимаем, что происходит. Он плачет на этой кровати или он смеется. И мне кажется, что и сам автор, который, естественно, является таким локальным богом в тексте, вот как бог опускает свободу человека, ну, по крайней мере, как мы хотим об этом думать, да, и несмотря на то, что он всеведущ, всеблаг, всезнающ, но все равно вот свобода человека остается неприкосновенной, иначе все перестанет иметь смысл. Так и здесь встречаются, как мне кажется, человек-автор Александр Вампилов и персонаж Витя Виктор Зилов, и один оставляет другому вот эту свободу, оставляет другому вот это вот... вот это затемнение, в которое он сам даже, он мог бы методом, помните, у Пирогова была ледяная анатомия, да, что это такое, это тело замораживается, и потом на тонкие-тонкие сантиметры разрезается, и составляется такая карта среза. Вот он мог бы, знаете, его вот так вот срезать для нас, все нам объяснить, и раздеть его, как вот очищают лук. Но он этого не делает, и мне кажется, это очень важно и правильно. Зилов — это, конечно же, некая антиномия, мне кажется, и это парадокс. Это персонаж, у которого действительно все есть, да, и можно даже сказать, что он с жиру бесится, ему уже вот Саяпин, его товарищ, бросает это обвинение и говорит о том, что, ну, работа есть, квартиру дали, это такое вообще событие для людей того времени. Ты не бесталанен, тебя любят женщины, все хорошо, что ты лезешь на стену, что ты кусаешь сам себя. Но при этом ему это все, да, неинтересно и не нужно. Но при этом это охотник и вот эта вот антиномичность, который ни разу не попадает в цель. При этом посмотрите, какое у него интересное имя. У него имя Виктор, то есть победитель. И Зилов — это тоже классная вещь. Что такое Зил, да? Это огромная машина, которая перевозит большие грузы.
1: Это все понятно. Почему тебя это так будоражит? Как бы это видно.
2: Ну да.
1: Ну что с того? Этого достаточно? Не понимаю.
2: Интересным образом, несмотря на то, что заявлено, что он победитель, но раз за разом он оказывается проигравшим, потому что жена от него уходит. Вторая девушка тоже от него уходит. Он сам, если так можно сказать, от себя уходит. И несмотря на то, что, казалось бы, все хорошо, и вот оно, благополучие, и полная чаша, и счастье по всем мещанским и не мещанским даже вообще-то нормам, но при этом этого оказывается недостаточно. Мы постоянные ссоры и конфликты. Да, окей. Его интересует только утиная охота. Вот в преддверии ее он живет целый год. И вот он ждет, периодически напиваясь и изменяя жене. И разрушая все. Вот этот вот момент, вы тоже о нем вспомнили, когда он оказывается запертым, и потом и Ира, его новая пассия, его вытаскивает, и думая, что все, что он говорит ей, она у него спрашивает: а где твоя охота? Она далеко?
1: Угу.
2: Помните, и он
1: как
2: ей говорит.
1: Как ребенок спрашивает.
2: Да, потому что ремарка, которая к ней относится, что она действительно ребенок. Поэтому твой вопрос, что она там делает, нерелевантен. Она не понимает, что она там делает. Ей 18 лет. Она действительно еще ребенок в компании там 30-летних аликов, с одной стороны. И вот он отвечает: очень далеко, безумно далеко. И мне кажется, что это чрезвычайно важный момент. Я посмотрел комментарии на эту статью, на разные статьи, на эту пьесу. Никто об этом не пишет, по крайней мере, я это не увидел. В русском языке слово «охота» двузначное. И второе, или первое, смотря как посмотреть, значение — это желание. Охота от слова «хотеть», «я хочу». И мне кажется, что это супер круто, потому что в 68-м году Вампилов пишет пьесу о желании желания, о невозможности пожелать, о каком-то очень странном, о какой-то очень странной деформации, которая совершается с волей. И вы, Гриша, этот момент озвучили, спасибо, потому что он у меня тоже в числе очень важных. Не имею желания. не имею охоты. И поэтому охота, вот эта вот тяга к утиной охоте, тяга поехать туда в качестве стрелка, который раз за разом мажет, который ни разу не попадает, который не может выиграть, не может победить, не может стать Виктором. Настоящий Виктор — это Дима, а он не Виктор, он кто-то другой. А, мне кажется, что он... С одной стороны, там несколько сторон. С одной стороны, на этой охоте он хочет быть не охотником, а как раз-таки уткой. И то самое ружье чеховское, которое висит, вот оно в конце, и он его наставляет на себя уже в упор, чтобы хоть этот-то выстрел не был мимо, чтобы не смазать, как он мажет постоянно. Поэтому для 68-го года, отвечая на вашу ремарку, это невероятный ноу-хау, потому что это проблема сегодняшнего дня, вчерашнего дня и завтрашнего дня. И это супер тонко и супер психоаналитично. Но почему еще его с другой стороны тянет на эту охоту? Вы помните, да, что он говорит? Помните, что он говорит, как он ее описывает, эту охоту, вот в этом же?
0: Тишина, никого не будет.
2: Да, непонятно. Ну, тишина, никого не будет. Он в поэтических словах, очень красивых описывает. Он говорит, ты плывешь, и ты не понимаешь, где ты плывешь. То ли по воде, то ли по туману, то ли по небу. И вокруг безвременье, и ты как будто бы еще не родился. Вот эта вот ситуация, когда ты как непонятно где созерцаешь какие-то небесные сферы, и ты как будто бы еще не родился. А, конечно же, мне кажется, в этой охоте он ищет какого-то успокоения и забыться он хочет. Вот он забывается в чем? Ну, понятное дело, в алкоголе и в женщинах. Но это раз за разом не приносит ему никакого удовлетворения. Но вот там... Вот там. Ему кажется, что он может найти вот это спокойствие. И это очень примечательно, потому что Галина и Ирина. Я специально просмотрел все имена всех персонажей, они все говорящие. И Галина и Ирина обозначают одно и то же. Галина обозначает спокойствие, а Ирина, Эйрене, да, это мир. Тоже запятая спокойствие. Когда Спаситель говорит «мир вам», он говорит «Эйрене», Ирина, то есть... Его этот мир окружает. Вот протяни руку и дотронься. Но раз за разом он оказывается не способен. Почему-то, у меня есть тоже ответ, он очень дебатируемый. Почему? Он оказывается не способен этот мир, это спокойствие воспринять. И вспомните, что говорит Дима ему. Почему он мажет всегда?
0: Потому что он стреляет в живую утку, она должна быть мертвой.
2: Ну, это уже крещендо, но до этого. То, что он очень волнуется. «О, ты уже встал», да, говорит он ему. «А что ты встал?» А Дима в этом плане ужасный персонаж. И недаром Галина говорит, помните, вначале, «Я его боюсь». А, и она не здоровается даже с ним там, ну, в каком-то, в каких-то из моментов. А, потому что Дима монстр. Абсолютный. Да, Витя тоже монстр, но это монстры абсолютно разной конфигурации. Да, он отвратителен, но не менее отвратителен, как мне кажется, и Дима. И поэтому они, да, антагонисты, потому что они равны в своей омерзительности. Просто один не имеет вектора, Виктор не имеет вектора, а другой, ну вот закон, то, что мы назвали, а другой имеет этот закон и абсолютно все под него подгоняет. Все остальное для него абсолютно равнодушно. Он практикует вот это равнодушие. Эти птицы должны быть как на картинке. И когда ему Зилов говорит, ну они же не на картинке, да? Они как бы живые. Он говорит, так это для того, кто мажет, они живые. А для того, кто попадает, они мертвые. Как он говорит, смекаешь или что-то такое, да? Понимаешь? Это очень страшные вещи, на самом деле. Ну, хотите как-то отреагировать, потому что у меня еще много есть что сказать по поводу...
0: Я думаю, что у этого героя он хочет оказаться вот в том месте, где есть охота, еще по одной причине. У него нет лица, потому что он лжец. Он лжет всем людям, и в конце, когда он говорит правду о том, что этот начальник его пришел за девочкой... Что там еще есть?
2: Что Садяпин хочет квартиру.
0: Да. Ну, это такая правда, которая похожа на пощечину, и Это пощечина, это борьба зла со злом. Это не то, что побеждает зло. А в остальных ситуациях, когда он, особенно когда он с женщинами разговаривает, он всегда лжет. И у этого человека есть еще большая потребность к общению. Когда он утром просыпается, ему, там вот есть ремарка, ему хочется поговорить. И когда он звонит в службу синоптиков, он спрашивает о прогнозе погоды, ему что-то отвечает, и девушка бросает, кладет трубку, а в скобочках сказано.
2: Ему вот, явно хочется поговорить.
0: Вот, а что за разговор у него, что за речь? У него речь или обольстителя, или лжеца. И жена про него говорит: за 6 лет, Ирине, за 6 лет я так и не смогла его понять. Почему? А потому что, возможно, этого Зилова просто не существует, и он хочет, вот, да, мысль о том, что он там хочет родиться, он хочет обрести существование, которое даст ему смысл и желание вообще какое-то, желание жить, твердость. Твердость, которая и основательность, и закон, которые есть у официанта, у Димы. И я думаю, что его потребность в этом Диме, она может вот этим объясняться. Но вот эта обезличенность, она все-таки пьесой так и не снимается. Эта маска, которая скрывает его лицо, она так и не снимается. И, может быть, там есть ответ в конце, когда он звонит Диме и говорит, что он погорячился и надо срочно выезжать на эту охоту. Может быть, тут в последних строчках есть эта мысль. Но вообще трудно сказать. Вот 6 лет с ним прожила эта женщина. Вот у него отец умер. И он говорит: я сейчас к нему сразу полечу, денег, может быть, не хватит, надеюсь, успею. Все надо сгреть, сколько у тебя есть денег, все надо собрать. И первым делом он идет в это кафе, выпивает 200 граммов водки. Потом еще заказывает 200 граммов коньяка. После такого уже люди, конечно, никуда не полетят. Хотя Зилов, судя по всему, опытный, крепкий. Да. Да. И вот его слово, оно ничего не стоит. Как будто бы между человеческим существом и тем, что он делает, и его маской, нет никакой связи. И вот это вот несуществование, не жизнеспособность какая-то. Лишность. Почему я вспомнил предыдущего этого героя, до Печорина бывшего? Вот это какая-то непомещаемость в мир. Не по вине того, что этот мир отвратительный, не из-за того, что этот мир отвратительный, хотя все его друзья несимпатичные люди. И этот его начальник пожилой, который, как же он всегда говорит, в некотором роде или что-то, да, какая-то, да, такая, да, вот, да, фраза,
2: паразит такой,
0: да, которая говорит о его неуверенности и одновременно тоже вот такой двойственности. Я не ханжа, конечно, но это уж, знаете ли.
2: Да, но это уже слишком.
0: И вот постоянно тоже вот какое-то переворачивание. Хотя это приличный человек вроде бы. И страшно беспокоящийся о своей машине, которую могут угнать. Но он тоже хочет вот с этой молодой женщиной, для него молодой, хочет провести как минимум вечер, потом приходит. Все эти герои, конечно, неприятные, отвратительные. А его коллега, который его сдает, такой поступок Иуды, когда начальник узнает о том, что они сдали липовую бумагу о... о комбинате или о чем там?
2: О фарфоровом заводе.
0: Да. Они взяли просто старый какой-то документ, который лежал в шкафу. И когда...
2: Это даже не документ, это план реорганизации.
0: Да, да. И когда спрашивает начальник, кто в этом виноват, Зилов признается, а его друг предательски говорит: я это не трогал, вот это целиком его ответственность. Потому что квартиру не дадут, если сделают выговор. Конечно, вот эти все герои неприятны. Но у него есть любовь. И я думаю, что Галина его любит. Сколько раз она к нему возвращается. И ее очень жаль, эту женщину. Потому что она верит в то, что эта любовь еще существует, хотя она говорит, что ее нет и что умерло все.
1: Ну почему же она же ушла все-таки?
0: Она возвращается столько раз. Она много раз хотела уйти. Она хочет с ним поехать к отцу. Она должна быть там.
1: Тебе кажется, что эта история не закончена, она вернется?
0: Нет, она не вернется. Но сколько раз она верит его лжи. И помните, там такая сцена, когда он приходит от любовницы, и утром его не было дома, она mm-hmm. спала с тетрадками за столом.
2: Mm-hmm.
0: И когда он воспроизводит сцену их первого близкого знакомства, и там все фальшиво, и она говорит: нет, ты не можешь, ну ты не чувствуешь этого, то есть ты мертв. А потом он, используя слова, вот эту свою актерскую игру и манипулируя ей, он берет и заставляет ее забыть о том, что она чувствовала. И вот, как знаете, как вот бывает, мошенники, когда людей уговаривают вот это сделать, она, да, оказывается, да, этими словами как-то зачарована.
2: Загипнотизирована.
0: Да, и...
2: Потому что у него действительно есть талант.
0: И она ведь...
1: Бесовской.
0: И она, правда, ведь почти святая, потому что, да, сколько, да, раз она его прощает.
2: И обратите внимание, что... Вот вы сказали, что она святая, и почти святая, я полностью согласен. И про Ирину тоже он говорит: так она же святая. Я буду любить ее всю жизнь.
0: Может быть.
2: Может быть, да.
0: И вот эти люди ему даны.
2: Да, да, да, да.
0: И эти люди могут, вот опять, если вернуться к Онегину, помните, Татьяна из любви как вырастает. Чувство любви растит ее, mm-hmm. и ее душа возвышается. И вся ее любовь — это ты. Она в письме пишет. Онегин, переживая первый раз, сколько ему там, 26 лет, переживая в первый раз это чувство, а Пушкин говорит, оно опасно для такого человека, для юного полезно, для старого, ну, для старого, конечно, оно вредно. Mm-hmm. Онегин пишет письмо, в котором только я страдаю, если б ты знала. И вот Онегин это чувство не берет для того, чтобы расти, вырастать. И я думаю, что этот человек тоже не берет это чувство, потому что нечем его взять. Вот ничто не может откликнуться. Есть у него обида, есть какой-то плач, плач обиженного и брошенного, когда друзья ему венок присылают. Это ведь предательство и злая шутка. И чего-то в нем не достает. Вот чего-то не достает для того, чтобы оказаться, появиться и чтобы обрести какое-то лицо. Вот грустно.
2: Наташа, хочешь сказать что-то?
1: Ну, просто скажу, что чувствую, чтобы не отмалчиваться. Не будоражит, извините, не будоражит это не здоровье душевно больного мертвеца, к сожалению. Меня скорее интересует вопрос, почему так интересен грех? Почему так он привлекательный? Это грязь бесовская. Так интересно всем писателям. Вот как работает, что как нам было бы неинтересно читать истории.
2: Это к Достоевскому все вопросы.
1: Я не согласна, что женщины святые, они разве что слепые. Для меня святость не то, что они здесь демонстрируют. Они демонстрируют глупость. Не нужно на них навешивать типа то, что навешивает автор. Он указывает, ну, вот нам это слово, там оно звучит, святая Ирина. Не надо. Все.
2: Я заявил тему охоты. Я вот ее коснулся. Это тема желания, что это утиное желание. Победы, немножко я тоже ее коснулся, и я хотел бы еще в конце. Ай, времени не очень много, я сразу скажу. У меня есть подозрение, что Зилов, как и Печорин, гениальный поэт, это художник высокого ранга, который не написал ни одного стиха и не сделал там, ну, не сделал ни одного дела в широком смысле. И именно поэтому вот это остервенение в нем, вот этот конфликт сознательного и бессознательного, он есть в каждом человеке. Но у этого персонажа он достигает каких-то невероятных вообще критических показателей. Я об этом говорю, именно вот из-за того, что я вижу, что в нем есть этот талант, и этот талант недюжинный. Недюжинный, да. И то, что вот ты говоришь, это бесовский талант, все такое. Ладно. Как он выдумывает эти истории? Как он, с какой легкостью он обманывает людей? Как ему это удается? Как ему все верят? Как он выдумывает эту липу на работе?
1: Кто ему верит?
2: Ему верят все. Его жена...
1: Женщины, которые от него уходят.
2: Ну, понимаешь, нам другого ничего не дано. И нам дана вот именно эта ситуация. Но 6 лет, она же сказала, что мы заживем как в самом начале. Из этого я делаю вывод, что у них все хорошо было только первые полгода. А потом 5,5 лет он ходил всё по так. девчонкам уже. Да.
1: Все так.
2: Но при этом она все еще при нем и все еще надеется на то, что они заживут как в начале. И все еще она не уверена, стоит ли им телефон ставить или нет. Потому что каждый раз, когда он звонит по телефону, ей вот все-таки кажется, что он врет ей.
1: Ну, ну все да. так. Прозвучала один раз фраза, в итоге она ушла. Как... Ой.
2: А, поэтому мне вот из вот этих вот... Финальный эпизод, он абсолютно закрытый и немой, он ничего не дает. Но по всему тексту эти указания, как мне кажется, разбросаны. Как он, повторюсь, поэтически живописует эту охоту? Он изъясняется действительно как поэт. Кто может сказать о безвремени, о том состоянии, места, времени, мира, когда ты еще не родился?
1: Поэт смерти? Поэт с отсутствующей душой?
2: Да, ты не родившейся душой. Ты не понимаешь мысль. Еще раз. Он так ужасен именно потому, что он должен быть поэтом. Он должен быть художником. Но почему-то он ошибся и пошел не туда. И вот год за годом, месяц за месяцем он живет в состоянии этой ошибки. И эта критическая масса этих стихов или этих вот, я не знаю, чего угодно там подставьте, картин, она копится внутри, внутри него, в этом бессознательном. Поэтому он пьет, как вот так серьезно пьет. Поэтому он каждый раз пытается забыться. Поэтому он такой хаотичный и безвекторный, потому что вот это напряжение внутри него, оно не находит... Ну, вот есть
1: ты задачку несколько... математическую как будто бы решаешь, ищешь причины этого поведения. Да, ну, причины видны. Почему это интересно?
2: Какие эти причины?
1: Вот видны? Все, что ты перечисляешь, то, что в нем копится, он пьет. Почему не находится... Как, вы знаете, когда мы сидим на стуле, и нам неприятно, может быть, гвоздь нам в пятую точку воткнулся, мы как-то понимаем, что боль, ее терпеть невозможно, нужно что-то сделать, нужно встать. У него не хватает рычага, у него не хватает мышц, как будто бы для того, чтобы его колени разомкнулись, поднялись. Чего у него не хватает? А почему так интересно смаковать это неумение души?
2: Причем здесь смакование?
1: Ты говоришь, что он поэт. Ты говоришь, что
2: это... Это неудавшийся поэт, несостоявшийся поэт. Я не говорю, что он поэт смерти, что он поэт в актуальности.
1: Я говорю, что он поэт в потенции.
2: Точно так же, как все эти замечательные лишние люди, которых нам подарила литература XIX века. Они, сейчас они все называются емким словом художники. Савриском они занимаются. 20 век подарил нам эту замечательную возможность. Тогда этого не было. Я хотел бы обратить ваше внимание, пока есть время, на Веру. Вера кажется неприятным персонажем. И сразу сказано, что она привлекательная, но грубая. Но при этом, я думаю, почему он дал ей такое имя? По логике вещей она должна быть Люба, а не Вера. Вот тогда все было бы на своем месте. Но нет, мне кажется, здесь намного интереснее. Ну, вот уже мало времени, я тезисно.
1: Говори.
2: Тот факт, что она, простите, ходит по рукам, мне кажется... чрезвычайно важным. Я вспоминаю Александра Веденского. «Крылом озябшим плещет Вера, одна над миром всех людей». Вера, и здесь вот происходит некоторого рода сдвиг, и Вера как имя, и Вера как с маленькой буквы, как пистис. Она ищет, кто может принять ее, кто может в своем сердце для нее место найти. И все эти мужчины... Они не могут найти в своем сердце место. Они как бы пользуются ей каким-то образом и говорят, ну все, а теперь дальше, как вот дети, которым надоедает игрушка, они ее отбрасывают. И вот она вот так вот ходит. Это классический на самом деле элемент гностического мифа. София, прообраз родительницы мира, которая единственная отвечает за истину, потому что отец пребывает в неизреченности, ну, это гностические мифы. Место истины на этой земле, где, говорят они, в борделе. Вот единственный, как бы, момент, как это все может быть. И в этом плане, ну, это уже просто мое творчество, это очень смешно, потому что кто ей дает, вот, протягивает руку? Человек, который всегда в тени Зилова. Вот этот вот незаметный Кузаков, да? Вы помните, вот они опять, авторские ремарки.
0: Ну, он интересный. Он, когда поздравляет их с новосельем, говорит, поздравляю с новым помещением. По-моему, так, но точно слово «помещение». Ага. Это так, это вот почти по, как-то по-заволожски, мог бы так сказать.
1: Или Оруэлл.
0: По помещению.
2: Ну, может быть. И в этом плане, ну уж простите, то, что он в тени, то есть позади. Ну, может быть, как бы сбоку, но позади, на втором плане. А что у Зила позади? У Зила позади кузов. Место, в которое можно что-то положить. И вспомните, когда они только знакомятся, Кузя с Верой на этой вот вечеринке по поводу новоселья, он ему говорит, о, мне кажется, она совсем не та, за кого себя выдает. Да? А Зилов отвечает, о, старик, ты ошибаешься, как всегда. И вот этот замечательный момент. Кузя-то как раз прав абсолютно. А Зилов, как всегда, ошибается. Вот он мажет. Вот этот стрелок, который никогда не может попасть в цель. Кузя сразу, в силу того, что в нем есть это место, в прямом смысле, вот негде сыну человеческому преклонить главу. Вот это то самое место, где сын человеческий может преклонить главу. Он сразу видит, что несмотря на то, что она выглядит как... и ведет себя как непечатное слово, она другая. Она не такая совершенно. И как, ну, поскольку он в тени, ему что говорят? А, ты как всегда на своей волне, все перепутал. И мне кажется, это очень хорошо и очень красиво, потому что Вера, вот этот персонаж этой такой вот, ну не то чтобы проститутки, но что-то вот очень такое, очень сближенное, особенно по реалиям того времени, 68-й год, мне кажется очень важным. И в этом плане я хотел бы еще вспомнить, вот опять же, несколько слов об этих женских персонажах. Ира и Галя, Галин. Я уже сказал, что они абсолютно синонимичны, и в каком-то смысле это один и тот же персонаж для меня, мне кажется. Потому что, опять же, они, их имена обозначают вот одно и то же спокойствие. Галина – это вообще, знаете, это штиль на море. Ну, то есть, ну, совсем гладь вот такая вот. И помните, как она говорит про церковь, про венчание и uh-huh. про планетарий в церкви? Планетарий в церкви, простите, это сильно. И вы помните, как она описывает? Она говорит, ты был в церкви когда-нибудь? Говорит, ну, как-то раз с друзьями по пьяни заходил, с ребятами. Она говорит, а я тоже была с бабушкой. Ну да, тоже за компанию. Но и как она описывает ее? Uh-huh. Да, она описывает ее точно так же, как он описывает свою охоту. Там тихо, там никого нет, и там свечи горят. Слово в слово, что описывает он, только у него вместо свечей звезды горят на небе. Вот этот вот круг, который на самом деле очень легко замыкается. Вот все у него в его руках, но он не может удержать это в руках, потому что руки у него... вот перестают работать, а вот перестают они работать вот потому что, мне кажется, вот мне даже сейчас эта мысль пришла в голову, потому что он обольстился Димой, и он обольстился силой. Да, вот мне кажется, в чем дело. Дима здесь главный, как это, серый кардинал, злой гений всего вообще этого процесса, потому что он постоянно хочет быть как Дима. Дима раз за разом попадает, да? Дима знает. Дима вообще знаток этой охоты. Он вместе с Димой едет на эту охоту. И это желание Димы, чтобы все было мертвым, а не живым. Я этот момент вам уже привел. Ну как же, они же все-таки живые. Но нет, это они для тебя живые. А для меня, для мастера, они мертвые. Вот.
0: Еще слова его жены, когда они в один из последних раз, очередной последний раз разговаривают, она говорит ему: тебе все безразлично, все на свете.
2: Да.
0: У тебя нет сердца. Вот в чем дело. Совсем нет сердца. Я думаю, что Зилов не может пережить горе. Пережить горе – это значит вот спуститься куда-то, где ты и брошен, и слаб, и ничтожен, и ты там можешь истинно обратиться к Отцу. Вот в этой своей малости, слабости и растоптанности. Но для того, чтобы пережить это, нужно, чтобы сердце...
1: Усилие.
0: Чтобы сердце было... Он всегда этому не дает случиться. Вот когда ему жена говорит о том, что он делает, он всегда уходит в сторону. Он уходит и вот строит какую-то словесную такую трубу, которая взгляд его жены отведет от него.
2: Ну, лучшая защита — это нападение называется.
0: Да.
2: Он постоянно нападает.
0: И вот, к сожалению, он не может это пережить. Mm-hmm. Только вот в конце, когда он находится уже у самой черты, его все бросили. И ну, там другого
2: но,
0: варианта...
2: с другой стороны, они же вернулись.
0: Конечно, они на такси сели, да. Но вот тем вечером от него ушли, и его как трупа, помните, его несут вдвоем. Труп, совершенно труп.
2: Да.
0: Его ударил официант, он упал, и они уносят уже тело. И потом просыпается в квартире один, и он просыпается, припоминая свою жизнь, которую уже нельзя изменить. Ну и тут, вот тут, наверное, он переживает что-то. Одиночество, наверное, переживает. Ну и там еще важный момент, не получится о нем сказать, мало времени. Помните, официант последним выходит, и между ними происходит такой разговор глазами, молчаливый. И официант закрывает дверь, ну и все. Либо он застрелится сейчас, либо нет. Он не стреляется, потом звонит ему, говорит: Дима,
2: я готов.
0: Погорячился, там поехал.
1: Мне очень жаль, что эта история не про перерождение, а история про смерть. Вот и все.
0: Ну, вопрос.
2: Это вопрос, абсолютный вопрос, да.
1: Я считаю, что там нету. Там смех или слезы. Нет, нету.
2: Ладно. Уже все, да? Цейтнот. Да, ладно. Дорогие друзья, мы уже вынуждены заканчивать. Сегодня мы обсуждали «Утиную охоту» Александра Панфилова. А в следующий раз, если будем живы, надеюсь, будем живы, обсудим его же пьесу «Старший сын». Она заявлена как комедия. Сегодня с вами были супруги Гавриловы и Герман Журавский. Спасибо вам за внимание. До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их владельцы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Петербургский особняк, который, в общем, был традиционным зданием весь XVIII век, когда вплоть до середины XIX века три четверти частных домов были особнякового типа, сегодня представляет в Петербурге редкость, но целые кварталы – это и старые кварталы Васильевского острова, и кварталы, примыкающие к Исаакиевской площади в сторону площади Труда. Это и Литейная часть, улица Литейной части. Все-таки сохранили в своей застройке значительную часть особняков петербургских. Чем же петербургский особняк отличается от домов другого типа? Прежде всего, жилище дворянское или очень обеспеченного купца. Потому что жилища простонародья даже в первой половине XVIII века продолжали сохранять черты традиционной русской архитектуры. А вот особняк, понятно, что это жилище, предназначенное в основном для семьи владельца, но в нем были еще обязательно парадные покои, которых, в общем-то, не предполагал дом москвича раньше. И эти парадные покои должны были быть ярко выражены на фасаде особняка, архитектурно выражены. И об этом заботились европейские архитекторы, которые начинали проектировать здания для именитых персон, для зажиточных, еще в Петровское время, то есть Доменико Трезини и Леблон. Обычная высота особняка 1,5-3 этажа, не более того. В отличие, например, от европейских, которые иногда занимают и 5 этажей. У нас такого не бывало. Пол этажа обязательно нужно, потому что нижний этаж обычно предназначался для кухонь, для проживания низшего состава обслуживающего. И он нужен был всегда для технических целей. То есть даже когда особняк вырос, всегда был цокольный этаж у него. Интересно, что у нас в городе, несмотря на значительные переоформления городских улиц, сохранились особняки, которые уже ныне насчитывают почти 3 века. Но уж 2,5 века особняки по типовым проектам Михаила Земцова, ну а потом Андрея Квасова, уже очень распространены. По крайней мере, мы их насчитываем десятками. И вот если всю первую половину XVIII века особняк был типовой, потом от Екатерининского до Александровского и начала Николаевского времени особняк был скромный, не имевший особых декоративных деталей. И такие особняки мы видим, например, на Крюковом канале между Садовой и Фонтанкой, замечательный квартал из 4 особняков, то в середине XIX века, собственно, мы даже точно можем сказать, с 1836 года, когда был построен особняк для Павла Николаевича Демидова на Большой Морской, ныне дом 45. И вот после этого особняки приобретают свое лицо и свой характер. И каждый владелец собирает желаемую им художественную картину в модели своего особняка. Особенно явно это в особняках иностранных купцов, предпринимателей, которые живут в Петербурге. Потому что для них дом – это была часть родины. И мы видим довольно много типично немецких особнячков, характерных для Берлина или Вюртемберга и стоящих в центре Петербурга. Для петербуржца лицо, его лицо, идеальное лицо, которое он хотел бы дать себе, проявляется в фасаде его особняка. Но еще важнее проявление характера человека, владельца особняка, в планировке дома. Потому что тут он может проявить себя как личность. Ведь если мы войдем в дом Сергея Сергеевича Гагарина на Большой Морской, 45, то мы увидим, что самое большое помещение, которое сейчас занято концертным залом, это был когда-то рабочий кабинет хозяина. Буквально высотой до этажа, где на 2-м этаже расположена библиотека. В специальном корпусе, построенном во дворе. То помещение, которое в особняке например, Державина является местом собрания его салона беседы любителей русского слова, в особняке Гагарина, это уже рабочий кабинет, прошло всего 70 лет. И совершенно изменился назначение покоев. Ведь если в первых особняках была всего лишь одна парадная зала, которая служила и для трапезы, и для разговора, и для потом, может быть, танцев, если был достаточно современный человек Петровского и Анинского времени, то в дальнейшем этих парадных покоев стало столько, что их пришлось уводить во двор, чтобы они не мешали организовывать сам образ фасада, рисунок фасада. И вот планировка особняка приобрела особое значение. И уже заметно, что я обсуждаю особняк и говорю о том, что это было здание, которое характерно для его владельца. И поэтому особняки прежде всех других строений, форм строений, стали строить в планировке модерна, то есть в свободной планировке, в центристской планировке, как сейчас лучше всего планировать квартиру, например, и даже в многоярусной планировке, потому что упомянутый мною кабинет Гагарина, построенный Мессмахером, имеет 4 выхода в 4 направлениях на 4 уровнях. На уровне парадного этажа, вниз по лестнице в цокольный этаж для служащих, в середине высоты внутренней лестницы, чтобы секретарь мог пройти в свои квартиры или в хранилище, и, наконец, из библиотеки он может подняться прямо к себе в спальню на 2 этаж. И хотя эта планировка выполнена в середине 1870-х годов, это уже абсолютно планировка модерна. И вот точно так же любили ставить на фасадах особняков некие детали, говорящие о том, что несмотря на то, что ты промышленник, или ты купец, или ты дворянин, но ты художник по натуре. И поэтому часто их украшают и барельефами с Аполлоновыми играми, с пиршествами Вака, если этот дом предназначен для радости, или уж если это действительно архитектор, то знаками общества архитектора-художника, как мы увидим на особняке Шрётера. И огромное значение особняка в художественной жизни Петербурга. Это же то место, где начали собираться салоны, где хозяйки стали собирать светский круг гостей. Это и первые особняки, в которые собирались на концерты. Например, особняк Вильгорских на Михайловской площади. Но и в начале 20 века специально в доме предпринимателя Вандерпальца был построен концертный зал, в котором давали очень серьезные концерты, поскольку он был вице-президентом Русского музыкального общества. И в особняке молодой Половцовой на Сергиевской 10 выступал Антон Рубинштейн, а потом она, как его ученица, давала довольно широкие концерты. В доме Абамелик Лазарева построен театр настоящий. Ну, а в принципе и салонный зал, и театральный зал появились еще в конце 18 века в доме Державина. То есть особняк – это место культуры и искусства. И это выражается на его фасаде и очень часто выражается в его планировке. Таким образом, петербургский особняк – это то лучшее, что петербуржец мог сказать о себе в виде нашего города. Это то лучшее, что он хотел показать своим согражданам и гостям. И поэтому так хочется говорить о каждом особняке отдельно, описывая его оригинальное строение, его замечательных хозяев и его длинную поучительную историю.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

песни на стихи этого замечательного поэта в свое время знала и распевала вся страна. С этими песнями мы выиграли войну, отстроили заново страну. На солнечной поляночке, соловьи, где ж ты мой сад? В городском саду играет духовой оркестр, тишина за Рогожской заставой. Давно мы дома не были. Где же вы теперь, друзья-однополчане, и многие-многие другие, знакомые и давно любимые? Их автор Алексей Иванович Фатьянов. Без сомнения, он обладал удивительной поэтической песенной магией. Родился Алексей Фатьянов 5 марта 1919 года в селе Малая Петрина Владимирской области. Русская природа, русский уклад жизни, русская речь и русские песни окружали поэта с самого детства. Вот почему все это так естественно вошло в его поэзию. Друзья называли поэта Алешей Фатьянычем, сравнивая его с богатырем Алешей Поповичем. И вправду, в нем самом было что-то богатырское, исконно русское, и прежде всего доброта и сила. Уже с детства у Алёши Фатьянова проявились наклонности к театру, музыке и пению. Он мечтал стать артистом и после окончания школы поступил в театральное училище. Заметный юноша с броской внешностью, богатырь владимирской породой, праправнук Ильи Муромца, как он себя отрекомендовал, очаровал приемную комиссию. Окончив в 1937 году студию Алексея Дикова при театре ВЦСПС, Фатьянов поступил в театральную школу имени Попова при Центральном театре Красной Армии и сразу стал выступать на сцене этого театра. В 1940 году Фатьянова призвали в армию. Он попал в ансамбль песни и пляски Орловского военного округа и через некоторое время стал режиссером-постановщиком ансамбля. Летом 1941 года ансамбль уехал на гастроли в Брянскую область. 21 июня артисты выступали на военном аэродроме, а на рассвете аэродром бомбила немецкая авиация. С первых дней войны рядовой Фатьянов слал по начальству рапорт за рапортом, требуя отправки на фронт. «Товарищ дивизионный комиссар, нет больше сил оставаться в прифронтовых полосах и заниматься литературной работой в то время, когда все мои братья, друзья и товарищи на фронте отдают свою жизнь и кровь. Прошу отправить меня на любую работу на фронт, так как я могу владеть тремя оружиями – словом, пером и винтовкой». На фронт его, конечно, не отправили, просто некем его было заменить в ансамбле. Более 6 месяцев с первого дня войны Алексей Фатьянов вместе с ансамблем находился на переднем крае. Он выступал в бригадных концертах, писал репортажи и статьи в газету, сочинял стихи, песни, выражая в них мысли и чувства сотен тысяч людей, одетых в серые солдатские шинели. Позже он вспоминал: «Герои песен были рядом со мной, и я стал петь о скромных, мужественных, справедливых солдатах, которые много вынесли». Именно во время войны Алексей Фатьянов стал известен как поэт-песенник. Его ансамбль эвакуировали в Оренбург, где в эти же дни находился известный композитор Василий Павлович Соловьев-Седой. «Однажды в городском саду, — вспоминал Василий Павлович, — ко мне подошел солдат, красивый, рослый молодец с румянцем во всю щеку. Назвался Алексеем Фатьяновым, поэтом. Прочел, встряхивая золотистый копной волос, свою песню «Гармоника». Песня мне понравилась. Так возникло мое знакомство с Фатьяновым, перешедшее затем в творческое содружество. «Если есть любовь с первого взгляда, то это был тот самый случай», напишет композитор через несколько десятков лет в своем очерке Алексей Фатьянов. «Не думал я тогда, не гадал, что этому парню суждено так прочно и навсегда войти в мою жизнь». И действительно, этот творческий союз создал немало замечательных песен. Поэтическая слава к Алексею Ивановичу Фатьянову пришла в 1943 году, когда его стихотворение «На солнечной поляночке» было переложено на музыку Соловьевым-Седым. И эта задорная песня

которой было столько удали и юмора, как будто ее сочинил сам Василий Теркин, прозвучала в радиоэфире. Песню подхватила вся страна. Она исполнялась всеми ансамблями армии и флота. Ноты и текст публиковались во всех газетах, и, несмотря на военные годы, они были изданы музыкальным издательством большим тиражом. А ведь поначалу, когда он принес свое стихотворение в военную газету, это было в 1942 году, его отчитали и упрекнули. «Как ты можешь в такое время, когда на фронте наши войска отступают и несут большие потери, писать такие стихи? И рифмы банальны, и сюжет примитивный, и легкомысленное бодрячество, схожее с пошлостью». Фатьянов оправдывался, цитировал Симонова, Светлова, Уткина и произносил одну и ту же фразу: «Но любовь осталась и в войну». Стихотворение «На солнечной поляночке» было опубликовано на второй странице, заверстанное среди корреспонденции о тяжелых боях на фронте. А позже оно попалось на глаза Соловьеву Седому, и получилась замечательная песня. Вот что писал об этой песне поэт-фронтовик Николай Старшинов. «Августовским утром 1943 года, после длительного ночного марша по смоленским чащобам и болотам, наша часть вышла на опушку леса. Мои товарищи в полном боевом снаряжении, с винтовками, автоматами и пулеметами, от усталости едва не валились с ног. Тут мы услышали отчаянно веселую зажигательную песню, а потом уже увидели наших разведчиков, лежащих среди густой нескошенной травы. Песня ворвалась в солдатские сердца. В ней было столько удали и задора, что как-то сама собой забылась усталость, словно бы у нас прибавилось сил.

0: Алексей Фатьянов часто был свидетелем того, как его песня доносилась из вагонов воинских эшелонов, звучала у походного костра и фронтовой землянки. Его песня воевала на многих фронтах Великой Отечественной войны, а сам поэт по-прежнему рвался в действующую армию. Желание его исполнилось только в сентябре 1944 года, когда в составе 6-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта он попал в Румынию, а затем в Венгрию, где шли ожесточенные бои. Корреспондент армейской газеты «На разгром врага» Алексей Фатьянов, участвуя в освобождении многих городов, стараясь быть первым очевидцем событий, находился вместе с танкистами на переднем крае. Стихотворные репортажи и песни он писал в любой обстановке. Именно в то время и была им создана одна из лучших его песен «Соловьи».
1: В большинстве случаев сюжеты песен не выдуманы мной, а увидены в самой жизни. Помню фронт. В большой зеленой роще мы, солдаты, после только что затихшего боя лежим, отряхиваясь от крупинок, засыпавшей нас земли, и вдруг слышим вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских самолетов во все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал соловей. И это вошло в песню «Пришла и к нам на фронт весна».
0: Вскоре представился случай встретиться с композитором. При взятии штурмом одного из венгерских городов Алексей Фатьянов, находясь на головном танке, метко разил врага гранатами, не покидая поле боя даже после ранения. За этот героический поступок он был награжден медалью «За отвагу» и 10-дневным отпуском. Надо сказать, что медаль эта наиболее уважаема среди других. Ее достоинство в военной среде велико и неоспоримо. Это один из высших знаков солдатской доблести, который невозможно получить по штабной разнарядке. Именно в эти дни он появился неожиданно на пороге номера гостиницы «Москва», где жил Василий Павлович Соловьев-Седой, и после крепких объятий сказал, что привез две готовые песни «Соловьи» и «Ничего не говорила». Василий Павлович вспоминал: «Я прочел на ночь, а на завтра написал обе сразу. Случай редкий». Песня появилась в 1945-м, а стихи были написаны поэтом в 1942-м. Год отступления, поражений. Сколько было безнадежности, горя, а в стихах этих уже звучит предвестие победы, потому что в них есть разлив души народной. Пришвин когда-то сказал во время войны: «Мы победим фашистов, потому что у нас души больше, у нас песен больше, а не только стали, брони, полководцев, солдат, самолетов и так далее». Великие военные песни — песни глубокой сердечности. Это не песни-призывы, не песни-плакаты. Они совершенно антибатальны, но почему-то именно они совпали с тем, что переживал человек на войне.

В апреле 1945 года, когда война близилась к концу, Алексей Фатьянов получил назначение в ансамбль «Песни и пляски» Краснознаменного Балтийского флота на должность поэта-режиссера. И вскоре в составе небольшой концертной бригады, в которую входил и Василий Павлович Соловьев-Седой, он выехал по заданию маршала Мерецкого в Восточную Пруссию для выступления перед нашими войсками, которые вели упорные бои. В дороге поэт и композитор сочинили свою последнюю песню военной поры, задушевную, негромкую, близкую к русским народным напевам, выразив сокровенные чувства и думы фронтовиков. «Давно мы дома не были». В продолжении 2 месяцев выступлений бригады она звучала на каждом концерте по просьбе солдат неоднократно. В этом же году совместно с Василием Павловичем Соловьевым-Седым Фатьянов написал, пожалуй, одну из лучших песен о Ленинграде «Наш город». В ней поэту удалось запечатлеть в 4 строчках поэтический образ не только любимого города, но и всей России. «Над Россию небо синее над Невой, в целом мире нет, нет красивее Ленинграда моего». Мелодия этой песни стала позывными Ленинградского радио. За творческую работу во флотском ансамбле Алексея Фатьянова наградили орденом Красной Звезды. Наверное, это был единственный случай в жизни Фатьянова, когда сказали что-то о его заслугах и достойно их почтили. Далее были только хула и порицания, а уж о наградах не могло быть и речи. Песенное творчество Алексея Фатьянова получило свое дальнейшее развитие и после войны. Музыку на его стихи писали не только Василий Павлович Соловьев-Седой, но и Семен Кац, Никита Богословский, Матвей Блантер, Борис Макроусов, Юрий Милютин и многие другие. Лучшие киностудии страны и театральные коллективы приглашали его для создания песен, поскольку они, как правило, являлись не только украшением картины, но и образной сутью фильма или спектакля. В 1946 году вышел на экраны страны фильм «Большая жизнь», для которой Алексей Фатьянов написал песню «Три года ты мне снилась» на музыку Никиты Богословского. Картина еще не вышла, а песню уже в Союзе писателей знали и полюбили многие. Никто и не мог предположить, что еще немного, и она станет символом кабацкой меланхолии. Дело в том, что Сталину этот фильм очень не понравился. Он посчитал его скучным, а песню он назвал «кабацкой». После такой оценки Сталина об Алексее Фатьянове писали только в негативном аспекте. И в это тяжелое для него время Василий Павлович Соловьев-Седой протянул ему руку помощи. Они вместе с ним в 1946 году создают цикл песен «Сказ о солдате», в который входит знаменитая «Где же вы теперь, друзья-однополчане?». Песня эта имела потрясающий успех. На радио шли целые потоки писем с просьбой исполнить ее. Уже после смерти поэта в 60-е годы редактор радиопередачи «Встреча с песней», комментируя эту песню, подметит, что короче и емче Алексея Фатьянова о конце войны никто не сказал. Но в те годы, когда была создана эта песня, когда поэт так нуждался в дружеской поддержке и участии, музыкальные и литературные критики, к сожалению, молчали. Они придерживались мнения, будто главная в песне музыка. Вся суть газетно-журнальных публикаций сводилась к восхвалению композитора и уничижению поэта. Не случайно и государственной премии за цикл «Сказ о солдате» был удостоен только композитор Василий Павлович Соловьев-Седой. Впервые этот цикл исполнила Клавдия Ивановна Шульженко.

В газетных и журнальных публикациях тех лет завидным постоянством критиковали Фатьянова по поводу и без повода. Его имя тоже однажды было внесено в списки кандидатов на сталинскую премию. Но тут родилась дочь, и Алексей Иванович закатил многолюдные крестины, все как полагается для православного человека. И крестным был Соловьев Седой. Невозможно себе представить, чтобы поэта, крестившего в церкви своего ребенка, при советской власти наградили главной государственной премией. Поэтов, создающих песни, называли полупрезрительно песенниками, считая их произведения поэзии второго сорта. Алексей Фатьянов создавал свои произведения не по наитию, как казалось кое-кому из критиков. В своем творчестве он неуклонно следовал тем принципам, которые четко сформулированы им в одной из статей. У песни есть свои законы, и не каждый владеет тайнами ее сочинения. Эти тайны прежде всего в ощущении песенной фразы, ее внутреннего музыкального звучания, образа, всего того, что определяет душу песни. Соловьев Седой рассказывал, что Фатьянов иногда напевал свои стихи на сочиненные им самим мелодии, и это были настоящие песни, их надо было просто записать на ноты. Он играл на аккордеоне и фортепиано, хорошо пел. На творческих вечерах, наряду с декламацией своих стихотворений, исполнял песни на свои собственные стихи. Соловьев Седой, когда появились первые магнитофоны, записывал голоса своих друзей. Записал он и своего любимого соавтора Алексея Фатьянова, который пел песню на собственную музыку «Шумит под ветром Ладога».

Уже более 10 лет писал Алексей Фатьянов свои песни, но за это время в свет не вышло ни одной его книги. Для любого поэта подобное отношение было бы оскорбительным, а уж для Фатьянова, песни которого знала вся страна, это было оскорбительным вдвойне. Но поделать с этим было ничего нельзя. Скандалы сопровождали Фатьянова на протяжении всей его недолгой жизни. Достаточно сказать, что из-за них его исключали из Союза писателей несколько раз. Причем причины этих исключений были несущественные – за непослушание. И, как считают его биографы, объяснялись только одним – завистью коллег к той славе, которую Фатьянов имел в народе. Руководители Союза писателей всячески выставляли Фатьянова аморальным человеком и даже мысли не допускали, чтобы издать его произведение. Поэтому первая книга поэта, появившаяся в 1955 году, вышла не в Москве, а в родных краях поэта, во Владимире. Маленькая тоненькая книжечка с березкой на обложке «Поет гармонь», так называлась она. Но удивительно, что не только книги, ни одной строчки поэта не было напечатано ни в одном журнале, даже в «Новом мире», главным редактором которого был Александр Твардовский, большой друг Алексея Фатьянова. Почему так произошло, остается загадкой. Однако ж и при постоянной недоброжелательной критике Алексей Фатьянов писал песни. Ему заказывали песни для кинофильмов, и очень многие песни Фатьянова, написанные по заказу, стали поистине народными. Вот некоторые из них. Фильм «Небесный тихоход». Вы, наверное, помните. Первым делом самолеты. «А свадьба с приданным». Две песни его лирической «На крылечке своем». И знаменитые куплеты Курочкина. «Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю». А два фильма о солдате Иване Бровкине и его поистине ставшей народной песней «Если б гармошка умела, все говорить не тая». А далее «Весна на Заречной улице». Последний фильм, в котором звучала его песня «Дом, в котором я живу». «Тишина за рогожкой заставою». Всего он написал песни к 18 кинофильмам. Жизнь поэта оборвалась 13 ноября 1959 года, неожиданно для всех. Отозвалась болью в сердцах многих людей. Но сам поэт предчувствовал свою кончину. «Ноет мое сердце», — говорил он, — «скоро умру. Я ведь не живу, а горю. Все песни через сердце проходят». Он прожил всего 40 лет, оставив в памяти людей образ незаурядного человека, красивой могучей внешности и тонкой, легко ранимой, прекрасной души. «Не мог заставить себя прийти домой к Фатьяновым», признавался писатель Владимир Полторацкий. «Ведь я привык видеть Алешу жизнерадостным, веселым, и вдруг сказали, умер, лежит недвижим». В конференц-зале Союза советских писателей на улице Воровского было полно народу. Вхожу туда и вижу. В гробу, как живой, молодой, красивый, лежит Алеша. И вдруг неземной, словно с небес слетевший голос. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят». Это Иван Семенович Козловский склонился к изголовью поэта и пел одну из самых задушевных его песен. Оркестр вторил певцу где-то за кулисами, невидимый, и это еще больше впечатляло. Многие плакали, не стесняясь слез. Похоронен Алексей Фатьянов на Ваганьковском кладбище в Москве. Настоящее признание пришло к Алексею Фатьянову только после его смерти. Сначала в 1962 году в Москве издали сборник его стихов и песен. Потом, спустя 11 лет, на его родине, в городе Вязники, Владимирской области, начал проводиться ежегодный фатьяновский песенный праздник. Его постоянными участниками стали многие известные писатели и артисты. В знаменитом торговом доме Фатьяновых, который построил отец Алексея Фатьянова и в котором когда-то недолгое время жил сам Алексей, с 1998 года открыт музей «Песни XX века», единственный музей в мире. Жители города Вязники очень гордятся своим гениальным земляком. 16 февраля 1995 года
указом президента Российской Федерации Алексей Фатьянов был посмертно награжден орденом за заслуги перед Отечеством. В 1996 году Союзом писателей России учреждена Фатьяновская литературная премия. Несмотря на негромкость голоса, о своем времени Алексей Фатьянов сказал в своих песнях немало. Прославляя красоту жизни и человеческих чувств, он воспел родную землю, милую сердцу Россию. К ней поэт питал нежную сыновнюю любовь и посвятил ей немало проникновенных строк. Рек былинная краса, на траве в лугах роса, и поля, и леса — это все Россия. Это все Россия. Наверное, это лучший эпиграф ко всему фатьяновскому творчеству.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Лики прошлого» прозвучала передача, посвященная жизни и творчеству Алексея Фатьянова. Программу вела Ольга Волынкина.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем наш сегодняшний маленький концерт цитатой. «Я пошел дремать на вольтеровское кресло. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые, прозрачные воспоминания. Маман играла второй концерт Фильда, своего учителя». Это строки знаменитой трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность». И эти строки могли бы повторить вслед за писателем целые поколения мальчиков и девочек, выросших в русских дворянских семьях. Концерт Фильда своего учителя. Джон Фильд, ирландский пианист и композитор, известен на своей родине как «Русский Фильд». Ведь большую часть своей жизни Фильд провел в России, умер в России и похоронен в Москве на Введенском кладбище. Когда в 1802 году 20-летний ирландский музыкант впервые приехал в Россию, вряд ли он думал, что свяжет с этой страной почти всю свою жизнь. Фильд был учеником Муцио Клементи, выдающегося пианиста и композитора, и, кроме того, успешного фабриканта роялей. В лондонский период своей жизни Фильд демонстрировал инструменты в магазине Клементи и начал концертировать, сопровождая своего учителя во время заграничных поездок. Вместе с Клементи он приезжает в Россию. В Петербурге юный музыкант своей чудесной игрой рекламирует достоинства роялей фирмы Клементи. С большим успехом выступает в аристократических салонах, знакомится с музыкальным искусством тогдашней России. И постепенно у него созревает желание остаться в этой стране навсегда. Сегодня имя Фильда нечасто увидишь на концертных афишах. Его музыка звучит, пожалуй, лишь в музыкальных школах, где до сих пор фильдовские ноктюрны — неотъемлемая часть репертуара юных пианистов. А между тем Джону Фильду музыкальная культура обязана многим. Именно Фильд стал основоположником нового музыкального жанра — ноктюрна, получившего затем блистательное развитие в творчестве Фредерика Шопена. Как писал Ференц Лист, до Фильда фортепианные произведения неизбежно должны были быть сонатами, рондо и тому подобное. Фильд же ввел жанр, не относящийся ни к одной из этих категорий. Жанр, в котором чувства и мелодии обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами прежних форм. Он открыл путь всем тем сочинениям, которые впоследствии появились под названиями «песни без слов», «экспромты», «баллады» и тому подобное, и был родоначальником этих пьес, предназначенных для выражения внутренних и личных переживаний. Он открыл эти области, предоставившие для фантазии более изысканные, чем величественные, для вдохновения скорее нежного, чем лирического, новое благородное поприще. Для русской музыкальной культуры, не только профессиональной, но и домашней, значение деятельности Джона Фильда трудно переоценить. Фильда без преувеличения можно назвать родоначальником русской пианистической школы. Ведь он был не только блистательным пианистом, создавшим свою особую манеру игры, но и выдающимся педагогом. Его педагогическая деятельность была удивительно обширна. Фильд — самый желанный и уважаемый учитель в русских дворянских семьях. У него обучались такие видные впоследствии музыканты, как Верстовский, Гурилев, Дюбюк, Глинка. У него учился Адоевский. У него учились многие пианисты, которые впоследствии сами стали замечательными педагогами и передавали из поколения в поколение уроки фильдовской школы. Эту музыкальную родословную можно проследить вплоть до XX века, до наших самых знаменитых российских пианистов. Чем оказался так близок ирландский музыкант русской музыкальной культуре, русским домам и русской душе? Конечно, прежде всего, ответ нужно искать в его музыке. Но, как вспоминают современники, не менее привлекательна была и личность Фильда. Не зная вражды и зависти, он был благороден, великодушен и щедр. К талантам относился сочувственно и дружественно. Всегда был готов помочь советам и делам не только им, но и вообще всякому, обращавшемуся к нему. Когда же он садился за рояль и извлекал из него волшебные звуки, он восхищал и очаровывал всех. Композиторская и исполнительская манера Фильда отличалась особой певучестью и выразительностью звучания, лиризмом и изысканностью. Фильдовская певучесть была родственна русской народной песенности. Именно пение на фортепиано, одно из важнейших свойств исполнительского стиля Фильда, было столь подкупающим для Глинки и многих других русских музыкантов и ценителей музыки. Вот что пишет в своих знаменитых записках Михаил Иванович Глинка, тоже ученик Джона Фильда. «До сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударил по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучал ноктюрн ми-минор Джона Филда в исполнении Бенджамина Фрита. На этом наш маленький концерт сегодня завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши. Сочинение ЕГЭ «Литература».

В эфире Посиделкино. Добрый день, дорогие друзья. Когда мы читаем или слушаем сказки, нам встречаются незнакомые слова. Это потому, что сказки дошли до нас с самых давних времен, когда жизнь была мало похожа на нашу. Вот, например, слово «крестьяне». Кто они? Крестьяне – это такие люди, которые работают на земле, живут в деревнях. Раньше они были обязаны слушаться барина, человека богатого, у которого было много земли. А еще слово «крестьянин» происходит от слова «крест». Это значит, что они христиане. Еще одно новое слово – «барщина». Слово «барщина» означало обязанность крестьян трудиться на своего господина, потому что барин давал им возможность выращивать урожай на его земле, а за это он сам пользовался частью их труда. Но были и такие крестьяне, которые могли работать только на себя. Чтобы собрать богатые плоды, они должны были приложить много сил, стараний, смекалки, а главное — быть дружными. Вот с такими-то крестьянами встретился однажды сам царь. Об этом нам расскажет сказка «Семь Симеонов». Жил-был старик со старухой среди поля. Пришел час, мужик Богу душу отдал, а старуха, погодя немного, родила семь близнецов, однобрюшников, что по прозванию «Семь Симеонов». Вот они растут да растут, все один в другого и лицом, и статьями, а каждое утро выходят пахать землю все семеро. Случилось так, что тою стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю не как барщины, так много народу. А ему ведомо, что в той стороне не причитается барской земли. Вот посылает царь своего конюшиного узнать, что за люди такие пашут, какого роду и звания. Барские или царские, дворовые, или какие, или ненаемные. Приходит к ним конюш, спрашивает, что вы за люди такие есть, какого роду и звания. Отвечают ему, а мы такие люди, мать родила на семь Симеонов однобрюшников, а пашему землю отцову и дедину. И рассказывает, воротясь конюши царю, все, как слышал. Удивляется царь. Такого чуда не слыхивал я, — говорит он, и тут же посылает сказать семи Симеонам однобрюшникам, что он ждет их к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все семеро и приходят царские палаты. Становится в ряд. «Ну, — говорит царь, — отвечайте, какому мастерству кто способен, какого ремесла кто придерживается?» Выходит старший. «Я, — говорит, — могу сковать железный столб, сажен в 20 вышиною. А я, — говорит второй, — могу уставить его в землю. А я, — говорит третий, — могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белу свету творится. А я, — говорит четвертый, — могу срубить корабль, что ходит по морю, как посуху. А я, — говорит пятый, — могу торговать разными товарами по чужим землям. А я, говорит шестой, могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и далее вынырнуть опять, где надо. А я, вор, говорит седьмой, могу украсть, что приглядится или полюбится. Такого ремесла я не терплю в своем царстве-государстве, отвечал сердито царь последнему, седьмому Симеону. Я даю тебе 3 дня сроку выбираться из моей земли, куда тебе любо, а всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь. Пригорюнился 7 Симеон, заслышав речи царские, не знает, как ему быть и что делать. В то время царю было по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями, и никак не мог он достать ее, чтобы ожениться. Вот бояре, воеводы царские, и вспомнили, что вор, мол, пригодится, и, может быть, сумеет похитить чудную царевну.
И стали они просить царя оставить вора Симеона до поры до времени. Подумал царь и приказал его оставить. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ, приказывает семи Симеонам показать свои ремесла. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в 20 сажен вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю, но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону уставить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем Симеон третий взлез на этот столб, сел на маковку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету, и видит синие моря. На них, как пятнам, реют корабли, видит села, города, народу тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил. У окна в далеком тереме сидит красавица-царевна, румяна, белолица и тонкокожа. Аж видно, как мозги переливаются по косточкам. «Видишь?» — кричит ему царь. «Вижу!» «Слезай же поскорее вниз и доставай царевну!» «Как ты там знаешь, чтоб была мне во что бы то ни стало!» Собрали все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всякими товарами и гостьми, и все вместе поплыли морем доставать царевну по засизым горам, по засиним морям. Едут-едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон меньшой взял с собой в путь сибирского кота ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидать. И вышел вор Симеон со своим котом сибирским, идет по острову, а товарищи ребят просят не выходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город, и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом ученым сибирским, показывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тот же час посылает прислужницу свою узнать, что за зверь такой и продажный, али нет. Слушает вор Симеон красную молотку царевнину прислужницу и говорит: «Зверь мой, кот сибирский, а продавать не продаю, ни за какие деньги, а коли крепко кому он полюбится, тому подарить подарю». Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова посылает свою молотку к Симеону вору: «Крепко, мол, зверь твой полюбился». Пошел Симеон в терем царевнин и принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и покушать царского хлеба соли. Да еще прибавляет: «Научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, сибирским котом».

Царевна позволила, и вот Симеон оставался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все, и царь, и царица, и царевичи, и царевна, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать волю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб-соль, за угощение и за ласки. А на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль. Поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна успросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами и няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его виданных и невиданных, виданных и неведанных. Приходит, у берега поджидает ее Симеон меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а самое пожаловать на корабль. Там, где много зверей разных и красивых, какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем. Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет с Симеоном на корабль. Глядит диво дивное, зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл. И пошел гулять по синему морю.

Царь ждет, не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывая сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, натеснили народу, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов. И не ведает, что за ним царская погоня летит. Не плывет, вот уж близко. Как увидали семь Симеонов, что погоня уж близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись наверх тогда, как близко стало до родной земли. А царская погоня плавала 3 дня, 3 ночи, ничего не нашла. Все и возвратились. Приезжает семь Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу высыпал народу, что гороху. Премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, семерых Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великою. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну в уста сахарные. Повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными. И в скорости отпраздновали свадьбу с душою царевной, и было веселье и большой пир, что на весь крещеный мир. А семи Симеонам дал волю по всему царству государству жить да поживать привольно, торговать беспошлино, владеть землей жаловенно, безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил с казною на разживу. Была и у меня клечонка, восковые плечонки, плеточка гороховая. Вижу, горит у мужика авин. Клечонку я поставил и пошел авин заливать. Покуда авин заливал, клечонка растаяла. Плеточку вороны расклевали. Торговал кирпичом, остался ни при чем. Был у меня шлык, подворотни шмык. Да колешка сшиб, и теперь больно. Тем и сказки конец. А кто слушал, молодец. Интересная штука жизнь. Говорят, жизнь прожить не поле перейти. Это потому, что в жизни всякое бывает, и даже то, чего никак невозможно понять. Или согласиться с горькими обстоятельствами. Мы твердим себе, так быть не должно. Но пути Господни неисповедимы. Что делать, когда трудно бывает смириться с происходящим? Вот есть одна история. Давным-давно жил монах по имени Антоний, и был он великим молитвенником. Однажды стал он просить Бога, чтобы тот открыл ему свой божественный промысел. Он горячо молился и строго постился 29 дней. А на 30-й услышал глас: «Антоний, не твоего ума дело знать промысел Божий. Твое дело — думать о своих грехах». Наверное, и нам правильнее будет всегда размышлять о своих проступках, а не осуждать других. Тогда все может устроиться самым наилучшим образом. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю о расслабленном.

возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Исцеленный Иисусом Христом, расслабленный, находился у означенной купели 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего, повествует евангелист, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который тебе сказал: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Много поучительного и нравоучительного представляет нам это Евангелие. Купель или купальня чудотворная в Иерусалиме изображала собою христианскую купель крещения, в которой получают исцеление от душевных недугов, то есть от грехов. Ни один, ни два, а все погружаемые во имя Отца и Сына и Святаго Духа по вере их и их восприемников. И не ангел уже Господень, а сам Дух Святый, Господь Животворящий, сходит в купели, освящает воду и дает ей благодать обновления, оживотворения, исцеления недугов душевных и телесных. Кем же исходатайствована и дана нам эта благодатная купель для возрождения, очищения, освящения? Иисусом Христом. Без этой купели мы были бы вечно непотребны, недостойны не только усыновления Богу, но и воззрение Божие, ибо Господь Бог есть Дух чистейший и гнушается всякой нечистоты греха. Будем же все тщательно хранить духовную одежду крещения, одежду чистоты, нетления и обручения Духа Святаго, коих мы удостоились при крещении. А если осквернили уже эту одежду грехами и страстями различными, то позаботимся очиститься искренним покаянием и провождать остальное время нашей жизни в покаянии добродетели и приготовлении к вечности. Ибо все мы призваны Господом к святости и правде, и к вечной жизни. Несчастный расслабленный был болен 38 лет, лежа на одре, и не мог исцелиться потому, что был беспомощен и не имел человека, который бы тотчас опустил его в купальню по возмущении в ней воды ангелом. Только Господь, сжалившись над ним, тотчас исцелил его, сказав ему потом: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Этот расслабленный изображает собою все недугующее грехом человечества. Столько тысяч лет страдающее расслаблением греховным. Один Христос Бог, един праведный и святый, принесший себя самого в жертву за нас, Богу Отцу, для избавления нашего от греха, может исцелить нас от греховных слабостей, этих предтечей вечной смерти, которой подвергнутся грешники нераскаянные, но для совершенного исцеления нашего от греха он требует только совершенного покаяния, которое, хотя есть дело нашей свободной воли, но вместе с тем есть и величайший нам дар благости Божией. Итак, расслабленные и удрученные грехами грешники, будем приносить Богу полное искреннее покаяние, доказываемое и оправдываемое

0: делами благими, да сподобимся от Христа Бога здравия душевного и телесного, а главное дело — вечного благополучия и блаженства в будущей жизни, для которой мы искуплены страданиями и смертью Сына Божия. Только теплое горячее покаяние очищает грехи и дает сердцу нашему здравие, мир, спокойствие, свет, силу и крепость, дерзновение и радость. Только слезная купель исцеляет нас от ужасной, злокачественной болезни греха. Будем же плакать о грехах. Господи, даруй нам слезы, скверну сердец наших очищающие. Да хотя ими Тебе угодим. Что возбраняет Тебе каяться, проливать слезы о грехах? Эти средства ко спасению всегда с Тобою, только бы была вера во Христа, упование на Его милосердие, непобедимое всеми нашими грехами. Нет нужды теперь ждать, пока возмутится вода в купальне. Да нет теперь и этой купальни, которая была в свое время образом нашей купели крещения и слезной купели покаяния. Теперь можно в своей слезной купели исцеляться всякий день и час, как только покаешься. Сладчайший наш Спаситель сам стоит у дверей твоего сердца и стучит в них, да отверзишь ему двери через покаяние твое. И он войдет к тебе и исцелит тебя, и укрепит, и утешит. «Се стою у двери, — говорит Господь, — и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Слава тебе, всеблагому Спасителю нашему, на всякий день и час, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю о расслабленном читал Георгий Корольчук.

0: Тропарь праздника Пасхи обиходного распева прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Мы продолжаем беседу с Алексеем Алексеевичем Ватковским, внучатым племянником митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского. В прошлой передаче Алексей Алексеевич рассказал о своих молодых годах, которые совпали с годами Великой Отечественной войны, судьба ли, молитва ли предков, привели его в послевоенные годы в освобожденный уже, но разрушенный, не успевший отойти от пережитых испытаний Ленинград. Продолжаем нашу беседу, и сегодня к Алексею Ватковскому присоединится его дочь Лариса. Алексей Алексеевич, как вы вживались в Ленинград? Вот понравился он вам или тяжело было?
2: Сказать, что я любовался красотами, нет. Но на велосипеде я вдоль Невского, на Неве, вдоль от по набережной. Ну как же, Петропавловская крепость, Зимний дворец. И тут же я обнаружил, что у меня предки есть.
1: Каким образом это произошло?
2: Я совершенно не знал. Я знал, что отец священник. И разговора на это не было. И знал, что у него родственники есть в Москве. Иногда заезжали там. Но это разовое было все. А потом, вот я, насколько помню, один раз звонит с публичной библиотеки и спрашивает: Ватковский? Да. А тогда были толстые справочники телефонные. Он, наверное, оттуда взял. И начал меня расспрашивать. И практически начал мне говорить то, что я и не знал. Это, оказывается, кто-то там занимался этой родословной. Но его интересовало, что у меня есть документы какие-то, а у меня ничего нет. Вот одна фотография отца, когда он учился. Это 1900 год, ему 18 лет. Вот как ходили эти самые семинаристы в форме.
1: И что для вас этот звонок из публичной библиотеки вам?
2: Нет, особенно нет.
1: Вас не заинтересовало то, что он вам рассказал?
2: Представьте себе, нет.
1: А что он вам сказал?
2: А он сказал: приезжайте, если хотите, я вам тут покажу.
1: Про ваших родственников, да, предков?
2: Ну, про, в данном случае, про... От него, по-моему, я узнал, что существует митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
1: Антоний Ватковский.
2: Антоний Ватковский, да. А потом вот уже Лариса, я не знаю, она нашла эту могилу. Там в Невской лавре есть могила.
1: Итак, дочка ваша нашла могилу.
2: Да.
1: Ну, а она... владыка Антоник кем вам приходился?
2: Двоюродный дед. Он брат моего деда. Дядя моего отца.
1: И отец никогда про него не рассказывал?
2: Нет, никогда. Ну, и времена были. Представьте себе, что если бы знали, какого я рода, мне бы, конечно, не сдобровать, а точно. Но я не знал, и благодаря тому, что отец, ну, пьянствовать начал, то я был сын пролетариев. Отец служащий, мать учительница. Она на самом деле до революции с трудом выбилась из бедной семьи. Отец ее был сапожник, да и жили очень бедно. И она с трудом, ну, не то что добилась, а доучилась до учительницы начальной школы. Это для нее было верховное. Вот она рассказывала мне, когда надо было что-то подписать у архиерея. По-моему, она называла архиерея. И вот она пришла к нему. Он, значит, там хорошая квартира, там одет, телефон, по-моему, есть. В Тамбове, по-моему. Вот он берет эту бумагу и говорит: что это вы все в учителя, а кто же кухарками служить будет? Меня это по сердцу резануло. Я считаю, что это он нехорошо вам сказал. Ну, подписал, и она стала учительницей. И поэтому я был дитя пролетарской семьи. А вот брат мой, он был 25-го года рождения, призван был 18-летним в 43-м году и в первом же бою погиб.
1: А где?
2: Под Орлом.
1: А он тоже в танковом училище?
2: Нет, да сколько там он, нигде он не учился. Так, их немножечко. Вот письма, остались письма тоже.
1: Его письма остались?
2: Есть письма, ага. И бомбежки. Их практически разгрузили где-то там и налетели. Они с приятелем где-то в Воронке прислали эти самые его шмутки. Это я потом думал, ну хорошо, как-то я не очень, так сказать, уж боялся. Все мы были в те время на войне уверены, что кого хочешь убьют, но не меня. Это уже свойственно так. Но я как подумал, а что же будут делать мои родители? Они в нищете практически жили. Вот это Господь меня, так сказать. И когда я их привез сюда, в Ленинград, ну для них это было блаженство. Снабжение в Ленинграде было очень хорошее. После войны здесь было прекрасное снабжение. Ну, были небогатые, конечно, но чай, который он любил, там он вообще не знал. А тут чай явский, цейлонский появился там. Для него это было благодать. Так что вот, так и...
1: Они смогли устроиться на работу куда-то? Или уже?
2: Нет, мать даже и не думала, а отец устраивался на работу в Сбербанк, по-моему. Ну, Сберкасса тогда была. Он был очень квалифицированный математик и... Он был главный бухгалтер Госбанка районного, и не один раз. Но вот это вот пьянство, его, ну кто будет держать, когда он неделю беспробудно? И как мы только с ним не боролись. А человек-то он очень хороший, уважаемый, грамотный. Насчет-то, он такие чудеса показывал, которые никак не могли. Он очень хорошо знал. Ну, так вот получилось.
1: А когда он скончался, в каком году?
2: В 57-м году, и где 75 его? Лет было. Да. Мы в Тарховке жили, в Тарховке. У нас комната была там, в Тарховке. Коммуналка, вот 16-метровый на Измайловском. Мы потом сменили туда, в Тарховку, на берегу озера Разлив. И, ну, там печка, все это. Ну, тогда я еще молодой был, у меня жена была уже. Все дровами мы обеспечивали, воду натаскивали на неделю. Родители мои не были избалованы, им это было благодать. Хотя сейчас, если бы кого-нибудь, это считалось бы вообще невозможным там жить.
1: Все-таки вас назвали Алексеем в честь вашего отца?
2: Наверное. Да меня мало того, что меня маленьким, я в письмах даже, если посмотреть, меня Лёлей звали, что я не очень не любил. Через 35 лет мы встретились с одним моим школьным товарищем. Мне уже вон сколько было, а он говорит, Лёля. Вот так родители так назвали.
1: Все-таки мама, наверное, очень любила вашего отца, что решила назвать его честь.
2: С ним было ей трудно, и нам было трудно, но вот сказать, что я имел какие-то претензии, я его тоже очень уважал. Но вся тяжесть нашей жизни была на матери. Мало того, что она была учительницей, мы не могли прожить или коза там, или корова, а это все ведь в чужих жилых домах. Своим не было никогда. Ей было очень трудно, очень, но она дожила до 93-х. Ну, правда, уже конец-то был тоже постельный. Между прочим, отец у меня курил, мать курила, жена курила, и внучка курит, а я никогда.
1: Как вам удалось сохранить себя? Тем более на фронте, там махорку выдавали.
2: Нет, мне не махорку выдавали, мне Беломорканал выдавали в пачку в день.
1: И что вы с ней делали?
2: А тот, кто не хотел, то давали крабы и шоколад. Но так как курящих у меня знакомых, как всегда, они говорили, ты не бери, мы тебе свой паёк будем отдавать, но ты нам только эти самые.
1: Тебе папиросы отдавали,
2: ну,
1: да?
2: Да.
1: И не было соблазна у вас никогда?
2: Ну, был момент, думаю, что мне не начать курить? Ну, слава богу, я курнул, мне это очень не понравилось, и я не стал. А вот насчет водки, ведь отец-то у меня был запойный, и это сыграло такую роль. Я больше всего боялся, что я буду такой же. Очень боялся. И это нас держало здорово, да. Хотя сказать, что я не пил, это невозможно. Попробуй на фронте, не пей.
1: Там действительно давали вот каждый день?
2: Давали. В 41-м году давали 100 грамм в день. А-а-а. Да. Недаром поет этот самый Мутесов. Давай-ка налей-ка в кружку, да, в свои боевые 100 грамм.
1: И все-таки люди спивались, наверное, потому что каждый день...
2: Да, дело-то в том, что спивались кто? Вот пехота. Там 300 человек. Пошли они. Из них потом половина не вернулась. А эти еще получают. И поэтому у командования пехоты там полно у них водки были. И потом через полгода примерно это бросили. Я считаю, что это правильно.
1: Алексей Алексеевич, вот мирная жизнь ваша, как все-таки религиозная жизнь ваша складывалась? Когда вы пришли к вере?
2: К вере я пришел благодаря смерти жены. Дело-то в том, что она была у меня спортсменка. В Академии Можайского она работала на кафедре физкультуры. Закончила она в свое время. Была такая школа тренеров, профсоюзная какая-то. Конькобежка, мы с ней оба были. Но я не спортсмен, а просто катались на коньках здорово, на лыжах, на коньках. Она лучше каталась на лыжах, я более. И вот у нас часть домика есть в Тургаше. Тургаш – это Ленинградская область, но на самой границе с Вологодской. Хорошая местность, чудесная. Грибов, ягодов. Хотя сейчас при современной перестройке весь лес там вырубают. Хотя во время войны даже берегли этот лес. Короче говоря, что-то сердце, ну, лежит, и там ничего, все в порядке будет. Оттуда поезд ходил. А день рождения скоро. И она вдруг собралась, и она поехала. Сказала, через 3 дня вернется. Через 3 дня не вернулась. Я ее там встречал, да, на поезде, но она не вернулась. И потом я поехал и обнаружил ее лежащей на полу мертвой.
1: Сердце, да?
2: Сердце, да. Перед этим, буквально тоже за 2 недели, мы там наверху с ней были, и она говорит: давай прочитаем молитву. Я говорю: какую еще молитву? Вот у меня там на стене она повесила. Я говорю: читай, я буду слушать. Она прочитала. Ну, я обратил внимание так, что хорошие там слова. И больше на этом. А вот когда я приехала в Ленинград, а тут она закрыла на крючок. И пришлось там через окно, короче говоря, лежала там документы, деньги, и это молитва оптинских старцев.
3: Про молитву оптинских старцев. Получилось так, что мама ему пыталась читать на даче, потом уехала, ее не стало. Они жили в разных комнатах, у них 2 комнаты. У мамы своя комната и тумбочка, у него тоже своя комната и тумбочка. Мама держала всю эту молитву у себя. И вот когда ее не стало, и мы обнаружили ее уже в таком тяжелом состоянии, эта молитва лежала прямо у него на тумбочке, как будто вот для него приготовленная. Да, еще очень хорошо помню, что он все время говорил: я чувствую ее присутствие. Я чувствую ее присутствие. Вот эти вот дни 40, он все время это говорил. И вот после этого у него уже вот пошло. То есть явно через нее, через маму.
2: Вот с тех пор я каждый день, уже 23 года, сначала я только ее одну.
1: То есть сначала читали просто в память о жене, да?
2: Практически да. Потом у меня дочь начала приобщаться к этому. Тут еще храмов не было, вот этих 3, а было только Чесменское. И то только начало. Тогда не было этого алтаря, прямо не было, а где-то справа там было.
1: Там музей раньше был.
2: Да, был музей. Хор был прямо около входа, стоял задом к нам. Вы знаете, меня хор очаровал. Мне так понравился хор. Я смотрел на эту Ренниндель, думаю, как она с вдохновением, это самое. А потом, когда перестанет, раз, вдруг обыкновенный человек. Короче говоря, мне эти молитвы и все пения очень понравились. Ну, не это, может быть, самое главное. Но я стал ходить туда иногда. Маленькая же церковь-то была, маленькая. Тут зайдешь совсем. Я долго не мог, как это так, исповедоваться. Все искал, где же общая исповедь, чтобы я... Потом мне вот Чесменской, кто там, староста, наверное, я с ним разговаривался, он говорит, да что вы, это только Иоанн Кронштадтский принимал. Ну ладно, и так я потом все-таки рискнул здесь. Ну и дальше пошло, Ну, довольно часто ходил я. А сейчас вот, к сожалению, уже сюда ко мне, слава Богу, приходит. Вот священник был позавчера. Ну, сказать, что я уж очень верующий, я не могу. Как говорят, верую, Господи, помоги моему неверию. Да, к сожалению. Не то, что не верю, а как-то это холодно мимо меня идут. Не то, что... Да, если я увижу какое-то ложное слово или движение, то это мне сразу нехорошо.
1: Ну, смущает не, всегда, а? Да? Смущение. Да.
2: Так что вот так. Да.
1: А вот какие-то чудеса бывали в вашей жизни, которые помогали вам держать веру?
2: Нет, этого не было. Неожиданные какие-то были, но не, я не связывал это никак. Ну как, вот, разве не чудо? Я сижу на краю окопа, начинает стрелять. Наши, через нас. А потом ближе разрыв, еще ближе. Я думаю, что они с ума сходят, по нам попадут. И в какой-то момент я раз туда в окопчик, а в это время снаряд взорвался рядом. Если бы я в эту секунду не нырнул туда, все. Ну, как сказать, чудо? Чудо, да.
1: И ну, вот весь ваш путь, о котором вы рассказали, вы хотели в одно место, а вас направляли в другое.
2: Да.
1: И всегда оказывалось, вот, когда смотришь уже теперь, да, вот назад оглядываешься,
2: да.
1: Оказывалось, что вот этот путь и был лучший.
2: Да. И то, что я летчиком не стал, я теперь с этим, что и правильно, потому что из меня летчик не получился бы. Ну как, получился бы, может быть, разово или два раза. Я же хотел быть истребителем. Ну, не настолько я физически, так сказать. Ну, и в то же время, когда в училище я учился, я на командной учился, а тогда технического у нас не было. Но война началась, мы все в лагере были. И вдруг организовывается технический факультет или батальон там, и приказано, значит, этим командирам рот выделить для технического. Ну, ясно, что каждый командир стремился не отдать хорошего. Ну вот, а мне сразу очень захотелось, я очень хотел. И я просил этого командира роты, он говорит, отвяжись, нет. А потом нашелся один, который очень не хотел, чтобы его перевели, а его переводили. И вот мы вдвоем, значит, пришли и говорим, что вот он не хочет, а я. Он, ну, черт с вами. И меня, значит, послали. Но вот если считать, ну, патриот я, это все рвались на фронт. Но с точки зрения, предположим, родителей, я сделал неправильно. В каком смысле? Мою роту, на которой я на командном учился, полностью направили в Челябинск для организации нового училища. И они всю войну там побыли. Когда я вот приезжал в Челябинск, я к ним заходил. Все они там, командиры взвода, роты там и прочее. Я так всю войну бы там и был. Меня это не очень бы устроило. Но на самом деле я бы остался жив. А я перешел сюда и попал в самое пекло под Москву. Уж куда там. Вы представляете, целый месяц мы отступали, и ни одного нашего самолета не видели. А немецкие ежедневно с утра до вечера прямо над головой эти мистершмитты. Один раз мы выехали вынужденно по Ленинградскому шоссе. Едем, а сзади у нас там бочки с бензином, там полупустые. И вдруг впереди нас такие пыльцы, пыльцы, пыльцы. То есть рвутся. А сзади нас мистершмитт. И он не попал в нас. Промахнулся. Мы выскочили, машина на бок, мы потом ее поставили. Еще бы он чуть-чуть правильный, и наш автомобиль бы взорвался, потому что там бочки с бензином. Ну вот, чудо, тоже чудо.
1: Алексей Алексеевич, когда вы все-таки узнали о своем знаменитом родственнике, узнали, что дядя вашего отца был ректором и митрополитом санкт-петербургским, владыка Антоний Ватковский?
2: Когда? В каком году, Лариса Алексеевна?
3: Это в 90-х годах, когда вот владыка Иоанн еще был.
1: К нам присоединяется Лариса Алексеевна, дочь Алексея Алексеевича.
3: Моя мама давно рассказывала, что дедушка, это его отец, рассказывал ей, что дедушка – племянник владыки Антония. Но мы тогда в этих в рангах не разбирались. А мама меня любила присочинить. Я думаю, ну, мама говорит, вроде действительно из священников. Ну, о митрополите там я даже не думала. Потом какая-то книжка мне попалась. Потом вот как раз владыка Иоанн умер. И вот мы ходили, еще могила была выкопана. А нашла я знакомого, который служит на Серафимском. Случайно встретила. Он говорит, так есть владыка Антоний, вот здесь где-то похоронен. Правда, он не смог мне показать. Я стою, думаю, вот снег был такой, думаю, как бы вот найти бы могилу. Несколько раз даже ходила, встала около креста, где Вениамин, и прямо вот за ним и владыка Антоний оказался. Вот с тех пор я знала. А потом книжки попадались, вот как раз какая-то книжка была тоже издана под редакцией владыки Иоанна, там про всех митрополитов понемножечку. Вот этот вот служащий из Серафимовского, чтец, он был пожилой уже, он сказал, вот эту книжку купите, там про вашего владыку написано. Потом он отвел меня сразу же в академию и сказал, вот там вот в коридоре еще висел, вот этот портрет висел тогда в коридоре. Как вот тогда я первый раз увидела. Да. И вот таким образом вот пошла уже потихонечку вот информация. Мы потом вот встреча с родственниками такая, можно сказать, промыслительная. Ну, а папа
2: на
3: просто...
2: На этой могиле она встретилась вот с моей внучкой или племянницей. На этой могиле они как раз и встретились. А.
3: Получилось так, что Юля, иногда в Питер она приезжала, вот просто у нее тут знакомые хорошие. Это знакомые и наши знакомые оказались. И отец Сергий в один прекрасный момент вез Юлю в Питер, а вместе с ним еще ехал наш серафимский прихожанин. И вот они разговорились, и отец Сергий, тогда Сергей Сергеевич, представил ее нашему прихожанину. Но это, говорит, племянница внучатой владыки Антония. А тут, говорит, совсем недавно в нашем приходе разговаривали на эту же тему. А мы тогда с отцом Георгием Митрофановым общались, и вот этот вот Станислав Дмитриевич тоже в этом разговоре участвовал.
2: Мой вот двоюродный дед, он очень был скромный. Он довольно был квалифицированный. Он был в Англии на приглашение королевы Виктории. В Англии был. Ему, значит, два почетных доктора, Оксфорд, да, и еще другой какой-то. Оба ему присвоили. Он в монахи-то попал. У него умерла жена. А затем приятель пришел, у которого скарлатиной болела дочь, и заразил. И две дочери у него тоже умерли. Короче говоря, он сразу пошел к архиерею или кому там в монахи. Его отговаривали, он стал монахом.
1: А где он жил?
2: В Тамбове, в Тамбове. И он стал преподавать в этой же, в Тамбове. И вот приехал туда Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода. И там была какая-то конференция, или как ее назвать, и выступал, значит, вот Антоний. И на Победоносцева он... какое-то впечатление произвел. Тогда он ему при расставании говорит, ждите вызова. И вызвал его туда. И назначили его инспектором духовных заведений Петербурга. Какое-то время он был там. Затем его ректором поставили. Ну, судя по переписке некоторые, его очень ценили многие. А затем он в Финляндии был правящим епископом. Умер он в 1912 году, а родился в 1846 году. При завещании он сказал, хоронить его только в сосновом гробе, без всяких цветов, и на могиле сосновый крест. Что и сделано.
1: И по сей день сосновый крест.
2: Да, у всех мраморные, а у него крест. Вот так.
1: Лариса Алексеевна, а что вот вы еще узнали про своего такого знаменитого родственника?
3: Ну, я сейчас уже все посмотреть не могу, только пошла литература как-то вот. Да. Во-первых, эта книжка, которую вот наша родственница Юлия, она, по-моему, очень редкая книжка. В любом случае, вроде в академии, в библиотеке она есть. Вот оттуда мы все это выписали, и тогда интернет появился, кто-то какие-то статьи подарил. Ну, вот таким образом как-то и узнали, вот совместили.
1: А вот что шутки. У вас впечатлило в его жизни?
3: Сразу не скажешь. Ну, конечно, подвиг настоящий. Во-первых, это детей потерял в одночасье с женой. Во-вторых, я так поняла, что промысел был такой, что вот он был человеком семейным и очень хотел вот иметь семью и детей. И вдруг бах, вот такой поворот. Он никак не мог переварить, а в результате, в общем, все принял, как Божий промысел. Иоанн Крестьянкин, между прочим, где-то в своей проповеди привел пример, вот рассказав это, как вот в одночасье человек потерял семью и так далее. А потом говорит, так, то, знаете, кто это был? Это был вот митрополит Антоний. Вот это я в проповеди прочитала.
1: Он был братом вашего дедушки, так, Алексей Алексеевич?
2: Да, совершенно.
1: Двое детей их было в семье. Ваш дедушка и владыка Антоний.
2: Нет, там было девять детей. Я точно не могу. Книгу, которую я читал, книга 1915 года, вот издание, она есть в библиотеке в Невской лавре и, наверное, в публичке есть, очевидно.
1: А ваш дедушка был младше или старше?
3: Первый был Яков, потом был Василий, потом был Александр, это будущий владыка, и потом, по-моему, две Аня еще какая-то. И в этой книжке, вот в этой книжке написано, что Александр как раз с Василием были очень близки. Они по возрасту по года полтора-два, и они даже где-то вместе параллельно учились. Близких были отношения.
1: Ваш прадедушка Лариса Алексеевна, да. Это Василий как раз был, да?
3: Да, протоиерей Василий, да. Он был Лугачином там где-то вот в этих тамбовских краях. А ректором был владыка Антоний не в Тамбове, а Казанская духовная. Вот там он был, да. Откуда его Победоносцев вытащил? Потом, правда, сам его и... Потому что был вопрос.
2: Дальше. Ну, сначала Победоносцев очень, так сказать, ценил и продвигал его. А дальше из-за разных отношений к возможности патриарха создания у них были резкие разногласия. И он очень отрицательно относился.
3: Они хотели еще собор собрать для того, чтобы, вот, может быть, этот вопрос решить. А Победоносцев так надавил на Николая II, что тот сказал, отложим. И отложилось это, в общем-то, слишком надолго.
1: Ну вот что вам дает теперь знание того, что ваш предок был столь знаменитый?
2: Что дает? Душевное, моральное удовлетворение.
1: Удовлетворение, да. А вот какую-то ответственность вы чувствуете на себе?
3: Поддержку скорее.
1: Поддержку,
2: конечно. Поддержку, да, поддержку.
1: Все то, что вы называли чудесами в вашей жизни, это все-таки, вот я думаю, по молитвам вашего предка это столь
2: знаменитое. Мне кажется, да. Потому что слишком у меня много... Ну, знаете, последнее – это ерунда. Но все-таки, так как я был довольно-таки разгильдяем, то я практически десятилетку не закончил. Я учился в школе взрослых, в девятом только начал учиться. И когда я появился здесь, в Ленинграде, а у меня волею судеб вот этот школьный товарищ еще из Большой Глушицы, которому повезло, он всю войну был в тылу в академии, а потом здесь, он ровесник мой был, а он стал кандидатом здесь. Он один жил, и я пришел к нему, 46-й год. Пришел туда, в академию, комнату его, и собрались молодежь попеть. Еще помню, песню пели «Горит свеча огарочком». Как там?
3: Хорошая очень песня.
2: Да, да, да. Без нас, девчатам, кажется, что не месяца же мажется.

0: Короче говоря, разговорились. Я говорю, вот поступать документов никакого нет. Один из них говорит, сделаю запросто. Как сделаю? Да, какой тебе, с отличием или без отличия диплом? Я вам серьезно говорю. А у них, значит, там вводили кадров там или в каком-то девчонке все знакомые. Он пошел, приволок чистый бланк аттестата и бланк один для образца. И представьте себе, он сделал абсолютно точно. Да. Вот представьте себе, что это? Грех. Благодаря этому мне учеба досталась очень тяжело. Очень тяжело. Я заочно закончил. Правда, не за 5 лет, а за 10 лет. Но закончил. Северо-западной политехнической. И это помогло потом мне вырасти. А так я бы попал в струю образования. Диплом мне помог, конечно. Диплом помог. Ну, и так как я заочно учился, в это время я был на Кировском заводе, осуществлял контроль за разработкой танков. Я очень неплохо знал все, и металлургию, и там станки. Поэтому специалистом из меня получился не просто, а в отрыве. Ну, в общем, короче говоря, защитил диплом. Судьба перебросила меня тоже случайно. У меня начальник был такой, который, в общем-то, ни за что бы меня не отпустил. А тут он был в отпуске, и был другой, хороший мой знакомый, но он был подполковник, а я был капитан. И вот он один раз пригласил и говорит, Лешка, знаешь, там с Москвы звонят и говорят, майорская должность в другой приемке. И он мне командировку, и я поехал. Ну, там, перешел я в военную приемку ниже рангом, но должность майорская. Казалось бы, это плохо. Потом оказалось, что это очень даже неплохо. А когда вернулся вот этот начальник, начал разнос делать и говорит, ты что, зачем ты его отпустил? Если бы он был на месте, мне бы не видать этого.
1: Вот такие, казалось бы, случайности в вашей жизни.
0: Вот, вот назвать их случайности или божьим произволением, да.
1: Да. Алексей Алексеевич, вот вы родились в 21-м году.
0: Да.
1: Если вы посмотрите на жизнь России за это время, какой период жизни вы считаете наиболее благополучный для нашей страны, вот окидывая взглядом нашу российскую реальность?
0: Да, в моих глазах все время была бедность. Ну, конечно, тогда я был патриот, но было-то все бедное очень. Самаре там. Ночь я должен был ходить, отмечаться, каждые там полчаса или час на ладони писали за буханкой хлеба.
1: Номер очереди, да?
0: Да, за буханкой хлеба. Да. Утром я с трудом еще надо было уметь там, а то и не достанется этой буханки хлеба. Зато я помню, на витрины были полны крабы. И такая реклама была. Всем попробовать крабы, как вкусные нежные крабы. Но это же надо такое. И никто их, конечно, не покупал. Вот так.
1: Ну, а какой период все-таки более процветания, что ли, для нашей страны в целом?
0: Нет, насчет процветания я не знаю. Но в моей это послевоенные годы. Когда я привез сюда родителей, а Ленинград снабжался очень хорошо. Я знал, что в других местах там плохо. Но для моей семьи, особенно для моих родителей, это я был очень удовлетворен этим.
1: Послевоенное время.
0: Да, но это же тоже специфично, не потому что во всей стране.
1: Да. А сейчас, вот дни сегодняшние, как вы их видите? Хорошо мы живем или не очень?
0: Нет, мы живем лучше, конечно, чем при советской власти, это безусловно, но в то же время и много людей, которые еле-еле сводят концы с концами. Да, то, что у нас полно, так сказать, супермаркеты и так далее, они не для всех, это же ясно. И здесь много, вообще в политике сейчас, мне, слушая вот это, много таких очень сомнительных действий даже, как мы сейчас изолировали свою страну от всех. Это не может кончиться хорошо. И это не только я говорю. Я слышу ее, ну, радиостанции, кроме «Града Петро». Ничего хорошего. Но слышать нельзя. Бывали времена гораздо хуже. Это безусловно.
1: Вот вы много лет, судя по всему, имели такое непосредственное отношение к Кировскому заводу.
0: Да.
1: А вот сейчас как вы смотрите на то, что творится на Кировском заводе?
0: Полный развал. Полный развал. Я даже не... Я хорошо знал всех там и начальников цехов. Перепродан, распродан весь...
1: Все-таки это больно смотреть на это, правда?
0: Конечно, конечно, конечно.
1: Такой завод исторический. Да,
0: вообще, к сожалению, приватизации, это ведь практически промышленность развалили. Ее за гроши распродали, думали, что вот получит кто-то завод какой-то тракторный и начнут они делать. Да ничего подобного. Им надо было в аренду сдать, эту продать, эту там выгодно, а дальше им... Ну, и кроме того, мне очень не нравится коррупция, да. Но она же есть, это всем, и не только мне, об этом и говорят. Коррупция такая, которая...
1: А раньше вы ее видели в советские годы?
0: В советские? Нет, она не могла быть. Она просто не могла быть. Другое дело, кто-то там, начальник или заведующий продовольственным или меховым, что-то там, но он даже не мог ничего... использовать это. И за границу он не мог уехать. А сейчас что? Семья у него уже давно за границей. Там у него хватает миллиончиков. Но, значит, кто же Россию-то по-настоящему поднимает?
1: Ну, а как вы считаете, нужна вот такая твердая рука, как вот некоторые мечтают сейчас о ней опять, которая была раньше?
0: Нет. Нет. Нет.
1: То есть другими путями надо поднимать Россию, да?
0: Да, да. Да, другими какими, это я не могу сказать.
1: Ну что ж, заканчивая нашу передачу, хочется вот все-таки, когда вы открыли такого известного предка, владыку Антония, узнали, что он ваш родной, вот что-то для него вы хотите сделать, и делаете ли вы? Может быть, там посещение там у кладбища, вот что-то?
2: Хотелось бы, чтобы было к нему побольше внимания, а то даже на 100 лет про него никто не вспомнил. Только собрались вот те, кто его очень почитает. Ну, вот отец Георгий Митрофанов, который им занимается, потом архимандрит Стефан, который в библиотеке. Вот, они его очень почитают. Ну, отец Сергий вот приехал. И такой небольшой компанией все послужили. Было очень здорово. Это было на столетие, в 12-м году. А так никогда даже панихид не служит. То есть как бы никто ничего не отмечает. Хотя с кем ни поговори, все говорят, ой, такой владыка, мы его так любим, мы его так почитаем. Но я имею в виду народ. А кто за это отвечает? Вроде в лавре никто за это не отвечает. У них своих проблем хватает. Все заняты своими делами и вот стараются скорее отвязаться.
1: Но вот как вы считаете, каким образом можно возродить память или обратить внимание на владыку Антония?
2: Ну, было бы неплохо, наверное, больше публикаций того же отца Георгия Митрофанова. И кто там еще? Отец Георгий Митрофанов мне говорил, что в Москве какой-то Илья Соловьев, который тоже вот много статей у него. Вот, может, больше печатать, чтобы... Народ и так узнает. Я вот, когда хожу к могиле, кто-нибудь да подойдет, и вроде как люди знают. Да. Но хотелось бы больше, вот, не знаю, какое слово подобрать, информации о нем.
1: Да, да, да.
0: Ну, в этом-то есть, как это называется? Интернет. Там есть подробные сведения, да, да. Хотя когда-то, давно, лет 10 тому назад, мне включили это интернет. Там было только так. Боярин Ватковский какой-то. И краткое упоминание, что был ректор. И больше ничего. А сейчас говорят очень много. Сейчас очень много.
1: А ваш дедушка тоже священником был?
0: Да, да, да. У меня прадед протоиерей. Дедушка протоиерей. А вот отец не стал.
1: И вы не стали.
0: Мне это в голову никогда не приходило.
1: Да. Вот когда ваша жена ушла из этого мира, может быть, это был тоже вам такой шепот?
0: Нет, это, наверное, уже поздновато. Я бы не мог этого сделать. То, что я к вере пришел, это уже сначала только вот это оптинских старцев, потом причастился, ну и молился. И сейчас молюсь ежедневно, утром. Вот Град Петров иногда в 7 часов я слушаю правила. У меня пластинка есть.
1: А молитвенное правило.
0: Да, да, да. Вечернее правило по Граду Петрову поздновато для меня. По телевизору передают, но это Екатеринбург.
1: Да.
0: Тоже передает. Так что приобщаюсь по мере возможности.
1: Спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. Ну, Божьей помощи вам, здоровья. Очень приятно, что такой у вас почтенный возраст, и вы так замечательно выглядите, с такой замечательной памятью.
0: Да, ну что, память, где же?
1: Лариса Алексеевна, спасибо вам большое, что вы организовали нам эту встречу и как-то приняли в ней участие. Спасибо.
2: Спасибо и вам.
1: До свидания.
0: До свидания. Спасибо вам за внимание. Очень большое спасибо за память.
1: Дорогие радиослушатели, закончилась вторая, заключительная передача с участием Алексея Алексеевича Ватковского и его дочери Ларисы Алексеевны. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ля-мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радиоград Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского – в неделю о Самарянине. В читанном ныне Евангелии святой евангелист Иоанн Богослов повествует о беседе Господа нашего Иисуса Христа с женщиной, принадлежавшей к самарянскому расколу. По тому поводу, что эта женщина пришла к колодцу за водою, обыкновенно утоляющую нашу жажду телесную. Господь поучает ее о воде духовной или о благодати Божией, которая утоляет жажду бессмертной души человеческой, угашая в ней через искреннее покаяние зной греховный и прохлаждая и умиротворяя совесть. Далее, так как самарянка стала говорить о месте, на котором молились Богу самаряне, и что иудеи запрещали им молиться на нем, утверждая, что только в Иерусалиме можно молиться Богу, Господь поучает ее и нас через нее молитве духовной на всяком месте, ибо Бог есть Дух и смотрит на сердце молящегося, а не на то, где он молится, где находится телом, в церкви или дома, или где-либо в другом месте. Ибо можно в церкви телом стоять, а душой и сердцем быть, Бог знает где. Впрочем, церковь есть предпочтительное, освященное самим Богом место молитвы и совершения таинств. Затем Господь поучает своих учеников, принесших купленной в городе пищи и предлагавших Господу вкусить ее, что пища его есть творить волю пославшего его Отца Небесного и совершать дело его, и что значит и они должны предпочитать всякой пище исполнение воли Божьей относительно их и людей вообще, то есть спасение душ человеческих и приведение их к животу вечному. Наконец, евангелист повествует, что многие из жителей самарянского города Сихаря уверовали в Господа, как обещанного издревле через пророков Мессию или Спасителя мира, сначала по слову самарянки, возвестившей им об Иисусе Христе, как сердцеведце и великом пророке, а потом – и через свое личное убеждение в продолжении тех двух дней, в которые по просьбе их Иисус Христос оставался в Сихаре и учением и чудесами привел их к вере в Него, как Творца и Спасителя рода человеческого, пришедшего в мир во плоти. Теперь понятен для нас смысл читанного сегодня Евангелия. Нам остается только взять из него урок для нашей жизни. Итак, да будет же, братья и сестры, и для нас предпочтительнее всякой пищи и питья желание душевного спасения и себе, и всякому человеку, то есть пусть будет первейшим нашим желанием и делом всегдашнее, сердечное покаяние во грехах, искренняя вера и надежда на Бога, молитва сердечная, да дела добрые, как то кротость, смирение, примирительность, честность и правота, искренность и нелицемерность во всей жизни, непрестанное занятие и труд полезный, воздержание, чистота и целомудрие, милостыня от доброго сердца, ибо это истинная пища и питье для души. Ничто земное не может насытить души, созданной по образу и по подобию Божию. Никакие обеды, никакие яства и напитки не удовлетворяют ее жажды, ни горы золота и других сокровищ, никакая слава земная, никакие удовольствия земные. В Боге одном край всех желаний наших, удовлетворение жажды душ наших, в Его вечной правде и святыне, в Его нетленном блаженстве. О душе бессмертной и о жизни вечной больше всего попечемся, братья, а тело все потребное получит при посильных трудах. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Все земное и тленное пройдет, все останется на земле, и земля в свое время сгорит по слову Божию, а душа будет жить вечно, или блаженствовать вечно, или мучиться вечно, смотря по делам каждого. Итак, доколе есть время, будем стараться приобресть все благодать Божию спасительную, будем жить в покаянии и добродетели. Аминь.
0: Слово в неделю о самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Алексей Веснер.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио

0: Иисущим во гробех живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробех живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисущим во гробех живо даровав.
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о славе всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропише мя и сопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои

я возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную,
Ты бы есть истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тебя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тебя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим тебя, яко не погубил еси нас со беззакониями нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, воеже славословите державу твою. Тем же молим безмерную твою благость, просвети наши мысли, очеса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать твою, Владычице, молю тебя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палато, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей, бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боиси Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни,
не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангел Божий, хранителю и покровителю окаянные моей души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых освободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней, чистой,

люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас.

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни в плоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоея, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, неже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойны есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, занеже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушася скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, причистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия, дажд ми дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазати твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощениями подашь, весь и зол множества, весь и трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ище несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо рекл еси, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есть един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да пребудешь, як уже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, як уже блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывая, независно и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, як уже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, як уже убо купина древле неопально горящие, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несим доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваеши, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отвергли еси покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасение моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща, и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причистии Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же оныя, и просвети мое душевное

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Десятого мая, неделя о Самарянине. Почему пятое воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию встречи у колодца, которая описана в 4 главе Евангелия от Иоанна? В 12:15, в 13:30, в 15:45 и в 19:45 слушайте слова и проповеди в неделю о Самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополита Антония Сурожского, архимандрита Иоанна Крестьянкина, протоиерея Николая Гундяева. Читая записки о литургии и церкви, легко почувствовать, как служили литургию в тюрьмах новые русские священномученики. Можно приобщиться и научиться их трепету и умилению, их страданию и торжеству их святости. Каждое воскресенье в 9:30 страницы книги Сергея Иосифовича Фуделя «Записки о литургии и церкви» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00 утра.
1: В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Покровском храме Пантелеимонова монастыря на Афоне 29 мая 2016 года.
4: Сегодня особый день. Мы все вместе, как одна семья, празднуем тысячелетие первого упоминания о присутствии русских на Афонской горе. Конечно, эта дата условная, потому что историки свидетельствуют о том, что русские появились на Афоне раньше. Но почти все исторические даты условны, так или иначе. Но не в этом их значение, а в том, что, отмечая дату, мы о многом думаем, многое вспоминаем, и как верующие люди мы о многом можем помолиться. Тысячи лет и более на Афоне формировалась совершенно особая монашеская община. Когда люди разных этносов, разных национальностей находили здесь место для своей монашеской жизни, для молитвы. И, может быть, самый главный результат этой более чем тысячелетней истории Афона, то, что сейчас, пройдя множество исторических катаклизмов, трагедий, святая гора Афон остается единственным местом во Вселенной, где видимым образом является лицо православной церкви. Вот эта многоэтничность Афона, она и дает нам этот образ вселенского православия. И поэтому мы должны бережно относиться к этому. Каждый, кто приезжает на Афон, видит это вселенское измерение православия. Он слышит здесь богослужения на разных языках. Он имеет возможность встретиться с разными культурами, которые вместе живут как одна семья. Нету никакой борьбы, есть взаимная поддержка. Потому что без этой взаимной поддержки не существовало бы Афона. И поэтому особой радостью сердце исполняется, когда совершаешь божественную литургию на Святой Горе в сослужении представителей разных монастырей, которые, молясь вокруг одного престола, являют этот образ вселенского православия. Мы молимся о том, чтобы укреплялось православное единство, чтобы наши человеческие слабости и грехи не ставили под сомнение единство Церкви Христовой, что, преодолевая многие различия, которые естественно существуют, мы находили всегда в себе силы совместно исповедовать Господа и Спасителя во плоти пришедшего для того, чтобы спасти весь мир. И мы, как единая православная Вселенская Церковь, молимся Спасителю нашему о том, чтобы он не оставлял своего творения, не оставлял человека, целостность личности которого сегодня подвергается многим и многим вызовам и искушениям. Сегодняшнее евангельское чтение содержит повествование о встрече патриарха с женщиной-самарянкой, к которой Господь обратился со словами, имеющими огромное значение для всех нас. Он сказал ей то, чего никто раньше никогда не говорил. Несомненно, эти слова были восприняты многими иудеями, фарисеями, вождями тогдашнего иудейского народа, как некий религиозный вызов. Не отказываясь от том, что Богу надо было в то время поклоняться в Иерусалиме, он говорит слова кощунственные для тогдашних иудеев, что наступят времена, когда ни в Иерусалиме, ни в другом месте не будут поклоняться, но будут и должны поклоняться в духе истины. Для того, чтобы понять эту обжигающую силу этих слов, нужно самих себя поставить на место тех древних людей, для которых это была радикальная идея, и понятно, что многие ее не приняли. И сегодня многие, формально соглашаясь с этим, жизнь свою строят таким образом, что опять-таки внешне поклоняются Богу, в разных местах поклоняются, но забывают о том, что подлинное поклонение Богу есть поклонение в духе истины. И сам же Господь сказал, почему так? Потому что дух есть Бог, и ему в духе только поклонение ценно. По единодушному мнению святых отцов, поклонение в духе есть поклонение человека всей его жизнью. Если человек живет не по стихиям мира сего, не по стихиям своей плоти, если у него хватает разума и силы бросить вызов этим стихиям и принести некую свою победу над самим собой и над окружающими стихиями мира сего как дар Богу, то это и есть поклонение в духе. Это поклонение меняет природу человека. Это поклонение наполняет особым смыслом историю. Это поклонение определяет единственно правильные приоритеты в жизни. Но это поклонение для многих остается невозможно. Проще внешне и очень трудно внутренне. И значение таких мест, как Афон, в том, что люди, приезжающие сюда, встречаются здесь с реальной попыткой людей, живущих на этом месте, поклоняться Богу в духе. Конечно, и здесь не всем удается, но здесь есть некий идеал, который притягивает к себе людей. Точно так же тяжело поклоняться Богу в истине. Особенно в наше время есть господствующая философская идея, заключающаяся в том, что каждый человек является носителем истины. Человек автономен, в том числе от Бога. Он сам определяет, что хорошо, что плохо. Он сам определяет, что является ценностью. И когда верующие люди сегодня возвышают свой голос и говорят, что это не так, что если вы превращаете человека в абсолют, то такая система не может существовать. Потому что не может быть множество абсолютов. Может быть только один абсолют, одна истина. Вот почему сегодня, поклоняясь Богу в истине, искренние верующие люди, честные и смелые, бросают вызов современной цивилизации, которая устраивается на основе этих множественных абсолютов, которая устраивается на основе поклонения перед человеком, забывая о поклонении Богу. Сегодня этот призыв Господа поклоняться в духе истины, который всегда был актуальный, сейчас особенно, и от того, насколько церкви православной удастся сохранить именно это понимание подлинного поклонения Богу в духе истины, будет зависеть не только наша жизнь как христиан, но я верю в будущее всего человечества. Будем просить Господа, чтобы Он укрепил всех нас в вере, дал мужество и смелости подлинно поклоняться Богу в духе истины, встречая непонимание, осуждение и даже иногда враждебность. Но именно так истинные поклонники и должны идти по узкому пути, ведущему в Царствие Небесное.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии Покровском храме Пантелеимонова монастыря на Афоне 29 мая 2016 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучал тропарь Пасхи архиепископа Никанора.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». В прошлый раз после Великой Иктиньи, то есть ряда молитвенных прошений, отец Александр объяснил смысл малого входа, который первоначально был началом литургии, а теперь вход с Евангелием. Но все же он сохранил, главным образом в архиерейском служении, свой характер приближения к престолу, свой смысл восхождения, сослужения в нем небесных сил, как указывает на это молитва входа. Небесная песнь «Святый Боже» сопровождает его. А теперь, после прокимна, мы приступим к таинству слова. Сперва чтение апостола и предшествуемый пением «Аллилуария», этой песни хвалы, чтение Евангелия, которому следует проповедь, то есть благовествование Евангелия в Духе Святом.

Чтение Святого Писания, по единогласному свидетельству ранних памятников, составляло с самого начала неотъемлемую часть собрания в церковь, и в частности, собрания евхаристического. В одном из первых дошедших до нас описаний Евхаристии мы читаем: «В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам, и читаются, сколько позволит время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все мы встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитвы, приносятся хлеб и вино и вода. Здесь связь между чтением Писания и проповедью с одной стороны, приношением евхаристических даров с другой, очевидна. О ней же свидетельствует и современный чин Евхаристии, в котором неразрывно связаны между собой литургия оглашенных, посвященная преимущественно Слову Божию, и литургия верных, состоящая в приношении, освящении и раздаянии святых даров. «Мир всем!» – возвещает предстоятель собранию, и оно отвечает ему и Духове твоему. Мы уже указывали, что мир – это имя самого Христа, Он сам. Западная форма этого приветствия – «Доминус вобискум» – «Господь с вами». И это приветствие, с которым обращается предстоятель к церкви перед началом каждой новой части евхаристического священнодействия, перед чтением Слова Божия, перед целованием мира, перед раздаянием причастия, есть каждый раз напоминание, что сам Христос посреди нас. Сам возглавляет нашу Евхаристию, ибо Сам Он есть приносяй и приносимый, и приемлей, и раздаваемый. Затем возглашается прокимен. Словом этим, означающим по-гречески «предлежащее», то есть то, что предшествует, называются теперь два или три стиха из различных псалмов, поющихся антифонно, чтецом и народом, либо же хором. В древности прокимен состоял обычно из целого псалма, пение которого предшествовало чтению Святого Писания. И так как прокимен до сих пор занимает особое и, несомненно, важное место в православном богослужении, о нем нужно сказать несколько слов. Для понимания прокимна нужно прежде всего напомнить об особом месте, занимаемом псалмами в ранней церкви. Можно без преувеличения сказать, что в ранней церкви псалмы – суть не только одна из пророческих и молитвенных вершин Ветхого Завета, но как бы особое откровение внутри откровения. Если все Писание пророчествует о Христе, то исключительное значение псалмов в том, что в них Христос явлен как бы изнутри. Это Его слова, Его молитва, Он Сам. Сам Господь Иисус Христос говорит в них, как сказал блаженный Августин. И потому, что это Его слова, они являются и молитвой, и словами тела Его, Церкви. В этой книге говорят, молятся и плачут только Иисус Христос и Его Церковь. Эти многие члены, пишет блаженный Августин, соединенные связью любви и мира под единой главой Спасителем нашим, составляют, как вы знаете, одного человека. И в псалмах большей частью их голос.

0: Голос звучит как голос одного человека. Он умоляет за всех, потому что все едино в единственном. Вот это понимание, этот опыт псалмов и лежит в основе их литургического употребления.
1: Так, например, нельзя понять исключительного места псалма 118-го «Блаженно непорочные» в утренней Великой Субботы, если не знать, что в этом длинном исповедании любви к оправданиям Божиим, к Его воле, к Его замыслу о мире и человеке, Церковь как бы слышит голос самого Господа, лежащего в гробе и открывающего нам смысл своей животворной смерти. Псалмы таким образом являются не только боговдохновенной экзегезой, объяснением Писания и событий священной истории, но в них выражена и воплощена, и нам передается та духовная реальность, которая позволяет нам уразуметь подлинный смысл как священных текстов, так и обрядов. Прокимин, предлежащий псалом, вводит нас в таинство слова. Ибо Слово Божие обращено не к одному разуму, а ко всему человеку, к той его глубине или, на языке святых отцов, сердцу, которое и является органом религиозного познания, в отличие от неполного и рационального знания мира сего. Слышанию и пониманию слова предшествует открытие ума. Тогда отверзи им ум к разумению Писаний. Можно сказать, что радостное повторное возглашение Прокимна, его сообщение собранию и принятие собранием и выражает в богослужении тот момент отверзения ума, соединения его с сердцем, когда слова Писания мы слышим как слова Господа.
0: За Прокимном следует чтение апостола, то есть отрывка из второй апостольской части Нового Завета. После апостола читается Евангелие. Чтению предшествует пение «Аллилуария» и «Каждения». В современной практике пение «Аллилуарий» занимает теперь не больше 2-3 минут, дающих возможность диакону принять от предстоятеля книгу Евангелия и проследовать на амвон. Поэтому и каждение совершается теперь не во время пения «Аллилуйя», а во время чтения апостола. И, наконец, молитва предстоятеля перед чтением Евангелия, в которой церковь просит Бога, чтобы он отверз очи во евангельских проповеданий разумения, читается теперь тайно про себя и вообще не доходит до слуха молящихся. Все это, вместе взятое, затмило первоначальный смысл обряда литургии слова. Между тем, обряд этот важен для понимания связи между литургией слова и таинством, и потому о нем необходимо сказать несколько слов.
1: На первом месте здесь стоит пение «Аллилуйя», составлявшая в древности важную часть всего христианского богослужения. Унаследованное христианством от еврейского богослужения, «Аллилуйя» принадлежит к типу так называемых мелизматических песнопений. Мелизматическими, в отличие от псалмодических, называются в истории церковного пения те его формы, в которых мелодия первенствует над словом. Можно думать, что до появления в церкви более ученой гимнологии, тропарей, кандаков, стихир, в которых музыка и текст взаимно определяют друг друга, церковь знала только два типа пения, соответствовавших двум основным аспектам христианского восприятия богослужения. Пение псалмодическое, то есть певучее, ритмически музыкальное чтение псалмов, писания, молитв, выражало словесную природу христианского богослужения, внутреннюю подчиненность его слову, Святому Писанию, апостольскому свидетельству, преданию веры. Пение же мелизматическое выражало опыт богослужения как реального соприкосновения с трансцендентным, вхождение в надмирную реальность царства. Каковы бы ни были истоки мелизматического пения, о его происхождении существует несколько научных теорий, не подлежит сомнению, что в раннем христианском богослужении оно занимало значительное место, и что одним из главных его выражений было как раз пение «Аллилуйя». Ибо само это слово есть не просто слово, а некое мелодическое восклицание. Его логическое содержание можно, конечно, передать словами «хвала Богу», но этим содержанием оно не исчерпывается и не передается, ибо оно само и есть порыв радости и хвалы перед явлением Господа, реакция на Его пришествие.
0: Историк религии профессор Ван дер Люф пишет: «Схваченный присутствием Бога, человек восклицает, он поднимает голос, а это и есть хвала, песня хвалы. Аллилуйя есть приветствие в самом глубоком смысле этого слова, а подлинное приветствие, по словам того же Ван дер Люфа, есть всегда подтверждение факта. Оно предполагает явление, реакцией на которое оно и является. Пение «Аллилуария» предшествует чтению Евангелия потому, что, как уже сказано выше, явление Господа в собрании Церкви и отверзение им ума верующих предшествует слышанию. До нас дошли древние мелодии «Аллилуйя». Это в звуке, в мелодии выраженная радость и хвала, и опыт присутствия, которое реальнее всех слов, всех объяснений.

0: И одновременно с пением «Аллилуйя», а не во время чтения апостола, как это теперь обычно делается, совершается каждение Евангелия и собрания. Этот древнейший религиозный обряд, общий множеству религий, не сразу был принят церковью из-за связи его с языческими культами. В эпоху гонений от христиан требовали возжигания ладана перед изображениями императора и тем самым воздаяние ему божеского поклонения. Но впоследствии оно вошло в церковное богослужение, и именно как самый естественный религиозный обряд, в котором все, и горящий уголь, и ладан, претворяемый в благоухание, и восходящий к небу дым, все выражает поклонение твари Творцу и святость Божию, присутствующую среди людей. Предстоятель читает молитву перед Евангелием, в которой он просит у Бога, чтобы он послал нетленный свет своего богоразумия и отверз наши мысленные очи для разумения евангельских проповеданий. Молитва эта, читаемая теперь тайно, занимает в таинстве слова то же место, что занимает в евхаристической молитве Эпиклеза моление о ниспослании Отцом Духа Своего Святого. Как и освящение даров, уразумение и принятие слова зависит не от нас, не от нашего только желания, но прежде всего от таинственного претворения наших мысленных очей, от пришествия к нам Духа Святого. Об этом же свидетельствует и благословение, преподаваемое диакону, читающему Евангелие, предстоятелем: «Благовествовать со силою многою во исполнение Евангелия».
1: Свидетельством о слышании Слова Божия, о принятии и уразумении его является проповедь, которая потому органически связана с чтением Писания и в ранней церкви составляла необходимую часть синаксиса, существенный литургический акт церкви. Акт этот есть вечное самосвидетельство Духа Святого, живущего в церкви, и наставляющего ее на всякую истину. Духом истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Церковь услышала и узнала в этих текстах Слово Божие и продолжает всегда узнавать, слышать и благовествовать его. Только потому и миру сему может она подлинно благовествовать Христа, свидетельствовать о нем, а не только излагать свою доктрину, что сама она всегда слышит Слово Божие, им живет, так что сама жизнь ее есть рост Слова. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне, так сказано в Деяниях святых апостолов. В современной церковной жизни наблюдается несомненный упадок или даже кризис проповеди. И сущность его ни в неумении говорить, ни в утере стиля, ни в умственной неподготовленности проповедников, а в чем-то гораздо более глубоком – в забвении того, что есть проповедь в собрании церкви. Проповедь может быть, и часто она бывает и сейчас, умной, интересной, поучительной, утешительной, но не в этих ее качествах, позволяющих отличать хороших проповедников от плохих, настоящая ее сущность. Сущность эта в живой связи ее с Евангелием, читаемым в собрании церкви. Ибо подлинная проповедь не есть ни просто объяснение прочитанного знающим и компетентным лицом, ни передача слушающим богословских знаний проповедника, ни размышление по поводу евангельского текста. Она вообще не есть проповедь об Евангелии на евангельскую тему, а проповедь самого Евангелия. Кризис проповеди в том преимущественно и состоит, что она стала как бы личным делом проповедника, про которого мы и говорим, что у него есть или же отсутствует дар слова. Тогда как подлинный дар слова, дар благовествования, не есть имманентный дар проповедника, а харизма Духа Святого, подаваемого в церкви и церкви. Настоящего благовествования нет без веры в то, что собрание в церковь есть действительно собрание в Духе Святом, где тот же единый Дух отверзает уста благовестию и умы к принятию благовествуемого.
0: И именно потому условием подлинной проповеди и должно быть полное самоотречение проповедника, отказ от всего только своего, даже от своего дара и таланта. Тайна церковного благовествования, в отличие от всякого чисто человеческого дара слова, совершается, по словам апостола Павла, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Это из послания к Коринфянам апостола Павла. Свидетельство об Иисусе Христе Духом Святым – вот содержание Слова Божьего, и оно, только оно и составляет сущность проповеди. И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Евангелие от Иоанна. Церковный амвон – это место, где совершается таинство Слова, и потому он никогда не должен превращаться в трибуну для возвещания, пускай самых возвышенных, самых положительных, но только человеческих истин, только человеческой мудрости. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего придержащих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей». Вот почему именно из собрания в церковь, из этого таинства благовествования выросло все церковное богословие, все предание. Вот почему именно в нем постигается жизненный, а не отвлеченный смысл классического православного утверждения, что только церкви вручено хранение Писания и его толкование. Ибо предание не есть другой, дополнительный по отношению к Писанию источник веры. Оно тот же источник. Живое Слово Божие, всегда слышимое и принимаемое церковью. Предание есть толкование Слова Божьего как источника самой жизни, а не тех или иных построений и выводов. Когда святой Афанасий Великий говорил, что святые и богодохновенные Писания достаточны для изложения истины, он не отрицал предание, еще меньше проповедовал какой-нибудь специфический библейский метод богословия как формальной терминологической верности тексту Писания, ибо, как всем известно, он сам в изложение веры Церкви дерзновенно ввел не библейский термин «единосущный». Он утверждал именно живую, а не формально-терминологическую связь предания и Писания, предание как чтение и слышание Писания Духом Святым.
1: Потому только Церковь знает и хранит смысл Писания, что в таинстве Слова, совершаемом в собрании Церкви, Дух Святой вечно животворит плоть Писания, претворяя его в дух и жизнь. Всякое подлинное церковное богословствование укоренено в этом таинстве Слова, укоренено в собрании Церкви, в котором Дух Божий наставляет саму Церковь, а не отдельных членов ее, на всякую истину. Потому и всякое частное чтение Писания должно быть укоренено в церковном. Вне церковного разума, вне богочеловеческой жизни Церкви оно не может быть ни услышано, ни правильно истолковано. Так совершаемое в собрании Церкви таинство Слова в двоедином акте чтения и благовествования есть источник возрастания каждого и всех вместе в полноту разума истины. И, наконец, в таинстве Слова раскрывается сотрудничество иерархии и мирян в хранении истины, каковое, согласно известному посланию восточных патриархов, вручено всему народу церковному. С одной стороны, в церковной проповеди осуществляется дар учительства, данный предстоятелю как его служение в собрании церкви. С другой же стороны, и именно потому, что проповедь не есть личный дар, но харизма, данная церкви и осуществляемая в ее собрании, учительное служение иерархии неотделяемо от собрания, но в нем имеет свой благодатный источник. Дух Святой почивает на всей церкви. служение предстоятеля, проповедь и учительство. Служение народа Божьего в принятии этого учительства.
0: Но оба этих служения от Духа Святого, оба совершаются им и в нем. Ни принять, ни благовествовать истину нельзя без дара Духа Святого. Дар же этот дан всему собранию. Ибо вся церковь, а не один сектор в ней, получила не духа мира сего, но духа от Бога, дабы знать дарованное от Бога. Бога никто не знает, кроме Духа Божьего, потому и учащий возвещает не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Потому и принимающие учение принимают его Духом Святым. Ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Епископу и священникам дан в церкви дар учительства, но дан потому, что они свидетели веры церкви, потому что учение не их, а церкви, ее единство веры и любви. Только вся церковь, явленная и осуществленная в собрании в церковь, имеет ум Христов. Только в собрании церкви все дары, все служения раскрываются в своем единстве и нераздельности, как явление единого Духа, наполняющего все тело. И потому, наконец, каждый член церкви, каков бы ни был его ранг в церкви, может пред лицом мира сего быть свидетелем всей полноты церкви, а не только своего понимания ее. В древности на проповедь предстоятеля собрание отвечало торжественным «Аминь», свидетельствуя этим о принятии слова, запечатлевая свое единство в духе с предстоятелем. И тут, в этом «Аминь» народа Божьего, источник и начало той рецепции учения церковным сознанием, о котором так часто говорят православные богословы, противополагая ее римскому разделению церкви на церковь учащую и на церковь учимую, а также протестантскому индивидуализму. Но, может быть, потому-то так трудно объяснить, в чем состоит эта рецепция и образ ее осуществления, что в собственном сознании почти совсем исчезла память об укорененности ее в собрании церкви и в нем совершающемся таинстве слова.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. Мы продолжим чтение книги покойного отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства» в следующей передаче. Тогда, после прилежного моления, то есть сугубо Ектени и Ектени обоглашенных, которой заканчивается первая часть литургии, отец Александр введет нас в литургию верных.
1: Говорит голос православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, голос православия.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читает Георгий Корольчук.

священники, во время тебе поем, так же, как и во время Херувимской, молятся с воздетыми руками. В древности, вплоть до 6-7 веков, с воздетыми руками молились в храме при разных молитвах не одни священники, но и все молящиеся. Некоторый след этой древней практики можно видеть в указании Типикона о молитве Великого Поста «Господи и Владыку живота моего». Оказывается, что еще в те уже далекие от первохристианства средние века, когда составлялся Типикон, полагалось эту молитву совершать с воздетыми руками, и при этом не только священнику, но и всем мирянам. Именно об этом способе моления пишет нам апостол Павел. Именно этот сильнейший способ моления образует из человека распятие, делая его всего как бы крестом. А это особенно нужно на литургии, и особенно в эти минуты совершения таинства креста. Человек сострадает владыке своему. Это тайна любви Творца и твари. Так, соединенный с Творцом, как тело соединено с головой. Может ли быть изолировано их страдание? Вместе с Господом и Церковь восходит на Голгофу. Церковь видит в таинстве на жертвеннике совершаемом, пишет блаженный Августин, что «и сама она купно приносится в том, что приносит». Церковь верующих и общество святых приносится Богу в жертву великим архиереем, который и самого себя принес за нас во своем страдании, чтобы быть нам телом, толикия, главы, по восприятому им образу нашего рабства. Страдание или скорбь в христианстве не самоистязание и не принятое на себя послушание или правило, а невольное единство чувства единого тела. Как женщина, имеющая во чреве, знает о том ясно, так и тот, кто имеет вообразившимся в себе Христа, знает движение Его, говорит Симеон Новый Богослов. Вспомним еще раз образ знамения Богородицы с младенцем во чреве, знамение Церкви. «Моя любовь распялась», — говорит о себе святой Игнатий Богоносец. «Мне мир распялся и аз миру», — говорит апостол Павел. «Любовью сраспялся еси ты, распеншемуся нас ради Павля преславни». Читаем мы в службе апостолу 29 июня. Старого стиля, песнь 5, 2 канона. Это есть единство огня божественного страдания. «Кто близ меня, тот близ огня», говорится в одном аграфе, достоверность которого, как подлинных слов Христовых, подтверждается тем, что он приводится не у одного древнего учителя церкви, а у трех. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. У святого Дмитрия Ростовского была такая молитва: «Любовью Твоею божественную да уязвлено будет сердце мое, о Боже мой, да взыщу день и ночь Тебе, Господа моего, да всею душею моею к Тебе присоединен буду, да жегома и палима будет душа моя божественным Твоим желанием, да присно сие имать души моей во утешение, да присно сие имать в тихое пристанище и непреложный покой». От бескровной жертвы, через которую делаемся мы участниками со Христом в страданиях и в божестве, говорит Григорий Богослов. Это соучастие, суть и каждого христианина, и всей Церкви. Церковь — истинная невеста Христова,
во изгнании основана и через апостольскую и мученическую кровь в стены произведеся, и в том основании страдания и скончатися имать». Окончится книга о вере. То есть этим соучастием в страдании и в божественной жизни своего учителя и закончит она свой исторический путь. Любовь в человеке — это неизреченный сплав божественной радости и человеческой скорби. Вот почему христиане не боятся скорби, если она не мешает любви. Вот почему многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, в Церковь и небесную, и земную. Путь к воскресению только через Голгофу. Вера возводит на крест. Не распятый, не Христов, пишет епископ Игнатий Брянчанинов. Есть в литургии то участие в страданиях Его, о котором говорит апостол, и есть в ней апостольская устремленность. Потому-то, наверное, она так коротка и легка, как вздох. «Чашу мою будете пить, и крещением моим будете креститься». «Священное действие окончено», — пишет Николай Ковасила. «Дары освящены, великое заколение и жертвоприношение о мире заколанное, на освященной трапезе зрится предлежащее. Ибо хлеб Господне тело есть, самое всесвятое владычное тело, свидетельствовавшее при понтистем Пилате доброе исповедание, заушенное, досажденное, оплеванное и желчь вкусившее. Жертвование же сие бывает не тогда заколаему агнцу, но хлебу притворящуюся в заколанного агнца». К Нему все устремление литургии. К Нему, не только заколанному, но и воскресшему, и с собою воскресившему человека. Жертвоприношение, совершаемое на литургии, пишет тот же толкователь, есть не только умилостивительное, но и благодарственное. Какие же суть причины благодарения? Святые. В них Церковь обрела искомое, получила желаемое. В них открылась Церковь Божия. В них осуществилось дело Господне на земле, создание на земле преображенного человечества, создание на земле Царства Божия. В них не умерла великая мысль, в них в темноте истории создано светоносное Христово тело, соборное существо, как поется на Пасху. «Возведи, о крест, очи твои Сиони, и виждь, сего приидоша к тебе, яко богосветлое светило от запада и севера и моря и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки». Симеон, архиепископ Солунский, пишет: «Божественную призывает священник на себе самого и на предлежащие дары благодать Духа. Ей уже, благодатью, и сий совершив освящение, и призыванием Духа Святаго, Абия видит предлежащего Иисуса и того самого истинно суща хлебом и чашею. Его бо есть хлеб, тело его же и сие, а еже в чаше кровь, и всемирная жертва, и общее чистилище, очищение, и живущая, животворящая сладость, и бесконечное веселье, и царствие небесное, и самое воистину благо всем на божественной трапезе». Вот лежит искупительная жертва за весь мир. Да дерзаем мы теперь принести молитву за мир и Вселенскую Церковь.
Да приступит священник к Богу и молит о прекращении войн и восстаний, о мире, о благословении года, о быстрейшем избавлении от всех зол, личных и общих. Такова была молитва после освящения даров в древней антиохийской литургии. И Симеон Солунский пишет: «Потом архиерей молится о всех с дерзновением. Дерзает уба, видя человека любца и незлобивого пред собой предлежащего и жертвуемого, и воспевает, и о всех молится, и отшедшее вспоминает, наипаче же девственно рожшую Богоматерь от раковицу, свидетельствуя сим, что через сию жертву мы стали общниками святых и с ними соединились, а они, как имеющие дерзновение к возлюбившему их и им любимому, могут и нас ему примирить и соединить». Наипаче же эти слова Симеона Солунского соответствуют возгласу священника «Изрядно! Особенно приносим тебе эту словесную службу. О Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии! Она вершина человеческой святости». И, помянув всех святых от века, послуживших Богу, священник заканчивает свое таинственное воспоминание, моление, благодарение. Невозможно точно определить эту словесную службу именем Девы и Матери. А после этого он переходит от торжествующей церкви к церкви воинствующей и ко всему миру. «Священнику весь мир вверен», — говорит святой Иоанн Златоуст. «И он, всем будучи яко отец, приступает тако к Богу, моляся, да везде брани утушатся, смятения прекратятся, мир, благоденствие даруется». «Еще молимтеся», — читает он про себя большую молитву, «помяни, Господи, святую Твою соборную и апостольскую церковь». И далее: «Плененная избави, недугующая исцели, на судище и в рудах, и в заточениях, и в горьких работах, и всякой скорби, и нужде, и обстоянии сущих, и любящих нас, и ненавидящих, и вся люди Твоя помяни, Господи Боже наш». И их же мы не поминухом неведением или забвением или множеством имен, сам помяни, Боже, сам всем вся буди, ведай-ка егождо, и прошение его, дом и потребу его». В древней литургии Марка были такие слова: «Соблюди наше странствование в этой жизни до конца безмятежным и невредимым». В эти минуты моления Церкви о всех во время пения достойно есть якого истинну, и каждый из нас должен приучить себя молиться тоже за всех, начиная от своих близких, живых и умерших, любящих и нелюбящих нас. «Когда молишься, — пишет преподобный Иоанн Кронштадтский, — и пишет не для подвижников, а для мирян, для нас, — старайся молиться больше за всех, чем за себя одного. Молись за всех так, как молишься за себя, с такой же искренностью и теплотою». И от него же остались нам такие слова: «Не ленись молиться усердно о других, по прошению их или сам собою. Воля Божия в нас, которая есть любовь ко всем и ко врагам, и святость наша». Свою большую молитву священник заканчивает громко поминовением епископов своей церкви, а певчие отвечают: «И всех, и вся». Что это было моление не только о православных, видно из текста той же молитвы литургии Василия Великого: «Малодушное утеши, расточенное собери,
прельщенная обрати и совокупи святей Твоей соборней и апостольской церкви. Ответ певчих, или лучше сказать народа, и всех, и вся, полон глубокого смысла. Церковь может быть только одна. Бог один, и Христос один, и вера одна, и надежда одна, и церковь одна. Святой Киприан Карфагенский. Но сокровенные связи, соединяющие земную церковь с остальным человечеством, нам не открыты. Хомяков. Мы знаем только то, что они существуют, что хотя без любви ко Христу человек не может быть спасен, но иной, никогда не слышавший о праведном, поклоняется существу Спасителя нашего. Это знает Церковь. А поэтому, и утверждая свою единственность, она хранит в себе сверхисповедное сознание всех христиан, всего верующего человечества и всего творения Божия, ожидающего от нее литургического поминовения и всех, и вся. Ведь вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. «И дашь нам, — возглашает священник, — единими усты и единим сердцем славите и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа». Этим молением о единстве в вере и любви и заканчивается так называемый евхаристический канон, духовный центр литургии, анафора. «Таинство жертвы Господней, — пишет святой Киприан, — указывает на христианское единодушие, скрепленное твердою и неразделимую любовью. Ибо когда Господь называет телом Своим хлеб, составленный из соединения многих зерен, то тем указывает, что народ наш, которого Он принял образ, составляет одно целое. И когда кровью Своею называет вино, выжатое из виноградных кистей и многих ягод, издавленное в одно, то тем означает, что и стадо наше также составлено из смешения многих, скрепленных в одно. Любовь есть действие Духа, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Поэтому-то любовь и есть сущность Церкви, как тело Христа, отдавшего себя по любви за жизнь мира. В молитве по освящению святых даров литургии Василия Великого священник просит: «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святаго причастие». Только через благодать Святаго Духа мы достигаем этой любви друг ко другу. Благодать Божия вдыхает в нас любовь, говорится в постановлении одного древнего собора. Поэтому хорошо сказал Владимир Лосский, что благодать — это дыхание Божие. И когда дыхание от нас удаляется, удаляется от нас жизнь. Чтобы понять, что в Церкви даже малейшая нелюбовь лишает благодати таинства, приведу еще один рассказ патриарха о служении литургии. Когда приносили клирики, возносили на литургии святые дары в ските, не сходил, как бы орел на просфору, Дух Святый, и никто его не видал, кроме клириков. В один день попросил чего-то один из братьев диакона, и говорит тот ему: «Не досуг теперь». Когда же пошли они на приношение даров, не сошло подобие орла по обычаю. И сказал пресвитер диакону: «Что это значит, что не сошел орел по обычаю?» И сказал пресвитер диакону: «Поистине, или во мне есть прегрешение, или в тебе. Отступи от меня немного, и если сойдет, очевидно будет, что из-за тебя не сходил.
а если нет, то ясно будет, что из-за меня не сошел. И когда отступил диакон, тотчас сошел орел. И когда окончилась служба, сказал пресвитер диакону: «Скажи мне, что ты сделал?» Он же, объясняя ему, говорил: «Я не сознаю себя согрешившим, кроме разве того, что приходил ко мне брат и просил у меня чего-то, а я ему отвечал: мне не досуг». И говорит ему пресвитер: «Поистине ради тебя не сходил орел, потому что ты огорчил брата». И пошедший диакон покаялся пред братом. «Да соединившись союзом любви, возможным с дерзновением насладиться предлежащей трапезой». Святой Герман Патриарх. Благодатная любовь, содержание святости и дверь к божественным тайнам. Об этой единственной двери с особой настойчивостью предупреждают святые. Великая, страшная, ужасная жертва повелевает нам приступать к ней с совершенным единодушием и пламенную любовью. Трапеза Господня не допускает к себе враждующих друг против друга. Да слышат это посвященные в таинство. Святой Иоанн Златоуст. «Если кто только по наружности, — пишет святой Ириней Леонский, — станет делать приношения Евхаристии чисто, правильно и законно, а в душе своей не имеет надлежащего общения к ближнему, ни страха Божия, то, имея внутри грех, он не обманет Бога». В древней литургии Иакова диакон при вынесении чаши говорил: «Со страхом Божиим и верою и любовью приступите». И молитвы наши перед причастием начинаются так: «Божественную же пия кровь ко общению, первее, прежде всего, примирися тя опечалившим». В сердце перед причастием тайн не должно быть не только зла на человека, но и печали на него или досады, никакого осуждения. Вот еще один из множества рассказов Патарика о значении осуждения как дело нелюбви. Авва Исаак Фивейский пришел в Киновию, увидел брата, впадшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, стал пред дверями келии его и говорит: «Не пущу тебя войти». Авва умолял, говоря: «Какая сему причина?» Ангел сказал ему в ответ: «Бог послал меня к тебе, говоря: спроси его, куда велит мне бросить падшего брата?» Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря: «Согрешил пред тобою, прости меня».

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читал Георгий Корольчук.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Спасибо, говорят.

также добро.

откуда уводима жи воду жизни, где да и боли си остана жива Якова и жена дела сунинен сей, и твой из него вид, и сына его, и скот его. Отвечать Иисус речели, сядь, пияй от воды сия, жаждет собаки, а иже приед от воды, уже раз дам ему, не жаждет за повеки, но вода уже раз дам ему, будет мне источник воды, текущий в жизнь вечную. Глаголот ему жена, Господи, дашь мне сей воду, да не жажду и не пригождусь сема почерпать их. Глагола ей Иисус, иди, пригласи мужа твоего и приди сема. Отвеча жена ей ему, не зима мужа. Глагола ей Иисус, добрый че, я там уже не нима. Глагола ему жена, Господи, вижу, яко пророк неси ты. От сына же в горе сей поклонишеся, и вы глаголите, яко вон Иерусалиме есть место, и те же кланитеся подобает. Глагола ей ищу, жено, верни ими, яко придет час, когда ни в горе сей, ни в Иерусалиме поклонитесь Отцу, вы кланяетесь Его же невесте, мы кланяемся Его же верою, яко спасение от людей есть. Но придет час, и ныне есть, когда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом и ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, Духом и истиною достоин кланяться. Глагола Ему жена, вем, яко Мессия приидет, глаголит и Христос, и к тобой приидет возвести к нам вся. Глагола есть, ас есть, глаголит с тобою. И тогда пригожу ученицы его, и чуждавшися, яко с женою погоже. Никто же в рече, число ищеши, или что глаголишь с нею. Оставив же волос твой жена, идите в оград, и глагола человеку, придите, человека, и же лечели вся, и лика сотвори, и на то есть Христос. Из его же изграда, и грязя в зиму, между же си моля приму, чинесли его глаголище, ради я, он же лечели, а прашно и уясни, и Божий вы не весне. Глагол уже ученицы к себе, и да то принеси ему ясни, отвечает Иисус, мое вражда есть, да сотворю волю пославшего меня и совершу дело его. Не вы ли глаголите, я в нище 4 месяца суд, и жатва приидет. Все глаголю вам, возведите очи ваши и видите нивы, яко готовы суд жатвы уже. И жня Иисус приемлет, и собирает плод в жизнь вечную, да сели упирается и жня. А сельбо слово есть истинное, яко им день сеять, и
убежишься, и нет убежишься, и вы, круты в недосте. От града же того многие верующие работают за морям, за слово же вы свидетельствующие я, яко речи не взяли, не позатворили. И к нам же приедошили,

Благодарю.

Чарджу, Термантинской, Русский Цельный, Ручий, Поспешенской, Духи Братолюбия, Крепи, Ханды, Избави, Запрети раздирающего врача ему, и ожесточен сердец, Ризик, Наежи, и Цельный, Жаку Бога, Замысли, Исповерни, Благодать Твою власть, Пришедшая всех благ наставим, и мудростью богати. Воины вся сочинники, Отечь наш, Даву, Твердей, Крепость Духа не спасли, от смерти, рада, пленить, сохрани. Лишены крови, знаний, случаев, добрый, делочный, питай, не помешай правду, душу любви истины, смятение печали, случаев, надежду, благую утешение подашь. Всем животнися объем, и от раны болезнь, скачавшимся врачам, как удары, блаженно сгорится пари. Испол на сердце веры, надежды любви, восставь покер во всех странах, свой всемир, единомыслие. Друг к другу, любовь, обновлю тебя твои, ягоды единого встретим в сердце с поверхности. Един Богу Троице славу, Тобой все заступление, победы, спасение, бывающего Тя, и те славу слава.

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего Высокопреосвященника Варфоломея, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, это Троицкий Александр

священнический монашеский чин, притчи церковные, братья святого храма сего, благодетели, благоукрасители, жертвователи, прихожан

Сегодня мы слышали с вами евангельский отрывок, где Господь, Он предпринял свое путешествие вместе с учениками из Иудеи в Галилею. Как пишет Иоанн Богослов, Ему именно надлежало пройти через Самарию. Неужели это просто была какая-то такая географическая необходимость проходить через Самарию? Хотя, конечно, да, это был именно такой самый короткий путь напрямки, но многие иудеи, как мы знаем, как раз и избегали вот этого пути через Самарию. Они обходили Самарию с восточной стороны, которая граничила с Иорданом, через долину, чтобы ни в коем случае не соприкасаться с теми, кого они действительно так вот презирали. Поэтому уже слово «надлежало», да, на языке Священного Писания очень часто обозначает, когда имеется в виду какая-то воля Божья. Поэтому Иисусу Христу было не просто, да, как-то удобно пройти через Самарию, а вот Он действительно исполнял волю Божию. И вот у братья и сестры предпринимают вот этот путь, он останавливается около 6 часа, да, как пишет Иоанн Богослов, это был самый зной. Он садится у старого колодца. И вот действительно тоже обратим внимание, насколько, да, вот здесь апостол, он пишет, вот именно описывает человечество, да, Господа нашего Иисуса Христа. И вот многие святые отцы, вот и в частности, например, Григорий Богослов, он очень поэтично так вот писал вот этот вот стих, вот как человек, Господь наш Иисус Христос, он устает в пути, да, а вот как Бог, он усмиряет, усмиряет в море. И вот сейчас вот он восседает вот возле этого колодца, да, не на херувимах, да, а восседает как простой, именно вот пеший путник, он восседает просто вот сейчас вот на земле, вот именно томимый, жаждой и уставший от этого пути. И вот к нему, братья и сестры, как раз он подходит, эта женщина, самарянка, Евангелие не называет ее имени, может быть, нарочно, чтобы как-то мы могли представить, что на место ее могли выйти каждый из нас, братья и сестры, и она подходит к колодцу, и Господь задает ей достаточно такой самый простой вопрос, да, дай мне пить, да, и вот это вот
спросила у меня, и я бы дал тебе воду живую. Вот тоже интересно, братья и сестры, вода живая. Вот в греческом оригинале это звучит именно как проточная вода. Мы знаем, что проточная вода, она более чистая, чем стоячая вода. И вот в греческом оригинале имеется в виду, что вода, которая вот течет. И вот самоянка, она как раз вот цепляется за вот этот вот, буквальный смысл, что это вот именно проточная вода. Но Господь ей говорит, как бы открывает дальше истину. Вот эта вода, которая вот здесь течет, от нее человек пожаждет снова. А та вода, которую я могу именно дать, от нее уже вы не возжаждете именно воде. Да, а какой вот этой вот, что это значит живая вода? Очень часто под образом именно текущей воды имеется в виду именно какое-то учение. Но здесь, братья и сестры, имеется в виду все-таки это благодать Святого Духа. И мы помним нашего Господа, который скажет: Боже, что кто уверует в меня, то у того из члена потекут реки, вот именно живой воды сиеет Дух Святой, которые должны принять те, которые именно уверуют в Него. Поэтому вот эта живая вода, братья и сестры, это вот именно благодать Святого Духа. Мы действительно можем даже по нашей жизни вот определить, что у нас вот постоянно какая-то вот жажда, да? Мы действительно жаждем счастья, мы жаждем покоя, мы жаждем признания, да, вот любви, в конце концов, да? Но все вот это то, что не от Христа, это все действительно такая вот вода, именно земная, которая напаяет именно вот на время, потом мы снова, да, приходим, ради сердца, с этим вот пустым кувшином, а вот именно благодать Святого Духа, она как раз может и утолить вот эту нашу с вами, вот эту глубинную жажду, жажду Бога, самую основную жажду, как я тоже воспевал псалмопевец Давид, что жажду Бога, Бога крепкого и Бога живого. И вот эта вот женщина, да, она уже, может быть, даже и не поняла, да, о чем ей говорил Господь, но она уже была именно готова была принять вот этот дар, благодать Святого Духа. И тогда Господь вот меняет тему, да, вот очень так интересно. Он говорит: позови мне своего мужа. Да, вот почему вот он сказал ей об этом, потому что, возможно, это была вот именно такая вот кровоточащая вот рана, чтобы она была больная тема для этой женщины. Но вот как святые отцы говорят, что благодать Святого Духа, она вот перед тем, как пойти в человека, она не может пойти в человека, если человек отягощен именно вот каким-то тяжким грехом, он отягощен именно ложью, и перед тем, как истина входит в человека, она все-таки вот, она как-то обнажает его стыд, и действительно, вот надо отдать должное, эта женщина говорит правду, она говорит, что у меня нет мужа, да, и Господь подтверждает, он это говорит, что у тебя было 5 мужей, и 6, да, с которым ты сожительствуешь, он не муж тебе. То есть он все про нее знал, про несестра, но вот это вот знание, да, оно вот не убило, что называется, да, вот нас, человек, а наоборот, оно именно вот ее призвало к покаянию, да, про несестры. И действительно, она уже поняла, что это не просто, да, людей, а это вот пока вот великий пророк. И что она делает, братья и сестры? Очень правильно делает она вещи, она анализирует, она начинает задавать вопросы. Задает вопросы на самые актуальные среди самарян и иудей. А как, кто правильнее молится, да, вот иудеи или самаряне? Где молиться? Потому что мы знаем, что у самарян у них тоже была святая гора, у них тоже был храм, который был разрушен где-то примерно за 100 лет до Христа. И у иудеев была, и у иудеев был тоже храм Иерусалимский. И тогда Господь вот открывает вот это вот, говорит это откровение великое, да, которое мы с вами имеем, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Да, конечно, Он сказал, что спасение от иудеев, потому что они действительно имели правильное откровение Господи, они имели священное Писание, да, не сокращенное, да, не искаженное, но проходит, братья и сестры, вот это вот ветхозаветная эпоха, когда каких-то вот привязки к каким-то вещам, к каким-то именно местам и проходит вот эта религия закона, потому что приходит именно вот религия, братья и сестры, Духа. И Господь, Он есть Дух, то есть Он не материален, и поклоняться мы Ему тоже должны, братья и сестры. Да, вот не только внешне, да, только это внешнее проявление, не жертвоприношение, как это было в Ветхом Завете, а всей своей сущностью, да, потому что человек это же не просто тело, не просто.
и тело, и поклоняться можно ему всей своей сущностью в Святом Духе, а истина, да, поклоняйтесь в Духе истины. Это, конечно, имеется в виду, чтобы мы, вот у нас не было каких-то вот именно суеверий, каких-то заменителей Христа, потому что когда Господь сказал, что я есть путь и истина, и жизнь, братья и сестры, и поэтому призываю тоже, братья и сестры, вот обратиться к сегодняшнему Евангелию чтению, чтобы нам тоже всем, братья и сестры, черпать вот эту воду живую из неиссякаемого источника, который есть Христос, который дает нам вот эту благодать Святого Духа и дает ее не на время, братья и сестры, а дает нам именно вот, жизнь вечную. Еще всех, братья и сестры, с воскресным днем. Аминь.

самый чистый сил, где самый честный кровь, да молюсь тебе, богиня, прости меня прегрешения мои, вольные и невольные, словом тем не изменить, не видеть, бесподобие суждено, причаститесь и причислых ты таинств, во восставление веков и жизнь вечно, аминь. Вечер твой тайный, не истине Божие причастие примить, не по врагов ты тайно поверь, не лобзание тебе дам я к Иуда, да и к разбойнике исповедуй тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем, да не в суд ли суждение будет, не причащение святых твоих тайн, Господи, новые

Христос.

Парень!

Господь, Бог,

Спасибо.

Спасибо.

любви.

это благ не человек, а любец Христос!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 10 мая, неделя о Самарянине. Почему пятое воскресенье после Пасхи посвящено воспоминанию встречи у колодца, которая описана в 4 главе Евангелия от Иоанна? В 12:15, в 13:30, в 15:45 и в 19:45 слушайте слова и проповеди в неделю о Самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополита Антония Сурожского, архимандрита Иоанна Крестьянкина, протоиерея Николая Гундяева. В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова. Молитвы родителей утверждают основание домов. Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
3: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
0: Чаще всего мы, родители, сталкиваясь с трудностями, испытываем разочарование и недоумение. Почему так происходит? Потому что именно этому важному и ответственному делу, быть родителем, нас никто никогда не учил. А ведь быть родителем – самая трудная профессия в мире. Это слова психолога Лидии Васильевны Скавронской, цикл передач с которой выходит на волнах радио «Град Петров» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут. Повторение в среду в час 10. Передачу ведет Людмила Зотова.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: прозвучал тропарь праздника Пасхи по-гречески и латински в исполнении хора Минского Петропавловского собора. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский Антоний. Воскресение о самарянке. В сегодняшнем Евангелии есть слова, которые могут обрадовать всякого человека, если он найдет в себе правдивость и силы посмотреть на себя и на свою жизнь без лжи. Христос, обращаясь к самарянке, ей говорит: «Как хорошо ты сказала, что у тебя нет мужа, поистине ты правду сказала». Разумеется, не хвалил ее Господь за прошлую жизнь, но за то, что она была способна правдиво и истинно на эту жизнь посмотреть и правдиво о ней сказать: «Как хорошо, что ты так сказала, ты правду рекла». Дальше разговор вдруг меняется. В то мгновение, когда она видит, что этот человек может говорить не о земном, а о чем-то более глубоком, более основном, она уже не спрашивает его о воде, о колодце. Она ему говорит: «Наши отцы поклонялись на этой горе, а вы говорите, что в Иерусалиме надо поклоняться Богу. Где же правда?» Все забыто, и черпало забыто, и жажда, и далекий путь из Самарии, остался один основной вопрос: где поклоняться Богу, как поклоняться так, чтобы Господь это поклонение принял. И потому что эта женщина имела правду в своем сердце и была способна без лжи на себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину, Христос ей открыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине. Бог может спасти каждого из нас, но Он ничего не может сделать, если мы лжем перед собой и лжем перед Ним. Он может спасти того грешника, которым мы являемся. Он не может спасти того иллюзорного праведника, которого мы стараемся представить собой и которым мы не являемся. Если мы хотим поклониться Богу, то мы должны поклониться Ему в истине, в правде, в честности и в доброй совести. Тогда Бог делается нам доступен. И еще. Поклоняются Богу и не тут или там. Поклоняется Богу в духе своем и в сердце своем всей правдой, всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение Богу не заключается в том, чтобы в одном или ином месте приносить Ему молитвы, которые с кровью вырвались когда-то из чужих сердец. Поклоняться Богу — это значит стоять во всей правде и неправде своей перед Богом, но истинно перед Ним стоять, видеть в Нем своего Господа и Бога и поклоняться перед Ним, видеть в Нем то, что Он представляет — святое, дивное, прекрасное. Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение должно пойти далеко за пределы хвалебных песней, церковных или даже покаянных наших слов. Поклонение Богу должно стать всем в нашей жизни. Каждый раз, когда мы творим правду и правду говорим, каждый раз, когда мы творим добро и проявляем любовь, каждый раз, когда мы достойны своего имени человека и имени Божия, мы поклоняемся Богу духом и истиной. Вот станем этому учиться. Но начать мы можем только с того, чтобы перед собой, перед Богом, перед людьми встать в правде нашей, какие мы есть, и поклониться всей жизнью нашей и словом, и делом. Аминь.
2: Проповедь в неделю о Самарянине митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 28-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 11 главы.
1: В те дни гонение, возникшее после убийства Стефана, привело к тому, что братья рассеялись, дойдя до Финикии, Кипра и Антиохии, и проповедовали слово, но только иудеям. Однако некоторые из них, родом с Кипра и из Киринеи, придя в Антиохию, стали проповедовать также и эллинам, благовествуя им Господа Иисуса. И рука Господа была с ними, и велико было число уверовавших, которые обратились к Господу. Эта новость дошла до слуха церкви в Иерусалиме, и оттуда в Антиохию послали Варнаву. Когда он прибыл и увидел благодать Божию, то возрадовался и всех убеждал оставаться искренне верными Господу, потому что он был добрым человеком, исполненным Духа Святого и веры. И немало народу присоединилось к Господу. Варнава же отправился в Тарс на поиски Савла, и, найдя его, привел его в Антиохию. Тогда им удалось целый год провести вместе в церкви и обучить там немало народа. Это в Антиохии учеников впервые стали называть христианами. И ученики постановили, что каждый из них, кто как сможет, соберет пособие в поддержку живущим в Иудее братьям. Так они и сделали и послали собранное к пресвитерам, поручив это Варнаве и Савлу. Книга Деяний святых апостолов, глава 11, стихи с 19 по 26 и с 29 по 30. Слова книги Деяний, непосредственно предшествующие сегодняшнему апостольскому чтению, таковы: «И язычникам дал Бог покаяние и жизнь». Книга Деяний, глава 11, стих 18. Так, прославляя Бога, с радостным удивлением заявили бывшие в Иерусалиме апостолы и верующие братья, выслушав рассказ Петра о событиях, связанных с крещением римского сотника Корнилия и других язычников. «Язычникам дал Бог покаяние и жизнь». Это было смелое высказывание для воспитанных в ветхозаветном иудействе людей, и оно знаменовало собою начало новой исторической эпохи. Неспешно, шаг за шагом, огромная многонациональная Римская империя, в которой лишь ничтожная горстка населения что-то слышала о вере в единого Бога, не говоря уже о вере в Иисуса Христа, становится христианской. И сегодняшнее чтение повествует нам о самых первых шагах вселенской христианизации. По вполне понятным причинам принято считать Иерусалимскую церковь церковью-матерью. Однако по отношению ко всем народам, бывшим языческими, это не совсем справедливо, ибо первой церковью, состоявшей из бывших язычников, была Антиохийская церковь. Об этом и рассказывает нам сегодня евангелист Лука. Это из Антиохийской церкви началось победоносное продвижение христианства по всему языческому миру. Это в Антиохии впервые прозвучали даже сами слова «христианин», «христианский». Было это в середине 40-х годов после Рождества Христова в правлении римского императора Клавдия. И, шутки ради, можно было бы сказать, что церковью-матерью для нас всех, вышедших из океана языческих народов, является именно Антиохийская церковь. Иерусалимской же церкви в таком случае остается почетное место церкви-бабушки. Внешней побудительной причиной распространения христианства в языческом мире послужила мученическая смерть Стефана и последовавшие за этим трагическим событием преследование верующих во Христа в Иерусалиме и в Иудее. Позже, осмысляя историю распространения Евангелия, апостол Павел писал, что мир своей мудростью не признал Бога в самой премудрости Божией, то есть в Иисусе Христе. Мир распял премудрость, посчитав ее безумием и соблазном. Тогда Богу благоугодно было послать в этот мир апостолов, и безумием евангельской проповеди спасти верующих. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 21. Рассеявшиеся в результате гонения ученики Иисуса Христа повсюду несли слово благовестия. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Послание к Римлянам, глава 1, стих 16, также глава 2, стих 10. Во исполнение заповеди Спасителя свидетельствовать о Нем в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Книга Деяний, глава 1, стих 8. Да, парадоксальный факт, о котором святой Иоанн Златоуст сказал: «Гонение немало пользы принесло проповеди, ибо любящим Бога все содействует ко благу». Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. Так в истории Церкви бывало неоднократно. Итак, в сегодняшнем чтении кратко рассказано об одном из величайших событий всемирной истории, о том, как впервые благая весть проповедовалась язычникам, которые здесь, как и в других местах Нового Завета, названы эллинами. Это не название этнической группы эллинов, то есть греков, но обозначение всего языческого населения Римской империи, которое говорило на греческом языке, бывшем языком международного общения и культурной общности. Рассказ евангелиста делится на три части. После общего сообщения о рассеянии братьев сначала говорится о самых первых шагах проповеди язычникам в Антиохии. Затем повествуется о проповеди пришедшего из Иерусалима в Антиохию Варнавы. Наконец, о совместной проповеди Варнавы и Павла в той же Антиохии. Все три части отмечают успех миссии. Велико было число уверовавших, немало народа присоединилось к Господу, апостолам удалось обучить там немало народа. Завершается рассказ с сообщением о том, что учеников Иисуса Христа впервые стали называть христианами. Все это происходило в столице Сирии, в городе, который современники называли Антиохией Прекрасной и царицей Востока. Удивительно, мы даже не знаем имен тех людей, которые еще до Варнавы и Павла стали первыми вестниками Иисуса Христа в среде язычников и были родоначальниками универсальной церкви, состоявшей из иудеев и язычников. Нам известно лишь то, что они пришли с Кипра и из Киринеи, города в Северной Африке. Так имена великого множества подвижников, святых героев и мучеников Христовых не вошли в аналы истории, но навечно записаны в книгу жизни у Бога. У истоков новой миссии стоит фигура Варнавы, который, по замечанию автора Деяний, был мужем благим, исполненным Духа Святого и веры. Его слово обладало особым даром убедительности и утешительности, что подчеркивало и само его имя — Варнава, что означает «сын утешения». И в том, что в Антиохию из Иерусалима был послан именно этот человек, мы усматриваем провидение Божие. Ведь если бы туда был направлен последователь Иисуса Христа, который строго придерживался бы требований закона Моисея, а таких в Иерусалиме было большинство, то он повел бы себя так же, как те рассеявшиеся братья, которые проповедовали евангельское слово исключительно иудеям, и которым даже в голову не могло прийти, что Евангелие предназначено также для ушей и сердец язычников. Но мы знаем, что именно известный своей добротой и щедростью Варнава, книга Деяний, глава 4, стих 36-37, поддержал апостола языков Павла, когда в Иерусалиме все боялись и сторонились его. Книга Деяний, глава 9, стих 27. И вот теперь, когда Варнава в Антиохии увидел массовое присоединение язычников к Господу Иисусу, он очень обрадовался этой благодати Божией и в то же время понял, что на дальнейшую миссию следует направить Павла, того человека, который и был для этой цели избран Господом. Не считаясь с трудностями путешествия, Варнава отправился в Тарс на поиски Павла, нашел его и привел с собою в Антиохию. Сколь дальновидно было это решение Варнавы, показала вся дальнейшая история Церкви Христовой. Еще одна важная тема затронута в сегодняшнем чтении — тема милосердия и взаимопомощи. Узнав о том, что скоро по всей Вселенной будет великий голод, Антиохийские христиане решили собрать средства для помощи в трудные времена живущим в Иудее братьям. Как прежде иерусалимские верующие щедро распределяли материальную помощь и разделяли всем, смотря по нужде каждого, книга Деяний, глава 2, стих 45, так и теперь антиохийские верующие из язычников послали помощь в Иерусалим по достатку своему. Глава 11, стих 29. И снова по промыслу Божию стихийное зло послужило ко благу христиан. Для них и голод делается поводом ко спасению, случаем к милосердию, по словам блаженного Феофилакта. В дальнейшем апостол Павел будет строго следовать принципу братской взаимопомощи, и основанные им церкви в разных местах империи будут материально поддерживать нуждающиеся церкви Иудеи. Эта помощь символизировала единство во Христе бывших иудеев и бывших язычников. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны послужить им и в телесном. Послание к римлянам, глава 15, стих 27. Не напоминает ли это не так давно пережитые нами материальные трудности, когда тысячи и тысячи добросердечных братьев и сестер в разных странах делали сборы и присылали нам в Россию то, что принято называть гуманитарной помощью? Прекрасный пример и урок всем нам.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю пятую по Пасхе. Перевод и комментарии архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 4 главы.
3: В то время приходит Иисус в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воду. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего, приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
4: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Жаркий летний полдень в окрестностях самарянского городка Сихарь. Здесь, у древнего колодца израильского патриарха Иакова, под старыми оливами, почти не дающими тени, отдыхают на пути в Галилею учитель и его любимый ученик. Остальные ученики пошли в город купить что-нибудь поесть. Очень хочется пить, но нечем достать воды из глубокого колодца. Ну вот пришла самарянка с водоносом и черпалом с веревкой. «Женщина, дай мне напиться». «И как же это иудей?» — просит пить у самарянки. «Если бы ты по дару Божьему знала, кто просит у тебя пить, то сама бы попросила у него воды живой». «Господин, послушай, но ведь тебе и зачерпнуть нечем, да и в колодце этом вода стоячая. Откуда же у тебя вода живая, родниковая?» «Всякий, напившийся этой воды, вскоре снова захочет пить. А кто выпьет воды, которую я дам ему, тот утолит жажду навек. И моя вода станет в нем источником воды, струящейся в жизнь вечную». «Господин, ну так дай мне этой воды, чтобы мне больше не ходить сюда». «Хорошо, но сначала пойди и позови твоего мужа». «Господин, нет у меня мужа». «Правду говоришь, женщина, 5 мужчин было у тебя, и твой теперешний мужчина не муж тебе». «О, господин, ты, я вижу, пророк. Так скажи мне, где место истинного поклонения Богу, на этой горе, где поклонялись отцы наши, или же у вас в Иерусалиме?» «Женщина, поверь мне, приходит время, когда Отцу Небесному будут поклоняться и не на этой горе, и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, поклоняетесь слепо, в неведении. Мы же поклоняемся тому, что знаем. Поэтому и спасение всех народов приходит от иудеев. Бог есть Дух, и Ему следует поклоняться в Духе и истине. И Отец ищет себе именно таких поклонников». «Может, ты и прав, господин, но я твердо знаю, что когда придет Мессия, то Он-то и возвестит нам всю правду». «Это я, говорящий с тобою». Самарянка потрясена. В изумлении от происходящего она бросает свой водонос и бежит в город с вестью о приходе долгожданного утешителя. Встревоженные горожане немедленно поспешили к колодцу. Потрясены пришедшие к тому времени ученики. Их уважаемый учитель беседует с незнакомой женщиной, с вероотступницей, самарянкой, да к тому же с блудницей. В древности по одежде легко определялась не только этническая принадлежность, но и положение человека в обществе и даже род его занятий. Но мало того, он только что открылся перед ней, сообщив ей, что он Мессия. Однако никто из них так и не посмел выразить свое крайнее удивление вслух. Христос всегда безошибочно определял своих потенциальных евангелистов, благовестников пришедшего Царства Божьего. Вот и тогда, с помощью этой женщины, он сумел обратить к себе сердца многих самарян, ожидавших его прихода. По просьбе самарянки Иисус и в самом деле дал ей воду жизни, которая в ней стала источником жизни вечной для многих ее сограждан, поверивших в Него, как в Мессию, Спасителя мира. Так об одном очень важном деле для всякого христианина напоминает нам нынешнее евангельское чтение. Ведь вокруг каждого из нас есть множество людей, еще не встретивших Христа как своего Бога и Спасителя. Подобно этой самарянке, все они уже что-то знают, что-то когда-то слышали об Иисусе из Назарета, но эти знания остаются для них просто сведениями общего характера, а не основой мировоззрения. Они не стали руководством к действию, к радикальной перемене жизни, но лишь покоятся мертвым, невостребованным грузом в сознании и памяти. «Идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам», призывает воскресший Христос своих учеников, а вслед за ними и всех нас, его последователи, к делу благовестия. Таким образом, в деле христианского просвещения каждый из нас призван стать своего рода малым предтечей, приготовляющим путь Христа к сердцам уже что-то знающим, но еще не просвещенных светом истины. Там и сям побелевшие, созревшие нивы душ человеческих уже готовы к духовной жатве. Они ждут своих делателей, собирателей урожая в житницу Христову, Его Церковь. Аминь. Христос воскресе!
2: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 10 мая 27 апреля по старому стилю Православная Церковь чтит память апостола Симеона, сродника Господня, апостола от 70. Также в этот день вспоминается праведный мирянин Евлогий Странноприимец, живший в IV веке в Фиваиде и несший подвиг служения странникам. В этот день Русской Православной Церковью прославляется Киево-Печерский игумен, живший в XI веке, преподобный Стефан, епископ Владимира Волынский. 10 мая Русская Православная Церковь чтит память множества новомучеников XX века. Среди них 7 мучеников шуйских, погибших в 1922 году, священномученики Павел Святозаров и Иоанн Рождественский, мученики Петр Языков, Николай Малков, Авксентий Калашников, Сергий Мефодиев и мученица Анастасия. Также в этот день прославляются преподобномученица Мария Носова, погибшая в 1938 году, и священномученик Иоанн Спасский. Отец Иоанн в 1935 году был приговорен к 7 годам заключения. Срок он отбывал в Калининской и Ленинградской области, в свирских лагерях на станции Ладейное поле. А скончался в Карлаге в 1941 году. Священномученик Павел Святозаров закончил Киевскую духовную академию и был настоятелем Воскресенского собора в городе Шуя, ныне это Ивановская область. В 1919 году он был арестован и несколько месяцев провел в тюрьме. В 1921 году вновь арестован как неблагонадежный в связи с кронштадтским восстанием, затем отпущен и в течение года был еще несколько раз арестован за свои проповеди. В 1922 году в связи с изъятием церковных ценностей он сделал заявление, что изъятие богослужебных предметов из храмов является святотатством. Явившиеся в храм большевики потребовали от настоятеля, чтобы он очистил храм от молящихся, но отец Павел заявил, что не имеет права выгонять молящихся из храма. Тогда большевики удалились, но через день они подъехали к храму уже с пулеметами. В тот день ими было убито и ранено несколько человек. Убиты были прихожане, мученики Николай Малков, Авксентий Калашников, Сергий Мефодиев и мученица Дева Анастасия. После этой кровавой расправы власти приступили к арестам. Вместе с отцом Павлом Святозаровым были арестованы 4 священника и 20 мирян. После окончания следствия к суду были привлечены 19 человек. Троих из них, священников Павла Святозарова и Иоанна Рождественского, мирянина Петра Языкова приговорили к смерти. Мученик Петр Иванович Языков был заведующим литейной мастерской на Шуйской мануфактуре, был прихожанином Шуйского собора, пел в церковном хоре. перед расстрелом священники совершили отпевание по себе и по мученику Петру. Расстрел был произведен в городе Шуе 10 мая 1922 года. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Симеона, апостола от 70. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Симеон был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. В зрелом возрасте он увидел чудеса Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и стал одним из 70 апостолов. Святой Симеон проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место христиане избрали святого апостола Симеона. В правлении императора Траяна римскому правителю Атику донесли, что святой Симеон происходит из рода царя Давида, а римляне уничтожали всех потомков царя Давида и исповедуют христианскую веру. Язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем, и после долгих мучений распяли на кресте.

0: Завершает наш церковный календарь чтение жития преподобного Стефана, епископа Владимира Волынского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Стефан, игумен Печерский, впоследствии епископ Владимир Волынский, с юных лет находился на послушании в Киево-Печерском монастыре, где подвязался под духовным окормлением преподобного Феодосия Печерского. До пострижения в монашество святой Стефан рос в семье богатых родителей. После их смерти он раздал все имущество и решил посвятить себя служению Богу. В Киево-Печерской обители преподобный Стефан был уставщиком. Перед кончиной основателя Печерской обители преподобного Феодосия в 1074 году братья монастыря просили его назначить себе в преемники пользовавшегося всеобщей любовью инока Стефана. Призвав к себе любимого ученика, преподобный Феодосий возложил на него послушание исполнять обязанности игумена, заповедав неукоснительно блюсти строгий монастырский устав, заботиться о странниках и молиться о благодетелях святой обители. Преподобный Стефан стал достойным преемником своего учителя. Он закончил строительство соборного Печерского храма, начатое еще при жизни преподобного Феодосия, основал поблизости новый монастырь, куда перевел почти всю братью старой обители, оставив лишь несколько послушников, которым вменил в обязанность погребение умиравших иноков и ежедневное совершение божественной литургии в память усопших братьев. При виде благочестивых забот о святой обители Божией враг рода человеческого сумел хитроумными своими кознями посеять смуту среди отдельных насельников монастыря и привел не только к низложению преподобного Стефана с игуменского поста, но и к его изгнанию из Печерского монастыря. Смиренно неся скорбь незаслуженно причиненных ему обид, святой подвижник Божий в исполнении наказа преподобного Феодосия о любви к братии продолжал усердно молиться о гонителях своих и говорил: «Господи, не постави им греха сего». После изгнания из обители святой Стефан приступил к строительству неподалеку от нее на реке Клове нового монастыря на средства, щедро ему предоставленные многими боярами и вельможами, являвшимися его духовными сыновьями по наказу преподобного Феодосия. По желанию святого Стефана новый монастырь был освящен в честь Влахернской иконы Божией Матери, в память ее чудесного явления константинопольским живописцам, посланным ею к преподобному Антонию Феодосию Печерским для украшения храма. Вскоре в новом монастыре собрались многочисленные братья, жившие строго по уставу, учрежденному преподобным Феодосием для Печерской обители. В 1091 году, после кончины епископа Владимира Волынского, преподобный Стефан был херотонисан митрополитом Киевским Иоанном во епископа и поставлен на кафедру города Владимира на Волыне, основанного святым равноапостольным князем Владимиром. Будучи уже епископом и прибыв на молитву в созданный им монастырь на Клове, святитель Стефан удостоился чудесного видения божественного света, исходившего от мощей преподобного Феодосия, которые покоились в пещере Печерской обители. Поспешив к месту этого видения, святитель узнал о решении игумена и братьев Киево-Печерского монастыря перенести святые мощи преподобного Феодосия из пещеры в соборный храм обители. Таким образом, святитель Стефан смог принять участие вместе с сонмом других епископов в торжественном перенесении мощей своего учителя и духовного отца. Прослужив в епископском сане 3 года, неизменно подавая пример кротости и милосердия, святитель Стефан представился ко Господу 27 апреля по старому стилю 1094 года.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения храма в честь всех святых в Страсбурге и божественной литургии в новоосвященном храме 26 мая 2019 года в неделю пятую по Пасхе о самарянине.
3: Ваше превосходительство, господин мэр, ваше преосвященство, господин епископ, дорогие владыки, отцы, братья и сестры. Сегодня для православных людей, живущих в Страсбурге, действительно историческое событие. Освящен первый православный храм. Вы отметили справедливо, что до этого наша община молилась в помещениях, не приспособленных для совершения богослужения. И поэтому, конечно, когда сегодня я вошел под своды этого храма, то первое слово благодарности было обращено к Богу, а последующие мысли и благодарственные слова были обращены ко всем тем, кто потрудился, созидая этот Божий храм, в том числе и к вам, господин мэр, к властям Страсбурга, к преосвященному епископу, ко всем тем, кто своим доброжелательным отношением и молитвами поддержал это святое дело строительства русского православного храма в Страсбурге. Сегодня пятое воскресенье после православной Пасхи. И в это воскресенье мы за литургией читаем отрывок из Евангелия, где говорится о самарянской женщине, которая встретила Иисуса Христа у колодца. Самаряне отличались от иудеев тем, что они святым местом для возношения молитв считали гору Герезим, которая находилась рядом с их селением. А иудеи, как известно, возносили Богу в Иерусалиме свои молитвы. И когда эта самарянская женщина, общаясь с Иисусом Христом, поняла, что он человек не от мира сего, она ему задала самый главный вопрос, который волновал ее и все ее племя. Где же нужно молиться Богу? В Иерусалиме или у нас здесь, на горе Герезив? И Господь ответил неожиданным для нее образом. Он сказал, нужно молиться в духе и истине. Это значит, что молиться можно в любом месте. А что же такое в духе? В чьем духе? О каком духе речь идет? О наших душевных силах? Мы знаем, что этих душевных сил не хватает на самые простые вещи. Человек тратит свои душевные силы на то, чтобы обеспечить свою жизнь, улучшить эту жизнь, улучшить отношения людей вокруг себя. Огромное количество есть целей, на которые человек тратит свои душевные силы. И поэтому Господь, отвечая женщине, имел в виду не ее душевные силы. Он имел в виду силу Духа Божия. Человек не может обращаться к Богу и достигать славы Божией, если он опирается только на свои силы. Это утверждение идет вразрез вообще с основным как бы целеполаганием современной цивилизации, что человек может все. Он главная сила. Никаких других сил нету. А Господь говорит, да, сила, но сила, которая не может достигнуть меня без моей воли и без моего участия. И нашу молитву Бог слышит тогда, когда она в силе Духа, когда Его Божественным Духом мы укрепляемся. И вот многие люди, святые люди, всю свою жизнь посвящали тому, чтобы вырасти в этом Духе, укрепиться в этом Духе. И они достигали огромных духовных высот. Часто ради этого они удалялись от мира, уходили в пустыню и действительно прославились как великие святые, имевшие огромную силу Духа. Ну а что же делать нам, простым людям? Мы живем в условиях современной цивилизации. Перед нами огромное количество житейских проблем. Очень многие из тех, кто сегодня стоит в храме, уже после обеда забудут, что они были в храме, полностью погрузятся в те проблемы, которые им нужно решать. Ну как тогда возрастать в силе Духа? До первого посещения супермаркета, где цели сразу приземляются, и о всяком духе человек забывает. Вот нам нужны такие места в нашей современной, развитой, технологически развитой цивилизации, такие места, где бы человек мог почувствовать свою близость к Богу. Вот в России мы это очень хорошо поняли. Вы знаете, что за время господства атеистической власти были разрушены большинство храмов. Многим казалось, что вообще не будет никакой духовной жизни в России. Сегодня я хотел бы сказать, что мы строим примерно в среднем 3 храма в сутки. Не ошибаюсь, в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за 10 лет. И не от того, что у нас слишком много денег, и мы не знаем, куда их потратить. А вот народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается. Все силы великой супердержавы, которая называлась Советский Союз, была брошена на то, чтобы построить счастливую жизнь без Бога. Все силы, политика, культура, наука, армия, все работало на эту цель. И не получилось. И мы вынесли очень большой урок как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь. Потому и строим по 3 храма каждые сутки. И мы верим в то, что и на Западе, где, может быть, картина несколько иная, настанет тот момент, когда люди снова осознают огромную необходимость в том, чтобы духовная жизнь становилась все сильнее и сильнее.
2: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании чина великого освящения храма в честь всех святых в Страсбурге и божественной литургии в новоосвященном храме 26 мая 2019 года, в неделю пятую по Пасхе, о самарянине.

0: В исполнении хора храма святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии прозвучали пасхальные тропари на греческом, славянском и абхазском языках.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ересей». Апостол Матфей, зная одного и того же Бога, который дал обещание Аврааму сделать семя его, как звезды небесные, который через Сына Своего Христа Иисуса призвал нас от поклонения камням к познанию Его, дабы кто был не народ, стал народом, и нелюбимая стала возлюбленную, говорит, что Иоанн, уготовляющий путь Христу, тем, которые хвалились плотским родством с Авраамом, но имели ум превратный и исполненный всякого зла, проповедовал покаяние. Итак, один и тот же Бог, Отец Господа нашего, который обещал через пророков послать предтечу и сделал видимым спасение свое, то и слово свое, которое воплотилось, дабы во всем был виден царь их. Ибо необходимо, чтобы судимые видели судью и знали того, кем судятся, а получающие славу должны знать того, кто дарует им дар славы. Еще Матфей об ангеле говорит так: «Ангел Господа явился во сне Иосифу». Какого Господа он сам объясняет? «Да сбудется реченное Господом через пророка. Из Египта возвал я сына моего. Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Итак, один и тот же Бог, проповедуемый пророками и возвещенный Евангелием, и его сын, который от плода чрева Давидова, то есть от девы Давидовой, а его-то звезде пророчествовал Валаам, воссияет звезда от Якова и восстанет вождь во Израиле. Матфей же говорит, что волхвы, пришедшие с востока, сказали: «Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Они показали принесенными ими дарами, кому они поклонялись. Принесли мирру, потому что он был тот, который имел умереть и быть погребенным за смертный род человеческий. Золото, потому что он царь, коего царству нет конца. Ладан, потому что он Бог, который стал ведом в Иудее и открылся тем, которые не искали его.

который есть Иисус, принявший плоть и помазанный от Отца Духом, стал Иисус Христос, как говорит Исаия, произойдет ветвь от корня Иисеева, и цвет взойдет от его корня, и почиет на нем Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и силы, Дух знания и благочестия, и наполнит его Дух страха Божия. Он будет судить не по славе и обличать не по речи, но он даст суд правый смиренному человеку и обличит славных земли». И еще Исаия, прорекая о помазании его, и для чего он был помазан, говорит: «Дух Божий на мне, потому что он помазал меня, он послал меня благовествовать смиренным, исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным отпущение, слепым прозрение, возвестить благоприятный год Господний и день воздаяния, и утешить всех скорбящих. Ибо потому, что Слово Божие было человек от корня Исеева и сына Авраама, потому и почил на нем Дух Божий, и он был помазан для благовествования смиренным. По елику же он был Бог, то судил не по славе и обличал не по речи, ибо ему не нужно было, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, когда сам он знал, что было в человеке. Он призывал всех скорбящих и, даруя отпущение тем, которые грехами были приведены в плен, разрешал их от уз, о которых говорит Соломон: «Каждый связывается путами своих грехов». Итак, Дух Божий сошел на него, Дух того, который через пророков обещал помазать его, чтобы мы, получая от обилия его помазания, спаслись. Таково свидетельство.

Лука, последователь и ученик апостолов, повествуя о Захарии и Елизавете, от которых по обетованию Божию родился Иоанн, так говорит: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Об Иоанне он так говорит: «Он будет велик пред Господом, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Кому он приготовил народ? И пред каким Господом он был велик? Конечно, пред тем, который сказал, что Иоанн имел нечто большее, чем пророк, и нет никого врожденных женами больше Иоанна Крестителя. Он приготовил народ к пришествию Господа, предуведомляя рабов своих и проповедуя им покаяние. Он обращал их ко Господу и приготовлял Господу в духе и силе Илии, народ совершенный. Еще относительно ангела он говорил: «В то время послан был от Бога ангел Гавриил, который сказал деве: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога“. И о Господе говорит: „Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать в доме Якова вовеки, и царствие его не будет конца“». Кто же другой царствует в доме Якова непрерывно вовеки, как не Христос, Иисус, Господь наш, Сын Всевышнего, который через законы пророков обещал явить всякой плоти спасение свое? Так что он стал Сыном Человеческим для того, чтобы человек сделался Сыном Божиим.

И Мария, радуясь всему, воскликнула пророчество и о церкви: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, ибо Он воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость свою, как говорил Он, отцам нашим, Аврааму и семени его вовеки». Этими и подобными словами Евангелие показывает, что говоривший отцам Бог есть тот, который через Моисея даровал закон, через каковое законодательство мы узнали, что он говорил отцам. Далее Лука говорит о Господе: «Когда исполнились дни очищения, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтоб всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящаем Господу, и чтобы принести жертву, как сказано в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». И сам очень ясно называет Господом того, кто дал закон. И Симеон говорит: «Он благословил Бога и сказал: ныне отпущаешь раба твоего, Господи, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет ко просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иоанна пророчица говорит: «Он подобным образом славила Бога, увидев Христа, и говорила о нем всем, ожидавшим избавления Иерусалима». Все это доказывает, что один Бог, который через пришествие Сына Своего открывает людям новое домостроительство свободы, Новый Завет. Поэтому и Марк, истолкователь и спутник Петра, так начал свое евангельское писание: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь мой». Он ясно называет началом Евангелия слова святых пророков, и кого они исповедали Господом и Богом, того он показывает отцом Господа нашего Иисуса Христа, который обещал ему послать своего вестника пред лицом его. Это и был Иоанн в духе и силе Илии, вопиющий в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези пред Богом нашим». Пророки же не возвещали то того, то другого Бога, но единого и того же, хотя с разными обозначениями и под многими именами, ибо Отец многообразен и богат, как я показал в предшествующей книге и впоследствии докажу это из самих пророков. В конце Евангелия Марк говорит: «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небеса и сидит одесную Бога», подтверждая сказанное пророком: «Господь сказал Господу моему: сиди по правую сторону меня, пока я сделаю врагов твоих подножием ног твоих». Таким образом, один и тот же Бог и Отец, которого возвещали пророки, проповедует Евангелие, которого чтим и от всего сердца любим мы, христиане, как Творца неба и земли и всего, что в них. Эту веру возвещает Иоанн, ученик Господа, и через возвещение Евангелия имеет в виду устранить заблуждение, посеянное между людьми Киринфом и его ранее так называемыми николаитами, которые суть ветвь ложно называемого знания гносится, дабы посрамить их и убедить, что один Бог, сотворивший все словом своим, а не то, чтобы, как они говорят, иной был Творец, иной Отец Господь, иной Сын Творца, иной горний Христос, который будто пребыл непричастным страданию, сошел на Иисуса, Сына Творца, и опять отлетел в свою плерому,
По Елику ученик Господа хотел устранить такие учения, установить в церкви правила истины и вместе показать, что через слово же, через которое Бог совершил творение, Он даровал созданным людям и спасение, то начал свое учение в Евангелии так. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог было слово, оно было вначале у Бога, все через Него произошло, и без Него ничто не произошло, что произошло, для того жизнь была в Нем. И жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». Все, говорит, произошло через Него, а во всем заключается и окружающее нас творение, ибо нельзя уступить им, еретикам, что под всем разумеется то, что внутри их плеромы. Ибо если их плерома содержит и это творение, то оно, как я показал в предшествующей книге, не вне ее. Если же оно вне плеромы, то их плерома уже не все, значит, это обширное творение не вне плеромы. Впрочем, Иоанн сам отклоняет всякие споры об этом, говоря: «Он был в всем мире, и мир произошел через него, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. По мнению же Маркионы и ему подобных, мир сотворен не им, и он пришел не к своим, а к чужим. А по мнению некоторых гностиков, этот мир сотворен ангелами, а не через Слово Божие. По мнению Валентиан, он сотворен не через него, но через Демиурга, ибо он, Спаситель, произвел образы по подобию горних вещей, а Демиург совершил сотворение мира. Ни один из еретиков не говорит, что Слово Божие стало плотью. Слово Божие и горний Христос у них всех представляются бесплотными и непричастными страданию. Одни думают, что он явился преображенным человеком, но не родился, не воплотился. Другие, напротив, что он не принял и вида человеческого, но как голубь сошел на Иисуса, родившегося от Марии. Ложность всех этих свидетелей показывает ученик Господа, говоря: «И Слово стало плотью и обитало с нами». И чтобы мы не спрашивали, какого Бога Слово стало плотью, Он сам наперед показывает словами: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете». От какого же Бога был послан Иоанн Предтеча, свидетельствующий о свете? От того же, коего ангел есть Гавриил, принесший радостную весть о рождении его, который и через пророков обещал послать пред лицом сына своего вестника, который приготовит путь ему, то есть будет свидетельствовать о свете в духе и силе Илии. А Илия, какого Бога был слуга и пророк? Того, который сотворил небо и землю, как сам он исповедует. Посланный Создателем и Творцом этого мира, каким образом Иоанн мог свидетельствовать о том свете, который сошел от невидимых и неименуемых? Ибо все еретики решили, что Демиург не знает высшей его силы, кое я свидетелем и вестником, оказывается, Иоанн. Посему Господь сказал, что он имел более, чем пророк. Ибо все прочие пророки возвещали пришествие света Отчего и желали быть достойными видеть того, кого проповедовали. А Иоанн и предвозвещал, как другие, и видел пришедшего, и указывал его, и убедил многих веровать в него, так что он был вместе и пророк, и апостол. И это-то значит более, чем пророк. Хорошо и то вино, которое произведено Богом в винограднике, и было пито сначала, ибо никто из пивших его не похулил, и сам Господь вкусил от него, но гораздо лучше было то вино, которое скоро и просто было сделано словом из воды для употребления собравшихся на браке. Ибо хотя Господь мог без всякого сотворенного вещества доставить вино для пирующих
и насытить пищу алчущих, но он не поступил так, но, взяв хлебы, произведенные землею, и благодарив, а в другой раз превратив воду в вино, он насытил возлежащих и напоил званных на брак, и тем показал, что Бог, который сотворил землю и повелел ей приносить плоды, и устроил воды, и произвел источники, он в последние времена через своего Сына дарует роду человеческому благословение пищи и благодать питья. Он непостижимый через постижимого, потому что он не вне, но в недре Отца.

Таковы первые начала Евангелия. Они проповедуют, что един Бог Творец всей вселенной, Отец Господа нашего Иисуса Христа, и кроме Его не знает другого Бога и другого Отца. И столь велика достоверность сих Евангелий, что сами еретики воздают им свидетельство, исходя от них, каждый из них старается подтвердить свое учение. Ибо эвионеи, пользующиеся только Евангелием Матфея, из него самого обличаются в своих неправильных понятиях о Господе. Маркион, обрезав Евангелие Луки, сохранившимися у него остатками этого Евангелия, обнаруживается как хулитель против единого Бога. Те же, которые отделяют Иисуса от Христа и говорят, что Христос оставался непричастным страданию, а Иисус пострадал, могут исправиться, если будут читать Евангелие Марка с любовью к истине. Последователи же Валентина, для подтверждения своих сопряжений, пользующиеся Евангелием Иоанна, из него могут быть обличены, что ничего не говорят верно. Посему, когда наши противники дают нам свидетельство и пользуются этими же источниками, то твердая истина – наше доказательство, заимствованное из них. Невозможно, чтобы Евангелие было числом больше или меньше, чем их есть. Ибо так как четыре страны света, в котором мы живем, и так как Церковь рассеяна по всей земли, а столп и утверждение Церкви есть Евангелие и Дух жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа оживляющих людей. Из этого ясно, что устрояющее все слово, восседающее на херувимах и все содержащее, открывшись человеком, дало нам Евангелие в четырех видах, но проникнутое одним духом, ибо херувимы имеют четыре лица, и их лики – суть образы деятельности Сына Божия. Первое животное, говорится, подобно льву, и характеризует его действенность, господство, царскую власть, второе же подобно валу, и означает его священнодейственное и священническое достоинство. Третье имело лице человека и ясно изображает его явление как человека. Четвертое же подобно летящему орлу, указывает на дар духа, носящегося над церковью. Одно из них излагает его первоначальное, действенное и славное рождение от Отца, говоря так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог было Слово, и все произошло через Него, и без Него ничто не произошло». Евангелие Луки, нося на себе священнический характер, начинается со священника Захария, приносящего жертву Богу. Матфей же возвещает его человеческое рождение, говоря: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, и еще Рождество Иисуса Христа было так». Это Евангелие изображает его человечество. Поэтому по всему Евангелию он представляется смиренно чувствующим и кротким человеком. А Марк, начиная с пророческого духа, свыше приходящего к людям, говоря: «Начало Евангелия, как написано у пророка Исаии», и указывает на крылатый образ Евангелия. Поэтому он сделал сжатый и беглый рассказ, ибо таков пророческий дух. И само слово с бывшими до Моисея патриархами беседовало сообразно со своим божеством и славою, а для подзаконных оно представляло священнический и богослужебный чин. После же сего, сделавшись человеком, ниспослало на всю землю дар Святаго Духа, покрывая нас своими крылами. Четверовидны животные, четверовидное Евангелие и деятельность Господа, и поэтому даны были человечеству четыре главных завета: один при Адаме до потопа, другой после потопа при Ное, третий – законодательство при Моисее, четвертый же – обновляющий человека через Евангелие, как бы на крыльях
поднимая людей в Царство Небесное. При таком положении вещей суетны и невежественны, и, кроме того, дерзки все те, которые искажают идею Евангелия и привносят видов Евангелия больше или меньше сказанных. Одни для того, чтобы казаться, будто они нашли больше, чем истина, другие же, чтобы укорять распоряжение Божие. Ибо Маркион, отвергая целое Евангелие и даже сам отсекаясь от Евангелия, хвалится, что он имеет часть благословения Евангелия. Другие, отметая дар Духа, не принимают того вида, какой представляет Евангелие Иоанна, в котором Господь обещал послать Утешителя. Но они вместе с сим отвергают и Евангелие, и пророческий дух. Последователи же Валентина, без всякого страха, дошли до такой дерзости, что свое недавнее сочинение озаглавливают Евангелием истины, хотя оно ни в чем не согласно с Евангелиями апостолов, так что у них и Евангелия-то нет без богохульства. Ибо если выставляемое имя Евангелия истина, а между тем вовсе не сходно с теми, которые нам преданы апостолами, то желающие могут узнать, что оно не есть преданное апостолами Евангелие истины. Исследовав мнение предавших нам Евангелие на основании их собственных начал, перейдем теперь к прочим апостолам и исследуем их учение о Боге, а потом послушаем слов самого Господа.

прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты третьей книги трактата святого Иринея Леонского «Против ересей» читал протоиерей Константин Смирнов.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал первый ермоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Нынешний воскресный день не жилится, недели о Самаряне. Мы слышали с вами довольно объемное повествование о беседе Господа Иисуса Христа с самарийской женщиной. Было уже 6 часов по тому времени, или 12 часов дня, как это исчисляется у нас, то есть самая жара. И вот Христос, Господь Иисус Христос идет через Самарию, идет через Самарию в Иудею. По дороге они проходят город Сихар, и ученики направляются, чтобы приобрести что-то съестное, потому что у них ничего не было в этот город. Хотя и в этом они уже ученики Христовы, для которых не имеет особого значения те предписания, которые существовали для иудеев, о том, чтобы не общаться с самарянами, не покупать ничего у них. Они пошли. Господь, утомившись, сидел у колодца. Можно, конечно, предположить, но это только предположение, что Он не один сидел, а сидел с Ним рядом ученик Его возлюбленный Иоанн Богослов, который один из всех четырех евангелистов донес до нас с вами бессмертные слова Господа и всю Его беседу с этой женщиной. Понятно, что после встречи с самарянкой Господь не диктовал Иоанну, о чем Он с ней говорил. Но о нем не упоминается, потому что главные фигуры здесь – это сам Господь, Сын Божий и простая женщина, жительница этого Сихаря, города. Он видит ее, несущий водонос воды, и говорит: «Дай мне напиться». Она говорит: «Как ты, будучи иудеем, просишь напиться у меня, женщины-самарянки? Ибо самаряне с иудеями не общаются». И, кстати, уже 8 веков, с 720 года до Рождества Христова, они не общаются. На это и Господь отвечает: «Если бы ты знала, с кем ты говоришь, то ты попросила бы у него воды, и он дал бы тебе воду живую». Всякий пьющий воду вот из этого колодца, который был вырыт по повелению патриарха Иакова, внука Авраама, захочет пить снова, а тот, кому дам я эту живую воду, не возжаждет вовек. Женщина эта была довольно простодушным человеком, и она никакого второго плана, контекста за словами Спасителя не видела. Она, наоборот, обрадовалась и сказала ему: «Дай мне этой воды, чтобы мне не испытывать жажды и не ходить из города на колодец Иакова, а потом подниматься в гору». Господь на это ей ответил: «Пойди, приведи мужа своего». Она говорит: «Нет у меня мужа». Господь говорит: «Верно ты сказала. 5 мужей у тебя было, и тот, который сейчас у тебя, это не муж тебе». И тут она была потрясена. Она никогда не видела этого иудея в городе Сихаре. Откуда он знает, что так непутево сложилась ее жизнь, что она не могла сочетаться браком по традициям того времени и иметь мужа? И она сразу говорит: «Господи, ты пророк». А как иначе можно назвать человека, который знает о жизни другого человека все? Но она не стала говорить о семейном положении. Она сразу же спросила о том, что волновало ее. Она говорит: вы кланяетесь Богу в Иерусалиме, а мы кланяемся на горе Горизим. Где же нужно кланяться Богу? И на это Господь ей ответил: приходит время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу на всяком месте земли, во всяком месте, в духе и истине. И говорит ей: Бог есть дух, и поклоняться ему нужно в духе и истине. Вот такую необозримую мысль о духовности существа Божия, которую мы-то с вами вместить не можем в своем сознании и представить себе, он говорит этой простой женщине. И о поклонении Богу в духе и истине. Таким образом, то, что он беседует с ней, свидетельствует, что его проповедь, его Евангелие не замкнется в рамках только одного богоизбранного народа, многие из которого это Евангелие, эту проповедь, вы знаете, не примут, а люди совершенно посторонние, которые являются язычниками или отошедшими от ветхозаветного закона, как отошли самаряне. Ибо в 720 году ассирийцы завоевали Самарию и угнали все население, почти все, плен ассирийский. Но дело в том, что остались жители, а на место них поселили ассирийцев в эту Самарию. Стали вступать естественные браки. Ассирийцы были язычниками, и, естественно, они заразили языческими представлениями своими самарян. Почему на них так и смотрели иудеи неодобрительно и не общались? И вот Господь говорит с ней, приоткрывая нам, что для него нет чужих на этой земле. Да, есть избранный народ, которым он родился по своему человечеству, но что все народы призваны к этому. И вот самарянка первая почувствовала это. Ну а что же означает поклоняться Богу в духе и истине? И кроме того, она сказала, спросила его: вот придет Мессия, Христос, он нам все это и объяснит. И он впервые не книжникам, не фарисеям, не даже своим ученикам, а этой женщине открывается и говорит: я есть тот, о котором ты говоришь. Я беседующий сейчас с тобою. И вот тогда женщина бросилась в город, чтобы рассказать о том, кого она видела. И пришли самаряне, пригласили его в Сихарь вместе с учениками. Он пробыл там 2 дня и учил их тому, чему он учил апостолов и окружавших его людей. И когда потом они говорили самарянке: раньше мы верили твоим словам, а теперь сами убедились в правоте его слов и высоте его проповеди. Поклоняться будут в духе и истине. Что же это означает? Это означает, что для Господа наиболее приемлемо и наиболее вызывает ответ с его стороны, когда человек поклоняется ему духовно, когда дух человека сливается в молитве с Духом Божиим, И человек молится не только умом своим, читая молитвы, иногда поспешно, иногда не вникая в их содержание, а молится и сердцем своим, ибо эта благодатная сила, духовная, она проникает в него и очищает его сердце. И когда он молится, и мысли его только о Боге, а он смиренно предстоит пред Ним. Он не бахвалится своими достижениями, своими добродетелями. Он находится в чувстве покаянном, в каком был мытарь из притчи о мытаре и фарисее. И вот именно такую духовную молитву и принимает Господь. И именно подвижники Церкви Христовой достигали вот этих высот. Давайте скажем прямо с вами, что нам не всегда удается эта молитва в духе и истине. В духе, во-первых. Потому что многое по человеческой слабости отвлекает нас. Вдруг приходят какие-то мысли, и мы произносим слова, а мысли посторонние. Да мысли часто нехорошие, мысли часто злобные, мысли, содержащие обиду, мысли, содержащие ропот на самого Господа. Можно ли назвать, что такой человек молится в духе? Нет, он молится только языком своим или глазами пробегая слова молитвы. Духовная молитва. Человек, во-первых, должен настроиться на нее, постоять немного, помолчать перед молитвой, не сразу после окончания дел дня или встав только с кровати. Встать, помолчать, сосредоточиться и только тогда сказать «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Я вам приведу сравнение, которое, конечно, грешит недостаточностью, как и всякое сравнение, а тем более взятое из материального мира и привносимое в мир духовный. Но мы с вами знаем, что вот сейчас нас всех пронизывает множество радиоволн, телевизионных волн, ультракоротких, средних, длинных, коротких, но мы не слышим их, и слава Богу, что мы в храме не слышим. Что для этого необходим? Для этого необходим самый маленький дешевый приемничек, и вы начинаете настраивать его, и настраиваетесь на станцию, и слышите либо голос диктора, либо музыку, либо еще что-то. Потому что колебание, его колебательный контур вошел в соприкосновение с теми частотами, которые издает радиостанция. Я прошу прощения за это упрощенное сравнение, но мы душу свою перед молитвой и во время молитвы должны настраивать на благодатную волну, которая исходит от Господа. И тот, кто умеет это делать, тот ощущает живое присутствие Божие, что его молитва – это беседа с Отцом Небесным. Особенно она бывает горячей и сопровождается слезами, когда нам плохо, когда кто-то из близких наших больны, или мы сами больны, или неприятности какие-то посетили нас с вами. Как сейчас один священник, отец Борис, как раз сделал сравнение. Когда, говорит, едешь на машине хорошей, по ровной дороге, да едешь долго, можно заснуть. А вот когда тебя подбрасывает, на выбоинах. Когда много поворотов, тут уже не заснешь. Вот так и жизнь наша. Когда все слишком благополучно, мы внутренно засыпаем часто духовно, в духе и истине. А что такое истина? Да истина — это Евангелие Христово. Если мы исполняем заповеди Христовы и обращаемся к Нему с молитвой, то мы поклоняемся Богу в духе и истине. А если нас гложет зависть, если нас гложет неприязнь, если нас порабощают грехи какие-то телесные и душевные, то мы с вами молимся, стараемся молиться в духе, но сказать, что мы пребываем в истине, вот это сказать трудно. Мы о ней знаем, но знать мало, мало знать. Надо стремиться воплотить в жизни своей истину Христову. И сегодня, когда мы вспоминаем беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой, я желаю себе и всем вам воплотить в жизни своей истину, начертанную в Евангелии Христовом. И чтобы молитва наша была молитвой духовной, чтобы она получала ответ из невидимого источника, духовного источника, от Господа и Вседержителя, и Бога нашего. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал четвертый ермоз пасхального канона композитора Артемия Ведаля.
1: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Древность и время празднования Пасхи. Праздник Воскресения Христова, или Пасха, есть древнейший из всех христианских праздников. Он начался с самого времени Воскресения Христова. Его торжествовали святые апостолы и заповедали праздновать всем верующим. Святой апостол Павел, побуждая первых христиан к достойному празднованию Пасхи Христовой, говорит: «Пасха наша, Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старую закваскою, но с опресноками чистоты и истины». В постановлениях апостольских говорится: «Великую неделю Святой Пасхи да не работают, но да празднуют. Она есть неделя воскресения Господня, и надобно во время ея познавать пострадавшего и воскресшего». Кроме того, об апостольском происхождении праздника Пасхи свидетельствуют святые отцы Церкви. Так Игнатий Богоносец, чтимый в лике 70 апостолов, в своем послании к филиппийцам упоминает о празднике Святой Пасхи как о всеобщем в его время христианском торжестве. Блаженный Августин говорит: «Что не писано, а передано, и что храним мы, и что, впрочем, соблюдается во всем мире, то предано или от самых апостолов, или от соборов. По их спасительному установлению сохраняются в Церкви правила и постановления, например, о ежегодном воспоминании страданий, воскресения, вознесения Господня и сошествия Святаго Духа». Апостолами указано даже самое время празднования Пасхи христианской, именно после весеннего равноденствия не с иудеями. Седьмое правило святых апостолов. Согласно с этим правилам, предписывается праздновать Пасху в постановлениях апостольских. Итак, в церкви в Азии, Понтии, Греции, Италии, Африке, Ливии, Египте, Испании, Галлии, Британии, непрерывно и свято соблюдая предания апостольские, издревле праздновали Пасху Христову не с иудеями, которые распяли Иисуса Христа и Пасха которых по течению самых событий предваряет христианскую, но после весеннего равноденствия и полнолуния, и после Пасхи иудейской, в первый воскресный день. Этому правилу не следовали некоторые христиане Сирии, Месопотамии и Киликии, обращенные из малоазиатских иудеев, которые по своим преданиям совершали праздник христианской Пасхи по обычаю ветхозаветному в одно время с Пасхой иудейской, в 14 число первого месяца после весеннего равноденствия, в какой бы день недели это число ни случилось. В этот день разрешали и пост. Видеть такое разногласие в праздновании Пасхи между христианами, из которых одни еще держат пост, а другие веселятся, было соблазнительно. По этому поводу пастыри церкви имели между собой сношения и совещания. Святой Поликарп, епископ Смирнский, живший в конце первого и в начале второго века, сам лично был в Риме для совещания с папою Аникитой о водворении между христианами единовременного празднования Пасхи. Для водворения этого единства во многих местах были также держаны соборы. Частные предания христиан о времени празднования Пасхи согласовал Первый Вселенский Собор, постановив праздновать Пасху всем христианам в первый воскресный день после весеннего равноденствия и первого весеннего или мартовского полнолуния. Если же полнолуние случится в пятницу или в субботу или в воскресный день, то праздновать Пасху в следующий воскресный день, чтобы Пасха христианская всегда была после иудейской, ибо Христос воскрес после нее. Так равноапостольный Константин, заботясь о мире и единении Церкви Божией, с радостью писал по окончании Никейского собора пастырем Церкви, не бывшим на нем, о соборном постановлении праздновать Пасху всем христианам в один известный воскресный день. Согласно определению Первого Вселенского Собора о праздновании Пасхи, Собор Антиохийский в 341 году первым своим правилом объявил всех, дерзающих нарушать определение Святого и Великого Собора, бывшего в Никее, о святом празднике Спасительной Пасхи, отлученными от общения и отверженными от Церкви. И это сказано о мирянах. Если же кто из предстоятелей церкви, епископ или пресвитер или диакон, после настоящего определения дерзнет к развращению людей и к возмущению церквей особиться и совершать Пасху с иудеями, такого Святой Собор отныне уже осуждает быть чуждым церкви, как соделавшегося не только виновником греха для самого себя, но и виновником расстройства и развращения многих. И не только таковых собор отрешает от священнослужения, но и всех дерзающих быть в общении с ними. Для определения ежегодного дня Пасхи был принят Церковью Вселенскую Александрийский пасхальный лунный круг, придуманный в Александрии, состоящий из 19 лет и до сих пор употребляемый Церковью. По прошествии 19 лет этого круга Луны новолуние и полнолуние возвращаются на те же самые числа месяцев, в которые они приходились за 19 лет. Церкви Карфагенской предоставлено было предвозвещать всем о дне Пасхи через приписание под определениями собора. По силе соборных определений Александрийский пасхальный круг введен был в употребление повсюду в христианской церкви на Востоке и Западе. Но в 1582 году папа Григорий XIII для Запада дал новую пасхалию, по которой Пасха празднуется там иногда раньше восточной на целый лунный месяц и более. Так что иногда иудейская Пасха бывает после Григорианской, чего по определению Первого Никейского собора не должно быть. Это происходит от того, что пасхальное новолуние по григорианскому исчислению бывает 6 и 7 марта нового стиля, то есть 22 и 23 февраля старого. В православной церкви праздник Пасхи совершается всегда согласно с постановлением соборов. Главные условия для празднования в православной церкви следующие. Первое. Подобает совершать Пасху в равноденствие весны. Второе. Не в тот же день, что иудейское. Третье. Не просто или сразу по равноденствии, но в первый день по равноденствии, в полнолуние. Четвертое. По полнолунии в первое воскресенье. Если полнолуние мартовское случится прежде 19 марта, последнего предела иудейской Пасхи, то Пасха наша празднуется в первое воскресенье после апрельского полнолуния. Как опресночные дни иудеев оканчиваются 21 марта, то Пасха наша не бывает раньше 22 марта. Самое раннее полнолуние весеннее совпадает с 22 марта, а самое позднее — 19 апреля. Но так как последнее число иногда приходится в понедельник, а по положению Никейского собора Пасху должно праздновать в первое, затем воскресенье, то, прилагая к 19 числу 6 дней седмицы, получим для самого позднего празднования Пасхи 25 число апреля. Поэтому Пасха празднуется от 22 марта до 25 апреля старого стиля. И всего 35 дней, в которые она бывает. Эти дни пасхалии нашей означаются 35 буквами славянской азбуки и называются ключевыми пасхальными буквами. Способ узнавать день Святой Пасхи и все подвижные праздники, зависящие от времени ее, называется церковную пасхалией. Порядок дней марта и апреля, в которые попеременно празднуется Пасха, называется пасхальным кругом. Бывая в продолжении 532 лет ежегодно в разные дни марта и апреля, Пасха по прошествии этого времени возвращается опять на прежний путь, потому что по совершении 532 лет круг солнечный, содержащий в себе 28 лет, и лунный, заключающий 19 лет, опять начинают течение свое вместе. Продолжение 532 лет в пасхалии называется великим индиктионом.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
5: Это было почти перед самой войной. Мы смотрели немецкий фильм. Песню о Нибелунгах. Фильм, конечно, не мой. И веселый топер из студентов наяривал лихо на пианино что-то смешное. И мы хохотали, когда белокурый красавец Зигфрид умывался кровью дракона под мелодию популярной в ту пору спортивной песни. Мы изучали тогда немецкое средневековье. Миннезанг, Майстерзанг. Мы любили щегольнуть каким-нибудь звучным именем, каким-нибудь Вальтером фон дер Фогельвайде. Оставалось несколько месяцев до начала этой войны, с которой мы возвращались долгие годы, с которой не все мы вернулись. Мы, от души хохотавшие над этой отличной шуткой. Зигфрид умывается кровью дракона. Умывается кровью, ха-ха, умывается кровью.

Я видел сон, как бы оканчивал из ночи в утро перелет. Мой легкий сон крылом покачивал, как реактивный самолет. Он путал карты, перемешивал, но их, мешая в разнобой, реальности не перевешивал, а дополнял ее собой. В конце концов, с чертами вымысла смешав реальности черты, передо мной внезапно выросло мерцанье этой черноты. Как бы чертеж земли, погубленный какой-то страшной виной, огромной крышкой обугленной мерцал рояль передо мной. Рояль был старый, фирмы Беккера, и клавишей его гряда казалась тонкой кромкой берега, а дальше черная вода. А берег был забытым кладбищем, как бы окраиной его, и там была под каждым клавишем могила звука одного. Они давно уже не помнили, что были плотью и душой, какой-то праздничной симфонии, какой-то музыки большой. Они лежали здесь, покойники, отвоевавшие свое, ее солдаты и полковники, и даже маршал ее. И лишь иной, сожженный заживо, еще с трудом припоминал ее последнее адажио, ее трагический финал. Но вот, едва лишь тризну справивший, еще не веря в свой закат, опять рукой коснулся клавишей ее безумный музыкант. И, поддаваясь искушению, они построились в полки, опять послушные движению его играющей руки. Забыв, что были уже трупами под сенью нотного листа, они за флейтами и трубами привычно заняли места. Была безоблачной прелюдия, сперва трубы гремела медь, потом пошли греметь орудия, пошли орудия греметь. Потом пошли шеренги ротные, шеренги плотные взводов, линейки взламывая нотные, как проволоку в пять рядов. Потом прорыв они расширили, и пел торжественно металл. Но кое-где уже фальшивили, и кто-то в такт не попадал. Уже все чаще они падали, уже на всю вторую часть распространился запах падали, из первой части просочась. И сладко пахло шерстью жженою, когда, тревогой охватив, сквозь часть последнюю, мажорную, пошел трагический мотив. Мотив предчувствия, предвестия того, что двигалось сюда. Как тема смерти и возмездия, как тема страшного суда. Кончалась музыка и корчилась, в конце едва уже звеня, и вскоре там, где она кончилась, лежала черная земля. И я не знал ее названия, что за земля, что за страна. То, может быть, была Германия, а может быть, и не она. Как бы чертеж земли, погубленный какой-то страшною виной, огромной крышкою обугленной мерцал рояль передо мной. И я, в отчаянье поверженный, с тоской и ужасом следил за тем, как музыкант, помешанный, опять к роялю подходил.

Кто может умереть, умрет. Кто выживет, бессмертен будет. Пойдет греметь из рода в род, его и правнук не осудит. На предпоследнюю войну бок о бок с новыми друзьями пойдем в чужую сторону. Да будет память близких с нами. Счастливец, кто переживет друзей и подвиг свой военный, залечит раны и пойдет в последний бой со всей вселенной. И слава будет не слова, а свет для всех, но только проще. А эта жизнь — плакун трава пред той широкошумной рощей.

0: Вытрет губы, наденет шинель и, не глядя, жену поцелует. А на улице ветер лютует, он из сердца повыдует хмель и потянется в город обоз. Не добудешь 100 грамм по дороге. Только ветер бросается в ноги и глаза обжигает до слез. Был колхозником, станешь бойцом. Пусть о родине вольной и древней мало песен сложили в деревне. Выйдешь в поле, и дело с концом. А на выезде плачет жена, причитая и руки ломая, словно черные кони мамая где-то близко, как в те времена мчатся, снежную пыль подымая. Ветер бьет, извинят стремена.
1: Отправились на глиссере, чтобы поспеть к заре. Морозно было в ноябре, деревья в белом бисере и берег в серебре. Луч появился шарящий, скорей бы в свой блиндаж, а мысль у всех одна и та ж, как наши там товарищи, НП обжитый наш. Относят к немцу торосы, проклятый винт шумит, и мины, и порой термит, и огненные полосы, и в небе гул дрожит. Чтоб не гадать о гибели, пошутишь, рад не рад, и засмеешься не впопад, а все ж на место прибыли в горящий Сталинград. Правый берег. Вот он перед нами. Посмотри внимательней и пристальней. Эти груды были кораблями. Этот лес носил окраску пристани. Странные горящие туманы. Здания стали деревом, а дерево превратилось в хаос первозданный. Правый берег. Не узнать теперь его. Пахнет мертвой рыбой, гарью, дымом. Смерть. Но можно жить. А посчастливиться и остаться можно невредимым. Так война решила.

0: прозорливицы. Моряки подходят к Сталинграду, те, которых мы зовем трамвайщики. Нет, не к берегу, к огню и чаду. Наскоро пришвартовались тральщики. «Кончились билеты!» — шутит кто-то. Поливаемая автоматами с корабля на бой пошла пехота, мостовыми, пламенем объятыми. На спардеке старшина-сигнальщик, он не сводит с неба глаза карева. Взяли раненых. Отчалил тральщик. Словно искру отнесло от зарева.
1: Дорога была минирована. Но мы это поняли слишком поздно. И уже не имело смысла возвращаться обратно. И мы решили идти. Дальше. На расстоянии друг от друга. Я впереди, он сзади. А потом менялись местами. Мы ступали осторожно. Кое-где мины выглядывали из-под снега. Темные коробочки, припорошенные снегом. Такие безобидные с виду. Мы ступали осторожно. След в след. Мы вспотели, хотя мороз был что надо. И сердце замирало, останавливалось. И начинало стучать не прежде, чем нога опиралась на твердое. И тогда стучало в висках. И вновь замирало перед следующим шагом. Потом повалил снег, потом послышались взрывы и крик «Ложись так, вашу так», а дальше, дальше... Ничего не помню, только дорога. И сердце замирает и останавливается, и начинает стучать не прежде, чем нога обопрется на твердое, и снова стучит в висках, и вновь замирает перед следующим шагом.

0: Ничего ты не делала, только чтобы видеться тайно со мною. Тебе не сиделось, должно быть, за камой в дому невысоком. Ты под ноги стлалась травою, уж так шелестело весною, что боязно было. Шагнешь и заденешь тебя ненароком. Кукушкой в лесу притаилась и так куковала, что люди завидовать стали. Но вот Ярославна твоя прилетела, и если я бабочку видел, когда и подумать о чуде безумием было, я знал, ты взглянуть на меня захотела. А эти павлиньи глазки, там лазори по капельке было на каждом крыле и светились. Я, может быть, со свету сгину, а ты не покинешь меня, и твоя чудотворная сила травою оденет, цветами подарит и камень, и глину. И если к земле присмотреться, чешуйки все в радугах, надо ослепнуть, чтоб имя твое не прочесть на ступеньках и сводах хором этих нежно-зеленых. Вот верности женской засады. Ты за ночь построила город и мне приготовила отдых, а ива, что ты посадила в краю, где вовек не бывало, тебе до рожденья могли терпеливые ветви присниться, качалась она, подрастая, и соки земли принимала. За ивой твоей довелось мне, за ивой, от смерти укрыться. С тех пор не дивлюсь я, что гибель обходит меня стороною. Я должен ладью отыскать, плыть и плыть, и замучась причалить, увидеть такое тебя, чтобы вечно была ты со мною, и крыл твоих, глаз твоих, рук никогда не печалить. Приснись мне, приснись мне, приснись, приснись мне еще хоть однажды. Война меня почует солью, а ты этой соли не трогай. Нет горечи горше, и горло мое пересохло от жажды. Дай пить, напои меня, дай мне воды, хоть глоток, хоть немного.
1: Этот немец в бинокле возник, приближался к реке. Позади шла старуха, неся полотенце, ведерко и мыло. Офицер, туфли на босу ногу, одет налегке. Словно мирное время здесь было. Снял рубашку и френч. Не жалела старуха воды. Он подставил ей голову, крикнул ей что-то, быть может, живее, и пропал. Опустился бинокль. И тогда за труды взялся наш командир. Но правее, если можно сказать, что похожа земля на ладонь, то видны были танки немецкие, как на ладони песчаной. Дальномерщик сказал: «Меньше два, право 10, огонь!» И огонь корабельный, нежданный, налетел, в деревах загудел, заблестел синевой. Разом выросли взрывы, подобные розам планеты погибшей. Танки мухами нам показались в тиши неживой, черной стаей к бумаге прилипшей. «А, видал? 30 штук раздавил!» — прохрипел командир. «Погляди, вон старуха с ведром. Рядом с нею лежит офицерик. Он мне душу обжег!» Кроткий, солнечный, огненный мир обнял Волгу и редкую рощу и берег.
0: За то, что на свете я жил неумело, за то, что не кривдой служил я тебе, за то, что имел небессмертное тело, я дивной твоей сопричастен судьбе. К тебе, истомившись, потянутся руки с такой наболевшей любовью обнять. Я снова пойду за великие луки, чтоб снова мне крестные муки принять. И грязь на дорогах твоих несладима, и тощая глина твоя солона. Слезами солдатскими будешь хранима, и вдовьей смертельную скорбью сильна.
1: Что самое страшное на войне? Страшна духота ночная, когда в землянке над ухом в стене скребется мышь лесная. Что самое страшное на войне? Страшны зверьки-кровососы и эти на шее и на спине горящие расчесы. Что самое страшное на войне? Начальник, болван и сука, сердитый он противен вдвойне, а добрый. Какая мука! Бывает и светлое на войне. Письмо от жены или мамы. Вечерний снег, полнеба в огне и грозный звук, тот самый.

Их так немного было у меня. Все умерли. Все умерли. Не знаю, какому раю мог бы я доверить последнее дыхание их. Не знаю, какой земле доверить мог бы я этот холодный прах. Одним огнем нам опалило щеки. Мы делили одну судьбу. Они достойней были и умерли. А я еще живу. Но я не стану их благодарить за дивный дар, мне выпавший на долю. Я не хотел столь дорогой ценой купить его. Мне их благодарить? Да разве я посмею им признаться, что я дышу? И вдовы их глядят в глаза мои. Пусть не в глаза, а мимо, признаться им безукоризны. Нет, я вдов не очерню пред мертвецами. Вдова пройдет сторонкою и скажет. Им все равно, что скажут вдовы их. Благодарить за то, что я хотел бы на их могилы принести цветы, в живых руках, дыша благоуханьем, за шагом шаг ступая по траве, по их траве, когда они лежат в сырой земле и двинуться не могут. Что двинуться, когда их больше нет? Ни я, ни вы, никто не нужен им. А я без них. С кем буду хлеб делить? С кем буду пить вино в мой светлый день? Кому скажу, какой сегодня ветер, как зелена трава, и небо синее. Иван до войны проходил у ручья, где выросла ива, неведомо чья. Не знали, зачем на ручей налегла, а это Иванова ива была. В своей плащ-палатке, убитый в бою, Иван возвратился под иву свою. Иванова ива, Иванова ива, как белая лодка плывет по ручью.

Семь голубей, семь дней недели, склевали корм и улетели. На смену этим голубям другие прилетают к нам. Живем, считаем по семерке. В последней стае только пять. И наши старые задворки на небо жалко променять. Тут наши сизари воркуют, по кругу ходят и жалкуют, асфальт крупичатый клюют и на поминках дождик пьют.

Я, побывавший там, где вы не бывали. Я, повидавший то, чего вы не видали. Я уже там, стоявший одной ногою. Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога, вот погляжу вперед, впереди немного, что же там позади? Города и страны, женщины были, Жанны, Марии, Анны, дружба была и верность, вражда и злоба, комья земли стучали о крышку гроба. Старец Харон над темною той рекой ласково так помахивал мне рукою. Дескать, иди сюда, ничего не бойся. Вот, дескать, лодочка. Сядем, мол, да поедем. Как я цеплялся жадно за каждый кустик, как я ногтями в землю впивался эту. Нет, повторял в беспамятстве, не поеду. Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться. Ниточка жизни. Шарик непрочно свитый, зыбкий туман надежды, дымок соблазна. Штопанный, перештопанный, мятый, битый, жизнь, говорю я, жизнь, все равно прекрасна. Да, говорю, прекрасна и бесподобна. Как там не своевольно и не строптиво, ибо, к тому же, знаю весьма подробно, что собой представляет альтернатива. Робкая речь ручья, перезвон капели, мартовской брагой дышат речные броды. Лопнула почка, птицы в лесу запели. Вечный и мудрый круговорот природы. Небо багрово-красно перед восходом лес опустел. Морозно вокруг и ясно. Здравствуй, мой друг воробушек. С Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно.

Предчувствием не верю, и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти. Ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку грядущее свершается сейчас. И если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью, и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал. Мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усом и пророчил, и гибелью грозил мне, как монах. Судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас, в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я приглашаю вас посетить древний город Выборг, который находится всего в 120 километрах от Петербурга. Наверняка многие из вас бывали в нем. Для нас он интересен тем, что, не пересекая границы государства, потратив не более 2 часов на дорогу, мы можем оказаться в настоящем европейском средневековье с крепостью и бастионами, и даже сохранившимися домами XVI века. Ведь основную часть своей истории Выборг входил в состав шведского королевства. Однако мы не можем сказать, что Выборг – это шведский город. 2 века он входил в состав Российской империи, и более 100 лет из этих 2 веков был в составе Великого княжества Финляндского. В это время он интенсивно развивался и, как и Петербург, был многонациональным и поликультурным городом, а по величине стал 2-м городом Финляндии. Таким он и оставался после получения Финляндии независимости. В этот период, в 20-30-е годы, в Выборге активно строились общественные и культурные здания. Сегодня в Выборге сохранились прекрасные образцы северного модерна и функционализма. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах. А сегодня я приглашаю вас в один из отделов центра «Эрмитаж Выборг», который посвящен археологии Выборга. Экспозиция археологических находок расположена в историческом здании порохового погреба бастиона «Панцерлакс», который входит в комплекс восточных оборонительных сооружений Выборга, называемых «Рогатой крепостью», возведенные еще в конце XVI века. А экскурсию для нас проведет экскурсовод-переводчик Елена Пинская.
2: Вот эта часть рогатой крепости, бастион, то есть это 16 век, 16-й. Бастион Панцерлакс, пороховой погреб. И, глядя на это, можно прочесть историю города и понять, чем жили люди, а какие у них были увлечения, какие у них были даже дурные привычки. Наш макет позволит понять всю историю города, которая началась с карельских поселений. Карелы были примитивными племенами, и археологи нашли очень много рыболовных снастей, которые говорят о том, что они рыбачили и охотились. На той витрине у нас представлены поплавки, причем каждый поплавок имеет какой-то значок. Это знак родовой принадлежности, то есть ты очерчивал территорию, и на другую заходить было нельзя. А грузило, очень интересно, это берестяные мешочки, а внутри там камушки. В 1293 году, к карельскому периоду, приходит конец. Сюда приходят шведы. Они на маленьком скалистом островке, который называется по-фински очень красиво «Линнасаари», что означает «замковый остров», они основывают каменную башню, окружают ее каменной стеной, дают название «Виборг», что означает «святая крепость». В переводе с древнешведского. Они приходят сюда с крестовым походом, потому как карелы – язычники, а шведы несут веру Христову. Несут они ее огнем и мечом. Это все знаете вы прекрасно. Начинается официальная история Выборга с 1293 года. Она продолжается 5 веков. И здесь можно понять, чем жили люди, что они ели, как они одевались, ну и как развлекались. В замок вкладывается огромное количество средств, сил, сам шведский король живет здесь много, и поэтому уже через 50 лет в замке места стало не хватать. Замок разрастается башнями, одной окружной стеной, второй, и так как места не хватает, на берегу, рядом с замком, появляется поселение. Сначала оно было деревянное, а затем люди стали строить дома из камня. Мы живем на камне. Камень выходит огромными, потрясающими скальными платформами. И если вы захотите в этом убедиться, поезжайте в парк Монрепо. Там на камнях растут деревья. Потрясающий, единственный в России скальный парк пейзажного типа. Единственный в России вообще. Так вот, поселение получает название «Каменный город». Его окружают 2-километровой каменной стеной и ставят 10 башен по периметру. Остались и башни, и часть городской стены. То есть У нас уникальный город. Почему? Потому что здесь намешано столько судеб, столько государств, столько интересных, потрясающих историй. И наш музей как раз-таки охватывает один из кусков. 5 веков шведской истории. В 1403 году происходит огромное событие в истории нашего Выборга. Эрик Померанский дарует маленькой деревушке Выборг статус города. И это означает, что сюда стали заходить ганзейские корабли. Они несут прогресс и дурные привычки. Жизнь круто меняется. Появляется стеклянная посуда. Это различные флакончики, бутылочки. Для аптеки и для дома в Выборге появляются духи. Появляются прекрасные столовые приборы. Если раньше ножи были примитивны, то здесь мы видим из слоновой кости, из сандалового дерева, фруктовую вилочку мы видим. В Выборге появляются деньги, квадратные, круглые, некоторые вообще очень такие редкие, чешуйчатые, например, такая монетка. Каждый товар на корабле шел с пломбой. Один раз вскрыл пломбу, второй раз нельзя было ее употребить. В те времена люди были настолько честны, что слово очень много ценилось. Если ты его нарушил, это проклятие, позор. Это вообще очень что-то очень страшное. И поэтому пломбы, вот они у нас представлены, нельзя было их второй раз использовать. Дурные привычки. Голландские курительные трубки. Причем каждая из них – это как арт-объект. Как для дизайна какая-то такая. Она с росписью. Интересно так сделано, костяные, меловые. Ну, а вторая дурная привычка – это игральные кости, фишки, которые назывались бабки. То есть, так сказать, примитивное казино. Рядом же детская игрушка-погремушка «Цацка». Это берестяной мешочек, а внутри либо горох, либо камушек. То есть, дети играли в «Цацки», а взрослые играли в бабки. Поговорим об одежде. В древнем Выборге шведском держали очень много животных. Это, конечно же, были козы, овцы. Состригли козу или овцу. Шерсть у нее грязная, вся вот в таких катышках. Ее надо расчесать. Вот вам, пожалуйста, чесалка. Часть пряслицы. Получается ниточка. Ну, а где нитка, там уже можно и одежду связать. Первые иголки для шитья были костяные. Они немножко грубые, необработанные. Дальше появляется металл. Не только для одежды, но и для обуви. Обратите внимание вот на вторую иголку. У нее ушко смещено к концу. Это для обуви, чтобы сверху можно было пробить и грубую кожу, и уже дальше с ней работать. Интересно, что наперсток, как его придумали там много лет тому назад, так он практически не изменился. Огромное количество найденных изделий из бересты. Это различные короба, корзинки и даже рюкзачок, с которым ходили по грибы в лес. Обувь. Обувь была строго дифференцирована по классовой принадлежности. Бедные люди – это, конечно же, лапти. А богатые люди – это, конечно же, кожаная обувь. Из украшений, представленных здесь, выставлено только малое количество, потому что много забрано в Петербург. Колечки, например, смотрятся совершенно современно. Правда? Обратите внимание, какой у них дизайн. Настало время поговорить о еде. Перед нами тарелки. Конечно же, первая посуда, она была деревянная и керамическая. Кушали 2 раза в день. Это был поздний завтрак и ранний ужин. Вся еда почти была не соленая, потому что соль привозили на богатых кораблях огромными кусками. Она стоила дорого. Чтобы ее разбить, нужны были вот эти камушки. Видите, да, вот такие? И соль могли позволить себе только богатые люди. А вообще еда была не соленая. Что же ели они? Это интересная вещь, потому что археологи нашли огромное количество тех костей животных, которые говорят о том, что употреблялись места, где много мяса, например, шея, лопатка, то есть питались как богатые обитатели замка, так и бедные обитатели каменного города очень хорошо. И потом не забывайте, что мы стоим на воде, а это значит много рыбы. Вот в это мясо, либо рыбу бросали горох. Очень много здесь выращивали гороха, фасоли, бобов, капусты, моркови, брюквы, репы. Картошки здесь не было никогда. И вот эту то ли похлебку, то ли кашу, то ли рагу ели деревянными ложками. Которые, вот она, посуда представлена здесь. Здесь также днище от бочки. Бочка, без нее в хозяйстве никак. Во-первых, зиме надо приготовиться, правда? Одной охотой сыт не будешь, нужны витамины. И нужно было запастись на зиму. Вот, например, в таких бочках и в таких корыцах рубили капусту. И вот, например, в этом корыце до сих пор вы можете видеть удары от ножа. Поговорили мы про одежду немножечко, да, про еду поговорили. Макет. Хочу вам показать макет. Весьма условный, потому что не очень много у нас осталось жилых домов и объектов религиозной и общественной направленности в Выборге. Конечно же, макет этот условный, но он дает общее представление о шведском Выборге. О том, что улиц-то не было. И вот таких кварталов не было. Дома лепились друг к другу, строили. Сначала дом каменный, затем строили скотный двор, потому что ну никак нельзя было без скотины обойтись. Затем колодец. Найдено очень много колодцев. Ну и надо сказать, что средневековый Выборг, конечно, это очень грязный город. Потому что посередине улицы вот такую канаву рыли и в нее туда все выбрасывали. Прекрасно вы знаете вот этот период. Дети не верят, что в те времена и не купались, и одежду практически не стирали, потому что она была как грубое солдатское сукно, которое очень долго сохнет. Дети не понимают этого, как можно не чистить зубы и не купаться. Да, в Выборге два раза из-за этого была чума. И от чумы умирали не только простые обитатели, но даже шведский король приехал и заразился и умер. Шведский период очень интересный. Я обожаю его. Я готова рассказывать часами, но у вас нет времени, к сожалению. Да, теперь давайте посмотрим на вот ту стену. Давайте. Здесь у нас выставлены символы нашего города. Конечно же, это буква W, которая означает Виборг, Святая крепость. Конечно же, это наш замок. Дальше добавляются три шведские короны. Вообще три короны. Это средневековый союз, Кальмарская уния, которые заключили между собой Дания, Норвегия, Швеция, чтобы противостоять остальной Европе. Городская стена, три зубца по количеству жителей. Ну и Петр I, придя сюда, предлагает слона, говоря о том, что Выборг очень значимый город для нас. Никому этот герб, конечно, не нравится, он не приживается. И в настоящее время наш герб – это такой фьюжн, это сплав старины и современности, и буква W – и Кальмарская уния, и часть городской стены, ну и ангелы охраняют наш город. Шведский период заканчивается с Петром I. Я должна сказать, что здесь все время были конфликты, войны, потому что с самого начала основания города наши с вами предки со стороны Москвы, Новгорода, Пскова все время приходили сюда, все время пытались завоевать Выборг. Иван Грозный здесь был, но только Петр I взял Выборг. История эта потрясающая. В марте по холоду, по морозу, по снегу со стороны Кронштадта выходит отряд солдат под руководством Федора Апраксина, главнокомандующего армией. Начинаются осадные действия, солдаты разбивают лагерь. Солдаты терпели лишения, потому что это холод, мороз, скоро заканчивается провизия. Вся эта ситуация продолжается, осадные действия идут. В мае, как только вскрывается лед, Петр I приводит сюда 250 кораблей. 250 кораблей. Некоторые из них он затапливает в самом начале пролива Трансунд, чтобы шведы не могли прийти на помощь. Некоторые из этих он использует как брандеры. Брандер – это пустой корабль, начинается взрывчаткой, закрепляется штурвал, как торпеда. Как торпеда взрывается. И начинаются осадные действия. Петр I с этих кораблей сгружает пушки. Идите сюда, давайте посмотрим на ядра. Прошу вас. Прошу вас. Это невероятно. Идите сюда, молодой человек. Оцените шестую часть ядра. Поворачивайтесь, пожалуйста, ко всем и скажите ваши ощущения.
3: Да, хороший вес, да.
2: Как-то вы скромно говорите об этом. Это абсолютно чугун. Внутри порох. То есть вот такими ядрами Петр I бомбит город. Ну и, понятное дело, никакой помощи не дождавшись, комендант крепости Магнус Шернстроле решает сдать Выборг. В июне 1710 года происходит красивая церемония. На серебряном блюде выносятся ключи от крепости Выборг. И Петр I не берет ключи. Он стоит среди солдат, а ключи принимает Федор Апраксин. И в этот момент мне очень нравится, потому что царь наш подчеркивал, что он-то солдат армии. А Федор Апраксин, вот он главнокомандующим. Кстати, о Федоре Апраксине. Единственный в России памятник установлен в Выборге напротив замка. Бюст такой вот по пояс стоит, Апраксин при полных регалиях, красивый очень, как раз напротив замка. Рядом же Петр на горе. На радостях Петр I пишет огромное количество писем. И одно из первых было его супруге Екатерине I. Текст письма знают все. Матка, здравствуй. Засим, сообщаем тебе, что выбор через букву «Х» взят, и крепкая подушка Санкт-Петербургу создана. Начинается российский период Выборга. Петр I приводит регулярную армию. Город пополняется православным населением. А до этого были шведы, финны и немцы, потому что богатые ганзейские корабли. Петровский период российский продолжается до Владимира Ильича Ленина, который приезжает сюда, живет здесь, в избе финского рабочего. Он готовит планы революции, совершает ее. Затем он подписывает декларацию о независимости Финляндии и дарит Выборг финнам. Дарит, дарит, дарит. Начинается финский период Выборга. Финский период продолжается всего 25 лет. Во Вторую мировую войну сюда заходят войска Красной армии. И все финское население уходит из города. Город становится российским. И начинается, собственно, уже российская история. Город был абсолютно пустой, разгромленный, разбомбленный. И тогда стали приглашать переселенцев. Люди приезжали сюда, восстанавливали город, фабрики, заводы. И вот с 1944 года мы имеем нашу российскую историю. Финны приезжают огромным в количестве. Они восстановили все кладбища, которые здесь есть. Потому что живы еще те люди, которые малыми детьми отсюда ушли. Таким образом, шведский период получается самый долгий. Он проходит 5 веков. И было бы неправильно с нашей стороны замалчивать этот период, потому что он интересен с исторической точки зрения. Да, это шведы, да, это... Но мы должны уважать историю и народы, другие народы. И тем более, что у нас в городе осталось очень много и домов, и башен, и часть городской стены. И когда вы будете гулять по старому Выборгу, обратите внимание, что некоторые старые дома стоят как-то боком. Криво. Это, конечно же, говорит о том, что это те времена, когда не было улиц, что только в 17 веке придумали улицы, кварталы. Старый город очарователен. И камни, и мостовые, и кафедральные соборы. Погуляйте, вы получите огромное удовольствие.
1: Это была Елена Пинская, сотрудник Центра Эрмитаж Выборг, экскурсовод-переводчик. Экспозиционное пространство совсем небольшое, но оно содержит огромное количество мелких предметов, которые могут нам подробно рассказать о древних жителях Выборга. Центр «Эрмитаж Выборг» открылся в 2010 году. Он расположен в здании художественного музея и художественной школы на бастионе Панцерлакс. Автор проекта, уроженец и ведущий архитектор Выборга Уна Вернер Улберг. Это здание построено в функциональном стиле и точно отвечает поставленным задачам. В левой части размещается художественный музей, а в правой – помещение школы. Сегодня такое разделение сохраняется, как это и было задумано автором проекта. Само здание принадлежит к так называемому «белому Выборгу» за белоснежный цвет стен. А вот жемчужиной белого Выборга является здание городской библиотеки – библиотека Алвара Аалто, возведение которой в 1933-35 годах вызвало настоящую сенсацию в архитектурном мире. Это шедевр функционализма, уникальный памятник архитектуры 20 века и настоящий библиотечный рай. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

0: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона протоиерей Владимир Хулаб, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии. Мы начинаем цикл бесед, посвященный истории христианского богослужения и, в частности, истории чинопоследования обручения и венчания, того христианского таинства, которым начинается христианский брак, начинается христианская семья, и в рамках которого и спрашивается, и посылается молодым брачующимся божественная благодать. Сегодняшнее византийское чинопоследование имеет довольно-таки развитую и сложную структуру. В нем присутствуют различные тексты, возникшие в самые разные периоды церковной истории. И в ходе нескольких наших бесед мы с вами посмотрим на то, как же возникло это чинопоследование, как заключался брак во времена Ветхого Завета, в эпоху Церкви Новозаветной, в Древней Церкви, в греко-римском мире, языческом мире, где распространялось молодое христианство, как отвечала Древняя Церковь на пастырские вопросы, связанные с браком, возникавшие в IV, V, VI веке, как формировалось чинопоследование обручения и венчания в византийских евхологиях, то есть основных богослужебных книгах Византийской империи, и, наконец, как оно приняло известные всем нам современные богослужебные формы. И в сегодняшней беседе я хотел бы начать с самого начала, со Священного Писания, с книг Ветхого Завета. Итак, если мы откроем Ветхий Завет и попытаемся найти здесь некую картину или некое описание заключения брака, эти поиски во многом будут тщетны. Ни одной книги в Ветхом Завете не существует, которая представляла бы собой просто учебник или требник или какой-то набор молитвенных текстов, связанный с этим процессом, с процессом заключения брака в ту еще дохристианскую ветхозаветную эпоху. Перед нами ряд историй о заключении брака, о них мы с вами сегодня будем подробнее говорить, в которых встречается ряд очень важных и интересных элементов, в дальнейшем определивших формирование, в том числе и христианского брачного чина, брачного чинопоследования. Но, наверное, наиболее такой яркой особенностью, неожиданной для нас особенностью является то, что в Ветхом Завете вообще нет понятия «брак» или понятия «заключать брак». Мы напрасно будем искать этот термин, и для обозначения отношений, семейных отношений, супружеских отношений между мужчиной и женщиной, в которые вот в эти отношения они вступают, чаще всего Священное Писание Ветхого Завета использует простую формулу. Такой-то мужчина является мужем такой-то женщины. Ну, или наоборот, такая-то женщина является женой такого-то мужчины. Интересно, что женатый мужчина в Ветхом Завете нередко обозначается термином «ваал», буквально господин, властитель. Этим же термином обозначается одно из божеств языческих в той среде, в которой жил народ израильский и против которого восстают ветхозаветные пророки. Но, тем не менее, вот этот термин «господин-властитель», он является таким техническим термином для описания внутрисемейных патриархальных отношений в рамках ветхозаветной семьи. Ну и для описания процесса заключения брака, соответственно, обычно используется формула «такой-то мужчина берет такую-то женщину в жены» или «вводит ее в свой дом». Или отец невесты отдает ее в жены такому-то человеку. Тем самым это такая основополагающая брачная терминология. Терминология еще не развитая. Мы увидим, что в более позднее время возникнут новые технические термины. Но, тем не менее, она отражает ветхозаветный взгляд на брак и семью. Это семья патриархальная. Мужчина является главой семьи. И, соответственно, мужчина отвечает за членов своей семьи, за жену, за детей и так далее. Соответственно, вот эта терминология выражает очень ясно эту основополагающую идею. Что касается историй о заключении брака, описанных в Ветхом Завете, то первая и, наверное, наиболее древняя, наиболее интересная история – это описание заключения брака Исаака и Ревекки. Она описана в 24 главе книги «Бытия». Текст, надеюсь, радиослушателям знакомый, поэтому читать, повторять я его не буду. Укажу лишь на некоторые богословские моменты и моменты обрядовые, моменты чинопоследования, которые мы затем нередко будем встречать и в христианских уже молитвах и чинопоследовании заключения брака. Прежде всего, брак в 24 главе книги «Бытия» рассматривается исключительно с точки зрения религиозного аспекта или как религиозный элемент истории спасения. Ну, напомню канву

на этапе подготовки даже к этому браку. Ну, Авраам, в частности, призывает своего раба следующими словами: «Клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку жены из дочери Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку». Тем самым клятва перед лицом Бога сразу же вводит вот это, на первый взгляд, профанное повествование о том, как молодому человеку ищут невесту, вводит в аспект истории спасения, поставляет это действие перед лицом Божьим. Авраам верит, что Бог Завета сам устроит этот брак, и мы читаем его следующие слова. «Господь Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда». Тем самым Авраам выражает свою веру в то, что Господь посредством ангела, сопровождающего раба, будет содействовать установлению этого союза, и тем самым этот союз рассматривается как уже изначально подлежащий благословению Божьему. Ну и будущая невеста рассматривается как, цитата, «та, которую ты, то есть Господь, назначил Иакову и милость для Авраама». Здесь мы видим идею о том, что невеста, имя которой еще неизвестно, она считается как бы предназначенной, предопределенной, ну, конечно, в таком не абсолютном, но относительном смысле, для Исаака, и тем самым каждая пара, каждый союз мужчины и женщины – включается в перспективу творческого действия Божьего, в перспективу божественного благословения. Мы видим, что после того, как раб, после сцены у колодца, когда Ревека дает напиться ему и его верблюдам, а именно это был знак, по которому раб Авраама должен был узнать невесту Исаака, он дает ей подарки. Очень важный элемент, который мы неоднократно будем встречать уже в более ритуализированном виде позже, в виде кольца или в виде каких-то брачных даров. В 22 стихе мы читаем: «Тогда человек тот, то есть раб Авраама, взял золотую серьгу и два запястья на руки ее, и спросил ее, и сказал: чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Тем самым вот этот подарок, брачный дар, он уже здесь, в этом самом раннем повествовании, является неотъемлемой частью процесса заключения брака. И одновременно вот этот процесс сопровождается молитвой. После этого раб коленопреклоненно читает следующую молитву: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Тем самым раб благодарит Бога, опять же, рассматривая все происходящее именно в этой перспективе верующего человека, глазами того человека, вся жизнь которого разворачивается перед лицом Божьим и должна происходить по его благословению. Затем уже в доме у родственников Ревеки и спрашивается их согласие. Ну, в то время человек не являлся индивидуумом в нашем сегодняшнем понимании этого слова, не просто молодой человек или девушка сами определяли своего партнера по брачному союзу, своего супруга или супругу. Роль семьи была намного большей, роль отца, роль родственников и так далее всегда была определяющей в той культуре, и мы неоднократно об этом еще будем говорить. Но, тем не менее, вот это согласие, формальное согласие родственников также включается в это повествование. Мы читаем, что Лаван и Вафуил, ее родственники, говорят: «От Господа пришло это дело», тем самым выражая ту же самую точку зрения, которую мы видели уже в словах Авраама: «Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою, возьми ее и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Ну и Авраам здесь передает еще раз подарки Ревеке и ее родственникам. После этого происходит совместная трапеза.
текст говорит: «И ели, и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали, когда же встали поутру, то он сказал: отпустите меня, и я пойду к господину моему». Эту трапезу мы также неоднократно будем встречать и в Древней Церкви, и в византийских евхологиях, поговорим об ее

0: остатках в нашем нынешнем чинопоследовании, но опять же характерно то, что она встречается уже в этом древнем тексте, одном из древнейших текстов Священного Писания Ветхого Завета. И, наконец, перед тем, как Ревека покинет отчий дом, произносится благословение родственников, благословение родителей. Священное Писание приводит нам следующий текст этого благословения. «И благословили Ревеку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Ну, с одной стороны, это благословение довольно-таки общее, оно, может быть, по форме далеко отстоит от других благословений и молитв Ветхого Завета, но, тем не менее, здесь и спрашиваются те блага для будущей жены и будущей матери, которые являлись основополагающими в менталитете ветхозаветного человека. Это многочадие, да родятся от тебя тысячи тысяч, и, соответственно, благоденствие, отсутствие врагов и так далее. И да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Ну и, наконец, когда Ревека прибывает в дом Исаака, мы видим, что она покрывается покрывалом. В 65 стихе мы читаем: «И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она садилась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по Саре, матери своей». Тем самым вот эта идея о том, что человек оставляет отца и матерь и прилепляется или присоединяется, соединяется со своей женой, которую мы видим эту идею в первых уже главах книги «Бытия», получает здесь свое конкретное выражение в лице Исаака и Ревеки. Ну и на первый взгляд, может быть, вот этот незначительный ритуал покрытия покрывалом и введения в дом мужа, я на них также акцентирую внимание, поскольку они, в том числе и в христианском чинопоследовании, более позднем, займут очень важное время, и именно с этими двумя моментами будет связан ряд особых благословений, молитвословий и символических ритуальных действий как на Востоке, так и на Западе. Вот в этом небольшом коротком описании, которое, как я уже сказал, не является именно описанием каким-то специальным заключения брака, тем не менее мы уже видим структуру, которая будет встречаться нам в дальнейшем в самых разных культурах, и в культуре иудейской первого века, то есть в той среде, где возникало христианство, и в структуре греко-римского общества, в котором христианство распространялось в Римской империи. Итак, эта структура, по сути дела, двухчастная. Две ступени, которые условно можно назвать обручением и, собственно, свадьбой, как они и будут уже впоследствии в христианской церкви называться. Итак, первая часть, подготовительная, скажем так, часть, она включает в себя выбор невесты, сватовство и передача брачных даров. После того, как в рамках вот этой части достигнуто соглашение о заключении брака, достигнуто соглашение между двумя семьями, выражено согласие невесты, выражено согласие родственников и так далее, во второй части, собственно, в свадьбе, собственно, в заключении брака, происходит как бы реализация всего того, о чем была достигнута договоренность. Совместная трапеза, благословение невесты родственниками, введение невесты в дом жениха – все это элементы, которые мы встречаем в данном отрывке, после чего Ревека становится уже супругой Исаака. Тем самым мы видим, что эти вроде бы внешние профанные светские элементы, здесь нет ни священника, здесь нет ни принесения какой-то особой специальной жертвы, тем не менее все они рассматриваются именно в сакральной перспективе, перспективе, которая определяет всю жизнь верующего человека Ветхого Завета. Договор между двумя семьями, передача даров, то есть как бы реализация вот этого соглашения на социально-правовом уровне, когда часть обладание, часть имущества одной семьи становится частью имущества другой семьи, тем самым они вступают в некие новые отношения, совместная трапеза, а трапеза в Ветхом Завете неоднократно видим, что это печать какого-то заключенного соглашения. Нередко в книге «Бытия» повествуется о том, что после достижения соглашения, как бы контрагенты, вот эти обе договаривающиеся стороны, они участвуют в совместной трапезе в качестве печати, в качестве знака договора. Ну и в Новом Завете мы видим, что именно в рамках трапезы Христос устанавливает таинство Евхаристии, таинство Нового Завета, Нового Завещания, Нового Договора между Христом, между Мессией и христианской церковью и в более широком виде между человечеством вообще. Все эти элементы, они в ветхозаветном сознании, которое не знает такого четкого и ясного деления на сферу сакрального и профанного, на сферу святого и мирского, все эти элементы, поскольку они включены в историю спасения, поскольку они призваны к тому, чтобы возникла семья, потомки, которые через очень-очень много поколений дадут миру Спасителя, дадут миру Мессию, то есть исполнят те чаяния, обетования, которыми жила Церковь Ветхозаветная, жило Ветхозаветное человечество, все это рассматривается как составные элементы брака, благословленного и утвержденного Богом. Ну и, соответственно, введение в шатер, введение в новый дом, видимым образом означает переход из-под власти отца, невесты из ее прежней семьи в новую семью, под власть, под покровительство мужа, тем самым меняется ее социальный статус, и вот этим переходом все окружающие получают известие о вот таком ее новом социальном, правовом и вместе с тем религиозном положении, поскольку семья, она и в Ветхом Завете, и в других дохристианских культурах, конечно, была таким изначальным местом богослужения, богослужения домашнего, освящающего всю жизнь семьи и все ее аспекты бытия. Итак, этот брак рассматривается в перспективе веры. Его основатель Яхве, Господь Бог Израилев, Бога неоднократно призывают в молитве все участники этого повествования, просят его о видимом знаке. Текст говорит о том, что Яхве назначил Ревеку Исаака, и хотя здесь нет никакого особенного чуда, какого-то сверхъестественного вмешательства Божьего, превышающего или изменяющего некие естественные законы, как это нередко встречается в других местах Ветхого Завета, это один из самых важных браков в истории спасения. Тем самым путем всех вот этих элементов это повествование пытается донести до нас одну очень важную мысль. Брак заключается Богом для людей, через людей, которые верны Ему, поэтому, соответственно, те народные, как бы культурные элементы той эпохи, которые связаны с заключением брака в совершенно светских ситуациях, они приобретают также совершенно новое измерение. Они, будучи включенными вот в эту перспективу истории спасения, становятся видимыми знаками благословения Божьего нового союза, союза между Исааком и Ревеккой. Еще один брак, заключение которого довольно-таки подробно описывается в Священном Писании, это брак Вооза и Руфи. Книга Руфи, также, надеюсь, хорошо известная нашим читателям, выражает в качестве основной идеи идею верности роду и обществу со стороны Руфи и Вооза. Ну, наверное, вы помните начало этой истории, когда Руфь, женщина из иного племени, не принадлежащая народу израильскому, выходит замуж за израильтина, ее муж умирает, и перед ней выбор – вернуться к своему народу, вернуться к моавитянам, либо остаться в Израиле. И она выбирает последний вариант, несмотря на то, что по крови она принадлежит другому народу, другому этносу. Она решает продолжать и завершить свою жизнь именно в рамках израильского народа, в рамках единобожия и в рамках вот этой монотеистической религии Ветхого Завета. Ну и, соответственно, если она остается в Израиле, встает вопрос о ее социальном статусе. Женщина, не имеющая мужа, в древности, в ту эпоху, она была, конечно, социально незащищенной. То есть, если сейчас, независимо от своего статуса, замужняя ли женщина, или она разведенная, или она одинокая, она может свободно работать, может искать ту работу, которая ей нравится, которую она может полноценно исполнять для того, чтобы содержать себя, содержать свою семью и так далее. В древности это было невозможно. женщина одинокая обычно не работала, системы социальных выплат, социальных пособий, каких-то гарантий не было, и поэтому заключение брака было единственным выходом или единственным решением вот этой проблемы. Ну и в Ветхом Завете был такой институт, он назывался институтом Левирата, когда родственник, брат или ближайший родственник умершего мужа брал ее в жены, чтобы, с одной стороны, восстановить потомство умершему родственнику. Считалось, что дети вот этого нового мужа с точки зрения ветхозаветного законодательства принадлежат как бы формально, с правовой точки зрения, умершему мужу, это его дети. И поэтому Руфь идет по тому же самому пути. Она желает заключить брак с Воозом, с одним из родственников своего умершего мужа. И вот Вооз называется в этом тексте избавителем Руфи. То есть он действительно избавляет ее от вот этой очень сложной социальной ситуации. Ну и женщина, по сути дела, вот такая одинокая, она должна была либо просить милостыню, либо, как описано в книге Руфи, собирать колоски на поле после жнецов, либо зарабатывать себе на жизнь, если у нее не было каких-то состоятельных ближайших родственников, какими-то другими способами, которых, по сути дела, было в то время очень и очень немного. В описании этого брака очень интересен и очень важен один момент, описанный в главе 4, в последней заключительной главе книги Руфи. Этот момент открытости, публичности и гласности. И вот здесь Вооз, он приходит к городским воротам, то есть к тому месту, где сидят старейшины, а старейшины — это, по сути дела, олицетворение, воплощение народа Божьего, который в лице этих особо избранных, особо почтенных людей тем самым как бы присутствует и объявляет о своем желании взять Руфь себе в жены. Он призывает старейшин в качестве свидетелей и тем самым берет в свидетели весь израильский народ. Ну, семья является новой общественной единицей, и поэтому совершенно логично, что ее создание проходит перед лицом в присутствии других членов сообщества, в частности, вот этих старейшин. И вот этот элемент открытости при заключении брака мы с вами также нередко будем встречать, и многие его позднейшие христианские элементы как раз служили тому, чтобы вот эту открытость обеспечить. Более того, церковь христианская и на Востоке, и на Западе неоднократно будет декларировать необходимость вот этой открытости, необходимость присутствия свидетелей при заключении брака, чтобы исключить какие-то канонические препятствия, какие-то моменты, которые делают заключение брака с точки зрения христианской церкви, ее этики, морали, канонического права, делают нелегитимными. То есть мы видим, что вот это торжественное объявление и оповещение является здесь центральным моментом. Вооз говорит старейшинам в качестве свидетелям о том, что «я хочу взять Руфь в жены», и они отвечают на это следующее. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде». «От того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». Тем самым мы видим, что старейшины сами называют себя свидетелями. Вот этот важный элемент, что при заключении брака должны быть обязательно свидетели. И они подтверждают и одобряют со стороны народа Божьего, со стороны народа израильского создание этой новой семьи, выражая свое подтверждение в форме благословения, в форме молитвы, прошения о том, чтобы Господь даровал благо, которые также являются традиционными для вот этого общества, подобно тому, как это мы видели в 24 главе книги «Бытия», для вот этой новой создающейся молодой семьи. И, наконец, вот это описание, этот библейский сюжет завершается таким хором иудейских женщин. «И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле, Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Ну, тем самым вот эта идея того, что и окружающий народ, не только старейшины, славословят Бога, благословляют Бога, поздравляют в виде таких радостных восклицаний и пожеланий, выражают вот это благопожелание новой создающейся семье. Все это также находит выражение в этом тексте. Основная идея которого, опять же, как я уже сказал, это открытость, наличие свидетелей при создании новой семьи. Тот элемент, который мы в дальнейшем неоднократно будем встречать. И, наконец, еще один библейский брак, описание которого мы встречаем в Священном Писании, это книга Тавита, книга, которая хотя и не входит в число канонических книг Ветхого Завета, но тем не менее включена в состав Священного Писания. И здесь описывается в 7 и 8 главах заключение брака Тавии и Сарры. Также это интересное повествование указывает нам на ряд элементов, то есть тех элементов, которые сопровождали заключение брака в ту эпоху. Ну, прежде всего, как и в описании заключения брака Исаака и Ревеки, мы видим, 7-8 глава книги Тавита определена идея о том, что брак – это брак от Бога. Ну, невеста Тавии называется в 6 главе «предназначенной от века». То есть как бы предназначенной и предопределенной еще до того, как она родилась, еще до того, как родился Тавия, она уже Богом в неком предвечном спасительном плане, в некой вот такой предвечной спасительной линии истории развития человечества, она рассматривается уже в качестве его потенциальной супруги. Мы видим, что Тавия выражает желание взять Сарру в жены. Ну и, соответственно, Рагуил, отец невесты, передает ему свою дочь со словами благословения. «Возьми ее теперь по праву, ты брат ее, и она твоя. Милосердный Бог да устроит вас наилучшим образом». Тем самым отец передает невесту жениху. Этот элемент тоже мы с вами в дальнейшем увидим, будет очень важен для христианского чинопоследования и в Древней Церкви, и затем в более позднее время. Ну и здесь подчеркивается личный аспект, соединяются два человека, невеста и жених, именно они создают новую семью, и благословение Божье завершает эту фразу. И в другом месте говорится о том, что она, то есть Сара, дается тебе по определению закона Моисея, и с небес избрана она, чтобы быть данной тебе. То есть здесь уже мы видим немножко другую перспективу. Этот брак заключается в рамках иудейского народа и тем самым в рамках основания вот этого иудейского народа, религиозного, правового, культурного, ритуального основания. Это закон Моисея. Тем самым завет с Моисеем вместе с божественной волей и составляют основу вот этого заключения брака. Тем самым вот такой неразделимый божественно-правовой комплекс, очевидный и само собой разумеющийся для ветхозаветного человека. Может быть, нам сейчас довольно-таки сложно рассматривать происходящие в нашей жизни события в такой перспективе. Мы привыкли делить нашу жизнь на сферу священного, сакрального и профанного, мирского. В древности сознание у людей, менталитет у людей был совершенно другой, поэтому все вот эти отдельные составляющие, и правовая, и божественная, и ритуальная, составляют здесь некое единое неразрывное единство, некий комплекс целостный. Далее следует обряд передачи руки невесты жениху, ее отцом, то есть отец берет руку невесты, передает ее, вкладывает ее в руку жениху. Этот элемент также мы будем встречать в христианском чинопоследовании со словами «Вот по закону Моисееву возьми ее и веди к отцу твоему». Далее заключается письменный брачный договор. Впервые мы в Священном Писании встречаем вот этот элемент, хотя в других культурах и в более поздней эпоху, в том числе и в христианской церкви, мы неоднократно будем видеть, что письменный брачный договор был важной, а иногда и неотъемлемой частью помолвки, в том числе и помолвки, которая могла заключаться в, собственно, храме. Рагуил, отец невесты, составляет и запечатывает вот этот договор в присутствии своей жены, то есть в присутствии свидетелей. В нем описывается, в числе прочего, размеры приданного. Рагуил говорит, что отдаст половину своего имения Тавии, мужу Сары, и, соответственно, мы увидим, что впоследствии брачный договор в самых разных культурах, и в культуре иудейской, и в культуре греко-римской, он включал в себя прежде всего вот какие-то финансовые договоренности между двумя семьями, ну, в частности, брачный договор, он выполнял очень важную социальную функцию защиты жены, защиты девушки, поскольку в случае расторжения брака именно в брачном договоре описывались какие-то условия того, какие социальные гарантии, какую денежную сумму она получит в случае расторжения брака. Женщина при прекращении брака оказывалась социально незащищенной, и, соответственно, брачный договор, он регулировал вот этот важный аспект человеческого бытия, служил своего рода социальной гарантией. Затем в 14 стихе описывается общая трапеза, и начали есть. И, наконец, мать вводит Сару в брачную опочивальню. И призвал Рагуил Едну, жену свою, и сказал ей: «Приготовь, сестра, другую спальню и введи ее». И сделала она, как он сказал, и ввела ее туда. Ну, вот этот вроде бы незначительный момент, незначительный обряд или жест, действие введения невесты в брачную опочивальню, я на нем тоже акцентирую внимание, поскольку мы увидим, что в некоторых христианских традициях, в частности в Испании, позднеантичное, раннего средневековья, возникнет специальное христианское чинопоследование брака, возникнет именно в качестве благословения брачной опочивальни. Ну и вот это благословение брачной опочивальни мы с вами увидим в Византии, поподробнее о нем позже будем говорить. Этот элемент мы видим уже в книге Тавита. И в брачной опочивальне читается следующая молитва. «Когда они остались в комнате вдвоем», это 8 глава, 4 стих, «Тавия встал с постели и сказал: „Встань, Сара, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас“. И начал Тавия говорить: „Благословен ты, Боже отцов наших, и благословенное имя Твое святое и славное вовеки. Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои. Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою жену его. От них произошел род человеческий, ты сказал: „Нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобному ему“. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею». Ну вот такая красивая молитва, развернутая довольно-таки по сравнению с теми молитвословиями, которые мы с вами видели до сих пор. И вполне возможно, что эта молитва была обычной молитвой при заключении брака в ту эпоху, и просто составитель, автор книги Тавита, ввел ее сюда для того, чтобы, ну, подчеркнуть вот такой драматизм ситуации. А как читатели, наверное, помнят, речь шла действительно о ситуации драматической, поскольку уже несколько мужей Сары до этого умирали, погибали, и Тавия, ее новый потенциальный супруг, он также, его положение, его жизнь находилась, ну, под вопросом и под серьезной угрозой. Тем самым, с одной стороны, мы видим, что это молитва только Тавии, то есть молитва только мужа, но, с другой стороны, в ней уже находятся очень важные моменты, которые мы затем будем видеть, встречать в том числе и в христианских молитвах чинопоследования заключения брака. Ну, прежде всего, это повествование о творении. Молитва возвращается мыслью к первой паре, к Адаме и Еве, к тому благословению, которое Господь даровал первым людям в раю, и, по сути дела, это благословение распространяется и на все остальные союзы брачные, не только христианские, но и вообще на все человеческие брачные союзы, поскольку брак в раю рассматривается Богом в качестве некоего положительного или идеального даже установления, благодаря которому человеческий род распространяется и умножается. И вторая важная мысль, которая выражается в этом тексте молитвенном, это взаимопомощь, это взаимная поддержка мужчины и женщины. Текст говорит нам о том, что брак заключается не для удовлетворения похоти, то есть не для каких-то сиюминутных радостей плоти и наслаждений, но действительно для взаимной поддержки, для того, чтобы люди вместе прожили жизнь и состарились, то есть достигли преклонного возраста перед лицом вот в этой перспективе благословения Божьего, в перспективе продолжения того же самого союза, который был установлен в раю, и благословения, которое было преподано Адаму и Еве. Тем самым мы видим, что в этой молитве формулируется та как бы литургическая, богослужебная молитвенная схема, которую мы неоднократно будем встречать в дальнейшем. Библейский анамнезис, то, как называют эту тему литургисты, то есть буквально воспоминание, некое воспоминание события священной истории, события священного писания, в частности, благословение Богу или воспоминание благословения Богом первой пары Адама и Евы, которое произошло в раю, и на основании вот этого базиса, библейского базиса, базиса божественного благословения, следует прошение о божественной помощи вот этому конкретному заключаемому браку. Тем самым каждый новый заключаемый брак рассматривается в той же самой цепочке непрерывного, единого и единственного благословения Божьего. То есть Господь не перестает творить, Господь не перестает благословлять человечество, Господь не отворачивается от людей, но как Он благословил тогда, также молящиеся, верующие Ветхого Завета просят благословить его тем же самым, таким же благословением и их вот этот новый заключаемый брак. И вот эту схему мы с вами неоднократно будем встречать и в христианских молитвах, в том числе и в молитвах нашего сегодняшнего чинопоследования. Ну, после того, как Тавия остался целым и невредимым, мы видим, что следует двухнедельный пир, повторение вот той частной трапезы, которая описывалась раньше. Ну и действительно, вот этот двухнедельный пир, он демонстрирует нам очень такой важный элемент. В Священном Писании неоднократно говорится о том, что свадебный пир длился целую неделю. То есть сейчас для нас это такой очень сложно представимый период времени, поскольку ритм жизни у нас сейчас совершенно другой, абсолютно другой, и недельный пир, недельное торжество при заключении брака никто практически себе ни из молодых, ни из гостей позволить не может. Но, тем не менее, в древности вот эта идея совместная радость, идея пира, на который приглашаются нередко не только родственники и друзья, но и все жители какого-то небольшого поселения, то есть общая радость, которая здесь царит, радость всех людей при создании новой семьи, радость о том, что Господь благословил этот союз, радость о том, что через эту семью продолжается благословение Божье. Вот эта идея для ветхозаветного человека, она была очень и очень важна. И мы с вами увидим, что брачный пир, молитвы брачного пира и в иудаизме, и в греко-римском мире, и в христианской церкви в IV веке будут таким важным богословским и литургическим элементом. Итак, из этих трех описаний заключения брака, которые мы кратко сегодня разобрали в Ветхом Завете, брак Исаака и Ревекки, брак Вооза и Руфи и брак Тавии и Сары, мы можем сделать общий вывод о том, что ветхозаветное время заключения брака представляла собой такой двухступенчатый процесс. Первую ступень, условно, ее можно назвать помолвкой, составляли договоренности между семьями, либо в виде письменного договора, либо в виде устного договора. Передача некоего дара, иногда с какими-то особыми словами, соединение рук молодых. И, собственно, уже второй момент, собственно, заключение брака. В него входили молитвословия, входила совместная трапеза, покрытие невесты брачным покрывалом и введение ее в брачную почивальню. То есть вот эти моменты, эти литургические элементы, которые мы можем увидеть в текстах библейских, а этим текстам несколько тысяч лет, мы увидим в дальнейшем, они станут основополагающими элементами для развития уже, собственно, христианского чинопоследования. Ну, о том, как формировалось христианское чинопоследование в греко-римской культурной среде, где жила и распространялась юная христианская церковь, мы поговорим с вами в ходе наших дальнейших бесед. Благодарю вас за внимание. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской православной духовной академии.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
2: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в неделю о Самарянине.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Други наши, вот уже и приполовился праздник Святой Пасхи и склонился теперь к своему отданию. А Церковь Христова, детоводительница наша ко спасению, снисходя к немощи ослабевших душ наших, снова зовет нас на источник живой воды к Слову Божию, кое только и может оживотворять нашу душу, дух и тело. Вот и сегодня, как всякое воскресенье, мы с вами заглядываем в неизмеримую бездонную глубину этого кладезя, чтобы каждому черпать из него по своей силе и возможности воду жизни. Мы слышали сегодня Святое Евангелие, повествующее о беседе Христа Спасителя с самарянкой Фатинией у древнего кладезя, ископанного в пустыне еще праотцем Иаковом. Нет необходимости повторять снова сюжет евангельского повествования. Но, вглядываясь умом в глубину случившегося у источника Иаковля события, мы с трепетом видим, что и по сей день, и в наше время продолжают действовать эти источники жизни. Сколько путников прошли сквозь пустыню и пересохшими губами приникали к источнику, чтобы идти дальше до следующего источника. Сколько раз в день возвращалась самарянина на кладезь сей, чтобы утолить потребность в воде свою и своих близких. Пил из него сам праотец Иаков, пили его дети и его скот, черпали из кладезя, поддерживая жизнь его потомки и потомки его потомков. Но он и тогда, и теперь не мог утолить постоянные жажды, приходящих к нему, ибо всяк пияй от воды сия в жажде цепаки, по слову Спасителя. Но это единственная встреча Христа и самарянки для жены грешницы и для всего мира оборачивается встречей с живым Богом, ибо здесь, у кладезя жизни временной, впервые забил для мира неведомый доселе источник жизни вечной. Здесь Христос впервые открывает собой новый неисчерпаемый кладезь живой воды, текущей в жизнь вечную. И не иссякнет источник сей, и не оскудеет, ибо не человеческим тщанием изрыт он, и ничто человеческое не может замутить его кристальной чистоты и отравить его живительных свойств. И источник этот на земле — Церковь Божия Святая, а живая вода его — это сила Божьей благодати, прощающая, просвещающая и освящающая всего человека, приникающего к Нему. И будем, други наши, говорить сегодня об этом главном, ведь впервые в этой встрече, в начале своего общественного служения, Христос исповедовал Себя открыто Мессией, Спасителем мира. «Ас есмь спас миру Христос». Христос, Бог и человек, пришел в мир взыскать и спасти погибшее. И первое семя евангельского слова он сеет среди народа, не принадлежавшего по своим верованиям ни к иудеям, хотя ожидавшим пришествия Мессии, ни к язычникам. Не пред злобствующими иудеями открывает себя Христос, а перед незнавшей истины, но незлобивую женщиной. Самаряне не знали истинного Бога, но вера их была живой, хотя и неумелый, и неосознанный. А вопрос, где и как поклоняться Богу, жил даже и в сердце простой женщины-самарянки. Иудеи и самаряне не общались друг с другом, живя в близком соседстве. Но для Христа Спасителя, для учения Его, дарованного земле, нет ни эллина, ни иудея, нет ни раба, ни свободного, но есть человек, к сердцу которого обращена его любовь. И любовь Христова так очевидна, что покоряет вопреки вековой вражде их племен. «Жена, веру ми и ми, яко грядет час, и ныне есть, егда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом истинную», получает она ответ Христа. «Отныне не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи, и не на горе Горизин, где собирались молиться самаряне, и не в Афинах, где стоял жертвенник неведомому Богу, но везде, где есть живое человеческое сердце, томящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога и поклонится Ему в духе и истине. И жажду Духа не утолит ни один из земных источников, но только живая вода проповеди учения Христова и вера в Него, как в Искупителя мира. И жена поверила. И тотчас вера ее стала источником воды живой и для других. Оставив все свои житейские попечения, забыв, почерпала свою нужду в воде, она понесла живое свидетельство явленного ей чуда в город, и жители его вышли к источнику живой воды, ко Христу. И тоже встретили живого Бога и уверовали, а жене говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, яко сей есть воистину спас мира Христос». Свидетельство же самарянки о Боге распростерлось в ней до святости. Она приняла мученическую кончину за свою проповедь Христа, быв брошенной в колодец. А спас миру Христос и вчера, и днесь, и вовеки той же. Но почему этот древний по времени источник жизни многими теперь остается забытый, а многими и отвергается? И слова Спасителя «Я есть путь и истина и жизнь» остаются неуслышанными, непонятыми, непринятыми. Христос и это объяснил в свое время иудеям. И его объяснение действенно во все времена. Они не могли веровать, потому что он истину говорил им. Но ложь обратилась для них в плоть и кровь их и сделала истину несовместимую с ними, несовместимую для них. Ложь. Не она ли и есть теперь для нас та страшная болезнь, что ставит нынешний мир на грань катастрофы? Не ложь ли вытесняет истину из жизни? И вокруг кладези жизни Церкви Божьей плодит многочисленные секты, ереси и разделения. И несоответствие слова и дела порождения все той же лжи убивает дух жизни в нас. Други наши, совсем не случайно сегодня встал вопрос о страшной болезни в человеке, о духе лжи, овладевшем им, отец которому – дьявол. Истинные же поклонницы поклонятся Отцу Духом и истинную. Истинные поклонницы поклоняются истине. Мы можем быть плохи, мы можем быть много грешнее жены самарянки, но мы не можем быть лживы, не должны быть лживы. Бог силен спасти каждого человека, но Он бессилен перед нашей ложью. Когда мы опутываем себя ею, лжем перед собой, перед людьми, лжем пред Богом, Христос может спасти кающегося грешника, но не может помочь мнимому праведнику, каким мы любим представлять себя. И вот теперь, когда бессильные духовные жажды люди, больные и отравленные мутью ядовитых безбожных учений, современные самаряне-язычники ищут истинную воду жизни, чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабевшее тело, каждому надо найти в себе правдивость и силу увидеть себя без прикрас и лжи. Видеть только, что Господь, истина, правда и жизнь, сможет откликнуться на нашу горькую правду и научить нас поклоняться Ему в духе и истине. Жажда истины. Вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно самарянке, встретить в жизни живого Бога. И истина непостижимой святости Божией и Его милосердия поразит сердце наше, и в свете этой истины мы увидим и истину своего падения, истину своей греховности, и живое чувство горя приведет нас к источнику живой воды, и Божья благодать своей живительной силой восстановит нас от падения, доставит духовную свободу уму, освободит от оков греха. Други наши, мы живем ныне в такое уплотненное время, когда опыт духовного прозябания и возрастания в жизни человека совершается зримо, не растягиваясь на десятилетия. Но вот здесь, сейчас, оно, это прозябание, совершается с нами. Человек был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Сколько таких живых мертвецов пришли ныне с распутья жизни в церковь, вводимой единственным чувством – жаждой истины. И Господь творит чудо, выставляя мертвых к жизни. Вслед за жаждой истины, скоро, очень скоро, начинает в жаждущем появляться и познание истины, ибо Господь открывает себя жаждущему. Истина – это и есть сам Господь. «Ас есмь путь и истина и жизнь», – говорит он о себе в Священном Писании. И сила Божия неминуемо является вместе с Богом в нашу жизнь в таинствах Церкви, становясь в нас источником живой воды, текущей в жизнь вечную. Истина – это есть и Слово Божие, живое, всегда действенное, ведущее жаждущего путника по пути жизни. «Слово Твое есть истина», – свидетельствует Писание. Истина – это и Дух истины, Дух Святой, Дух Божий от Отца исходящий, Сыном же являемый. Дух Святой наставит нас на всякую правду. Вот три живоносные струи одного источника, источника жизни Духа. Но лишь вера во Христа дарует познание этой живоносной истины. А вот и еще последнее условие, без которого завянет росток ожившего Духа. Надо нам жить истиной каждую минуту. Надо ощущать свою жизнь постоянно в присутствии живого Бога. Вот Он здесь, со мной. Он видит мои поступки. Он предвосхищает чувства моего сердца. Он зрит движение моего ума. Господь мой и Бог мой, мой Господь. И неужели нас не убеждает везде присутствие Божьим тот очевидный факт, который история являет нам ныне? Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, свидетельствует Святое Писание. Сотворенное во мраке ночи обнародовано днем. Погребенное временем, 70-летняя новейшая история России, восстала очевидностью ныне содеянного. Тайна явилась, когда его не ждали, когда о нем забыли, явилась и объявила истину, и свет истины во тьме светится, и тьма его не объят. И истина Божия показала нам теперь в сонме святых, некогда поруганных и уничиженных, и оболганных, являя миру их правду. И тьма поглотила тех, кто восставал на истину, и память их погибла. Хочу привести вам еще один пример из жизни прошлого столетия, на первый взгляд и незначительный, но очень ярко показывающий, что значит и как ходить в жизни пред Богом. Барин, увлеченный молодостью, свежестью юной горничной, не добившись уговорами склонить ее к преступному деянию, решил использовать для этого свою силу и власть. И в момент, когда голубка была уже во власти этого коршуна, и неоткуда было ждать помощи, взор девушки упал на образ Спасителя, и сердце ее затрепетало к Богу, она воскликнула: «Барин, а он ведь смотрит!» И чудо! Преступные руки разжались и отпустили жертву, и покаянные слезы полились из глаз, не знавших слез. У многих наших современников этот пример вызовет усмешку. Но, дорогие мои, а Бог-то ведь смотрит и на нас. И живой Бог ждет и нашего живого обращения к Нему. Но дар Божий, чудесная свобода человеческая, всегда ставит нас перед выбором. Через все события, все горести и радости идти или не идти к Божьей правде и любви, которой нет конца. Господь всегда с нами. Но мы-то не всегда идем к Богу. Вот почему всегда остается для нас реальная опасность, быв у колодезя жизни, остаться мертвыми, и у живой воды жаждущими, и у благодати без благодати. И нет, дорогие мои, для Бога почтения и жизни в Боге ни особого времени, ни особых обстоятельств, но всегда и во всем подлинная жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении озаряла светом правды каждый миг жизни. Насыщайтесь же, други наши, водою жизни. Подойдите ко Христу, источнику ее, подойдите в духе и истине. И источники живой воды потекут и через вас к тем, кто еще не нашел живительного источника и истоевает жаждой в пустыне жизни. И словами архиепископа Херсонского Димитрия завершу я сегодняшнее наше хождение на источник живой воды, чтобы его боговдохновенные слова напечатлелись на скрижалях сердец ваших, став действительным руководством к жизни в духе и истине. Кто молится Богу духом? Тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всей душою и сердцем. То, ограждая себе знаменем креста Господня, взирает духом на самого распятого на кресте. Кто, преклоняя голову свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою. Кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руцы Божии в глубочайшем смирении и сокрушении сердца с полной преданностью воли Божией. Кто молится Богу истинною, тот, у кого душа и сердце оживлены верой и любовью, оживлены мыслями, чувствами, надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы святых. Кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма. Кто, служа Богу участием в богослужении церковном, служит Ему и самою жизнью, и делами своими. Кто, прося у Бога хлеба насущного, сам разделяет его с другими неимущими и тем более не отнимает его у других. Кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам прощает от всего сердца всякому согрешающему пред Ним. Кто, молясь об избавлении от искушений и наветов лукавого, и сам не поставляет брату своему поводов к притыканию и соблазну. Кто, произнося в молитве священнейшие слова «Да будет воля Твоя», искренне готов исполнить и претерпеть все, что повелевает сия святейшая воля. Претерпеть все по воле Божией и во славу Пресвятого имени Его до креста, до смерти. Таковых-то ищет Отец Бог, поклоняющихся Ему. Господи, жаждущую душу мою благочестия напой водами, воистину воскресе Христос. Аминь.
1: Слово в неделю о самарянине архимандрита Иоанна Крестьянкина читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В 2026 году в издательстве «Азбука» вышла книга «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Предлагаю вашему вниманию репортаж, который познакомит с презентацией этой книги, рассказывает редактор-составитель Юлия Волохова.
1: Он видит арест и гибель первых своих друзей, которые были близки ему. Он видит, как в жерновах репрессии, да, погибает его. Он тогда не знает еще, да, что был расстрелян его дядя, у которого он в детстве очень много лет провел вместе со своей матерью. На его глазах, да, была арестована его двоюродная сестра, которая провела в лагерях несколько лет до конца 30-х годов. В 39-м году она была освобождена, жила за 101-м километром, да, была ограничена в правах. Все это Гроссман увидел, и мы видим вот этот сложный путь взросления. А потом приходит война. Да, и Гроссман в качестве военного корреспондента «Красной звезды» вместе с советской армией шаг за шагом проходит все, он становится свидетелем самых главных военных сражений Великой Отечественной войны, и он с советскими войсками доходит до Берлина. Все это время он пишет военные блокноты, делает записки, он пишет очерки, их публикует, и мы видим, как человека меняет опыт войны. В этот блок писем включено очень много писем военного периода. Да, прежде переписка Гроссмана с отцом была основным, как бы, источником, который позволял реконструировать, да, вот события этого периода. Теперь у нас есть гораздо больше документов, которые говорят о том, как Гроссман переживает, проживает войну. Важно, что эта коллекция охватывает более 25 лет жизни писателя, и она содержит много ранее неизвестной, малоизвестной информации о жизни Гроссмана, о его семье и о его ближайшем окружении. Ну, например, письма 50-х-60-х годов подтверждают тесную дружбу Гроссмана с Семеном Рипкиным, но также из этой переписки мы узнаем, что ему были близки многие другие люди, о которых крайне мало говорили прежде. Письма Гроссмана к Екатерине Заболоцкой, о существовании которых до недавнего времени не было известно ничего, да, только несколько человек знали о существовании этих писем. Материалы из личного архива Екатерины Заболоцкой хранились у ее невестки. Екатерина Заболоцкая – это последняя любовь Гроссмана. Гроссман крайне мало говорит о самом себе. Он очень озабочен своим собеседником, он уделяет очень много внимания своему адресату. А вот письма Гроссмана к Заболоцкой, они отличаются от всех других, потому что в них Гроссман очень много говорит о себе, о своих переживаниях, о своих терзаниях, о самом себе. Один из самых важных, да, сюжетов – это то, что он сообщает Заболоцкой о своей работе над романом «Жизнь и судьба», и затем о своих переживаниях после того, как он отдал рукопись романа в редакцию журнала, после которого в течение долгих месяцев он ожидал, он находился в мучительном ожидании, в непонимании о том, будет ли этот роман опубликован. И в конце концов, да, как многим из вас известно, эта история закончилась. В русской литературе, мне кажется, не было подобного сюжета. То есть мы знаем истории, когда арестовывали писателей, а эта история, когда был арестован роман. Мы видим, да, что происходит внутри Гроссмана, как он это переживает. И в этой коллекции, да, на обложке этой книги вы видите сухие ветки. Екатерина Заболоцкая, да, сохранила перед тем, как отдавать роман в редакцию, Гроссман собрал букет веток и отдал их Заболоцкой со словами, что он хотел бы, чтобы она их сохранила. Когда я увидела эти ветки, я подумала, что это удивительный библейский, абсолютно какой-то универсальный сюжет, который позволяет понять, что когда он нес эту рукопись, он это делал не из каких-то прагматических соображений. Да, он это делал, потому что он не мог этого не сделать, и он это делал для будущего. Да, понимая, что вслед за этим Его ожидают страдания, да, он будет страдать. Это такой для него крестный путь, который он должен пройти, потому что он не пройти его не может. Эти письма, очень многие из них написаны из Армении во время путешествия Гроссмана. Вскоре после ареста Романа он едет в поездку в Армению, где занимается литературной обработкой подстрочного перевода с армянского языка Романа Радченко-Чара «Дети большого дома». Он соглашается на эту работу.

0: В ней впервые вы можете увидеть многие фотографии, которые прежде не публиковались. Они хранятся в семейном архиве. Некоторые из них были обнаружены на фотопленках, которые не были проявлены. Одна из самых моих любимых фотографий – это фотография спящего Гроссмана в «Березках». Когда эта пленка была найдена, и я ее отдала проявлять, мне отдали черные кадры. И на компьютере, я когда открыла, я подумала, боже, какая бессмысленная работа была проведена. А потом я стала настраивать яркость, контрастность, и эта фотография просто из какого-то небытия проявилась. Гроссмана, который в покое лежит, спит на раскладушке на своей даче среди берез. И вот такие, например, уникальные кадры тоже включены в эту книгу. А самые последние фотографии, которые тоже прежде не были доступные. Это последняя весна Гроссмана, самые последние сохранившиеся его фотографии во дворе дома на Беговой.
1: Редакторы и составители книги предложили высказаться людям, им близким, оказавшим на них влияние, которые и стали первыми ее читателями. Говорит учитель, преподаватель русской литературы Елена Исаковна Викторова.
2: Когда мы начинаем читать эти письма, мы знаем, что вообще-то вот этот мальчик, который оправдывается перед батькой, как он его называет порой, за то, что не сдает зачет, за то, что оттягивает сдачу зачета, что так потратил деньги, которые отец прислал, или эдак, что столько выпил или не столько выпил, что вообще-то он потом напишет жизнь и судьбу. А еще он напишет «Все течет». Те книги, про которые он сам говорит, и принципы вот тут абсолютно четко заявлены им, когда он говорит, что тут искусство вообще-то ни при чем. И что есть такой категорический императив, что здесь искусство, когда мы говорим о войне, когда мы говорим о том, что пережила эта страна, за, ну, при Гроссмане не 70 лет, а при нас с вами 70 лет, что тут искусство ни при чем. Вот все то, что проходит лейтмотивом через роман «Жизнь и судьба», вот эти два чувства, два явления, две важнейшие составляющие человеческой жизни – свобода и человечность, или та бессмысленная доброта, которая выше справедливости и выше всего на свете. Потому что здесь, в этих письмах, да, частная жизнь человека, то, что Толстой говорил, настоящая жизнь людей с их заботами любви, здоровья, службы, дружбы. Да, и вот здесь это все есть. И совершенно потрясающее, мне кажется, название у книги «Обо мне не беспокойся», потому что именно забота о тех, кому он пишет, ну, все время становится каким-то таким основным содержанием. Вот это первая часть книги, письма к отцу. На самом деле, мне кажется, наиболее, между прочим, интересными. Даже как-то странным образом напоминают капитанскую дочку, да, потому что вначале вот такой вот Петруш-недоросль, который приклеивает, да, эту самую мочалку к мысу Доброй Надежды, да, и мечтает, конечно, служить в Петербурге, чтобы пить и гулять, а вовсе не в этой Белогорской крепости. И с самого начала этого Петруши Гринева, у этого мальчика еще Васи, да, его еще никто не называет Василием Семеновичем, те же мотивы, те же желания, и на самом деле тоже абсолютно бесконечное уважение и доверие к отцу. Это отношение вообще-то сына и отца, отца и сына, которые проходят через весь этот корпус писем. И вот как капитанской дочке, да, там другой хронотоп, естественно, вот как предельно сжато это время, этот пугачевский, так сказать, год, когда Петруша Гринев из этого мальчика, который переводит в ежовых рукавицах, объясняет, что перевести надо как поласковее, до того не мальчика, но мужа, который после того, как стоял под виселицей, помните, пугачевские ребята ему уже петлю на шею накидывали со словами «небось, барин». И через несколько часов после этого его устами Пушкин говорит о том, что есть мужество и мужество. Да? И вот об этом ведь и в «Жизни и судьбе» тоже, о том, что

0: есть мужество и мужество. Мужество во время Сталинградской битвы перед лицом врага и мужество, когда нельзя, и когда так страшно, и когда человек подписывает письмо, которое подписывать нельзя. И это в уставе Петруши Гринева сказано, что то, на что я был готов, на площади, да, в первом полунегодовании, в глазах всего народа теперь казалось мне дерзостью непростительной. И все-таки Петруша-то Гринев преодолевает. И, наконец, как он пишет, чувство, не помню, долга, забыл какое слово, преобладал во мне над слабостью человеческой. И он говорит: «Пугачеву тебе служить не могу». И именно в уста этого мальчика, который когда-то казался таким Митрофаном, именно в его уста Пушкин вкладывает фразу, ну, фразу века, да, фразу, которая на несколько веков работает. «Не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». И вот это «не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный», и вот это война глазами человека, в первую очередь человека, человека теряющего, человека любящего, человека страдающего. Это как пушкинское «не дай бог», да? Это с той же силой, с той же мощью сказано. И то человеческое, что есть в этих письмах, да, вот это заботы жизни, царской службы, и первой разгульной дружбы, и какие камушки ты там нашла еще в этой листьей бухте, да, вот эти, про эти камушки, вся эта много писем к Ольге Михайловне и ее подробнейшие отчеты, какие камушки она нашла, и как здоровье собаки Джина, который оставлен в Москве во время войны, да, и на фоне этого вот эти трагедии, да, гибель сына Ольги Михайловны Миши. И то, что становится, опять же, ну, главным, может быть, событием романа «Жизнь и судьба», главным событием жизни Гроссмана – гибель матери. И завершается вот это вот этим письмом отца, в котором, да, как вот Юля сказала, вот столь такая трагедия жизни, да, такая и любовь, и покаяние, конечно, да, и, конечно, вот это покаяние, это я, пишет он, виноват в том, что мы расстались, это из-за меня, это я любил ее всю жизнь, это я хотел бы умереть рядом с ней. И это покаяние, конечно, это он кается. Как покаянием, собственно говоря, оказывается весь роман «Жизнь и судьба». И он, собственно, с этого и начинается, да, когда Людмила отъедет к умирающему сыну Толе, да, и вспоминает, сколько, ну, всего злого она в жизни, кому она не улыбнулась, про кого она не подумала, кого она осудила, кому она не подала. Как она обидела мать, как она обидела того, другого. Она вспоминает все, что она сделала дурного. А потом сразу будет письмо матери, ну, которое играет в книге, может быть, главную роль. Письмо матери из гетто, которое она пишет Виктору Штруму. Окончается роман тем, что он подписывает письмо, которое не надо подписывать, в котором отрицаются гнусные инсинуации Запада по поводу того, что в Советском Союзе проводятся репрессии. И когда он это все-таки делает, потом вот этот внутренний крик «мама, мама». И таким покаянием будет, и все течет, собственно говоря. И вот там, как пишет Ольга Розенблюм в своей статье, которая называется «Что такое моральная зависимость от государства», «Четыре Каина». Конечно, государство, государственная власть, советская власть поступила гениально с романом Гроссмана «Жизнь и судьба». Да? Никто не мог ждать такого. Арестован не человек, арестован роман. Арестован роман, а человек, а человек, ну, а человек, ладно, он все равно от рака умрет скоро. Государство, конечно, считало, что оно победило. И оно во многом победило. Роман «Жизнь и судьба» должен был остаться. Роман «Жизнь и судьба» должен был войти в самиздат. И именно тогда, в 60-е годы, он должен был быть прочитан, пусть узким кругом тех читающих людей, которые читали самиздат. И он тогда не был прочитан. Он не просто не был прочитан, но его правда считали исчезнувшим романом. И еще Наталья Роскина в 80-м году в своих воспоминаниях о Гроссмане пишет о трагедии этого романа, который пропал. И ровно в 80-м году он уже там будет издаваться в Лозанне, потому что все-таки в 70-е Войнович его передал, а Сахаров, по-моему, фотографировал его на пленке. Но этот роман должен был появиться у нас не в 80-е годы, не в 88-м году, и не утонуть среди всего опубликованного. Он должен был звучать в 60-е годы. И вот этой коварной, подлой хитростью украсть роман и показать, а автор-то он благополучен, а чего мы даже его сборничек напечатаем. Ну да, ему не нравится переводить, понимаешь, и работать с подсрочником. Но смотрите, он же сидит в доме отдыха, его очень вкусно кормят. Он не мылит петлю в Елабуге, он не сходит с ума в Сочане. С ним все так по-хорошему. И вот это по-хорошему как будто бы душит и убивает роман. Но роман останется. Он все равно дописывает, все течет, в котором, на мой вкус, происходит такой окончательный расчет со всей этой государственной тоталитарной системой. Окончательный расчет. Он его производит в начале 60-х годов, когда еще мысли про, там, не знаю, ленинские, как это, нормы, или как это говорилось, я забыла слово, иллюзии. Никаких ленинских норм. Нам абсолютно безразлично, пишет Гроссман. И я помню, как это произвело впечатление на меня в начале 70-х годов, что вообще-то неважно, там говорит он «здравствуйте», и «доброе утро», или там чистит зубы по утрам или нет, и все его эти добренькие качества, про которые так много писали, а важно, что он сделал в этой стране. Как Пушкин говорил, простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. Нет, не взял Париж, нет, не основал лицей. И неправое гонение мы никому не простим.
1: Говорит культуролог, переводчик, библеист Анна Ильинична Шмайна-Великанова.
2: Я помню Юлю, только начинающую эту работу. Я помню Юлин диплом, потрясающее открытие, которое она сделала. И как, так сказать, апофеоз всего этого, Юля рассказывает во время дипломной речи о том, что первое, что сделал Гроссман, придя с Красной армией в Берлин, это пошел в магазин книжный и купил «Зайнунцайт» Хайдеггера. И в этот момент из комиссии раздается крик нашего коллеги-специалиста по философии религии. Это другой Гроссман. Гроссман не мог читать Хайдеггера по-немецки. Вот я бы сказала, что Юля открыла нам другого Гроссмана. Она открыла нам в этих чрезвычайно простых, на первый взгляд, да, и которые он сам, вот как сказала Елена Исаковна, не хотел считать искусством, текстах, глубокий символизм, ключи к, казалось бы, простому, а на самом деле таинственным смыслам, о которых мы не подозревали. Ну и, конечно, все слышали, но еще я хотела бы сказать, что мне кажется, что сделанное Еленой Исаковной сопоставление Гроссмана не с автором, а с героем «Капитанской дочки» объясняет нам бесконечно много в этих книгах и, в первую очередь, конечно, в книге «Переписки». Да, это как бы письма Петра Гринева к Марье Ивановне. И как читатель, прочтя как бы бегло эту большую книгу, я могу сказать, что это неинтересные письма. Что в них прежде всего бросается в глаза читателю? Толпа людей. Это пишет, ну, как бы мать из деревни сыну в армию. Такая замечательная женщина из библиотеки иностранной литературы показала мне письмо своей соседки, когда она жила на Дальнем Севере. И там значилось: «А у нас новостей мало. Берию разоблачили, и у Моисеевны медвежонок убежал». Вот это примерно оно. Вот вы открываете, положим, что вы не читали аппарата, не знаете этой гигантской работы. Что вы видите? Что случилось с Кларой, ближе неизвестной? Как болеет Феня, ближе неизвестная? Толпа никому неведомого народу идет на вас. И что вы видите? Что о них сообщаются такие ценные подробности? Кто из них болен? Кто здоров? Кто проходит обучение? А у кого муж ушел? И все это заставляет человека думать примерно: а мне какое дело? Я вовсе это говорю не в укор, а я говорю о первом впечатлении. Да, вы берете письмо великого писателя. С кем вы его сопоставляете? Ну, например, Марина Ивановна пишет. «Проза жизни», — пишет она своему корреспонденту. Что вы имеете в виду и что имеет в виду Толстой, в смысле Алексей Николаевич? Это вы так говорите. «Проза жизни», я никогда ее не видела, ни кончика хвоста ее, потому что кругом беды, боги, духи, потому что все на вертящемся шаре, внутри которого огонь. И вы понимаете, да, вас трясет, когда вы читаете это письмо. Или, допустим, вы читаете письмо Пастернака к Стивену Спендеру. А я, говорит он, вижу всю действительность, как колебания волн при прохождении какого-то невещественного занавеса. Или я считаю, что царство письма, реализм, это отображение таинства Евхаристии в слове. Да, вот это гений говорит с вами со страниц своего частного письма. А тут что? Федя заболел, а Миша плохо написал контрольную. И постепенно, всматриваясь, вы поражаетесь тому, во-первых, какое количество этих людей, скольких людей он любит, помнит, заботится о них. В письмах, да, опять же, вспомним письма Пастернака. Борис Леонидович героически, или даже можно сильнее сказать, как святой, заботился о десятках людей, как писал Богатырев. Когда я сидел в лагере, мне писали два человека, мать и Пастернак. Но если вы возьмете сами эти письма, от силы трех людей он упомянет, или никого, кроме себя. И правильно как бы делает с точки зрения художественной, потому что именно он нам интересен, а не Клара. Но складывается исключительно впечатляющая картина этой личности. Это человек, который себе не интересен. Великий писатель, который себе совершенно не важен, который не пишет, что ему пришло в голову, как он пережил это дуновение ветра, что он видел во сне. Очаровательный юмор, почти незаметный по своей необыкновенной скромности. Такой английский, что видишь, прямо как он с серьезным лицом это говорит. Нисколько он не красуется, не блещет остроумием, а чуть-чуть хочет повеселить адресата. О самом важном пишет очень кратко. «Работа продолжается. Новостей у меня нет». Это новости о романе, отданном в редакцию. Самым близким людям он пишет просто, что новостей нет. Не потому, что боится написать, а потому, что это его. Это не важно. При этом, конечно, я бы сказала, что немаловажно, что он очень трезво понимает, что их читают. Не те, кому следует. В частности, об Пастернаке сообщается как о муже Зинаиды Николаевны. Новости он пишет жене. И постепенно из этого чтения, у меня во всяком случае, складывается впечатление, что мы читаем письма праведника. Мы читаем письма человека, который живет вообще не для себя. Он только служит другим людям. Когда мы складываем все это количество заботы обо всех этих неизвестных родственниках, друзьях, домработницах и глубочайший интерес к состоянию их здоровья, к тому, взяла ли ты с собой зонтик, мы видим, что, в общем, это человек праведный. прозрачной для себя. И в этом есть некоторая тайна, потому что писатель не может быть для себя прозрачен. Писатель должен вникать в некий внутренний мир. Он не вникает в свой внутренний мир. И возникает противоречие, о котором, собственно, я и думаю. Несомненно, что ему чрезвычайно важен роман, важны и очерки, и небольшие рассказы, их публикация. А о романе он даже составил дневник прохождения рукописи. Он соглашается на унизительную самоцензуру. Он соглашается на редактуру всяких подонков, которые корежат его роман, чтобы это дошло до читателя. Значит, ему это очень важно. А что важно человеку, который сам себе не важен, как писателю? И вот, когда я об этом думаю, мне приходит в голову потрясающий текст «Памяти восстания», потому что там появляется герой и автор рядом с этим героем, у которого есть определение – это свидетель. Свидетель должен свидетельствовать. Это для него важнее всего. И ему не важен он. И одновременно больше всего на свете важно дойти и свидетельствовать. Я думаю, многим пришлось видеть документальный фильм о процессе Эйхмана. Самое ужасное, его деталь находится за кадрами. Это то, что многие, не один, не два человека, многие покончили с собой после процесса. Они свидетельствовали, они не стали бы жить. После того, что они перенесли, после того, как они видели, как на их глазах убили их детей, например. Но они должны были жить, чтобы свидетельствовать. Их жизнь была равна свидетельству. И вот, читая эти письма, я думаю о том, что его творчество Гроссмана равно было свидетельству.
1: Сегодня наша программа была посвящена первой значительной публикации эпистолярного наследия писателя Василия Семеновича Гроссмана. Книга вышла в издательстве «Азбука» под названием «Обо мне не беспокойся» из переписки Василия Гроссмана. Большинство писем печатаются впервые. Книга составлена Юлией Волоховой и Анной Красниковой, специалистами по биографии и творчеству Гроссмана. Она включает письма к отцу, переписку с Ольгой Губер и Екатериной Заболоцкой. Эти три корреспондента входили в число самых близких людей Василия Гроссмана. Мы видим, как происходит становление Гроссмана-писателя, как пеняет его война, как он создает свои военные романы и какие препоны встречает на пути к их изданию, и как тяжело проживает свои последние годы. Репортаж о презентации книги подготовила Марина Лобанова.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Десятого мая – День памяти Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

«Перечитывая заново». Сегодня в нашей программе прозвучат фрагменты статьи Виталия Каплана, посвященные роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».

Виталий Каплан, «Господа Головлёвы». Версия прочтения одного из самых жестких русских романов. Я люблю перечитывать классику, читанную когда-то очень давно, в детстве или в юности. Среди недавно перечитанного – роман Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Он не входит в школьную программу, но раньше, в 70-е и 80-е годы прошлого века, его вносили в рекомендательные списки внеклассного чтения. Мне, старшекласснику, он тогда показался невероятно скучным. Пробежал я его по диагонали, забыл мгновенно и почти 40 лет не вспоминал. А сейчас вот перечитал и вижу, что это мощнейшая проза, что психологической и духовной глубины в «Господах Головлёвых» ничуть не меньше, чем у Гоголя и Достоевского. Мне даже показалось, что здесь, у Салтыкова-Щедрина, звучит явная перекличка с обоими столпами. Делясь своими впечатлениями с коллегами, я обронил фразу «Не ту книгу мертвыми душами назвали». Ниже постараюсь объяснить, почему. Напомню только, что я не пытаюсь подменить собой школьного учителя литературы, не даю литературоведческий анализ, я просто делюсь своими субъективными впечатлениями и ассоциациями. Тем, кто хотел бы основательно ознакомиться с жизнью и творчеством Салтыкова-Щедрина, можно лишь посоветовать серьезную литературу. Поскольку роман, прямо скажем, на мой взгляд, мало кто читал, а читавшие успели забыть, я напомню, о чем там вообще речь. Действие разворачивается на закате эпохи крепостного права и в первые годы после его отмены. Помещица Арина Петровна Головлёва, властная, энергичная и практичная, помыкает своими домашними, мужем и детьми. Сейчас бы ее назвали «бизнес-вумен» или «эффективным менеджером». Управляя имением вместо бездарного и ничтожного супруга, она сколотила огромное состояние. У Арины Петровны четверо детей, всех она тиранила, и у всех судьба сложилась трагически. Дочь Анна против материнской воли выскочила замуж, родила двух близняшек, Анненьку и Любеньку, после чего муж ее бросил, а сама она скоропостижно скончалась. Бабушка взяла себе сироток, но держала в черном теле, не проявляла ни малейшей любви. При первой же возможности сплавила их в пансион, а девушки, выпустившись, не стали возвращаться в родовое гнездо, а подались в провинциальные актрисы. Еще хуже вышло со старшим сыном Арины Петровны, Степаном, которого та звала Степка-балбес. Мальчик рос веселым и озорным, раздражал своим поведением мать. Когда вырос, та попыталась пристроить его мелким чиновником, но Степка оказался никакой работе органически не способен. Тогда щедрая мать купила ему дом в Москве и выставила вон, вот тебе кусок, живи как знаешь. Степка же знал только, как пить и играть в карты. В итоге наделал долгов, дома лишился и вернулся в Головлёва к матери. И та держала его, по сути, в заточении, впроголодь. Степан Владимирович тайно начал выпивать, сходить с ума и вскоре помер то ли от алкоголизма, то ли от астмы, в полной заброшенности, одиночестве и тоске. Второй сын, Павел, оказался совершенно никаким человеком, глупым, безвольным и ко всему равнодушным. Внешняя жизнь его вроде бы удалась, во всяком случае он поступил на военную службу и как-то тянул лямку, пока не вышел в отставку. Тогда мать выделила и ему кусок, имение Дубровина, где Павел Владимирович потихоньку спивался. И умер тоже то ли от астмы, то ли от алкоголизма. Но самый интересный третий сын, Порфирий, которого еще в детстве с легкой руки старшего брата Степана прозвали Иудушкой и Кровопивушкой. Именно он, Порфирий Владимирович, главный герой романа. Он оказался самым удачливым из всех Головлёвых. С раннего детства интуитивный манипулятор, умеющий каждому подобрать ключик. Иудушка стал чиновником, сделал некоторую карьеру в столице, а потом вышел в отставку и поселился в усадьбе Головлёва. Меж тем Арина Петровна заметно сдала, выделив Иудушке кусок, то есть главное имение рода Головлёва, когда тот еще служил в каком-то департаменте, она вложила в развитие хозяйства свои собственные средства, а потом Иудушка так достала ее безумными требованиями отчитываться за каждую мелочь, что она обиделась и уехала жить к сыну Павлу в Дубровино, где фактически оказалась на положении приживалки. Когда Павел умер, Иудушка тут же подал на наследство и получил все.
Тогда Арина Петровна сбежала в имение Погорелка, принадлежащее ее внучкам-актрисам. Там-то она и померла, и смерть ее была нелегкой. Надо сказать, у рано овдовевшего Иудушки было двое сыновей – Володя и Петя. Папаша их лупил чуть ли не до совершеннолетия, а когда те уехали, напрочь о них забыл, посылая, правда, кое-какие деньги. Но сын Володя без отцовского благословения женился, и Иудушка полностью лишил его содержания. И в итоге Володя застрелился. Позднее младший сын, Петя, офицер, проиграл казенные деньги и бросился к отцу, прося помощи. Отец демонстративно отказал. В итоге Петя пошел под суд, был приговорен к ссылке и умер от болезни по пути в Сибирь. Что касается внучек актрис, то они попали в скверную историю, стали содержанками, лишились всего. Любенька покончила с собой. Анненька начала стремительно спиваться, тяжело заболела и на последние деньги добралась до Головлёва, где поселилась у милого дядюшки Порфирия. Пить они стали вместе. А финал таков. Как-то раз, заметим, в ночь на Страстную пятницу, Иудушку, что называется, перемкнуло. Он ужаснулся себе, понял, что жизнь кончена, и побежал пешком в одном халате на могилу матери, в Погорелку, просить у нее прощения. На другой день нашли его закоченевший труп. Осталось из Головлёвых только Анненька, да и то умирающая. Вот, собственно, и весь сюжет. Теперь поговорим о главном. При чтении «Господ Головлёвых» я постоянно вспоминал мертвые души Гоголя. Сходство не сюжетное, а смысловое, очень заметно. Прежде всего, сам замысел – показать, как страсти убивают человеческую душу, превращают в ходячего мертвеца. Вот, к примеру, что Гоголь говорит о самом отвратительном своем герое – Плюшкине. «И сам он обратился, наконец, в какую-то прореху на человечестве». А Салтыков-Щедрин то же самое называет «умертвиями». Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали умертвия. Конец цитаты. По контексту под умертвиями тут понимается гибель живых человеческих душ. Гоголь взял основные страсти, основные пороки, присущие искаженной грехом человеческой природе, и олицетворил их в образе помещиков – Коробочки, Манилова, Собакевича, Плюшкина, Ноздрева. И, конечно же, Чичикова, который, впрочем, сложнее, многомернее этих персонажей. Это такой, что ли, подход художника-иллюстратора. Есть идея, которую надо изобразить, и под нее подбирается фактура, рисуется герой с нужными качествами. Салтыков-Щедрин, как мне кажется, применил другой метод, куда более жесткий. Он тут не столько иллюстратор, сколько патологоанатом. Он берет мертвые души живых героев и делает вскрытие. Показывает, откуда что взялось, когда, как и по какой причине вот в этом человеке завелась гниль, как она развивалась, как сжирала еще до поры до времени здоровые части души. При этом манера Щедрина гораздо реалистичнее и психологичнее гоголевской. Зато у Гоголя явно сильнее язык, он более поэтичен. Мертвые души можно многократно перечитывать ради одного только языка, чего не скажешь о господах Головлёвых. Еще одно различие. Гоголь все-таки пишет прежде всего об общечеловеческих вещах, о страстях, присущих всем людям во все времена, поэтому его не слишком волнует социальная тема. Причины умирания душ он видит вовсе не в политике с экономикой. Да, он в своей поэме ее коснулся, и коррупцию показал, и некомпетентность местных властей, и нравственную гниль крепостного строя. Но все это у него второстепенное. Это дается по касательной, как необходимый элемент общей картины, без которого она превратилась бы в сухую схему. Иначе у Щедрина. Для него как раз социальная подоплека гоголевских умертвий весьма значима. Все эти умертвия, с его точки зрения, потому как раз и происходили, что помещики в массе своей вели паразитический образ жизни, не трудились сами и не приучали к труду детей. Вот какой диагноз он ставит – праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Эффективная бизнес-вумен Арина Петровна как раз исключение, о чем сам автор говорит. Головлёвская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Головлёвых губит праздность,
Праздность же имеет причиной крепостное право, дававшее значительному числу дворян возможность не работать ни руками, ни головой. Между прочим, эта вполне очевидная мысль вполне соотносится со словами апостола Павла. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. И тут есть о чем поговорить уже безотносительно к литературе. В церковной среде часто встречается мнение, что христианин должен быть абсолютно безразличен к социальной проблематике, что все это лишь суета, отвлекающая от спасения души. Из того, что при любом строе, при любой власти можно жить по Евангелию, делается вывод – не надо вообще задумываться об окружающей жизни. Конечно, это крайность, игнорирующая указанный апостолом Павлом факт. Социум влияет на нравственность и на духовную жизнь. Игнорировать это влияние глупо. Столь же глупо, как и противоположная крайность – политический активизм, видящий в переустройстве общества путь, если не к раю земному, то хотя бы к оптимальным для большинства условиям духовной жизни. То есть, если мы поборем тот или иной кровавый режим и дадим власть правильным людям с правильными идеями, тут-то духовность и заколосится. Салтыков-Щедрин, по-моему, удерживается от обеих крайностей. Да, он показывает, как социальные обстоятельства способствовали умертвиям. Но сами-то умертвия не были запрограммированы. Они все равно следствие свободного человеческого выбора. Ровно в той же среде, в тех же внешних обстоятельствах были и другие люди. Не вся же Россия состояла из степок-балбесов, пашек-пьяниц и иудушек-кровопивушек. Да, непосредственно в романе они, эти другие люди, не показаны, вынесены за скобки, как, кстати, и у Гоголя в первом томе «Мертвых душ». Но их существование молчаливо подразумевается. Это роман о том, какие бывают болезни, что им способствует и как они развиваются, а не о том, что все подряд больны, причем в равной мере. Переходим к самому интересному и, на мой взгляд, самому актуальному в этом романе – к теме лицемерия. Обличать лицемерие – это, что называется, ломиться в открытую дверь. Мол, лицемерие – это плохо, посмотрите на Иудушку Головлёва. Содрогнитесь и не будьте такими. Нет, конечно, задача Салтыкова-Щедрина гораздо серьезнее. Он не столько дает нравственную оценку этому пороку, который очевидно, сколько пытается разобраться в его разновидностях и, главное, в его происхождении. Вот лицемер Порфирий Владимирович. Лицемер, о котором автор говорит. «Тем не менее, лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию», и которого он же чуть позже характеризует иначе. «И так Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов». В чем выражается Иудушкино лицемерие? В том, что он любое свое действие, чаще всего эгоистическое, а то и явно мерзкое, обосновывает и перед окружающими, перед самим собой, множеством отсылок к Священному Писанию, отцам церкви, расхожими афоризмами, пословицами, прибаутками, то есть множеством слов, которые маскируют его истинные мотивы. Причем сами по себе эти его высказывания, взятые в отрыве от обстоятельств места, времени и образа действия, выглядят с христианской точки зрения совершенно правильными. Вот типичный пример. Цитируем. «У Иова, мой друг, Бог и все взял. Да он не роптал, а только сказал. Бог дал, Бог и взял. Твори, Господи, волю свою. Так-то, брат». Это Иудушка говорит сыну Пете, отказавшись дать ему денег на оплату карточного долга и тем самым обрекая на судебное преследование, болезнь и смерть на пути в сибирскую ссылку. Или, цитируем, «Вот и слава Богу! Одного Володьку Бог взял, другого дал. Вот оно, Бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь, ан Бог-то возьмет, да в другом месте старицей вознаградит». Это Иудушка говорит, когда его экономка Евпраксеюшка, которую он принуждал к сожительству, родила от Иудушки мальчика. Мальчика назвали Володей, и по распоряжению отца на другой же день увезли в какое-то село, отдав какую-то крестьянскую семью на воспитание. А одного Володьку Бог взял, это о старшем сыне Володе, который покончил с собой, оставшись без папиной финансовой поддержки. И таких примеров по тексту рассыпано множество. Но вот что важно.
Салтыков-Щедрин вовсе не считает своего героя типичным традиционным лицемером. Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. И Салтыков-Щедрин поясняет свою мысль, многословно развивая, так сказать, типологию лицемерия. Если же несколько страниц этих рассуждений выразить кратко, получится вот что. Бывает лицемерие как дань общественным условностям. Люди говорят то, во что не особо верят, но делают вид, будто все оно так и есть на самом деле, а цель своей лжи видят в общественном благе. Мол, если мы все дружно будем притворяться, будто жизнь вот такая, то она действительно станет такой, ну или, по крайней мере, не обратится в хаос. Ради стабильности социума, ради поддержания существующих порядков можно и нужно лгать, иначе и тебе лично, и вообще всем окружающим станет только хуже. Вот с такой же мотивацией в советское время многие люди ходили на праздничные демонстрации, произносили торжественные речи на собраниях, клеймили забугорных врагов и славили родную партию. И не потому, что фанатично в это все верили, и не потому, что отличались патологической лживостью, а просто будучи уверенными, что так надо, что все эти ритуальные слова и действия стабилизируют миропорядок, цементируют окружающую реальность, скудную, скучную, но все-таки не адский ад. Интересно, что Салтыков-Щедрин подобное лицемерие не слишком-то и осуждает, даже отмечает некоторую его пользу. Но у Иудушки Головлева совсем иной формат лицемерия. Никаких мыслей об общественном благе, о поддержании социальных основ у него нет и не было. Он суесловит, врет окружающим и самому себе, врет, казалось бы, чисто из любви к искусству. Более того, он так увлекается своим враньем, что сам же начинает в него верить. Вот, например, он вспоминает, как умерла мать, цитируем. «И как ведь скончалась-то? Именно только праведники такой кончины удостоиваются». Лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду. «Без болезни, без смуты, так? Вздохнула, смотрим, а ее уж и нет. Ах, маменька, маменька, и улыбочка на лице, и румянчик, и ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла». Реальные обстоятельства смерти Арины Петровны, конечно, были совсем иными. Причем Порфирий наблюдал это лично, но предпочел забыть, заместив в своем сознании благолепной картинкой. И вот тут возникает самый главный вопрос. Так зачем же он врет? Зачем пустословит? Зачем ему эта завеса благочестивых банальностей? Между прочим, особой практической выгоды он от этого не имеет. Он скуп, жаден, да, несомненно. Но лицемерие вовсе не помогает ему приумножить свое благосостояние. Более того, хозяйство в Головлеве постепенно приходит в упадок, потому что Иудушка, тратящий массу времени на свои фантазии, перестает контролировать реальное положение дел. Зато он часами сидит и вычисляет, какую выгоду получил бы, если бы у всех соседей сдохли коровы, или вот такой важнейший вопрос его мучит. Сколько было бы у него теперь денег, если бы маменька Арина Петровна, подаренная ему при рождении дедушкой Петром Ивановичем на зубок 100 рублей ассигнациями, не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного, всего 800 рублей ассигнациями. Я уже не говорю о том, что именно благодаря своему лицемерию он под конец жизни остается в глухом одиночестве. Вокруг есть люди, прислуга, но ни с кем из них у него нет душевной близости, и сам он никому из них не нужен, не дорог. Так зачем? Зачем ему это бесполезное во всех смыслах суесловие? Зачем эта показная набожность, многочасовые молитвенные бдения? У меня есть ответ на этот вопрос. Естественно, ответ субъективный. Возможно, Михаил Евграфович имел в виду совсем другое. Так вот, Порфирий Владимирович Головлев – глубоко несчастный человек, недополучивший в детстве родительской любви. Арине Петровне было не до детей, она занималась хозяйством. Папенька Владимир Михайлович тоже детьми нисколько не интересовался. Среди дворовых людей тоже, видимо, не нашлось для маленького Порфишки какой-нибудь Арины Родионовны. И вот рос мальчик, которого никто не любил. Не он один. Со всеми головлевскими детьми вышла та же история. Каждому нехватка любви искалечила жизнь, но каждому по-своему.
А что происходит с неглупым человеком, испытывающим нехватку любви? Он ощущает свою беззащитность перед жизнью. Он видит различные опасности, мысленно примеривает их на себя, и это получается у него ярко, поскольку у Порфирия неплохо развито воображение. И тогда естественным образом психика начинает выстраивать защиту от этой самой свинцовой тяжести бытия. Все эти пословицы и поговорки, превратно усвоенные истины православного вероучения, цитаты из Библии и из отцов церкви, четкий ритм молитвословий, а далее и праздные фантазии, вытесняющие из памяти реальность, это не что иное, как психологическая защита, броня, отделяющая Порфирия Иудушку от страшного, сложного, опасного настоящего мира. Внутри скафандра, пусть и затхлый, но уютный, простой и безопасный мир. Мир, в котором у него все хорошо, где все ему понятно, где никто его не обидит. И, между прочим, до поры до времени эта психологическая защита работала. Действительно, Иудушка был непрошибаем, действительно добивался своих шкурных целей, а главное, не испытывал душевной боли даже в самых печальных обстоятельствах. Но потом скафандр треснул. Трудно из текста сделать однозначный вывод, что на это повлияло. Косвенно и смерть матери, причем к особому огорчению Иудушки, не своевременная, поскольку та должна была разрешить крайне неприятную историю с беременностью экономки Евпроксеюшки. Затем рождение ребенка и немедленное избавление от него, потом бунт Евпроксеюшки. Но главную роль, по всей видимости, сыграл приезд племянницы Анненьки, которая поделилась своим алкоголизмом с дядюшкой, став его собутыльницей. И вот что интересно, скафандр Иудушки начал трескаться от того, что в кои-то веки рядом оказались люди, которые стали говорить ему неприятную правду о его бессмысленной жизни, о загубленных им близких, о его постоянном вранье. Причем тут даже не важна их мотивация. Важно, что Иудушка их все-таки услышал. Сперва он увидел себя, больного, одинокого старика, никому не нужного, накопившего богатство, от которого никому никакой радости, которое с собой в могилу не заберешь. А что будет за гробом, его реально беспокоит. Нельзя же сказать, будто Иудушка лишь притворялся, что верит в Бога. Нет, это была вполне искренняя вера, только по сути своей совершенно языческая. Цитируем. «Но он молился не потому, что любил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лукавого». Конец цитаты. Кризис случился на Страстной Седмице, вечером Великого Четверга, когда читаются 12 отрывков из Евангелия, повествующих о страданиях и крестной смерти Спасителя. Цитируем. «Со своей стороны и Порфирий Владимирович с не меньшей аккуратностью с молодых ногтей чтил святые дни, но чтил исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник». Каждогодно, накануне Великой Пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стукался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных Евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Анненька разбудила в нем сознание умертвий, он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над истиной. Конец цитаты. Далее события развиваются стремительно. Приведу пространную цитату из текста. «Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилось то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом. А что именно, в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемую завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить». Если бы еще оно взаправду раздавило, это было бы самое лучшее. Но ведь он живуч, пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей слишком гадательно. Надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильную смутою. Есть такая развязка, есть.
он уже с месяц приглядывается к ней и теперь, кажется, не променит». Конец цитаты. Речь не о самоубийстве, как, наверное, кто-то подумает. Иудушка осознал, что нуждается в прощении. В прощении со стороны Бога, который, как впервые в жизни осознал Порфирий, реально простил всех. Цитирую. «Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота. Всех простил, — вслух говорил он сам с собою, — не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью. Ужасно! Ах, это ужасно!» Конец цитаты. Но если он нуждается в прощении Бога, то тем самым нуждается и в прощении близких, перед которыми тяжело виноват, и живыми, и мертвыми. Вот он подбегает к племяннице Анненьке, цитирую, и вдруг, остановившись перед ней, спросил, «А ты простила?» Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла. «Надо меня простить», — продолжал он, — «за всех». И за себя, и за тех, которых уж нет. Что такое сделалось? Почти растерянно восклицал он, озираясь кругом. Где все? Конец цитаты. И далее у него возникает безумная, нелогичная идея бежать на кладбище, где похоронена мать Арина Петровна, упасть на могилу и просить у нее прощения. Цитирую. Порфирий Владимирович некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом Искупителя в терновом венце и вглядывался в него. Наконец он решился. Конец цитаты. И вот он бежит на кладбище, расположенное в нескольких верстах от Головлева, бежит ночью в одном халате, а между прочим стоят мартовские морозы, метет метель. Но обо всем этом он не думает. Ему важно попросить у матери прощения не когда-нибудь потом, а вот прямо сейчас. Этим и закончилась его жизнь. Сбился с дороги, упал, замерз. Этим и закончился роман Салтыкова-Щедрина. Финал выглядит печальным. Действительно, а что толку от такого позднего, бесплодного раскаяния? Ведь ничего уже не исправить, прошлого не изменить. И душа Порфирия Владимировича не обновилась чудесным образом. Всего лишь лопнул скафандр, а то, что он защищал, осталось прежним. Скрюченная нелюбовью душа не выпрямилась. Этим и отличается раскаяние от покаяния. Раскаяние значит увидеть себя подлинного, увидеть и ужаснуться, и застыть в этом ужасе навсегда. Покаяние же, увидев свой грех и ужаснувшись, сделать следующий шаг – воззвать к Богу, способному вылечить искалеченную грехом душу, и далее жить уже по-новому, стараясь максимально загладить свою вину перед людьми, Богом и самим собой. Раскаяние у Иудушки случилось. А вот случилось ли покаяние? И это вопрос, на который автор никакого четкого ответа не дает. А может ли дать? Хочется верить, что Иудушкин порыв, бегство в метели, что-то все же сдвинуло в его душе. Хочется верить, что в последние минуты жизни ему открылось нечто, и некий шанс спастись ему, бредущему по ночной дороге, все же был дан, и он сумел им воспользоваться. Гарантий, конечно, никаких. Но, приглядываясь к своему внутреннему скафандру, я надеюсь, что у вымышленного Порфирия Головлева, литературного героя, получилось. Может, получится и у меня, и у вас тоже.

перечитывая заново. Сегодня в нашей программе прозвучали фрагменты статьи Виталия Каплана, посвященной роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Читал Чеслав Симонович.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент рассказа Салтыкова-Щедрина «Христос воскресе». Читает Иван Николаев.
2: Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда так тепел и тих? Отчего в небе горят миллионы звезд, природа одевается радостью? Отчего сердце у меня словно саднит от полноты нахлынувшего вдруг веселья? Отчего кровь приливает к горлу, и я чувствую, что меня как будто уносит какой-то невидимой волной? «Христос воскрес!» — звучат колокола, вдруг загудевшие во всех углах города. «Христос воскрес!» — журчат ручьи, бегущие с горы во враги. «Христос воскрес!» — говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями. «Христос воскрес!» — приветливо шепчут вечные огни, горящие в глубоком темном небе. «Христос воскрес!» — откликается мне давно минувшее мое прошлое. Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, только что прилетевший с юга, бойко и сладко пропел мне эту славную весть, от которой сердце мое всегда билось какой-то чуткою надеждой. Я еще вчера видел, как добрая купчиха Пелагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множество куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая в тесте десятки окороков. «Куда вам такое множество куличей, Пелагея Ивановна?» — спросил я ее. «И, батюшка, все и зайдет для несчастненьких», — отвечала она, набожно осеняя себя крестным знамением. «Ужасно люблю я Пелагею Ивановну. Это именно почтеннейшая женщина. Несчастненькими она называет арестантов и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтобы как-нибудь усладить тесноту и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто этот арестант, которому рука ее подает милостыню Христовым именем, разбойник ли он, вор или просто прикосновенный. В глазах ее все они просто несчастненькие. И вот каждый воскресный день отправляются из ее дома целые связки калачей, пуды говядины или рыбы, и несчастненькие благословляют имя Пелагеи Ивановны, зовут ее матушкой и кормилицей. И я того мнения, что если кто-нибудь на сём свете заслужил Царствие Небесное, то, конечно, Пелагея Ивановна больше всех. Еще вчера с вечера я чувствовал, что в городе делалось что-то необычайное. В половине двенадцатого во всех окнах забегали огни, и вслед за тем потянулся по всем улицам народ. Застучали разнородные экипажи крутогорской аристократии. Я тоже с каким-то особенным, давно непривычным мне чувством радости выслушал утреннюю и вышел из церкви, вынося с собой безотчетные и светлые чувства дружелюбия, милосердия и снисхождения. «Христос воскрес!» — думал я. «Он воскрес для всех! Большие и малые, иудеи и эллины, пришедшие рано и пришедшие поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищие, все мы равны перед Его воскресением. Перед всеми нами стоит трапеза, которую приготовила победа над смертью. Недаром существует в народе поверье, что душа грешника, умершего в светлый праздник, очищается от грехов и уносится в райские обители. Может ли быть допущена идея о смерти в тот день, когда все говорит о жизни, все привязывает к ней? Я люблю эти народные поверья, потому что в них, кроме поэтического чувства, всегда разлито много светлой, успокаивающей любви. Не знаю почему, но когда я взгляну на толпы трудящихся, снискивающих в поте лица хлеб свой, мне всегда приходит на мысль, как бы славно было умереть в этот великий день. Для всех воскрес Христос. Он воскрес и для тебя, мрачный и угрюмый взяточник, для тебя, которого зачерствевшее сердце перестало биться для всех радостей и наслаждений жизни, кроме наслаждения, приобретения и неправды. В этот великий день и твоя душа освобождается от тяготивших над нею нечистых помыслов, и ты делаешься добрый и милостив, и ты простираешь объятия, чтобы заключить в них брата своего. Он воскрес и для вас, бедные заключенники, неузнанные странники моря житейского. Христос, сходивший в ад, сошел и в ваши сердца и очистил их в горниле любви своей. Нет татей, нет душегубов, нет прелюбодеев. Все мы – братья. Все мы невинны и чисты перед глазом любви. Любви все прощающей, все искупляющей. Обнимем же друг друга и всем существом своим возгласим: «Други, братья, воскрес Христос!» Он воскрес и для тебя, бедный труженик, кроткая жертва свирепой бюрократии. Добрый начальник Сергей Александрович велел выдать всем чиновникам пособие из остаточков на праздник. И вот является у тебя на столе румяный кулич, и рядом с ним красуется добрая четверть телятины. Невелик твой угол, не веселит ничего взора твоего убожества, но в этот день и твоя бедная комната в

Этот день для всех растворяется. Ты любишь и тоскуешь только о том, что не можешь всех насытить, всех напитать во имя Христа Искупителя. Он воскрес и для тебя, серый армяк. Он сугубо воскрес для тебя, потому что ты, целый год обливая потом кормилицу землю, славил имя Его. Потому что ты целый год трудился, ждал и все время думал. Вот придет светлое воскресенье, и я отдохну под святою сенью Его. И ты отдохнешь. Потому что в поле бегут еще веселые ручьи, потому что земля-матушка только что первый пар дала, и ничего еще не вызывает в поле ни твоей сохи, ни твоего упорного труда. Для всех воскрес Христос. Все мы, большие и малые, богатые и убогие, иудеи и эллины, все мы встанем и от полноты душевной обнимем друг друга.

0: В исполнении детского хора «Горчичное зернышко» князь Владимирского собора прозвучали пасхальные песнопения.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующий

0: Следующее отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятько
1: и Александр Крупин.
0: Сегодня вторая передача, в которой мы пробуем новый формат наш, поэтому выходим в эфир раньше. Я надеюсь, что радиослушатели уже перестроились и присоединились к эфиру, потому что обычно нас слушали с 6 часов, сейчас с 5:15, да? И вот мы решили поделить наши эфиры. Первая часть — это календарная рубрика, такая большая, объемная, где мы можем себе позволить немного подольше поговорить о тех людях, о которых нам хочется поговорить, Саша, и о писателях, поэтах, и не только об ученых. Вот сегодня один из них.
1: Да, и ну, кроме календарной рубрики туда входит и викторина, да. И могут появляться какие-то другие рубрики, кулинарная, например, рубрика.
0: А сегодня будет она?
1: Ну, сегодня ее, может быть, не будет, потому что вряд ли мы успеем, у нас сегодня большая программа.
0: Да, но вопрос у меня по-прежнему с прошлой еще передачи связан с кулинарной рубрикой «Кулинарные вопросы». В прошлый раз мы не успели его озвучить, потому что не работал телефон. Надеюсь, что сегодня телефон работает, и радиослушатели готовы попытаться ответить на вопрос. Но сначала мы, как обычно, начнем с календарной части. Ну, у нас будет две календарных таких подрубрики сегодня, потому что мы о двух выдающихся личностях будем говорить в связи с юбилеями. Да, юбилеями. Ну вот начнем. Начинаем.

0: 6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд, или Фройд, как кто-то привык произносить, 90 лет, 170 лет, да, 170 лет со дня рождения. Соответственно, мы никогда не говорили про Фрейда, и когда Саша предложил поговорить в нашей передаче, я задумалась. У нас передача в основном связана с литературой, с русским языком, да, с историей, музыкой. Но, как оказалось, и Фрейд ведь связан с этим. А как?
1: Конечно, Фрейд, на самом деле, многие наши православные братья как-то с подозрением относятся к Фрейду, к некоторым его идеям, да, так он. Но, как бы то ни было, влияние Фрейда на вообще на человечество в 20 веке просто даже, наверное, трудно с кем-то сравнить с другим. Да? Ну, может быть, с Карлом Марксом, но Карл Маркс как бы раньше умер.
0: В 20-м и продолжает же влияние в 21-м,
1: конечно,
0: сейчас.
1: Да, и причем оно влияет как и на науку, как и на психологию, как и на социальный вопрос, как на общество, так и на культуру, да, и, конечно, совершенно другим было бы искусство 20 века, культура 20 века, да, вообще все, если бы не Фрейд.
0: Да.
1: Но надо понимать, что Фрейд как бы он не свалился с Луны откуда-то, да, то есть вот не было, раз появился Фрейд, все изменилось.
0: Да.
1: Конечно, вот. У него были предшественники, он на что-то опирался, у него были последователи, которые о многом, так сказать, были не согласны с ним. Но то, что сделал Фрейд, это очень большой как бы шаг в понимании человека. Ну, может быть, подробнее потом еще поговорим.
0: Подробнее поговорим, но все равно я хотела начать. Наверное, вот Саша упомянул, что он появился не просто так, но я еще хотела про саму эпоху поговорить все-таки в начале. Да? Мы упомянули год его рождения, 1856 год, середина 19 века. В общем-то, вся его жизнь приходится на несколько таких вот переломных периодов. И в целом, еще до его рождения очень многое произошло в науке, в технологиях и так далее. Например, вот что появляется. То есть это вообще эпоха была открытий разных, научных открытий. То есть до рождения Фрейда появляется телеграф, например, да, ну, еще до рождения его, который тоже, ведь это же очень повлияло потом на его научные теории. Потом постепенно лошади, то есть этот вот двигатель открывается, да, появляется уже...
1: Внутреннего сгорания.
0: Да, двигатель внутреннего сгорания, то есть появляются такие вот подобия там автомобилей, ну, и появляется железная дорога, наконец. И вот, собственно, при Фрейде уже появляется еще и телефон. И Фрейд, кстати, один из первых, кто установил телефон у себя дома. И это тоже очень ведь важно для его открытия. Он даже потом прямые аналогии вообще проводил между своими теориями и посредством тем, как развивается коммуникация посредством телефона. Согласен, Саша, что это
1: конечно,
0: связанная
1: да.
0: вещь?
1: Но я бы хотел сказать еще с другой стороны, что середина 19 века — это такая эпоха торжества позитивизма. То есть казалось, что вот наука, она все способна все что угодно открыть, все понятно, вот еще чуть-чуть, и все законы природы будут открыты. Там физика, математика, все вроде как бы уже вот. И вот как бы все, что мы видим глазами, это оно вот так вот оно и есть, да, сейчас мы все это дооткроем, и все. На самом деле Фрейд сделал, вот именно его как бы революция заключалась в том, что не все, что мы видим, как бы не все, что мы видим, исчерпывает существующее. Многое
0: конечно
1: из того, что... Но это, кстати, религиозный на самом деле вопрос. То есть религия утверждает, что не все, что мы видим, существует только... Не все, что мы видим, существует. Существует то, чего мы не видим, да, невидимый мир. И Фрейд тоже, он с другой точки зрения, конечно, но он тоже показал, что вот все, что мы видим, это только какая-то поверхность, А в глубине там такие вещи творятся,
0: Да.
1: о которых вообще страшно подумать.
0: Безусловно.
1: Да?
0: Вот так это... вот, это тоже ведь связано напрямую с этими открытиями, да, это же какие-то невидимые там импульсы, которые мы ощущаем в коммуникациях наших, то есть изменяется понятие пространства, времени, и в принципе время убыстряется. Вот это вот тоже очень важно. И еще я сказала, что он не так уж и далек там от поэзии, от писательства, то есть он даже сам сравнивал науку с поэзией во многом, и надо сказать, что импульс пойти Фрейду учиться на медицинский факультет, мы об этом будем говорить, немного биографии коснемся, дал именно поэт и...
1: Гёте?
0: Да, да, научный деятель — это Гёте, потому что когда Фрейд учился в гимназии, к ним пришел лектор, и вот им рассказывали о Гёте, и после этой лекции Фрейд уже не сомневался, куда нужно идти. Для него Гёте — это, конечно, был мощнейший какой-то стимул, потому что это был, с одной стороны, поэт, с другой стороны, великий ученый, и вот эта вот тема Фауста, да, как тоже открывателя, первооткрывателя и исследователя, и человека, стремящегося к познанию, вот этот образ Фауста тоже вдохновлял Фрейда.
1: Ну, тут нужно еще, конечно, добавить, что в силу своей еврейской национальности у Фрейда не было особых возможностей куда-то еще пойти, кроме как в промышленность, в бизнес, его отец занимался мелким бизнесом, или в юриспруденцию, или в медицину.
0: Ну, это правда.
1: То
0: это
1: есть,
0: правда.
1: Как бы,
0: но
1: выбор,
0: медицину он все равно выбирает не случайно.
1: Хотя и медицина ему сама по себе не особенно-то и нравилась, как таковая.
0: Правда. Ну, давай немножко тогда уже коснулись биографии, поговорим. Да, родился он в Моравии, ну, это часть Чехии сейчас, да. У него, у Фрейда было много братьев и сестер, там две сестры, пять братьев было. И, кстати, интересно, что он очень был близок с братом Александром, а этот брат Александр впоследствии он очень глубоко занимался именно железными дорогами и издал целую книгу, посвященную железным дорогам, поэтому вот все-таки такое еще влияние было непосредственно исходящее от брата. И отец его, Яков Фрейд, он сначала неплохо зарабатывал, он продавал ткани, но наступил экономический кризис в 1859 году, очень сильно упали доходы семьи, и сам Фрейд об истории семьи писал: «Я родился 6 мая 1856 года в Моравии, в маленьком городке нынешней Чехословакии. Моими родителями были евреи, и сам я остаюсь евреем. О моих предках с отцовской стороны я знаю, что они некогда обитали в рейнских землях, в Кёльне. В связи с очередным преследованием евреев в XIV или XV веке семейство перебралось на восток, и на протяжении XIX века оно переместилось из Литвы через Галицию в немецкоязычные страны». В Австрию, то есть вот такое...
1: Ну да, Моравия была частью Австро-Венгерской империи.
0: Да, и семья переезжает в Лейпциг, потому что в Фрайберге было не заработать, я упомянула, что экономический кризис был, а из Лейпцига уже в Вену они переезжают. Ну вот в Вене, кстати, Фрейд так оседает, он потом еще там на какое-то время уезжает в Париж обучаться, но вообще он предан был Вене, он даже вот есть адрес, там музей его есть, сейчас, если я не ошибаюсь, он 50 лет жил там.
1: Ну, вообще, как бы имя, город Вена, вот это тоже отдельная совершенно тема, конечно, огромная, как Вена в 19 веке, это вообще был центр вообще всего-всего, что только может быть
0: абсолютно
1: в культуре. И, конечно, имя Фрейда, оно вот очень связано, как венский психиатр, да, то есть это как бы вот уже само собой разумеется, как связано между собой.
0: Да-да-да, ну, вот сначала по приезде в Вену все-таки бедствовала семья, все-таки не прибавлялось денег, и такой район еще был очень бедный, где сначала жили Фрейды, и соседями их были и беженцы, и нищие, цыгане, но вскоре уже поприличнее место находит отец Фрейда. И что, значит, конечно, семья старалась дать маленькому, как его называли, Зигги, лучшее образование, домашнее обучение и любовь к литературе, кстати, ему тоже привели именно дома. Но интересно, что вот так оберегали его, как это сказать, условия, в которых обучался Фрейд, что даже, например, вот семья бедствовала, но достали керосиновую лампу, она была только у Зигмунда.
1: Все остальные дети при свечах учили.
0: Ну, в общем...
1: То есть он был, конечно, самым подталантливым из всей семьи.
0: Да, отдельная комната была, вот эта керосиновая лампа, и там всем остальным детям наказывалось строго не шуметь, не заниматься даже музыкой, и вот в этой полной тишине он зачитывался и философами зачитывался, Кантом, Гегелем, Ницше, Шопенгауэром. Ну, в общем, он поступает в гимназию, заканчивает ее в 17 лет. И, как Саша отметил, да, у него был небольшой выбор заняться коммерцией, юриспруденцией, медициной, но выбирает он медицину, в том числе и благодаря Гёте. Ну, поступает на медицинский факультет Венского университета. Еще, так сказать, очень важно подчеркнуть, что Фрейд не был строгим приверженцем одной науки. То есть он увлекся все-таки медициной, но сбегал с лекции на лекции философии. То есть и философия для него была важна. И вот это его страсть вот к таким переменам, переключениям, она потом сказалась и на его теориях тоже, потому что все-таки он постоянно, он как бы обнулял все придуманное им и шагал вновь, и поэтому его система развивалась. Это вот тоже очень важное качество.
1: Да, но его теория как бы она не чисто, как говорится, относится к одной науке, это как бы комплекс, симбиоз разных наук, и социологии, и психологии, и там, политики, и чего угодно, да, истории, да, да, культуры, религии, в общем.
0: Да. Вот интересно, что когда в Венском университете учился Фрейд, его очень привлекали и увлекали лекции физиолога, психолога Эрнста фон Брюкке, но вот этот же ученый его потом отговорил от занятий теоретической медицины. Он писал ему, что молодой человек, вы выбрали путь, ведущий в никуда, на кафедре психологии в ближайшие 20 лет вакансии не предвидится, у вас недостаточно средств к существованию, я не вижу иного решения, уходите из института и начинайте практиковать медицину. И да, вот это тоже очень важно, что он как практик развивался, Зигмунд Фрейд. Что сказать еще, что он выбирается из безденежья, и во многом к этому его подтолкнула любовь, он влюбляется в такую вот, ну, тоже она была еврейка из такой обеспеченной, приличной семьи, Марта Бернайс. И вот чтобы на ней жениться, Фрейду нужны были деньги, он пошел работать в Венскую городскую больницу, и там занимался и хирургией, и неврологией, и работал много над методом лечения детей с параличом, над диагностикой.
1: Кстати, термин «детский церебральный паралич» — это, в общем-то, принадлежит Фрейду.
0: Да, ну, а вскоре... Даже не вскоре, в какое-то время он поработал, конечно, как практик, но потом переходит в психиатрическое отделение, то есть вот психиатрией занимался. И Фрейд начинает писать статьи различные, начинает уже делать свои первые открытия, но очень сложный у него, вообще такая подвижная психика у него всегда была, очень сложный характер, и он часто страдал депрессиями, то есть вот выбираясь из этого, он снова и снова пытался двигаться. А вскоре выигрывает среди молодых врачей конкурс, и, как я сказала вот про Париж, да, он уехал в Париж на стажировку. Там был такой знаменитый невропатолог Жан Шарко, и он делится, даже сохранилось его письмо со своей будущей женой, такой вот радостью. «Маленькая принцесса», пишет он, «моя маленькая принцесса, как это прекрасно! Я приеду с деньгами, я отправлюсь в Париж, стану великим ученым, вернусь в Вену с большим, просто огромным ореолом над головой. Мы тотчас же поженимся, и я вылечу всех неизлечимых нервнобольных».
1: Ну, кроме последнего, в общем-то, все сбылось. Всех, конечно, он не вылечил.
0: Да, ну, он действительно поехал в Париж, во Францию, он вернулся в Вену, там практиковал медицинский гипноз.
1: Да, но там дело в том, что это как Шарко и еще Бернхейм такой был в то время в Париже. Они как бы вот впервые как бы научный гипноз. То есть он был потрясен тем, как опыты над гипнозом и как люди раскрываются под воздействием гипноза, там, и он это как бы очень стал практиковать в своей практике из психиатрической с помощью гипноза, там, пытаться из людей извлечь вот то, что они, о чем они не могут сказать в реальной жизни, там стесняются или забывают.
0: Как-то. Да, да. Но вот потом он, кстати, отошел от этой практики гипноза, но осталось вот то, что пациенты ложились на кушетку, это из этой практики осталось. Так и вошло. И ну, до сих пор еще, наверное, это актуально, да, живет.
1: Не знаю.
0: Добился руки своей будущей жены Марты Бернайс. У них родилось 6 детей, и, в общем-то, дом их стал привлекать разных ученых, единомышленников, друзей. То есть вот такой расцвет на начало 20 века их семьи и деятельности Фрейда приходится. И даже кружок такой появился, неформальное психологическое общество по средам до 8 года 20 века. Этот кружок просуществовал. Но потом Первая мировая война начинается, и уже проблемы в экономике Вены появляются, меньше и меньше пациентов приходит к Фрейду, и он занимается разработкой теории, пишет разные статьи. Ну и такой еще печальный факт, все мы знаем об этом, да, что обнаружили рак гортани у Фрейда, да, в 23-м году, ну, опухоль нёба, да, и даже ему делают очень большое количество операций, 32 операции он переживает, даже часть челюсти ему удаляют, и на конференциях уже вот в какие-то поздние годы тексты его зачитывала его дочка Анна, то есть он уже сам не мог, в общем-то, читать и говорить. Но в 30-м году Фрейд получил премию Гёте за вклад в науку и литературу. Так что вот он все-таки стремился к своему такому ориентиру и получил даже премию Гёте. Ну, а, конечно, мы понимаем, какое время было, да, если он в 30-х годах получил премию, уже потом пришел Гитлер к власти, и работы Фрейда уничтожались, потому что он был еврей, да, и начались гонения на евреев, многое уничтожилось. В 1938 году Фрейд с женой и дочерью Анной уезжает из Вены в Англию, ну а его четырех сестер не выпустили, и они уже погибли в концлагере.
1: Да, его тоже выпустили с большим трудом, там за него очень большие люди хлопотали, чтобы его выпустили.
0: Да, ну вот это все усиливало и состояние Фрейда, и психологическая депрессия его, и здоровье его тоже ухудшалось. Ну и конец его такой печальный был. У него была договоренность с доктором Максом Шуром, который вколол ему
1: морфий,
0: да, смертельную дозу. Такое было желание.
1: Эвтаназия, короче.
0: У Зигмунда Фрейда. Ну что же, я еще думаю, все равно мы пару слов-то скажем о том, что же он придумал.
1: Самое главное, это что же биография, это биография, зачем нам ее знать-то, собственно, если мы не понимаем. Да, что же он придумал?
0: Какие вообще, наверное, самое то, что бросается в глаза, и чем мы помним всегда Фрейда, да, это теория бессознательного. Да, это оно, я и сверхя. То есть оно — это совсем бессознательные инстинкты, которые нами руководят. Я — это сознательная часть, которая контролирует, да, это подконтрольная нам область. И сверхя — это область уже таких вот нематериальных...
1: Ну, я бы так немножко по-другому бы это охарактеризовал. Оно — это бессознательное, это не только инстинкты, это то, что вытеснено То есть есть такой термин вытеснения. Вот, допустим, какие-то детские страхи, обиды, сексуальные девиации, которые вот особенно с детства идут, они, как бы человек их не помнит, и они вытесняются в область бессознательного. То есть, и вот эта область бессознательного, она, с точки зрения Фрейда, я как бы это его теорию рассказываю, да, а не какую-то общепринятую. И вот эта область бессознательного, она так или иначе влияет на человека. То есть, может быть, и влияет она так, что он этого не знает, но его поступки, которые он совершает, они во многом диктуются не какими-то чисто материальными вот понятиями, которые вот как я, да, то есть вот это его собственная личность, да, а именно вот огромным таким пластом бессознательного, который живет в этом человеке, живет в его душе, скажем так, и влияет на его я. А сверх-я — это как бы некие общественные законы, порядки, то, что диктует вот, ну, как мораль общественная, да, которая сверху тоже влияет на человека. Вот такая как бы трехслойная структура.
0: Да, но, в общем, там мы, наверное, об одном и том же говорим, но, да, разными какими-то вещи,
1: словами.
0: Да, и поэтому вот сейчас все практики психологов же, они тоже, мне кажется, на этой структуре это во многом основано, особенно оно, да, особенно конечно, вот эти вытесненные
1: какие-то... То есть проблема с точки зрения Фрейда заключалась в том, что нужно, чтобы эти вытесненные все аффекты, в основном детские, да, человек вытащил из бессознательного в сознание. И тогда они как бы сами собой и разрешатся. То есть они, пока они там влияют как-то так на человека, вот это все психические там состояния, болезни психические, истерии, да, неврозы, все это вот с точки зрения Фрейда вот этим вот обусловлено. И вот его задача психоанализа заключалась в том, чтобы из этого бессознательного вытащить. То есть сначала он для этого пользовался гипнозом, потом он понял, что гипноз ничего тут, в общем-то, не дает, а просто, чтобы человек вот как бы на какую-то тему он рассуждал. Вот он дает ему какую-то тему, человек рассуждает на какую-то тему, что-то вспоминает, что-то рассказывает, и постепенно, когда он как бы расслабляется, да, он, и у него там приходит, вот он в конечном счете приходит именно к тому, что ему вот мешает жить вот в этом подсознательном с точки зрения Фрейда. И таким образом как бы вот и снимается эта проблематика. Но, конечно, не только это мы знаем о Фрейде, кроме вот теории бессознательного, которая, на самом деле, Фрейд очень много дал науке тем, что он поставил определенные вопросы. То есть вот те вопросы, которые он ставил, они абсолютно точные, правильные, своевременные и нужные. И вот то, что он их поставил, это его огромная заслуга, потому что до него, в общем-то, не было такой системного подхода к бессознательному. Да? Но те ответы, которые давал Фрейд, они иногда, то есть почти всегда, были очень-очень случайными и неправильными. И многие его за это критиковали, многие называли шарлатанством то, что он, сказать, пишет в своих книгах, или там, например, ну, первое, конечно, Эдипов комплекс.
0: Да, да, Эдипов знаменитый. Комплекс,
1: то есть, с вот точки зрения, а главную, так сказать, вот отрицательное влияние на человека оказывает Эдипов комплекс. Это связано с мифом о царе Эдипе, да, который убил своего отца и женился на своей матери. Да. Да. То есть вот именно стремление сексуальное влечение к матери и ненависть из-за этого к отцу, ревность к отцу, причем это на возрасте там 4-5 лет, это не то, что взрослый человек. Как бы вот оно, главное он выявил, что это оказывает главное влияние на человеческую, сказать, жизнь, его вот, занимает основное место в его подсознании. Но потом сразу возникают вопросы. А, допустим, женщина, как у нее какой Эдипов комплекс?
0: Да.
1: Вот, Ладно, тогда, говорит, нет, у женщины не может быть эдипового комплекса, у нее тут аналогичный комплекс Электры придумывает Фрейд, то есть именно ревность к матери и влечение к отцу. То есть, хорошо, а если, допустим, ребенок живет без отца? Ну вот бывает мать-одиночка, да, вот как тогда, какой тогда у него, и почему тогда его психология то столь же подвержена всякого рода девиациям и неврозам, если у него и вообще никогда отца не было, он знать не знает об этом отце. То есть все это как бы несколько, скажем так, притянуто за уши.
0: Да, но интересно, что сами категории, которые проставляет Фрейд, они являются катализаторами последующей конечно, научной это, мысли. Поэтому
1: это
0: вот
1: другой
0: чем,
1: вопрос. Это другой вопрос. Я сказал, что главное, важно, что он поставил
0: главное,
1: вопросы.
0: Главное, что он поставил,
1: конечно.
0: Да. И вот
1: я, честно говоря, вот когда я интересовался фрейдизмом еще в юности, ну, у нас в Советском Союзе не было, конечно, изданий его книг. Были там, допустим, какие-то... критикующие его книги с критикой фрейдизма. Я тоже покупал, читал, интересовался. А потом, когда вот уже началась перестройка, вышла такая толстая книга, она у меня до сих пор есть, «Введение в психоанализ». Такая, один из главных трудов Фрейда. И вот я читал, понимаешь, как бы, и вот как бы я человек совершенно далекий, в общем-то, по своему образованию, и там, ну, я не психолог и не могу судить, конечно, глубоко об этих вопросах. Но вот некоторые выводы, которые он делал, они вот были совершенно как бы вот просто от фонаря. Вот это, а почему-то потом появляется вот это. А почему оно появляется? В чем доказательство этого его появления? Ну, типа, это как бы его опыт. Психиатра. Он осмысляет таким образом. Почему он таким? Это же не наука, понимаешь? Почему он таким? То есть в науке же должно быть как бы эксперимент и результат. А потом другой исследователь этот эксперимент повторяет, получает тот же самый результат.
0: Потому что это не совсем наука. То есть это особенная наука. Это наука, но особенная.
1: Не совсем наука, конечно. Или, допустим, «Толкование сновидений». У меня была такая книга «Толкование сновидений». Страшно интересная книга. Ну, тоже вот, ну, знаешь, вот пишут, допустим, если вы видите поезда, это, так сказать, это значит признак, что вы страха смерти, к примеру. Почему? Вот как можно определить, что это так?
0: Ну, я думаю, что во времена Фрейда, так, кстати, то, что мы сказали про поезда, это очень обострило чувство катастрофичности у людей. Вот, ну, я думаю, что это
1: привязано
0: очень...
1: Так можно, знаешь, так ведь можно, как вот цыганка, она тебе рассказывает твои сны, понимаешь?
0: Это, конечно.
1: То же самое. То есть во многом как бы вот все эти, сказать, подходы Фрейда, они, конечно, не выдержали испытания временем. Это правда.
0: Но категории он нащупал совершенно
1: абсолютно,
0: точно.
1: Да. И, конечно, его ученики, причем ученики его, как правило, через какое-то время с ним рассоривались, да, и уходили, так сказать, занимались своей наукой. Там,
0: да.
1: Адлер, к примеру. Да.
0: Но он еще и тяжелый человек был очень.
1: Ну, и они были непростые. Или Юнг, да, например, там, который... Он искал там как бы в коллективном бессознательном, то есть он ввел категорию...
0: Коллективного
1: бессознательного. Если у Фрейда был психоанализ, то у Юнга стала аналитическая психология. Понимаешь? Это психоанализ, это аналитическая психология. По сути дела, то же самое по смыслу. Но вот он искал там коллективное бессознательное, Юнг был верующий человек, он как бы немножко другими руководствовался как бы принципами. Но сейчас мы про Юнга не говорим, это другая совершенно отдельная большая тема.
0: Да.
1: Но и вот влияние Фрейда, оно все равно оказалось очень большим и на психологию, но на психологию она как бы вот именно тем, что он поставил некие вопросы и дал на них не всегда правильные ответы, но другие исследователи, они стремятся к тому, чтобы дать правильные ответы.
0: Да.
1: Ну, все равно, конечно, не дают их до сих пор. И всегда есть такое чувство, что...
0: Конечно, разбираться можно бесконечно.
1: Есть какие-то определенные понятия, конечно, которые как бы человек знает с психологии бессознательного. Некоторые вещи абсолютно очевидные стали со временем. Поэтому они им пользуются. Но все эти трактовки, они всегда имеют не сколько научный, сколько некий такой художественный характер. и надо к этому относиться очень аккуратно.
0: Ну да, не случайно мы сказали и про поэзию.
1: Да, то есть да. Некое такое вот творческое, творческий подход.
0: Творческий, да. Говоря, кстати, про творчество, вот великий современник тоже у Фрейда был Арнольд. Я прошу прощения, Шонберг, да?
1: Шонберг, конечно,
0: да,
1: композитор.
0: Да, и это же тоже, это венская школа, да, музыкальная. Да, получается, Шонберг сделал фактически то же, что и Фрейд в психоанализе. В основ... ну, можно... Их вообще многие сопоставляют очень, потому что вот эта выраженность бессознательного в музыке у Шонберга-то очень чувствуется. Тоже такой вот отказ от привычных структур тоже, да, вот это вот разрушение представления о целостности человека, а у Шонберга, это у Фрейда, да, а у Шонберга атональность тоже вот...
1: Кстати, да, о Шонберге это тоже, мы, по-моему, никогда о нем не разговаривали с тобой.
0: Не разговаривали, вот это тоже очень интересно, да, потому что вот тоже как своего рода исследование Но души.
1: Это вот все как бы вот это момент переходный вот где-то да. от конца 19-го, начала 20 века, когда вдруг все стало резко изменяться, да, да? Да, то есть да. как бы простые вопросы вдруг оказались сложными. Это, я не знаю, с чем это связано. Какой-то, ну, бывает такой вот момент в истории, да, как вот было когда-то там осевое время, как вдруг во всех странах появились там какие-то религиозные идеи, вдруг в какой-то момент.
0: О, да.
1: Вот наконец 19-го, начало 20 века оно все изменило.
0: Но даже с середины 19-го это вот несколько таких вот десятилетий, ну, очень да. продуктивных, да, да, да. очень меняющих все человечество.
1: Да, да, да, да.
0: И Фрейд в этой струе.
1: И вот, допустим, Достоевский, к примеру. Да, вот очень, очень многие вещи, которые, о которых мы говорим о психологии, то есть Достоевский тоже вторая половина 20-го века, 19-го века, он же тоже как бы их не научным образом, а именно чисто интуитивным художественным путем. Ведь и Фрейд обращался к Достоевскому, да, ведь и он многое тоже, вот именно то, что человеке не все так просто, как, допустим, как говорил Чернышевский, там, что это разумный эгоизм, да, там все человек, все, что человек действует, делает, это с точки зрения разумного эгоизма. И Достоевский показывает, что а вот человек делает не так, как ему выгодно, а как раз наоборот, как ему невыгодно, потому что. Почему? Не знаю. Но вот таков человек, да, так Достоевский не знал, конечно, в теории Фрейда, да, но вот человек из подполья, да, записка из подполья, к примеру, или, допустим, опирался в своей теории Эдипова комплекса не только на миф о Эдипе и трагедию Софокла, да, но и на братьев Карамазовых.
0: Да.
1: Где, то есть вот соотношение сына и отца, да. Он говорит, вот посмотрите, вот отношение сына и отца в «Гамлете», в «Царе Эдипе» и в «Братьях Карамазовых». Это три таких грандиознейших шедевра мировой литературы, и все они вот касаются вот этой вот темы. Ведь это же, наверное, неспроста, говорит Фрейд, да? И на этом строит свою какую-то там очередную теорию.
0: Да, ну вот все-таки они и во многом мыслили в унисон, и вот это вот распадение человеческой личности.
1: Да, вот допустим, когда мы читаем в «Бесах» вот эту главу, вырезанную цензурой, о поездке Ставрогина к старцу Тихону, да?
0: За всеми.
1: За всеми? Ну, неважно.
0: Да.
1: Нет, не за всеми.
0: Да?
1: «Бесы». Зосима — это братья Карамазовы.
0: А, бесы. Да, да, да.
1: Ставрогин едет к старцу Тихону, и он там рассказывает ему эту историю о том, как он там совратил малолетнюю, там вот это все. И он, этот старец Тихон, это же как бы православный священник, он ему показывает, как это сам получает удовольствие от того, что он сам себя как бы распинает, унижает, да, то есть вот именно вот вся эта вот подсознательная то, что в человеке стоит, творится, он как бы все это вот видит Достоевский.
0: Да, да, да. И ну, даже если взять вот образ самого светлого, если братья Карамазовы взять, да, вот Алёша.
1: Тоже там.
0: Это тоже, да, что сам о себе он говорит, что неизвестно, да, что в нем. Что да, у него да. внутри, то есть, получается, подвергает сомнению даже самые какие-то высшие духовные проявления человека, что человек там биполярен, что множество в нем разных инстинктов, мыслей, и это, конечно, объединяет и Достоевского.
1: Я думаю, что Достоевский сильно повлиял, на самом деле, на Фрейда.
0: Это правда. Это правда. Ну вот.
1: Я думаю, что у нас сегодня, наверное, не получится еще об одном человеке поговорить. Нам надо в 6 часов заканчивать, да?
0: Так.
1: Тогда мы, может быть, отложим его на следующую передачу, а сейчас сделаем, как сказать, викторину.
0: Викторину обязательно сделаем. Надеюсь, что работает наш телефон, да, сегодня. Поэтому немного от таких вот научных, литературных, возвышенных тем переключимся на материальные вещи, да, и проведем нашу викторину.

0: Во-первых, я готова задать вопрос радиослушателям. Саша, напоминаю условия викторины.
1: Я уже сам их почти не помню. Вот давай, так давно вспомнили. Мы не проводили викторину. Надо отвечать правильно на вопрос Маши, который она задает. Как только будете готовы ответить на вопрос, сразу звоните по телефону 328-29-32. Давайте правильный ответ и представляйтесь по имени и отчеству. После этого в течение наступающей недели можно приехать на радио «Град Петров» и получить любую книгу или диск, который у нас выставлен на ресепшн, и издаются радио «Град Петров».
0: Да, я хочу задать вопрос, как уже озвучила, он кулинарный в чем-то. Это не полноценное блюдо, но...
1: Неполноценное блюдо?
0: Да, не полноценное блюдо, но это съедобное, это то, что употребляют с блюдами с определенными. И мы знаем это... Как мы знаем, на сегодняшний день вот это готовят из определенных продуктов, определенных, да? Ну, значит, не из тех, из которых готовили раньше. Раньше это вообще слово, это из китайского языка пришло. А ты уже что угадал?
1: Нет,
0: ты,
1: знаешь, из китайского языка, я удивился.
0: Ну да, да, скорее всего, из китайского, этимологи так говорят нам. Дословно переводится как рассол засоленной рыбы, ну, рыбный рассол. Или еще там немного как бы играют с корнями маринованная рыба, либо рыбный рассол, либо маринованная рыба. И это слово появилось в 17 веке в английском языке. И первоначально обозначало вот нечто, ну, то, что мы сейчас угадываем, на основе морепродуктов. А вот с 19 века уже стало использоваться в современном значении из тех продуктов, из которых изготавливают вот сейчас, на сегодняшний момент. Совсем не из рыбы.
1: Вообще из рыбы не делают, да?
0: Нет, из рыбы... Ну, я не знаю такого из рыбы. Вот это слово, которое мы угадываем, рыбного нет. Мы да? С определенными, с другими продуктами ассоциируем. Вообще делали это из анчоусов, из грецких орехов, из грибов, из фасоли. Но сейчас это... Да, Саша уже угадал, и я слышу, у нас и звонок есть.
1: Да, слушаем вас.
2: Добрый день, подскажите, пожалуйста, это не кетчуп случайно?
0: Да, это кетчуп.
1: А как ваше имя, отчество?
2: А, Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Да, действительно, это кетчуп. Как, Саша, ты тоже угадал так быстро? Почему? Потому что из китайского или именно то, что я описывала?
1: Нет, китайский здесь как-то никак не пристроить. Я знаю, что по-китайски рыба будет юй. То есть...
0: Я не знаю, как по-китайски.
1: То есть никак...
0: Это мне, кажется, это диалекты.
1: Мне кажется, мы когда-то об этом разговаривали
0: вот, нет,
1: в нашей передаче.
0: Помню,
1: потому что
0: вряд ли. Но это диалекты, это разные диалекты, там
1: да,
0: у китайского тоже есть.
1: Там же
0: поэтому
1: тоже
0: то, что
1: это...
0: ты знаешь из классического,
1: конечно,
0: да, это можно
1: не обязательно
0: забыть.
1: Может быть. Это, допустим, если в Англию попало, то это, по всей видимости, из Южного Китая, из Гуандуна.
0: Амойский диалект, кантонский диалект.
1: Кантонский
0: диалект.
1: Гуандун, это кантон, да.
0: Да, вот этот рыбный такой рассол. Ну, вот рыба исчезает постепенно, то есть рыбный. Соус сначала в грибной превращается, потом уже из грецких орехов, и даже, говорят, из соленых лимонов делали когда-то. Я такого не знаю рецепта.
1: Кстати, я ел буквально на днях квашеные лимоны, да.
0: Квашеные лимоны.
1: Вот да. У нас еще есть время?
0: Ну, у нас еще 4 минуты до конца.
1: А потом у нас...
0: И у нас
1: а, потом у нас еще там, у нас еще 4 минуты какие-то были, да? То есть минут 8 у нас есть, да, еще? Нет?
0: Нет, у нас 4 минуты. У нас 4 минуты до перерыва. Я хочу просто еще закончить про кетчуп, сказать, что из помидоров-то рецепт появился впервые в 19 веке, в 1812 году. Назывался он кетсап из яблок любви.
1: Кетсап. А что такое яблоки любви?
0: Ну вот помидоры.
1: Пом-дамур.
0: Это же тоже яблоки, да, мы об этом когда-то говорили. Так что действительно много вариаций очень было создано из разных компонентов, но победили именно томаты. которых мы сейчас и употребляем. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас новый формат. И вторая часть нашей программы — это театральная часть. Обычно я приглашаю на нее разных гостей, режиссеров, актеров. Мы разговариваем о спектаклях и о фестивалях. Но в этот раз мы проведем вторую часть вместе с Сашей. Будем говорить о Саше, о том, как
1: он относится...
0: Да-да-да, потому что мы думали, какую тему выбрать, но все-таки Саша тоже связан в прошлом с театром, и мы коснемся этого. Но сначала мы сделаем небольшой перерыв, но этот перерыв тоже в какой-то степени театральный, как и в прошлый раз. Я говорила, что с актрисой Ириной Терешенковой, это актриса, которая в Ленсовета театре сейчас работает и живет в Доме ветеранов сцены имени Марии Гавриловны Савиной, мы записываем цикл рассказов Саши Черного, и в прошлый раз прозвучал рассказ «Пасхальный визит», потому что сейчас вот пасхальные еще дни идут, а в этот раз это не пасхальная тема по сюжету, но по настроению тоже. Это детский рассказ, но он еще очень мечтательный и философский, называется «Тихая девочка». Вот я предлагаю его послушать.
1: А минут через 20 мы опять встретимся здесь в студии и начнем разговор
0: о театре.
1: О театре, да.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: В эфире радио «Град Петров», рассказ Саши Черного «Тихая девочка», читает Ирина Терешенкова.

Тосю будить не надо. Просыпается она вместе с цикадами и петухами. Их ведь тоже никто не будет. Проснется и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под легкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока. В самую рань, когда люди еще спят, она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке. Смешно кланяется клювом. Боком топочет крыло и перебирает цепкими лапками. Шух! И слетает на край окна к веранде. Тося слушает. Со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложка. Должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая. Подает первый сигналы. Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается желто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это не оконце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется. В дверь тихонько скребется соседский бульдожка. Тося его голос знает, умоляет, просит, захлебывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя. Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьет стакан с водой на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца. Что ж ему со стаканами церемониться? «Уйди!» — шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. «Уйди, мушка! Я еще не проснулась, а мама спит!» Беззвучный шепот через дверь доходит до четкого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, поднимает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетется к помойной яме за сосной. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и боком, томная, как котенок в теплых стружках, зарылась опять в подушки. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться? Второй утренний сон все равно ведь сильнее. Кто знает, о чем думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао? Быть может, ни о чем. А быть может, над светло-коричневым озером в чашке носится в купальных штанишках лебеденок. После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя, но и вокруг дачи, когда ходишь на ниточке-невидимке, немало забавного. Любит она шум. Но не тот, что поднимает люди, когда спорят на веранде 8 голосов сразу или ссорятся, перебрасываясь картами, а когда шумят на свободе деревья, тростник, море. Сосна гудит на ветру гулко и широко, тряхнет зеленой гривой, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащит. Тростинки внизу ручья посвистывают, словно ласточки на лету, пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял
кланяться до земли. А сквозь зеленые лесные голоса вдруг бух-бу-бух. Это море шлепнулось о песок, обрушило толстую волну и отход.

Шороков и как собачка начинает кружить среди камней и кустов, ищет тишины. Есть такие складки на складе холма со старыми пнями, куда ветер не добирается. Маленькой девочке немного и нужно притаиться в ямке из-под вывороченной сосновой пятки и точно на бесшумном острове поселилась. Вдали перекатывается гул, цикады где-то в вышине глухо точат свои ножницы. Лохматые ветки не шелохнутся. А если повесить перед глазами на колючем шиповнике синий фартучек и глубже усесться в ямку, вот у тебя и свой лесной домик. Так тихо сидит Туся, что ящерица доползает с камня на камень до ее оранжевой туфельки и недоуменно поднимает острый носик. Живая девочка или цветок какой-нибудь невиданный? Но когда издали позовут козье молоко пить, ясно, что девочка самая настоящая. Встряхнется, погладит теплый камень и, раздвинув камыши, пойдет ровными ножками на призывной голос. Молоко теплое и так вкусно пахнет тмином и шерстяным шарфом. Первую половину чашки Туся выпивает как следует, а потом начинает медленно сосать сквозь зубы. Молоко пузырится. Туся мотает головой и пофыркивает. Она уже не Туся, она козленок. Так легче и приятнее допить вторую половину чашки. Взрослые купальщики сидят на песке в темных очках. Все они, и мужчины, и женщины, стали немножко похожи

к мысу чистая и ясная, а по бокам танцуют солнечные пчелки и золотые иклы. Из-за скал выплывает кораблик, белыми наволочками вздулись паруса. Ни одного человека, на Тосю никто не смотрит. Она поднимает на камышинке свою оранжевую туфельку. Это привет. И ясно видит, только она одна и видит, как поваренок, негритянский мальчишка, ей в ответ машет связкой бананов. Плывем в Корсику. Будь здорова. На обед баранина с рисом и кисель. Как у них там должно быть хорошо на плавучей даче с прохладными парусами. Поваренок молча чистит медную кастрюлю. Тося обмахивает его пальмовым веером, чтобы ему было прохладнее. А корабельный барбос добродушно посматривает на новую пассажирку, прилежно ищет на животе морскую блоху. Паруса растаяли, затонули в молоке далеких облаков. «Тося, купаться! Что же ты сидишь, как принцесса?» «Да разве принцесса станет сидеть одна без свиты, на старом полотенце, обхватив пальцем острые колени и думать о каком-то поваренке?» Но Туся не возражает. Слова каждый день меняются. То она дичок, то недотрога, то принцесса. Пусть, она послушно идет в море.

0: выше, до бедер, до края трусиков. Туся ласково гладит воду, обливает себе плечики светлым морским стеклярусом, становится на коленки и делает вид, будто плавает. Чудесно! Солнце припекло насквозь резиновую шапочку, но коленки дрожат. Надо выходить. Маленькая-маленькая, сидит Тося в белом волосатом халатике на песке под большой соломенной шляпой, словно тихий суслик, и отогревается. Слизнула с губы горько-соленую морскую каплю, вздохнула. О чем?
1: Очень уж хорошо. Вот и вздохнула.
0: Надвинула шляпу на самую пуговку носик и сквозь гнезда плетенья смотрит в каждой сквозной дырочке крохотная панорама, клочок неба и моря, а сбоку сосновая лапа, будто японская картинка. В стороне визжат голоногие дети, Тося поворачивает голову, смешные, толкают друг дружку, обливает из ведерка и заливаются. Но Тося к ним не идет. Ей и так весело смотреть на них, а толкаться и визжать она не умеет. Она встает из своего халатика, он лепестком оседает на песок и смуглая, как орешек. Идет по голубым песчаным волнам дюн мимо яркой гигантской сосны туда, где в море впадает темным рукавом речушка, вся в камышах, сонная и застывшая. Если стоять тихо, увидишь

темной воде, извиваясь серыми жгутами, скользят. Ужи! Немножко страшно. Тося морщит лобик, поворачивается к берегу. Дети угомонились, лежат кружком на песке, греют спинки. На сосновой коре горит светлая смолистая капля. Большой черный муравей приклеился и никак не может вытащить из смолы лапки. Хорошо, что его увидела маленькая чужая девочка, а то так бы и пропал. Тося, домой! Тося, домой! Она слушает, ветер принес ее имя, но она еще не Тося, а так, лесной гномик, что ли. В самом деле, домой, домой, ведь пора обедать. Вечером взрослые играют в карты. Тося сидит на своей табуреточке. Бульдожка тихо-тихо лижет ей коленку. Ему ничего не надо, ни сахара, ни бисквита. Просто любит и больше ничего. Тося перебирает ласковыми пальцами теплое собачье ушко и смотрит на звезды. В детской книжке много раз рассматривала она карты звездного неба. Все карты 4. Звездное небо весной, летом, осенью, зимой, по черному фону. Все созвездия разлеглись в фигурках, обведенных белой полоской. Над головой забияка Геркулес, на юге похоже на лангуст скорпион, на севере толстая большая медведица, на востоке летящий лебедь, на западе лысый старик Арктур погоняет собак. Но без карты и в настоящем небе ни одного созвездия, кроме большой медведицы, не узнать. Звезды искрятся, роятся, сливаются. Прищуришь глаза, за большими мигают малые, за ними еще поменьше, как пылинки толченого стекла. Веранда улетела в небо. Тося на ней одна, ни гостей, ни бабушки, ни мамы. Чуть-чуть долетают с земли далекие голоса. Только теплый бульдожка под ногами. И вдруг с земли знакомый голос: «Тосик, спать!» Девочка очнулась, прощается, целуется, уходит. Она не знает, что она сегодня увидит во сне. Девочка старательно полощет зубки и прислушивается. Сверчок опять чирикнул за комодом. Значит, поселился совсем, перебрался из леса на дачу. Бабушка говорит, что это к счастью. И никто не знает, никто об этом не думает, что на всем южном лукоморье, где стоит дачка, маленькая, тихо спящая девочка Тося, самое совершенное Божье создание. Даже Тосина мама этого не знает. И только бульдожка, глупый собачий уволень, смутно догадывается. Бродит под оконцем за верандой, смотрит на неподвижную белую кисть.

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре». И сегодня мой собеседник Александр Крупинин, с которым мы решили поговорить о любительском театральном движении 70-х годов XX века. Вот такая глобальная совершенно тема, неотделимая от переходных эпох, от широкого исторического контекста. И поговорить мы решили не просто так, а потому что, как я упомянула уже в программе «За двумя зайцами», Саша связан как раз с театральным движением тех годов, как студент, обучавшийся на экономическом факультете, но мы поймем это, рассуждая о теории, о развитии театрального любительского дела, что это такая волна была мощная, что она захватила совершенно разные сферы и студентов разных вузов, институтов,
2: да, университетов,
1: не только студентов, да. Вообще тема любительского движения нам очень близка. Я тоже занимаюсь любительской театральной студии. Вообще любительский театр существовал очень с давних времен, да, но мы сколько говорили и о Станиславском, что и он тоже начинал как любитель, и он-то был вообще сыном золотопромышленника и занимался совершенно другими делами, но в свободное время участвовал вот в спектаклях, и все это перерастало в профессиональный театр, и зачастую любительский театр по своему уровню, в общем-то, даже и не отличался от профессионального театра, и более того, волна любительского движения — это волна такого необычайного энтузиазма, который провоцировал вот этот вот подъем энергетики, энергии, что воплощалось потом в театральные школы. Соответственно, почему мы решили 70-е именно годы взять, это...
2: Потому что мы имеем об этом информацию.
1: Мы имеем об этом информацию, да. Саша обучался в эти годы и примкнул вот к такому движению. Но мы перед началом программы рассуждали о том, чем движение 60-х. Например, в 60-е годы тоже ведь огромное количество... Мы говорим сейчас, наверное, о Петербурге только, да, о Ленинграде.
2: Ну да, конечно.
1: Потому что он все-таки нам ближе. И мощный расцвет любительского движения и театрального движения в целом пришелся на 60-е годы. Это совершенно понятно, потому что была эпоха оттепели, да, которая позволила расцветать, в общем-то.
2: Вот насчет движения театрального в 60-е годы я мало что могу сказать. Мне кажется, что в 60-е годы очень сильное было движение, например, клубов самодеятельной песни. Вот люди с гитарами, вот это бардовское движение очень было популярно в 60-е годы. Поездки куда-нибудь в походы, вот это горнолыжные, там всякие. Вот это вот все было очень популярно в 60-е годы. В конце 60-х годов, и да, это была такая эпоха оттепели, и в 60-х годах вот как бы еще существовало такое чувство, что все еще может быть хорошо, все еще даже наверняка будет хорошо, что вот эти все мрачные сталинские годы закончились.
1: Не все еще, а что наоборот, такое.
2: Да. Не, но дело в том, что сначала как бы вот эта революция, был такой подъем, что вот будет там какой-то новый мир, потом вот эти вот страшные сталинские годы, да, и шестидесятники, они были уверены, что ну вот это была какая-то ошибка. Да, вот это вот все так сложилось, это разовое явление, неправильность. А вот сейчас мы это преодолеем и снова по ленинскому пути пойдем, и будет у нас прекрасное светлое будущее. И, в общем-то, вера в это была в народе. И вот, ну, я имею в виду, конечно, я говорю об интеллигентской сфере, которая занималась искусством там и так далее, что будет, что... И вот как бы общество, оно, по сути дела, было во многом едино. То есть государство, которое там вот развенчивало культ личности, да, там, звало к новым высотам, там, и общество, и все это было такое вот единое и такое довольно светлое ощущение того, что грядущее, в общем-то, Возможно.
1: Да-да-да. Ну и поэтому это повлияло, в частности, на репертуар постановок. Во-первых, на количество, что вот увеличилось количество вот этих вот студий. Их там чуть ли не 400 было, то есть вот именно количественное...
2: В 60-е годы,
1: okay. Да. Количественное увеличение, вот оно прям спровоцировано было эпохой. И репертуар, да, повлияло. То есть это много таких реалистических пьес, да, где
2: типа
1: ирония...
2: Роза в поисках радости какие-нибудь, вот
1: да.
2: Такие.
1: А, но это, да, но это и влияние Островского здесь было сильное. Это вот такое вот обличение старых порядков каких-то.
2: Да,
1: вот эта тема тоже такая вот повлияла. Да, действительно.
2: А вот где-то в конце 60-х годов случился такой поворот, как бы. Вот изменилась общественная такая атмосфера общественная. Люди поняли, что ну, ничего хорошего здесь, в этом государстве, не будет. То есть, я не знаю, насколько они, может быть, себе сознательно об этом не говорили, но такое ощущение того, что, в общем-то, все, что там делается, это все плохо, никогда ничего хорошего не получится. И произошло такое разделение. То есть, как бы общественная, государственная жизнь, да, там доклады какие-то, все это читалось. Там съезды, там лекции, все это проходило, а жизнь культурной среды, она была совершенно от этого отделена. То есть как бы одна...
1: Ну, то есть не в унисон, ты хочешь сказать. Сначала это все было одним направлением,
2: государственное
1: вместе с жизнью.
2: Да, потому что была вера в светлое будущее. В 70-е годы вдруг резко изменилось. Уже веры в светлое будущее в нашем поколении не было никакой. То есть никто всерьез вот это всю эту, так сказать, политическую муру к этому вообще не относился всерьез. Это было как некие ритуальные такие действия, там надо обязательно, допустим, начать свою речь, выступление там, с какого-нибудь съезда партии, там, дать какую-нибудь цитату из Брежнева. Но это все было в научных работах, где угодно. А никто к этому всерьез не относился. И те, кто это проводил, тоже к этому всерьез не относились. Никто к этому всерьез не относился. То есть это была некая такая вот пьеса, которую вот разыгрывали люди, потому что это было необходимо. А жизнь-то все равно идет, да, люди-то живут, да, им нужно как-то жить. И вот возникло такое движение, как бы параллельное совершенно общественной жизни, огромное количество всякого рода самодеятельных студий, театров. Причем, что было удивительно, что, казалось бы, вот такая идеологический пресс, но, по сути дела, никто всерьез на это не обращал внимания. То есть можно было там ставить все, что угодно, по сути дела. Ну, конечно, собирать людей и собирать деньги надо все-таки было на залитованные пьесы. То есть незалитованную пьесу это было опасно. Но если в частном порядке, то можно было и незалитованные пьесы ставить, можно было и там какие-то типа вечера устраивать. Никто на это серьезно... Вот, допустим, я в институте в нашем был театр, да, там ну, никто никогда... Выставили бы какие-то спектакли, никто никогда... Из начальства не приходил, не интересовался, что мы там делаем, что мы там репетируем. И вот такая была абсолютно свобода. Ну, не абсолютная, конечно. Нельзя было такую открытую антисоветчину гнать, конечно, нельзя было, да, там что-то высказываться. Ну, в принципе, как бы вот такого идеологического пресса удивительно, что никакого не
1: ну,
2: было.
1: Вот в какой-то степени это к 60-м годам тоже относится, это тоже огромное количество студий, и тоже чувство свободы, но совершенно другого как бы порядка, да, то есть там оно было такое сознательное и в унисон со всей общественной там жизнью государственной, а в 70-х годах сознание уже начинает меняться, но свобода еще как бы и не утрачена, получается.
2: А свобода, она уже не утрачена не потому, что как бы еще не утрачена, а просто она это никого особо не... То есть надо было, чтобы все как бы нормально, вот когда было собрание, там все голосовали, там аплодировали, приходили, расходились, там политинформация, все это было. А что там за этим стоит? Кто там, где там вечером делает в каком-то там клубе? в общем-то, особо, ну, если там, конечно, не какие-то личные там дрязги, это все, конечно, могло сказаться, но в принципе, да. все это было удивительно, что совершенно свободно.
1: И студии появлялись при университетах, да, и, в принципе, как ты сказал, и в маленьких клубах тоже могли такие мини-театры.
2: Где угодно, все зависит от руководителя. То есть, если был руководитель, который имел возможность, как бы, своим личностью своей как бы привлечь людей, да, то тогда возникала какая-то студия, долго ли, коротко ли она существовала, потому что это все, конечно, было совершенно бесплатно, и энтузиазм человеческий, он не безграничен, конечно, и временами, то есть меняются людей жизнь, там кто-то уходит, кто-то рожает, кто-то там еще что-то, и расходятся, да. Другие приходят, но в принципе, да, вот это была такая интересная среда, то есть и никто даже вот, то есть никто никогда ни на какие политические темы, там, на какие-то общественные вообще не касался этого вопроса.
1: Угу. Отдавались творчеству.
2: Отдавались творчеству, это, конечно, очень плохо, с одной стороны, потому что в конечном счете это сыграло очень дурную роль, потому что люди как бы почувствовали, что, ну, там, как бы они там сами по себе, а мы сами по себе. То есть они как бы потеряли вот такую вот общественную такую жилку, как бы, да, семидесятники. Но, ну, что делать, значит, вот так.
1: Ну да, такая волна, такое движение. Волна, такая... А вот, например, мы сказали при университетах, там при клубах, а квартирники же там тоже какие-то могли быть театральные следы? Мне кажется, тоже...
2: Ну, квартирники скорее касались концертов.
1: Музыки.
2: Концертов, потому что, ну, тяжело как бы... То есть, вот, допустим, у нас была студия. Ну, давай я расскажу тогда, да, как...
1: Расскажи. Мне кажется, мы когда-то касались этой темы, но подробно об этом не говорили, поэтому расскажи, в каком университете, институте ты учился.
2: Институте, тогда это называлось институтами. Я учился в финансово-экономическом институте. Я, когда пришел на первый курс, я до этого театром не занимался никогда. Ну, я как бы в детстве там в театры ходили, мы, конечно, там, да... Я жил там, с одной стороны был театр Ленсовета, с другой стороны был Малый драматический театр.
1: Ты на Владимирском?
2: На Владимирском, да. И ТЮЗ там тоже недалеко.
1: Ну, самое театральное место.
2: То есть, да, такое место было довольно театральное, много ходили.
1: Большой драматический там тоже недалеко.
2: Большой ходили, в детстве, конечно, водили меня в театры, все. Но как-то сам я театром особо никогда не приходилось. В школе у нас не было никакого театра, то есть негде было приложить свои таланты в этом деле. И вот я, когда пришел в институт учиться, у нас был такой со мной, мой однокурсник Марк Гиндин. Он был сыном известного ленинградского драматурга Михаила Гиндина. Uh-huh. Гиндин-Рябкин, вот это известное, там, сказать, они такие делали юмористические всякие, карнавальные там всякие, сказать, постановки. И вот Марк Гиндин, почему-то я до сих пор понять не могу, почему он оказался в нашем финансово-экономическом институте, потому что вот меньше всего на свете его интересовала экономика и финансы. Он был полностью увлечен театром, там, сказать, пел прекрасно под гитару, в общем, вот так. И он мне, ну, мы с ним как-то общались, и он мне говорит, пойдем вот в театр у нас, там театр есть, студенческий будем, давай.
1: Это был первый курс?
2: Первый курс, естественно. Ну, только это был первый, даже не только первый курс, это был, ну, может быть, первый месяц моего существования в этом институте. Ну, пойдем в театр, а почему не пойдем, давай. Пошли мы в театр, и вот там, значит, началась эта моя театральная деятельность. Был у нас довольно хороший театр, был у нас руководитель Виктор Владимирович Докучаев. Он был профессиональный режиссер, он, например, поставил в Малом драматическом театре на Рубинштейна спектакль «Оглянись во гневе» Осборна. Угу. То есть, ну, профессиональный петербургский режиссер.
1: Он руководителем был студии при институте.
2: Ну, это, как сказал, студенческий театр, да. Еще там были режиссеры, помощники его, там Геннадий Голованов, например, тоже очень профессиональный mm-hmm. человек. И вот, ну, начиналось это все со студии, то есть первое время там ходили мы там вечерами, то есть ходили мы вечерами там, ну, вот, может быть, 4 раза в неделю, наверное, это происходило. То есть фактически личной жизни никакой не было, и вот это была учеба и театр, больше ничего фактически не было. Ну, вот, значит, там это студия, значит, там, как, ну, как обычно учатся студии, да, там, этюды, там, сцен-речь, сцен-движение.
1: Все это было, у вас целый комплекс упражнений.
2: Все это было, да. упражнения.
1: Когда это там... успевали вы? После вот. Занятия
2: ну,
1: оставались?
2: Ну, где-то часов с 6:30, в 7 начиналось, и до 9, до 10, до 11, угу. там, сколько...
1: Вот так вот сравнивая с современными студиями, сейчас же, мне кажется, совсем другой, менее глубокий подход, и в основном там люди после работы, да, или там после учебы успевают только поставить сам спектакль, а
2: нет,
1: вот...
2: это неправильно. Да. Нужно, конечно, то есть нас готовили как бы, ну, полупрофессиональных актеров, то есть весь комплекс, там, танцы, там, из меня танцор, знаешь, как канатоходец, примерно.
1: А вот подготовили,
2: да? Да, вот это все. Потом нашему руководителю Виктору Владимировичу предложили возглавить театр, народный театр в Дворце культуры просвещения. Это на Мойке, Юсуповский дворец. Юсуповский, вот, в Юсуповском дворце, да. Это был там старинный народный театр с большой традицией, с большой историей. Но все это там было уже такое довольно замшелое. И вот мы пришли там молодые, там все. А ему там было, мне было там 18 лет, а ему, может быть, было 28. То есть вот
1: совсем молодой человек.
2: То есть нам казалось, что он уже такой взрослый-взрослый. А на самом-то деле совершенно молодой. Вот мы там какие-то свои спектакли стали ставить. Ну и там вообще там у нас были отдельно по сцен-движению. К нам приходил Кирилл Николаевич Черноземов, например, заведующий кафедрой сцен-движения театрального института. Да? Такие вот у нас были преподаватели. То есть там все было очень серьезно. И вот ставили мы там разные спектакли, побеждали на конкурсах. Ну то есть Виктор Владимирович был человеком очень таким приверженцем классической системы Станиславского. То есть он не признавал никаких вот этих
1: штук.
2: Я
1: помню, мы как-то обсуждали, да, вообще то, что в 70-е годы было очень много экспериментальных постановок, и ты говорил, что ну, ведь студенты все равно ходят и смотрят, да, что происходит в городе, но вы ходили исключительно на классические постановки, да, какие-то экспериментальные вещи вам запрещали.
2: Почему? Никто нам не запрещал никуда
1: я помню,
2: ходить. Нет,
1: был...
2: почему? Нам говорили, что нам наоборот. Вот, допустим, когда мы ставили «Фантазии Фарятьева», нам не советовали ходить смотреть спектакль БДТ, который Юрский поставил.
1: Да.
2: Потому что, ну, чтобы не передирать, как бы, вот.
1: Ну, это всегда
2: это
1: так, конечно,
2: да.
1: Тот же самый
2: А чтобы
1: материал.
2: Запрещать ходить нам какие-то спектакли, нет, такого я не помню. Там он ставил «Смерть Тарелкина», например, Докучаев ставил. Вот, мы побили победителем союзного конкурса.
1: А ты играл в этом спектакле?
2: Я еще только пришел, тогда не играл. Потом мы ставили «Женитьбу Гоголя». Потом ставили, потом уже стали современные спектакли ставить. Вот «Фантазии mm-hmm. Фарятьева» ставили, самый правдивый Григория Горина. Это вот то, что фильм про Мюнхгаузена, самая правдивая пьеса.
1: Да.
2: Это тот самый Мюнхгаузен, фильм был потом с Янковским.
1: Да-да-да.
2: Мы его ставили. И потом ставили мы по Булгакову.
1: Удивительно, что, мне кажется, репертуар современного театра сейчас во многом напоминает. Вот,
2: ну, так,
1: все
2: а
1: те же и
2: Розов
1: возвращается сейчас.
2: Ну а что, собственно, ты как бы это понятно. Сейчас очень сложно что-то современное поставить,
1: да,
2: в наших нынешних условиях.
1: Ну вот расскажи, в каких спектаклях участвовал ты? Помнишь ли свой первый, например, спектакль?
2: Да, я «Фантазии Фарятьева» у нас, как
1: первый
2: бы, вот, когда
1: был?
2: Я пришел, как раз вот он был в работе, и там, ну, там интересно было, допустим, вот у нас не было такого понятия премьерства, то есть у нас не было, что одни играют там главные роли, другие играют второстепенные, одни более талантливые, другие менее талантливые. Так, в общем-то, у нас не было.
1: Ну а как? Было несколько составов на один спектакль? Или...
2: Нет, не было столько народу. Ну просто на разные спектакли, допустим, вот в спектакле Фарятьева я играл главную роль,
1: угу.
2: А, допустим, в спектакле самый правдивый, его уже ставили, когда мы были на Мойке. Там была своя студия, когда мы пришли, там была своя студия.
1: В Юсуповском.
2: В Юсуповском, да. Там была свои люди были, мы, часть из них осталась с нами. Там уже были такие взрослые люди, актеры. Много лет, которые в этом театре очень профессиональные. Mm-hmm. Там вот они играли главную роль, допустим, играл такой Ибрагимов, был потрясающий актер. Ну, совершенно как бы непрофессиональный, но вот очень хороший актер. Он играл этого Мюнхгаузена, а я играл слугу Томаса. То есть у меня была такая роль, такая самая непритязательная. Ну и... Да, ну.
1: Вот, ну вот какие у тебя были ощущения, вот этот первый спектакль, как, так сказать, Работали вы над образом?
2: Очень. То есть мы, допустим, спектакль «Эти фантазии» мы ставили, наверное, года полтора.
1: Полтора года? Да. То есть это вообще действительно работа профессиональная.
2: Там было все очень профессионально. Там был художник, у нас был Феликс Михайлович Фельштинский такой. Известный брат известного Вениамина Фельштинского. Да. Сейчас не знаю, где он, жив ли. Ну вот, и там были такие ширмы, там какие-то были движения на сцене всяких декораций, то есть все было очень сложно, и все это было, все делалось на очень хорошем уровне. Вот, и потом, значит, вот этот театр, он был на верхнем этаже Дворца Просвещения, и там, ну, я не знаю, мест 60, наверное, в этом, очень маленький камерный зал, но он весь с ложами, там, как царская ложа.
1: Да, но это сейчас, ведь он же функционирует.
2: Сейчас никуда, никуда
1: да,
2: он не подевался с тех пор,
1: нет,
2: конечно.
1: Есть.
2: И вот в этом так, есть, среди всей этой бархата, золота.
1: То есть это все так же было там, да, как исторический театр?
2: Да. И вот мы там пытались что-то такое создать в этом, да.
1: А вот расскажи, был ли этот театр репертуарный? Потому что вот зачастую сейчас студии как функционируют, ставится какой-то спектакль, дальше идет следующий, и они не повторяются.
2: Нет, это был театр репертуарный. Причем там был старый репертуар, который, когда мы пришли, там он оставался много спектаклей, и мы так показывали их постепенно, и Докучаев их по одному снимал. Этот спектакль мы не будем больше показывать.
1: А, да.
2: И мы ставили новые спектакли. Вот мы поставили 41-й по Лавреневу, например. Мы поставили вот самый правдивый, там «Ханский огонь» Булгакова поставили. То есть, и это был репертуар, то есть там надо было каждую субботу, воскресенье должен был быть спектакль. Там афиша была.
1: Угу, по выходным.
2: По выходным. И каждую субботу, воскресенье был спектакль, приходила публика своя, которая там уже знала это об этом театре. Потом постепенно публика стала меняться, конечно, ну да.
1: А публика приходила, это не знакомые ваши были? Ну, понятно, что знакомые тоже приходили.
2: Знакомые приходили, и незнакомые.
1: Нет,
2: там была публика какая-то изначально, которая, когда мы туда пришли, в этот...
1: Люди, которые рядом жили.
2: Там ходили испокон веку в этот театр. То есть это как бы твоя публика была, в основном пожилые дамы. Такие интеллигентные,
1: петербургские интеллигенты.
2: А вот вход
1: был по билетам?
2: Вход был бесплатный.
1: Да? Угу.
2: Ну и надо сказать, что кроме нашего театра было масса очень хороших, интересных театров. И мы со многими сталкивались на всякого рода фестивалях, смотрах. Вот, ну, мы когда-то с тобой говорили о Малышицком, о Владимире Малышицком. Вот тогда был театр, театр Лиштовский, который, он такой как бы был... в стиле театра на Таганке, такой открытый, такой диалог со зрителем, там совершенно другая тема была. Был театр «Суббота», например, Юрий Смирнов-Несвицкий его создал. Он до сих пор существует, театр «Суббота», я не знаю, но, конечно, уже совершенно другой, он сейчас профессиональный театр. Тогда это был любительский театр, и причем у них была совершенно другая, как бы, ну, как другой подход. Они как бы, наоборот, показывали, что это самодеятельный театр, вот. Именно самодеятельность была возведена в ранг такой вот достоинства какого-то. Вот театр был такой вот, ну, совершенно как бы непрофессиональный, там какие-то люди. В общем, довольно интересно все это было смотреть.
1: То есть там подчеркивалась непрофессиональность?
2: Непрофессиональность, да. То есть и там какие-то они там... Ну вот, это было чем-то похоже на КВН какой-то. Вот такое что-то такое.
1: Очень интересно.
2: Да, очень интересно. Потом был, конечно, замечательный человек и... лидер театральный Эрик Горошевский. Они тоже по разным площадкам. У него был театр «Радуга». Он как исходил из такой теории, вот, типа Ежегротовского, вот такой театр они пытались сделать, как бы театр, как бы, который изнутри человека идет. Да? И там уже все были, допустим, его Джордж Гуницкий и все ребята из «Аквариума», вот там они участвовали, они там, Сева Гакель, там, тоже исключительно интересный театр был.
1: Ну, там Гребенщиков, да, вот,
2: да,
1: кажется,
2: иностранный агент,
1: да.
2: Ну, Гребенщиков в меньшей степени, а Гуницкий, конечно, участвовал там серьезно. Потом театр был ДК Ленсовета, очень хороший профессиональный театр. Я там смотрел спектакль «Бегущие по волнам» по Грину. Но это, я тебе скажу, было потрясающе.
1: Но тоже любительский.
2: Потрясающе изначально. В плане того, насколько это было профессионально. То есть это было профессиональнее, чем в 90% профессиональных театров. Угу. То есть когда ты смотришь спектакль профессионального театра, ты всегда видишь в нем вот такую вот любительщину, даже в ГДТ. А там это было абсолютно профессионально. То есть, ну вот, прямо вот доведено до какой-то вот такой вот... Ну, комар носу не подточит нигде. Декорации потрясающие, в общем, актерская игра, все было просто с первой до последней ноты гениально.
1: А вообще, в чем такие коренные различия тогда народного театра, любительского, того, что мы называем любительским, и профессионального?
2: В 70-е годы?
1: Ну, например, в 70-е годы. Понятно, что люди, которые принимали участие в постановках, они где-то учились
2: денег,
1: и где-то
2: получали денег,
1: но
2: и
1: они, билеты, у них была профессия.
2: Билеты были бесплатные, как бы, то есть вход был бесплатный, денег брать за это было нельзя, и люди денег не получали, то есть все это основывалось. Ну, вот руководитель театра, если, допустим, театр был в нашем, допустим, институте, или там в ДК просвещения, или там в ДК Ленсовета, ну, руководитель получал зарплату, конечно.
1: Ну, конечно.
2: А все остальные люди, никто не получал никакой зарплаты, то есть все они приходили. И зрители тоже приходили бесплатно.
1: Да, ну и плюс еще где-то работали. Либо студенты учились, либо если это уже взрослые люди, то они работали не актерами.
2: Конечно.
1: Значит, не имело отношения никакого к уровню этих спектаклей. Да.
2: Ну, на мой взгляд, где-то имело, где-то не имело.
1: Да,
2: как
1: да,
2: бы.
1: Да. Ну, понятно.
2: То есть
1: понятно.
2: Это все по-разному было, но были, конечно, такие вот спектакли выдающиеся совершенно.
1: А вот, Саш, ты сегодня, мы говорили про Фрейда, и ты упоминал про его связь с Достоевским. Я знаю, что ты тоже увлекался очень Достоевским, и даже... была постановка.
2: Нет, ну это совершенно из другой оперы.
1: Из другой?
2: Абсолютно из другой оперы. Из другой эпохи, из другой оперы.
1: А, то есть про это мы сегодня не будем.
2: Не будем,
1: да,
2: говорить,
1: хорошо.
2: Да. Нет, это все не окончилось ничем хорошим, поэтому об этом говорить не стоит.
1: Но уже мы понимаем с радиослушателями, что все-таки театральная твоя судьба, она как бы не прервалась там на 70-х годах, да, потом это куда-то все равно выливалось.
2: Не могу сказать, что получилось у меня там что-то хорошее. Вот.
1: Тогда возвращаемся к 70-м годам, да. Что еще ставили? Вот ты несколько назвал каких-то вещей.
2: Я где-то на третьем курсе оттуда ушел из этого театра. Почему я ушел? Даже трудно объяснить, почему я оттуда ушел. Ну, наверное...
1: Из театра, не из института.
2: Из театра, да. Да, вот... институт уже, театр уже к институту не имел никакого отношения. Он был на... мойки вот это в Исупском дворце, он к институту не имел никакого отношения, но просто в какой-то момент я вдруг почувствовал, что что-то мне перестало хотеться туда ходить.
1: Вот интересно.
2: А если
1: почему?
2: Перестало хотеться, то какой
1: смысл добровольное...
2: это продолжать? Потому что я никому ничего... Ну, в какой-то момент, когда я видел, что я могу там не испортить там спектакль, конечно, кому-то там, я как-то оттуда ушел. Что-то мне там стали меняться люди, как-то все изменилась там обстановка. В общем, как-то все это мне перестало нравиться. Очень, конечно, уже учеба слишком была серьезная, и очень много времени это занимало, и устал. Я думал, уже там, когда выпускался спектакль, там бывало до часа ночи, там репетировали. А на утро надо в институт, да, а оттуда ехать надо на автобусе. Я жил тогда на Московском, в конце Московского проспекта, то есть еще где-то около часа надо добираться домой. И как-то я, видимо, что-то мне все это надоело, и я оттуда ушел. И вот потом Феликс Михайлович Фельштинский меня пригласил в свою студию, он свою студию создал. И еще мы там сделали спектакль «Эшелон». Рощина «Эшелон».
1: А студия это была при каком-то
2: это
1: дворце культуры?
2: Это было какое-то училище на Гороховой улице, на улице Дзержинского. Там занимались как бы театральные художники. То есть в основном там были ребята, которые было среднее училище или техникум, который учил на театральных художников. Я сейчас уже не помню точно, как это называлось. Это где-то было на Гороховой улице. И вот там мы сделали спектакль «Эшелон» Рощина.
1: Так, ну вот расскажи об этом спектакле, вообще о методе. Там же другой подход, наверное, был в этой студии к постановкам.
2: Да, там подход был немножко другой. Там как бы в основном такой этюдный подход был. То есть, ну как бы вот собирались люди, вот ты играешь этого, и вот они начинали между собой там общаться, то есть вот как бы...
1: фантазировать,
2: этих,
1: да?
2: Персонажей, как бы они сами создавали диалоги какие-то там, ну, в своих образах.
1: Да-да-да.
2: Эта вот тема была проходила
1: сейчас, очень... Сейчас, кстати, тоже очень,
2: очень
1: популярна.
2: Долго. У нас, у Докучаева ничего подобного не было. То есть там как бы вообще не было никакого такого периода, знаешь, как там... То есть прочитали пьесу и начали ее ставить с первой сцены. То есть никаких там не было.
1: Вот дневников этих... персонажа.
2: Нет-нет-нет,
1: нет,
2: все,
1: да?
2: Это, все, это, все это от лукавого, да.
1: А здесь нет.
2: А здесь вот это... Что-то тоже мне это все надоело ужасно. Что... Дело надо делать, я не привык так время тратить.
1: Так это тоже дело.
2: На пустяки.
1: Да, это, кстати, вот если говорить о системе Станиславского, конечно, понимаешь, насколько широка она была, потому что и у него же этот этюдный метод был.
2: Особенно если представить себе, что играл я там глухонемого. И общение было
1: очень интересно.
2: Общение было у меня очень ограничено там при всем при том. Да? Ну вот, ну сделано, потом мы что-то мы сыграли его. И все это я тоже оттуда ушел. Что-то мы поссорились на каких-то идейных основаниях. Не то, что поссорились, а разошлись, скажем так. Мы не поссорились, конечно, но разошлись.
1: Да, ну смотри, ты, получается, подключался к разным движениям таким, да, испробовал разные методы какие-то.
2: Ну, очень много было всяких театров. Мы как бы общались все между собой, как бы часто встречались где-то в неформальной обстановке, в квартирах. Вот часто бывало вот как раз Марк Гиндин, ныне, к сожалению, покойный, он, допустим, целый вечер пел песни под гитару. Там Акуджава, Высоцкий частично, вот такой репертуар. Я вот Акуджаву для себя открыл от него в основном. И... приходили ребята из других театров, то есть как бы вот там встречали какие-то праздники,
1: да.
2: Там, вот, все это такое движение было, все друг друга знали, в общем-то, и такое было вот как бы хорошие
1: да.
2: Братские отношения между ними.
1: И вот интересно, что мы уже сказали там и про уровень, ну и про театр «Суббота» ты сказал, что сейчас он профессиональный, и это же была частая ситуация, когда любительский маленький театр, он становился профессиональным.
2: Не то чтобы это, конечно, была очень частая ситуация, но бывали такие
1: бывали.
2: Случаи.
1: И даже то, что мы сказали про Малышицкого, все-таки да. Он истоков стоит молодежного театра на Фонтанке, в общем-то,
2: да,
1: не
2: да,
1: больше,
2: да,
1: не
2: да,
1: меньше.
2: Да, да,
1: да,
2: да, да.
1: Поэтому здесь вот такие очень мощные какие-то были основы, заложенные вот в этом во всем движении.
2: Ну, вот как бы всегда существовал где-то вот этот мир вот любительского театра и мир профессионального театра, он тоже не был между собой как бы абсолютно разделен. То есть какие-то ребята, допустим, у нас вот был такой актер, вернее, наш студент, наш Игорь Черносов, который ушел от нас, из нашего института в ЛГИТМИК. И там стал актером профессиональным, допустим. Какие-то профессиональные актеры к нам приходили, у которых не было театра, допустим, негде было им играть.
1: А, и они играли в любительский.
2: Ну, они не были там, конечно. Басилашвили с Юрским не приходили к нам играть в любительский.
1: Но Юрский, он тоже из студии при университете.
2: Нет,
1: да,
2: я имею в виду, когда уже они были тем, кем они были, они к нам, конечно, не приходили играть. Но вот парень был у нас, он играл в «Тюзе». У него там был один спектакль, он играл там Ипполита Завалишина в спектакле про декабристов. У нас он играл там тоже, то есть приходили. И вот Олег Юрьев такой был, он играл в театре, у него было высшее образование театральное, он играл в Киеве, он из Киева приехал и играл в театре комедии. Например, я его видел на сцене в театре комедии потом. То есть вот, и, допустим, когда проходили экзамены в театральный институт, то представители вот этих театров, они часто там крутились около этой приемной комиссии. И когда люди не поступали куда-то в театр-театральный институт, они им говорили, вот у нас есть, допустим, театр при Дворце культуры Ленсовета. Вот, вот там вы там будете играть. И там подготовитесь, там будет хорошая подготовка.
1: Ну, кстати, да.
2: И через год там вы снова сможете. И вот таким образом набирались люди, которые как бы уже были где-то вот рядом с этим. Да?
1: Уже имели опыт, тренировались.
2: Да, да, да, да, да,
1: что-то
2: пытались. То есть хорошие люди были, и, конечно, прекрасная эпоха.
1: А ты упомянул еще, что вы участвовали в разных фестивалях. Вообще, насколько было мощное вот это фестивальное движение? Что они из себя представляли? Что такое в то время вообще был фестиваль?
2: Ну, вот, допустим, в театре, во Дворце культуры имени Горького был фестиваль, где мы показывали. Ну, я еще я там не играл, но я там присутствовал на спектакле «Смерть Тарелкина». И там и театр Малышицкого, там и другие театры, все там по очереди выступали вот, каждый вечер там в течение, там, допустим, я не знаю, дней 10, наверное. Проходил вот этот фестиваль, приезжали из других городов ребята, и потом, значит, вручались там призы.
1: Кто-то... А была какая-то обратная связь вам? Разборы устраивали? Вот комиссия какая-то
2: комиссия
1: говорила
2: там...
1: или что-то?
2: Насчет разборов я не могу сейчас сказать, не помню просто. Может быть, были, может быть, меня, я там не присутствовал. Не могу ничего сказать. Но комиссия была там вот нам вручили первое место, там мы победили с этим. Это очень котировалось, что именно русская классика, то есть «Смерть Тарелкина», это было круто.
1: А ты не играл
2: я
1: там?
2: Я там не играл, да.
1: Смотрел,
2: это еще, еще до меня был поставлен спектакль.
1: Да-да-да. А и он прямо тоже был поставлен в таком музыкальном стиле, как я вот помню только Товстоноговскую постановку.
2: Нет, он был гораздо лучше, конечно.
1: Лучше,
2: конечно,
1: чем Товстоноговский спектакль.
2: Товстоноговский спектакль это в основном, на мой взгляд, на самом деле очень был такой, он был, скажем так,
1: шикарный.
2: Он шикарный, но он был на скорую руку такой сляпанный,
1: да,
2: какой-то спектакль.
1: У меня такое яркое впечатление. Детское мое, очень яркое.
2: Не, ну правильно, ну яркое, но это нет, но это по-настоящему был спектакль драматический, сказать, вот по системе Станиславского сделан от первой до последней ноты, как бы, то есть полностью, конечно.
1: А вот, Саша, расскажи, а ездили ли вы в другие города сами, гастролировали ли со своим репертуаром? И вообще, насколько это было распространено в студии? Все-таки они так в одном локусе.
2: Вопрос финансовый на самом-то деле. Я думаю, что в те времена никто на это денег не выделял, поэтому никто никуда не ездил. Может быть, кто-то куда-то и ездил, я тоже не знаю. При мне никто...
1: Ну, ваша студия, она в основном при Юсуповском дворце, наверное, оставалась,
2: да,
1: и все. Да-да-да, и какие-то городские уже фестивали.
2: Да, у нас была репетиционная база в этом Бельведере княгини Юсуповой, там Серебряный будуар, там... Такая вот такая в зеркало.
1: Гримерки там какие-то были? Или что такое репетиционная база?
2: Ну, репетировать-то где-то надо.
1: А, то есть вы не сразу выходили на сцену, как в профессиональном театре, у вас была репетиционная комната,
2: конечно, потом уже. Не, ну зачем же? В сцене там уже мизансцены какие-то выстраиваются. Это уже последний период. А сначала там идут какие-то репетиции, какие-то сцены там. И вот это все было среди там Серебряном будуаре. Вот в это место нельзя было вообще ходить, там такая веревочка висела, чтобы туда не заступать.
1: Уже музей начинается.
2: Да, да.
1: А вот еще у нас уже время стремительно убывает, но интересно еще узнать про костюмы, про сценографию. Вот все-таки как это добывалось? Вы сами это делали, шили?
2: Нет, это все заказывалось.
1: Заказывалось? То есть это финансировалось?
2: Декорации заказывались, это финансировалось Домом культуры. То есть Дворцом культуры это финансировалось.
1: Вот это да. То есть вам снимали мерки, делали костюм, да, конкретно на тебя?
2: Нет, костюм, мне кажется, костюм там особо никто не делал, а как-то пользовались какими-то... Там был огромный, вот когда мы пришли, там был огромный этот под сценой склад, и там было все, что угодно, просто все, что угодно, любые костюмы, на любые размеры. А вот декорации, да, декорации заказывались, потому что каждому спектаклю свои декорации.
1: И были такие вот прям мощные декорации, да, как-то они там разбирались, собирались.
2: Да, да, да, да.
1: Очень интересно. Жалко, что мы не можем видеть никакие фотографии вот с тех времен.
2: Да, как-то, ну, в те времена какая была фотография? Черно-белая, там никто, конечно, этим не занимался, никто не думал, что это нужно будет кому. Обидно, потому что целая эпоха, и она фактически, как сказать... Ну вот исчезла, нет, ничего от нее не осталось, никто о ней не помнит, никто о ней не знает, и вот мы уйдем, и вообще никто, это вся эта вот эпоху.
1: Да. Нет, я думаю, что она все равно задала камертон, какое-то настроение и вот нашей современной эпохи, и по-прежнему живы люди, которые вспоминают учителя, вот тот же Ферштинский вспоминает. То есть это еще где-то вот рядом с нами, совсем тут близко на слуху, да, но даже вот я, готовясь к передаче, смотрела фотографии, конечно, по ним очень трудно судить, как оно было.
2: Тех времен фотографии, конечно, очень плохие.
1: Да, мы просто видим какие-то силуэты, но непонятно настроение, оно все-таки пока что в воспоминаниях, вот в этих вот неуловимых.
2: То, чем мог, поделился, как говорится.
1: Да, очень интересно. Ты ушел из вот этого театрального мира, из студии. Это тоже были 70-е, получается, года? Или уже 80-х начало?
2: Нет, это конец 70-х, начало 80-х где-то. Но у меня как бы уже институт нужно было... Во-первых, у меня семья появилась на четвертом курсе. Потом институт уже требовал очень серьезного отношения. В отличие от Марка Гиндина, все-таки экономикой тоже интересовался в то время, не только театром, поэтому...
1: Но все-таки направление меняется в 80-е годы театральное. Ну, об этом мы, может быть, еще когда-нибудь поговорим. Сегодня вот осветили вопрос театрального движения, любительского движения в 70-е годы 20 века.
2: Все, нам нужно, говорят, заканчивать.
1: Да, прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч.
2: Всего доброго.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Чаще всего мы, родители, сталкиваясь с трудностями, испытываем разочарование и недоумение. Почему так происходит? Потому что именно этому важному и ответственному делу быть родителем нас никто никогда не учил. А ведь быть родителем – самая трудная профессия в мире. Это слова психолога Лидии Васильевны Скавронской, цикл передач с которой выходит на волнах радио «Град Петров» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут. Повторение в среду в час 10. Передачу ведет Людмила Зотова.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

прозвучал третий пасхальный антифон с тропарями по-гречески, арабски, славянски и английски в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию заключительную часть лекции архимандрита Инария Ивлеева «Христианство в музыке».
1: Давайте обратимся к поздней романтике, к Чайковскому. Вообще говоря, Чайковский был, конечно, традиционно православно воспитанным молодым человеком, и впоследствии тоже. Человек с очень трагической, как и Бетховен, судьбой. Вот как это удивительно, многие такие гении, а у них такая трагическая судьба, личная судьба. Конечно, Бетховен был знаменит, конечно, была масса восторженных его поклонников, но что ему до этого, если он был глухой? Это же великое несчастье, но он слышал Бога. А у Чайковского свои были заботы. Он тоже пользовался колоссальнейшим успехом и здесь, и за границей, особенно после первого фортепианного, после «Спящей красавицы за границей», после «Щелкунчика» уж тем более. Но несчастный человек, конечно, был, мы все знаем его судьбу, а об этом мы говорить не будем. И все это отражается постепенно в его музыке. Музыку, конечно, не прямо религиозную, хотя у него больше, чем у Бетховена, церковных сочинений, не так уж много. Но у него есть литургия, у него есть всеночное бдение, у него есть кое-какие песнопения. Он очень любит православие, конечно, очень любит богослужение. Вот он пишет в своих письмах: «Ежечасно, ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него, при моем малодушии, способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию, а он весь пытался кончить с собой. Что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался воле Его?» Я могу цитировать очень много его таких личных высказываний в его письмах, замечательных. Вообще, навыки церковного пения и регенства он получил еще в молодости, когда он учился в училище правоведения здесь, в Петербурге. Когда ему было 14 лет, он пел в хоре партию альта, в трио «Да исправится молитва моя». Но религиозных произведений, как мы знаем, он сочинил не так уж много, хотя церковную музыку иногда использовал. Ну вот давайте посмотрим его торжественную увертюру начала. Наверняка вы ее все знаете.

исполняя у нас здесь, я ни разу не слышал в отечественных исполнениях начало это. Это исполняет американский хор, поэтому мы слышим и «Дару державе сей», то есть это Соединенные Штаты. Но там почему-то исполняют целиком, у нас всегда это начало исключается.

Это начало увертюры 1812 года. Когда мы слушаем Чайковского, мы видим очень много светлого и в его мелодиях. Конечно, это мелодист гениальнейший был. И некоторые его произведения, вы знаете, хотя они не носят церковного характера, но они были написаны к церковным праздникам. Они были заказаны, может быть, свыше, потому что его любил император Александр III, и вот заказы поступали оттуда, с самого верха. Ну, например, балет «Спящая красавица». Ну, казалось бы, фантастический сюжет, ну, сказка Шарля Перро, французский сюжет. Хотя, в общем-то, сюжет, конечно, архетипический для любого фольклора, не только для фольклора, но и для любого религиозного сознания. Сейчас я поясню, что дело. Недаром этот сюжет для этого балета был заказан Чайковскому к празднику Светлого Христова Воскресения, празднику Пасхи. И именно в праздник Пасхи было первое исполнение. После этого Чайковского вынесли на руках из театра и несли вот на руках по улицам. Настолько понравилось. Но ведь подумайте о том. Помните сюжет «Спящей красавицы», конечно, да? Родилась девочка, принцесса, и на ее крестины папа и мама, король и королева, приглашают фей, которые каждая приносит ей какой-то дар. Конечно, это символы, символы, христианские символы. Во время крещения каждому человеку, крещаемому, преподносится божественный дар, утверждаемый через меру помазания, харизма та или иначе. Ну вот здесь, как некогда в Древней Греции, вот эти хариты, харисы, благодати небесные спускались к новорожденному, и каждая приносила что-то, свой дар. Также и здесь уже, конечно, не благодати, а вот эти феи какие-то, да, средневековые, приносят свои дары. Но одну фею забыли пригласить, фею Карабос, и она пришла, а точнее приехала в коляске, запряженной какими-то крысами, и хотела принести ее дар, поскольку она была отринута, ее дар этой принцессе, то есть смерть. Но милостью Божией все-таки принцесса защищается, и вместо смерти на нее насылается, когда ей исполнится 16 лет, на нее насылается порча, сон на 100 лет. Вот сон. Сон, смерть, собственно, смерть. Но смерть-то временная. Помните, у апостола Павла, он очень не любит говорить об умерших. Хотя в нашем переводе и переводится в синодальном «помните об умерших», да, но это не так, ведь у него уже появляется слово «усопшие». Впервые в истории вместо смерти говорится о сне. Это в посланиях апостола Павла. И здесь сон символизирует такую смерть, потому что сон все-таки временный, после сна наступает пробуждение. И как наступает пробуждение? Ну, через любовь, разумеется. Вот появляется прекрасный принц, который целует ее. Вот тут, конечно, символ воскресения. Пасхальный праздник, пасхальный балет, пасхальная музыка. Все мы помним эти прекрасные звуки, радостные и просветленные.

Несколько иной характер носит другая музыка, тоже симфоническая музыка, написанная к балету, написанная по заказу к Рождеству. Ну, все вы догадываетесь, что это такое. Щелкунчик, конечно, Щелкунчик. Щелкунчик – это, конечно, удивительная музыка. Ведь три последние, пожалуй, вещи написал Петр Ильич Чайковский перед своей несчастной кончиной. Это «Пиковая дама», мрачная, великолепная совершенно опера, но ужасная, иногда дрожь пробирает от этого ужаса, от кошмара, вот эти звуки трех карт, или, помните, появление этой старухи. Это ужасно, конечно. Мрачная вещь, хотя и гениальная. Вот такое настроение было у человека. Затем появляется некое просветление, проблеск в виде Щелкунчика. Это предпоследняя вещь, да? Щелкунчик. Хотя и здесь мрака больше, чем достаточно. Хотя бы уже потому, что он взял этот сюжет. Ну, одно дело, довольно просветленный сценарий либретто уже вот на нашей сцене, и другое дело, источник этого либретто, источник этого балета. А что послужило источником? Сказка Эрнста Теодора Гофмана. Ну, скнака. Щелкунчик страшный. В общем-то, как все у Гофмана, мрачно и страшно. И отчасти это переносится и сюда, в балет. Ну, после знаменитой увертюры здесь появляются два как бы основных момента, которые будут противостоять друг другу в этой музыке. Все переносится в сказочный мир, конечно, в сказочно-детский мир, детское Рождество. Вот как оно воспринимается ребенком? Елка, куклы, конфеты и так далее, и так далее. Но за всем этим стоит, как за всякой сказка ложь, да в ней намек. Вот рост елки. Елка устремляется к небесам, но ведь она пробирается сквозь вьюгу, метель, пургу, сквозь лед. И вот эти два мотива, растущая елка и холод и позвякивание льдинок определяют вот начало этого балета после увертюры. Но после начала, после раздачи подарков, после всех этих проказ и забав детских, все отвои разводятся ко сну. Вы помните, там Щелкунчика поломали несчастного, потом исцелили, перевязали там как-то тряпочками. И вот теперь, взяв эту куклу, девочка Маша, главная героиня этого балета, отправляется ко сну. И вот она спит. Вот она уходит ко сну. И начинается, собственно, начинается символическая сказка. Потому что во сне сказка. Это подбираются злые дни, мыши.

И вот после 12 часов, вот тут и развернется все. Тут развернется трагедия, трагедия. Вот. С одной стороны, благодать елки, которая устремляется к небесам, но злыдни-то хотят отнять благодать. А что за благодать? А благодать была простая, кукла, какие-то конфеты подаренные, да? Вот хотя бы вот это. Ну, конфеты надо мышам съесть. Они хотят отнять все это. Ну, что делать? Тут битва начинается, битва. Щелкунчик начинает биться, собирает армию, звучат трубы военные, пушки гремят. Ну, пушки стреляют, конечно, этими дрожже. Вот, мышей пугают, звучат барабаны. Но мыши побеждают. Ну, что делать? Ну, что делать? Армия кукол отступает. Ведь подумайте, куклы во сне, они люди, а люди во сне – это для кукол уже как боги. Вот Маша, она же ведь хозяйка, она госпожа всех этих кукол, она спасает их. Она не может смотреть на то, как истребляется все ее достояние. И она снимает тапочку и кидает в этих мышей. Победа, победа, спасение, которое ведет к апофеозу, можно успокоиться. И теперь уже зима не страшна, она убаюкивает. Вначале зима была такая суровая, с метелью, со льдом. Здесь тоже лед. Но все убаюкивает, все спокойно. Зло уже не страшно. Это снежинки поют. А что дальше-то? Что дальше? Конечно, поскольку зло побеждено, открывается путь. Открывается путь в Конфетенбург. Ну, в других переводах или таких, в других редакциях «Конфитюренбург». Вот. Ну, конечно, это Царствие Божие, и там все прекрасно, там волшебство. И вот это Маша и Щелкунчик, уже такой превратившийся в прекрасного принца, они отправляются в лодки из ореховой скорлупы туда, в этот Конфетенбург. И вот там уже нет мертвых кукол, там все живое, и все оживают, и идет великолепный каскад танцев. Сначала танец шоколада, это испанский, потом танец кофе, это арабский, потом танец чая, это китайский, потом танец пряников, это трепак русский, потом танец пастилы, французский. Чайковский использует потрясающе. Вообще это было характерно для русской музыки того времени. Хватит этих снежинок. Помните этот танец «Дрожже» великолепный с использованием челеста, то есть небесного инструмента. Впервые Чайковский использовал в оркестре челесту, чтобы изобразить что-то небесно-неизобразимое.

Ну, кончается с апофеозом, конечно. Но на что я хотел обратить внимание? Имперский характер. Как вот «Спящий красавец», то же самое можно сказать о «Лебедином озере». И особенно здесь, в «Щелкунчике». Ведь вы посмотрите, звучат мелодии и появляются как бы персоны из разных народов земли. Тут тебе и арабы, тут испанцы и французы. Звучат, в «Щелкунчике» используется масса фольклорных и народных мелодий. Ну, человек, знающий музыку, это чувствует, что здесь немецкие песни, очень много французских песен. А о чем это говорит? Во-первых, о том, что Царство Небесное открыто для всех. Все народы сюда собираются. То же самое в «Спящей красавице». Все эти национальные танцы там появляются. И куклы со всех сторон земли. То же самое, как в книге «Деяний апостолов», когда все народы слышат это Евангелие о Царстве Божьем. А ведь Конфеттенбург – это и есть Царствие Божие. Ну, здесь, в детской интерпретации такой, в романтической. Вот такое светлое начало, хотя вы видите, здесь вот эта борьба со злыднями идет постоянно, с бесовскими какими-то. Но, увы, этого мы не можем сказать о последнем сочинении Чайковского, а именно о его шестой симфонии. Это самая печальная страница в русской музыке и, может быть, в музыке мировой вообще. Вы помните эту гигантскую шестую симфонию, которая мучительно, которая не имела успеха. Человек этот имел гигантский успех, но она провалилась здесь, освистана была в Петербурге, когда исполнил. Он через несколько дней умер. Первая часть полна плача и рыданий. Вторая часть молитвенной грусти, опять же, депрессия. Третья часть какое-то видение чего-то прекрасного, но далекого, какое-то отдаленное звучание дивного вальса, который уходит в небытие. И, наконец, последняя часть – это страшный и страшный плач. Плач: Боже мой, по что ты меня оставил? Да, это кончилась третья часть, там призыв, судный призыв. И, наконец, вот этот суд Божий идет. И плач на суде. И вот эта длинная, последняя часть, полная тоски и, в конце концов, погружение беспросветный мрак. Здесь уже нет никаких восторженных, трубных, ликующих звуков бетховенских, последних частей бетховенских симфоний или того же самого Чайковского, как скажем, в его четвертой или в третьей.

0: Так. Какой страшный конец.
1: Да.
0: Еще хотелось бы сказать, уже продемонстрировать, ну, что-то такое совсем уже отличное от этой всей романтики. Это Стравинский. Игорь Федорович Стравинский, знаете, он родился в Ораньенбауме в 1882, а умер в Нью-Йорке в 1971, хотя похоронен был, по его завещанию, в Венеции. Вы знаете, что как раз у Стравинского, ну, человек православный, безусловно, хотя вынужденный эмигрировать, и человек совершенно иной новой формации, нежели Чайковский. Сначала человек Серебряного века, но затем уже даже не Серебряного века, а человек модернизма такого. Совершенно гениальный композитор, отразивший в себе все основные черты художественных стилей XX века. Здесь мы найдем все, что угодно. И его можно назвать самым ярким представителем такого вот неомодернизма или постмодернизма, когда все прошедшие стили используются просто как строительный фундамент для каких-то искусных и искусственных построений новой музыки. В его произведениях мы найдем массу цитат из Баха, из Чайковского, из народного фольклора, из церковной музыки. Это не просто, конечно, цитирование, а просто искусный строительный материал для создания каких-то собственных композиций. Религиозных произведений у него чрезвычайно много, в отличие от Чайковского и от Бетховена. Это множество кантат, множество молитв, песнопений. Здесь есть и месса, здесь есть и использование псалмов. Или, например, одно из его последних произведений – это «Плач Иеремии» на латинском языке, переложенный в длинную такую хоровую и инструментальную композицию. И так далее, и так далее. Человек был лишен национальной языковой среды. Это человек, так сказать, мира Стравинский был, тем более, что и он популярен был во всем мире, уже начиная с парижских сезонов Дягилева. Помните, когда в Париже исполнили впервые, ну, там, «Петрушку», великолепная музыка совершенно, да, и, наконец, этот чудовищный, шокирующий «Весну священную», когда ползала свистела, ползала аплодировала, потом все начали драться друг с другом в зале. Это был кошмар, это был шок. Но шок, который, пиар такой вот через скандал, который принес, конечно, Стравинскому всемирную славу и всемирную известность. И она уже не угасала до самых его последних дней. То есть это был человеком мира, не лишенный, конечно, национальных корней. Он до последнего момента писал прекрасно по-русски. Его воспоминания, мемуары, его письма, его книги замечательные. И не порывал никогда с русской культурой. Но когда речь заходила о, скажем, использовании слова в его произведениях, то ему хотелось бы, чтобы это слово, опять же, было интернационально. Вот империя была интернациональной, да, тогда вот у Чайковского, скажем, тут все народы мира собираются на сцену. Поразительная вообще, вот русская сцена, это сцена чисто имперская, где собраны все народы. Вспомните бы Бородина с его этими половецкими плясками. Удивительные вещи. Но теперь-то вот нет империи, уж не считать же Калифорнию, где жил Стравинский, империи. Поэтому он прибегает, так сказать, к духовно-имперскому языку, к латыни. Вот латинский язык чаще всего звучит в его религиозных произведениях. Вот сейчас мы с вами послушаем маленький кусочек из симфонии псалмов.

мы слышим латинский текст. Он использует три псалма. Всего в симфонии три части. Это трехчастная симфония. Значит, 38-й псалом. «Ты услыши, Господи, молитву мою, моление мое внуши». Молитвы, да? Вторая часть, 39-й псалом. «Терпя, потерпехца Господа, твердо уповал я на Господа». Строит все классически, как и положено в симфонии. «Услышь, Господи, молитву мою, упование на Господа». И, в конце концов, хвала. Это третья часть, 150-й псалом. «Хвалите Бога во святых его, хвалите Бога в силах его». И так далее. Вот «Лаудаты Доминум», послушайте. Но насколько звучание для нас не соответствует словам. Это удивительно. Это «Лаудаты». «Хвалите», «Аллилуйя».

0: так вот вся часть идет под мерный колокольный звон. Это лаудаты, хвалите, хвалите Господа, аллилуйя. Причем вступают постепенно все инструменты, используются разные музыкальные стили, языки. Здесь как бы разные стили, как музыкальные языки, соединяются все вместе и дают тоже ощущение такой вселенскости. И все это под размеренный звук колокола постепенно растворяется в каком-то небесно-запредельном аллилуйя, последнем хвалите Господа, и все растворяется. Вот примерно так, как это... где у нас там что-то растворялось тоже в одной из симфоний. Да, в 32-й сонате, точно. Не будем ставить жалобы Иеремии, это слишком сложно слушать, тоже на латинском языке. Дело в том, что симфония псалмов была написана в 30-м году. После войны появляются очень интересные произведения, такие как «Симфония в трех движениях», который отражает новый опыт общения с Богом. Тут уже нет места 19 веку, это новый, 20 век, век, прошедший через две мировые войны, и все это отражается в «Симфонии трех движений». Она удивительна, конечно. Далее Стравинский все больше и больше увлекается в так называемой додекафонией, то есть 12-тонной системой, и старательно истребляет из своей музыки все чувственно индивидуальное и прибегает к такому объективистскому подходу к музыке. Эта музыка не только для слушания, сколько для созерцания нотных строк, потому что там чистая математика идет. А слушать все это почти бессмысленно, но это может услышать только человек, который обладает абсолютным слухом и умением все это увидеть, все эти математические построения. Полностью всякая задушевность, всякий даже намек на чувство истреблен. И выбор текстов, конечно, не случайен. Он тоже, так сказать, латинский текст стоит над всеми конкретностями и частностями. Но в это время как раз он пишет большинство своих религиозных сочинений, но они все почти написаны в стиле додекафонии, восходящей, как вы знаете, к Шенбергу, к Берку, к венской школе. Хотя все это звучит и не воспринимается нашими чувствами, или, во всяком случае, большинством людей. Но дело не в том, что Стравинский не рассматривал свои сочинения как молитвы. Это тоже молитвы для него, вот лично для него было. Это все очень индивидуально, конечно. Но это молитва подобна тому, что мы говорим «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою». По-гречески, как «фимиам». Мы же не скажем, что это дым, что это молитва, да? Это нечто иное, но в то же самое время это тоже молитва. Вот здесь это жертва. «Фимиам» – это жертва. Наша молитвенная жертва, хотя и не молитва. Также и вот эти поздние произведения Стравинского, они приношения Богу. Приношения чего? А вот сочинений абсолютно идеальных по своей форме. Они лишены вот этой плотской чувственности. Они математически выверены. Там нет ни одной лишней ноты. Туда ничего не вставишь, ничего не убавишь. Они абсолютно идеальны. Это чистая математика. И вот она приносится. Это тоже надо было сочинить, надо же приложить усилия. И, скажем, вот для Баха это не представляло ни малейшего усилия создавать фугу. Он за час мог создать такое, что современному даже математику никогда не приснится. Потому что это невозможно, казалось бы. Тут нужно какое-то божественное пришествие. Бетховен, бывало, он пытался сочинять какую-то фугу, хоть какую-то. Он бегал по квартире своей, драл на себе волосы, рычал, вопил, кричал, стучал кулаками и ничего не мог сделать. А Баху это давалось вот запросто. Это что-то, это нечеловеческое уже, конечно. А Стравинский все это рассчитывает, он тоже пишет фугообразно, додекафония к этому и расположена, но Какую разницу мы чувствуем, если фуги Баха прекрасны для нашего слуха и души, и для сердца, не только для взгляда, хотя, конечно, для взгляда математика они тоже идеально прекрасны и даже супер прекрасны. А то у Стравинского это чистая математика, но отсутствие сердечности. Так, такое вот вырождение религиозности уже в 20 веке. Но я думаю, что сегодня мы на этом завершим хоть немножко. Но говорить об этом можно без конца, и демонстрировать тоже.
1: Большое вам спасибо, Отец. Мы вас поздравляем с наступающим Днем Ангела.
0: А, точно.
2: Дорогие братья и сестры, для вас прозвучала заключительная часть лекции архимандрита Инария Ивлеева «Христианство в музыке». Лекция была прочитана в Просветительском центре Собора Федоровской иконы Божией Матери 3 мая 2009 года.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: 13 мая в Просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра, улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского 1 и площадь Александра Невского 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал Просветительского центра Федоровского собора.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю о Самарянине. Нынешнее Евангелие научает нас многому. Во-первых, научает тому, чтобы все мы жаждали воды живой или благодати Божией для душ своих. Аще бы ведала еси дар Божий, и кто есть глаголи ти дашть ми пити, говорит Господь, ты бы просила у него и дал бы ти воду живу. Никакие земные блага не утолят жажды души нашей. Утолит ее одна благодать Божия. Жаждой да грядет ко мне и да пиет, говорит Господь. Во-вторых, тому, чтобы все мы жили в живом и всегдашнем памятовании везде присутствия и всеведения Божие. Ибо Господь открыл женщине-самарянке, что Он знает всю жизнь ее, и от Него ничто не может утаиться. В-третьих, научает нас поклоняться Богу духом и истиною, то есть научает нас обращать особенное внимание на внутреннее расположение, на искренность сердца во время молитвы, а не на внешние только принадлежности молитвы, на место, на вещи, на форму, как, например, мнимые наши староверы гоняются за сложением перстов для крестного знамения, за старыми иконами, за старыми книгами церковными, за старым напевом и прочее. «Духом и истиною достоит кланяйтесь», — говорит Господь. В-четвертых, научает нас тому, чтобы мы первейшим делом земной нашей жизни считали угождение Богу и спасение души своей, а не попечение о явствах и питии, или самое едение и питие, не попечение об одеждах, о приобретении богатства, об удовольствиях и развлечениях. Этому Господь научает нас словами «Мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело Его». А воля пославшего Его какова? «Се же есть воля пославшего мя Отца, да все, еже даде ми, не погублю от Него, но воскрешу, е в последний день, и еще, да всяк видей Сына и веруей в Него, имать живот вечный». То есть мы все неотложно должны спасаться через исполнение воли Божией и жить в надежде воскресения и жизни вечной. И в-пятых, наконец, научает нас тому, чтобы вера в Господа нашего Иисуса Христа была разумна, основательна, тверда и непоколебима, чтобы мы веровали в Него не за беседу других о Нем, но и на основании своего собственного опыта в истине, свете и животворности своей веры. Каждый должен сам вкусить и видеть, яко благо Господь. Кто сам своим размышлением и внутренними, сердечными или и явными опытами не дошел до уверенности в истине и спасительности своей веры, того вера еще шатка. А кто сам вкусил дара небесного и был причастником Духа Святого, и вкусил доброго Божия глагола и силы грядущего века, того вера основательна. Итак, все стремитесь со всем усердием стяжать душам своим благодать Божию, как наилучшее, нетленное, неприходящее, а вечное сокровище душ, приносящее с собою в душу очищение грехов, мир и свет душевную, любовь, радость о Духе Святе, и как ручательство за неоскудение и в земных благах. Ибо сказано самою истиною: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Просите этой благодати у Господа, Он Сам приглашает желающих ее за получением к Себе. «Аще кто жаждет, да грядет ко Мне и пиет». Все живите в памятовании и в чувстве всеведения и все присутствия Божие. Не забывайте никогда, что Бог на всяком месте и непрестанно все видит и слышит. И старайтесь жить с крайней осторожностью. Исправляйте помышления, очищайте мысли сердца своего. Не говорите слов праздных, осудительных, неблагопристойных, бранных, гнилых. Остерегайтесь всемерно дел худых, ибо сердцеведец Господь все знает и за все будет судить. Молитесь Богу дома и в храме, и на всяком месте искренно, от души, с уверенностью, что Бог внимает нам на всяком месте, но особенно, впрочем, во храме, как сказано: «Дом мой, дом молитвы есть». Не привязывайте своего благочестия к известным только, например, старым иконам, если кто имеет такую немощь, или к мнимо-старинному крестному знамению, или ко кресту только осьмиконечному, или к какому-то именно храму. Вся сила в сердце, в духе, в истине, в любви к Богу и ближнему, духом и истиною должно кланяться. Как духом и истиною кланяться? А вот как. Согрешил ты. Сознай искренно свой грех, раскайся в нем и решись его больше не повторять. Обидел кто тебя? Не помни обиды, не мсти. А прости обидчику и помолись за него, как говорит Господь, молитесь за творящих вам обиду. Слышишь чтение и пение и возгласы священнослужителя в церкви, вникай в смысл, в дух того, что читается, поется, возглашается, прилагай силу всего этого к сердцу своему, чувствуй это, проникайся этим, сливайся в одном духе с духом церкви, и ты будешь молиться духом и истиною. Далее. Первейшим делом своей жизни считайте не суетные дела этой привременной жизни, а исполнение воли Создателя своего и спасение души своей, для которого Сын Божий сошел с небес, пострадал, умер и воскрес. Неленостно посещайте храм Божий. Читайте дома Слово Божие, которое полезно к учению, к обличению, к наказанию в правде. Преуспевайте в кротости, незлобии, терпении, взаимной любви. Не имейте пристрастия ко временному и тленному. Мудрствуйте о горнем, небесном, вечном Отечестве. Очищайте слезами покаяния души свои. Да не застигнет вас час смертный, как тать в нощи. Наконец, стяжите веру в Господа твердую. Просите ее у Господа, если кто не имеет такой веры, и дастся ему. Не за беседу нашу только веруйте в Господа, но на основании собственного внутреннего опыта в истине животворности, сладости и святости нашей веры. Вы должны все говорить нам, как самарянки и я сограждане. Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали, сами видели и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. Аминь.
7: Слово в неделю о Самарянине святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Микрофоны на Соня Аванесова и Соня Антипова. В гостях у нас сегодня Полина Михайловна Познева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили. Я знаю, что вопросы, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, они были вами сформулированы довольно давно. Вопросы эти немножко меня, ну не то чтобы испугали, но какое-то вот такое неспокойное чувство во мне вызвали, потому что, с одной стороны, эти вопросы, они касаются искусства, а нам, искусствоведам, вообще говоря, жанр радиопередачи противопоказан, потому что мы говорим обычно о чем-то визуальном, о картинках и так далее, и поэтому без них, мы как без рук, нам очень сложно об этом говорить. Было поэтому немножко страшновато сюда идти, это во-первых. А во-вторых, те вопросы, которые вы сформулированы, они из серии вопросов таких вечных, типа «в чем смысл жизни?». Можно искать ответы на этот вопрос очень долго, и в каждый период вашей жизни ответ на этот вопрос будет каким-то другим. Поэтому давайте, наверное, вспомним те вопросы, которые вы мне адресовали. И я надеюсь, что мы все эти вопросы сможем как-то сегодня обговорить. А если не получится, то сфокусируемся на каком-то одном. Хорошо? Давайте с вами вспомним. Первый вопрос — это вопрос, почему картины так увлекают людей. А следующий вопрос — что дает человеку знания художественных произведений, умение их анализировать? Я предлагаю для начала сфокусироваться на первом вопросе, почему картины так увлекают людей. Даже не на вопросе «почему», сначала попробуем ответить на несколько другой вопрос, а чем, собственно, картина может нас увлечь. Для этого я, несмотря на то, что пришла на радиопередачу, все-таки притащила с собой несколько картинок. Вот, я без них не могу, я искусствовед, и надеюсь, вы мне это простите. Давайте с вами посмотрим на эти картинки. И начнем мы с первой картины, она называется «Крестьянская свадьба». Автора Питера Брейгеля-старшего, художник XVI века. Что вы видите? Просто описывайте.
3: Какое-то торжество. Тут едят.
4: Угу, тут едят. Стоит стол накрытый, да?
5: Простая обстановка, это как-то крестьянская свадьба. Каких-то роскошеств нет, все простые люди сидят.
4: А глядя на эту картину, мы можем что-то понять о XVI веке, о Европе XVI века?
5: О быте.
4: Быт, да, о том, как выглядели дома, о том, как выглядели люди. Мы можем понять, какая была у них одежда, мы можем понять, какой был головной убор у того или иного персонажа. Мы видим даже музыкальные инструменты, мы видим то, что они едят. Много-много разных фактов о том, как жили люди в XVI веке. Это то, что дает нам эта картина. Соответственно, чем может нас увлечь картина, что она может нам дать? Вот эта картина.
3: Представление о том времени, в котором живут эти люди.
4: Да, представление о том времени, в котором живут эти люди. Совершенно верно. То есть это такой исторический источник, который чем нас может увлечь? Чем нас может заинтересовать?
5: Деталями.
4: Деталями, да. Всегда интересно понять, а что же было до нас, да? Каким был быт до нас? Чем мы похожи на этих людей? Чем мы отличаемся и так далее? Картина переносит нас в какой-то другой мир. Она дает нам возможность увидеть что-то, чего сейчас нет. Такое путешествие во времени, путешествие в пространстве, потому что это Европа, это не Россия. А давайте теперь посмотрим следующую картину. Это очень известная картина, картина художника Решетникова «Опять двойка». Я думаю, что абсолютно любой школьник, абсолютно любой человек, который закончил нашу школу, знает эту картину. Что мы видим на ней?
3: Семью.
4: Да.
5: Сцену из жизни этой семьи. Угу. Переживания, чувства.
4: Переживания, какие-то чувства. А скажите мне, пожалуйста, вот эти переживания, эти чувства, они вам знакомы? Мне лично знакомы, потому что вот когда я смотрю на эту картину, я вспоминаю свое детство, свою молодость в школе, и я понимаю, что вот это выражение лица, которое у этого мальчика, оно просто вот один в один и я после физкультуры. У меня после физкультуры было вот такое вот обычное выражение лица, потому что я не допрыгивала и не добегала до тех нормативов, которые, в общем, были нужны в школе. Соответственно, эта картина, она дает нам возможность что почувствовать, что пережить.
5: Может быть, смотря на нее, мы переживаем какие-то свои вот именно воспоминания.
4: Да, свои воспоминания. Кроме того, когда мы смотрим на эмоции этого мальчика и его мамы, которые видны на этой картине, мы ощущаем некое сопереживание И если мы будем смотреть долго и пытаться понять, что чувствуем мы, что чувствуют герои, мы проходим такой путь и самопознание в том числе, мы анализируем и себя тоже. То есть в данном случае картина что дает нам? Чем она нас может увлечь?
5: Пища для размышлений.
4: Пища для размышлений. А еще сопереживание, да, сопереживание, какое-то ощущение сопричастности. Очень важно, это такое, знаете, что-то вроде арт-терапии. Когда мы смотрим на эту картину, мы анализируем себя в том числе и пытаемся понять и себя тоже. То есть картины, они, увлекая своей иногда такой знакомой, такой понятной эмоциональной атмосферой, эти картины, они позволяют нам анализировать себя самих. То есть это такой момент, когда мы познаем себя. Если вы со мной не соглашаетесь, вы говорите, что мы не согласны, я не считаю, что это так. Соня, как ты как-то согласна с этим,
5: да,
4: или нет? Ты согласна,
5: согласна,
4: да? То есть, в принципе, картины действительно, они могут дать и вот такой момент сопереживания, и самоанализа тоже. Давайте попробуем посмотреть третью картину. Здесь все гораздо, может быть, сложнее, может быть, проще. Это абстрактная картина, это композиция номер 6 Кандинского. Вот здесь все не так очевидно. Если на предыдущих картинах мы могли, в общем-то, отчетливо сказать, я вижу крестьян, я вижу, они что-то едят, вот здесь крестьянская свадьба, невеста и так далее. На картине опять двойка мы видели там ребенок грустный, мама и тоже печалится. То, что происходит здесь, мы понять не можем сначала. Нам нужно всмотреться. Вот попробуйте всмотреться в эту шестую композицию Кандинского и описать то, что вы видите, то, что вы чувствуете, даже скорее так.
5: Ну, мне кажется, здесь происходит какое-то смятение. Правда, не могу понять, что здесь именно изображено.
4: Угу. Смятение, хорошо. Да. Сонечка, у тебя...
6: Мне кажется, что это какая-то буря на море, и тут корабли, они тонут, что-то такое происходит. Вот почему-то такие ассоциации.
4: Ассоциации, хорошо. Да. Еще что?
5: Может, это какая-то гроза в горах?
4: Угу. Гроза в горах, кораблекрушение. Что еще?
6: Может быть, да, вот грозовое небо. И что-то на нем происходит такое, облака вот в каких-то видах возникают.
4: Угу. Можете ли вы выделить какую-то основную эмоцию, которая вот у вас внутри возникает, когда вы смотрите на эту картину?
6: Напряжение, негодование.
4: Напряжение, негодование, что еще?
5: Может, в некотором даже страх какой-то?
4: Какой-то страх, некий ужас даже, да, еще что?
6: Нарастание чего-то.
4: Какая-то динамика, да, что-то нарастает, и произойти должно что, как ты думаешь? Вот эта вот динамика какого события?
6: Выплеск чего-то, то есть тревога. Нарастает, выплеск какой-то эмоций.
4: Угу. Выплеск каких-то эмоций. А теперь давайте попробуем суммировать, что вот такая живопись абстрактная она может нам дать? Чем она нас может увлечь?
5: Каждый, смотря на эту картину, найдет что-то особенное для себя.
4: Да.
5: Но все это заключено какой-то общей мыслью.
4: Угу. Каждый видит что-то свое. Как вы думаете, а почему каждый из вас увидел что-то свое? У Сони было какое-то кораблекрушение. У другой Сони возникло

0: размышлению,
1: размышлению,
0: картину.
1: Да. Ну смотри, ты создала свой очень интересный ассоциативный ряд. У тебя целая какая-то картина уже реалистичная, не абстрактная, как-то встала перед глазами. То есть это был импульс к творчеству, да? Каждая картина, многие картины создают такую точку отправную, из которой мы начинаем совершать свой творческий поход. И у каждого этот поход будет свой. Точка у нас одна и та же, композиция номер 6. Но наши пути как-то немножко расходятся, потому что каждый из нас человек индивидуальный, и, соответственно, в зависимости от нашего сегодняшнего эмоционального состояния, в зависимости от нашего опыта, эта точка выводит нас в какой-то определенный, ни на что не похожий творческий наш индивидуальный путь. То есть картины могут увлечь людей и помочь людям как импульс для творчества. Это то, что дает нам возможность творить, и то, что дает нам желание творить в том числе. Хорошо. Следующая картина — это картина к нашему следующему вопросу, наверное. Мы сейчас его тоже обсудим, а потом как-то постараемся суммировать то, о чем мы говорили. Это картина к вопросу о том, что нам дает умение анализировать произведение искусства и что, собственно, дает нам знание художественного произведения. Вот перед нами картина. Она называется очень просто «Ветчина и серебряная посуда». Да. Это Гэрит Уильямс Хеда. И это картина середины 17 века. Мы можем с вами заняться самой простейшей такой инвентаризацией того, что мы видим. Да? Все очень просто. Что мы видим?
0: Ветчину, мясо.
1: Да, мы видим мясо, мы видим посуду. Мы видим, какую посуду, кстати, мы видим?
0: Серебряную.
1: Серебряная, дорогая посуда. Такой высокий стеклянный бокал мы видим. Мы видим из еды что, кроме ветчины?
0: Лимон.
1: Лимончик, да. Что еще мы видим здесь?
0: Хлеб.
1: Хлеб, да.
0: Свечка
1: есть. Свечка, да. Как вы думаете, это начало пира или какого-то застолья, или это уже его финал?
0: Финал, скорее.
1: Финал. По каким признакам ты почувствовала, подумала, что это финал?
0: Тут вот ветчина уже ее погрызли.
1: Обглодали, да. Хорошо. Что еще здесь происходит? Обычно в конце застолья свеча, вот смотрите, что с ней произошло.
0: Она почти уже догорела.
1: Она догорела, она потухла. Если это было застолье с какими-то возлияниями, могли как-то неаккуратно что-то опрокинуть, да, и здесь опрокинутая большая такая чаша. И все говорит нам о том, что этот праздник, может быть, или просто завтрак какой-то, он завершен, да. Мы провели вот такую инвентаризацию. Это такой простейший, скажем так, этап понимания того, что мы видим. Дальше, если мы обладаем некими знаниями, мы можем анализировать и понимать эту картину на другом уровне. На каком уровне, чуть попозже вам скажу. Я бы хотела сейчас вернуться к нашему такому вопросу, этому, что дает нам умение анализировать, вообще, что дает нам знания. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы идете по лесу, и у вас в руках корзинка для грибов. Вам повезло. Лес, в который вы попали, он, в общем-то, полон грибов, их там много. И вы идете и встречаете перед собой разные грибочки. Одни из них вы берете, кладете в корзинку, потому что вы понимаете, что этот гриб, он вкусненький, да, его потом хорошо будет пожарить с лучком на сковородочке, все будет здорово. Какие-то грибы вы пропускаете, потому что это мухоморы, и какие-то они ненужные, неинтересные. А есть грибы, которые вы видите, вы их заметили, но у вас возникает вопрос, потому что у вас недостаточно знаний. Я не знаю, что это за гриб, поэтому пойду-ка я лучше мимо, потому что я не понимаю, будет ли он мне полезен или он мне навредит. Это к вопросу о том, что дает нам знания. Вот чем больше у вас знаний, тем полнее ваша корзинка с грибами. Соответственно, я не знаю, насколько адекватен этот пример к той картине, которую мы с вами видим, насколько он полезен будет вам. Но, в общем-то, в искусстве действует примерно тот же закон. Чем больше вы знаете, тем большее количество произведений искусства могут быть вами не отвергнуты по каким-то признакам. То есть вы идете, например, по галерее, видите какую-то картину, говорите, нет, это, наверное, меня не впечатлит, потому что это похоже на то, как будто бы это рисовал ребенок, здесь нет ничего особенного, и пойду-ка я дальше. Или же вы встречаете какую-то картину, которую вообще не можете понять, да? Что это такое? Что это вообще происходит здесь? Тоже пойду-ка я дальше. И таким образом вы лишаете себя очень многого. То есть отсутствие знаний, оно лишает вас возможности понять произведение искусства, оценить его, как-то с ним подружиться. Это важно, это важно. Как нам подружиться вот с этой картиной, с этой ветчиной серебряной посуды? Давайте к ней вернемся. Голландский натюрморт.

0: Порт середины 17 века – это очень такое символическое пространство, в котором каждый отдельный предмет и порядок их расположения может нам о чем-то рассказывать. Я думаю, что о многих символах голландского натюрморта вы можете догадаться. Например, если мы посмотрим на ту самую свечу, которую вы заметили, что она догорела, что она потухла. Как вы думаете, что она может символизировать? Погасшая свеча. Ну вот в жизненном пространстве человека, что она может символизировать?
1: Погашение надежды.
0: Так, надежды. Что-то закончилось, да?
1: Угу.
0: Вот. Что еще она может символизировать? Если мы рассматриваем человеческую жизнь, когда человек рождается, это как будто бы свечу что?
2: Зажигает.
0: Зажигает. Она большая, она такая длинная, и вот она постепенно горит. Она горит, горит, горит и...
2: Гаснет.
0: Гаснет. То есть это здесь символизирует...
2: Жизнь.
0: Жизнь, да. Не просто жизнь, а вот этот огарок свечи, он символизирует...
2: Конец жизни.
0: Да, финал, жизненный финал. Дальше, смотрите. Вот здесь мы видим такой гигантский кусок мяса, ветчины такой, да? Очень жирный, очень вкусный, наверное. Что он может символизировать в пространстве человеческой жизни?
1: Достаток какой-то в семье.
0: Достаток, изобилие. Да, удовольствие, которое в жизни человека присутствует разное, да? Хорошо. Что может символизировать вот эта опрокинутая чаша? Ну, смотрите, когда-то она была наполнена. Когда-то эта чаша, она была наполнена во время пира. Наверняка вот из этого сосуда, который мы видим в центре, ее наполняли или водой, или вином. Она была полная, человек из нее пил, радовался, пир был в самом разгаре, а сейчас мы ее видим в каком состоянии?
2: Опрокинутом.
0: Опрокинутом. И это тоже в данной работе и в пространстве человеческой жизни. Что может символизировать?
2: Конец жизни.
0: Да, какое-то движение к финалу. Есть еще другие предметы, которые тоже наполнены символикой. Например, вот этот длинный-длинный стеклянный бокал, который слева от свечи стоит. Вот этот длинный, хрупкий такой стеклянный бокал, что он может тоже в пространстве жизни, в пространстве этой картины символизировать?
1: Саму жизнь.
0: Жизнь? А, и какие аспекты этой жизни? Что жизнь, она какая?
1: Она хрупкая.
0: Она хрупкая, да. Жизнь хрупкая.
2: Ее легко сломать.
0: Ее легко сломать, она легко разбивается. Другие объекты, которые находятся вот здесь перед нами, они тоже что-то символизируют, каждый из них. Например, нож, он таит в себе что? Он справа от лимона, он таит в себе что? С одной стороны, очень полезная вещь. Можно картошку порезать, можно лимончик порезать.
2: Можно жизнь порезать.
0: Да, а можно порезать жизнь. То есть здесь смотрите, что заключено в одном пространстве этой картины. Это размышление художника о жизни. Это размышление художника о том, что жизнь какова.
2: Что она кончается.
0: Да. Во-первых, что нужно помнить о том, что эта жизнь финальна. И конец неизбежен. Нужно помнить, что жизнь, она, вот как этот бокал, она
1: хрупкая.
0: И в течение этой жизни, глядя на этот нож, нас что может подстерегать?
2: Смерть.
0: Смерть, опасности какие-то. Вот этот большой кусок ветчины, он символизирует что в этой жизни?
2: Достаток,
0: удовольствие. Достаток, изобилие, удовольствие. Удовольствие. Они тоже, в общем-то, не вечны. По сути, эта картина, она, в общем-то, наполнена и религиозным смыслом в том числе, поскольку она как бы своеобразный месседж человеку. Да? Помни о том, что жизнь коротка, помни о том, что она хрупкая, помни о том, что она полна опасностей, и помни о том, что в конце пира тебя ждет вот эта опрокинутая пустая чаша, и нужно к концу, к финалу своей жизни все-таки подойти в состоянии, когда эта чаша чем-то наполнена, да? Вот смотрите, сейчас, когда у вас появились некие знания о символике натюрморта середины 17 века, вы по-другому смотрите на эту картину?
2: Да.
0: Да. А что добавляют вам знания об художественных произведениях, умение их анализировать? Что они вот в данной ситуации вам дали?
2: Наполненность картины.
0: Ее какие-то тайны, в том числе смыслы, которые не сразу открываются.
1: Мы по-другому ее видим.
0: Да. Ты можешь как-то попробовать проследить вот твою эволюцию видения этой картины? Вот в самом начале, когда ты только посмотрел на эту картину, ты сказала себе, что я вижу, да? И просто перечислила.
1: Ну, сначала видела просто натюрморт и нарисовали хорошо. Но я до этого момента не думала, что за этим что-то может стоять, за этой свечой что-то может стоять, за куском мяса. А сейчас я смотрю на это, я вижу, ну, не просто кусок мяса или просто свечу, а я смысл какой-то вижу. Не просто художник нарисовал от скуки натюрморт, а он думал о чем-то, и это не просто натюрморт, а его мысли.
0: Да, это здорово. Смотрите, так мы, в общем-то, эти знания, которые мы в течение жизни обретаем об искусстве, они позволяют нам несколько иначе взглянуть на некоторые произведения искусства. И то, что мы раньше пробегали быстро-быстро мимо, думая, о, это неинтересно, ну что это такое, просто какой-то лимон лежит на столе, да ну, пойду я посмотрю что-то другое, более яркое. Мы можем возвращаться к этим произведениям искусства, обретая определенный опыт, обретая знания, и в следующем посещении или через там несколько посещений какой-нибудь галереи мы возвращаемся к этому произведению и говорим ему «Привет, там, старый наш новый друг», потому что мы смотрим на него другими глазами. И вот это знание, вот эти знания, которые накапливаются в течение жизни, они очень важны для того, чтобы как-то по-новому знакомиться с произведениями. И это касается не только живописи, но и других видов искусства. Сейчас мне бы хотелось, чтобы мы с вами вернулись к тем картинам, которые разглядели до этого, посмотрели. И я бы хотела, чтобы вы выбрали одну из этих картин. Вот у нас 4, да, картины. Я напомню, это «Крестьянская свадьба», это опять «Двойка», и композиция номер 6, и «Ветчина и серебряная посуда». Попробуйте выбрать одну из этих картин, которая вам, ну, по каким-то причинам сейчас ближе, интереснее. Выбрали?
2: Да.
0: Хорошо. Соня, может быть, ты начнешь. Ты выбрала «Крестьянскую свадьбу», да. То, с чего мы начали.
2: Я давно знакома с этой картиной. Она мне очень близка. Мне кажется, тем, что на ней изображена простота и нет каких-то богатых излишеств, пиршества. Она очень простая. Ну, простая с точки зрения, что быт крестьян того времени, да и в принципе крестьян любых, нет богатства, нет никакой роскоши. Все просто радуются и отмечают свадьбу. Несмотря на это, картина очень интересная и необычная. На ней очень много людей, и каждый занимает определенно важное место на картине, как мне кажется.
0: А если бы ты попыталась посоветовать кому-то взглянуть на эту картину. То есть тебя с этой картиной уже связывают какие-то взаимоотношения, да? Ты смотришь на нее не впервые, и она тебе нравится, это здорово. А как бы ты описала ее как нечто достойное для рассмотрения, если бы ты говорила со своим другом? Что бы ты рекомендовала в этой картине, чтобы его увлечь? Чтобы он вот просто встал, взял свой смартфон и, листая интернет, попытался бы найти, как она выглядит. Как ты думаешь, что может твоего друга или друзей привлечь в ней? Ну, такого человека из 21 века. Зачем нам вообще эта живопись 16-го? Пусть себе висит в какой-нибудь галерее.
2: Надо найти что-то такое, что связывает и 16 век, и 21.
0: Да, что может человека из 21 века привлечь в картине 16-го? Попробуй начать с того, что вспомни, что тебя привлекло. Да? Ведь ты же человек не 16-го, а 21 века. Тебя привлекает в этой работе простота. Что еще?
2: Большое количество людей, и все они разные.
0: Угу.
2: Каждый человек на этой картине занят каким-то своим определенным делом, и нет повторяющихся.
0: Угу. Разнообразие образов, да, которые здесь есть. Картина как исторический источник. Мы можем посмотреть картину из быта 16 века. Угу. То есть как бы ты сформулировал очень кратко, может быть, каким-то таким простым языком, не нужно красивых фраз. Посмотри эту картину, потому что она какая?
2: Интересная.
0: Интересная. И она может тебя привлечь чем?
2: Простотой изображения.
0: Простотой изображения. Это тоже интересно, когда мы видим какие-то вещи, которые нас удивляют своей простотой, потому что в простом и лаконичном очень часто сосредоточена красота. Хорошо, спасибо, Соня. Какую картину выбрала ты?
1: Я выбрала композицию номер 6.
0: Так.
1: Так как я давно неравнодушна к абстракционизму, заставляет меня задуматься, мне нравится учесть свое воображение, мечтать. И ты смотришь на картину, и ты подходишь к ней, ты сразу не можешь понять, что на ней. И это заставляет тебя остановиться, задуматься. За одной мыслью приходит другая, у тебя возникает вот ассоциативный ряд. И, не знаю, меня вдохновляет это и успокаивает, когда я стою и смотрю.
0: То есть абстрактная живопись привлекает тебя чем?
1: Сложностью.
0: Сложностью, да?
1: Да.
0: Тем, что из-за какого-то иногда с первого взгляда непонятного нагромождения абстрактных элементов, да, картины, рождается образ и рождается чувство. То есть тебя привлекает в большей степени вот этот импульс, да, который тебе дает произведение искусства, импульс к тому, чтобы поразмышлять, импульс к тому, чтобы что-то, какой-то образ внутри себя создать. Давайте с вами попробуем сформулировать ответ на вопрос, который мы озвучили в начале. Почему картины так увлекают людей? Как бы вы ответили на этот вопрос?
1: Они могут найти в этой картине себя.
0: Так.
1: Ответы на какие-то на вопрос.
2: Могут увидеть близкую им проблему на картине.
0: Угу.
2: Поразмышлять о вечном.
0: Да. Что еще может дать нам картина? Когда мы смотрим на нее, и внутри у нас возникает ощущение, это именно ощущение красоты. У вас у каждой ощущение красоты, наверное, какое-то свое, по-разному. Вот я сейчас почувствовала Соне, которая выбрала картину Питера Брейгеля, что, наверное, Соне нравится красота, которая выражается в каких-то очень простых вещах. Если я не права, ты меня поправь.
2: Думаю, да.
0: Да. Соответственно, картины помогают нам как-то проанализировать свои вкусовые тоже предпочтения. Глядя на что-то, на какое-то произведение искусства, анализируя его, мы познаем себя в том числе. Что еще может нам дать картина? Помимо импульса к творчеству, помимо философствования, помимо ощущения красоты, да?
2: Какие-то определенные знания, которыми мы раньше не обладали.
0: Да, она как источник для знаний, как, например, вот картина, та, которую выбрала ты, она дает нам определенные знания об эпохах прошлого. А для того, чтобы все это понять, да, для того, чтобы это почувствовать, для того, чтобы с этим познакомиться по-настоящему, нам необходимо обретать определенные знания, которые будут помогать нам анализировать произведения искусства. Это ко второму вопросу, который у нас был озвучен, что дает человеку знание художественного произведения. Хорошо. Я думаю, что на этом мы с вами сегодня закончим. Конечно же, искусство — абсолютно неисчерпаемая тема. Я надеюсь, что вы сегодня узнали что-то не только об искусстве и не столько об искусстве. Я надеюсь, что вы что-то новое узнали о себе. Последний вопрос, который я вам задам. Что сегодня нового в себе позволило открыть вам искусство?
1: Ну, я поняла, что можно по-другому смотреть на натюрморты.
0: Угу.
1: То, что у них тоже есть какой-то скрытый смысл.
0: Хорошо.
2: Я поняла, что каждая вещь на картине занимает определенно важное место.
0: Угу. Хорошо. А про себя что вы поняли? Про себя?
2: Что я слишком мало знаю, чтобы как-то осмысливать великие картины.
0: Знаешь, я тоже. Так что мы на одном с тобой абсолютно пути, который ведет нас к познанию искусства, к расширению наших горизонтов, к тому, чтобы лучше знакомиться с произведениями искусства и в конечном счете от большего количества произведений искусства получать удовольствие. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. До свидания. До скорых встреч.
0: До свидания.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Семья», ее ведущая Людмила Зотова. Рождение ребенка – самое большое счастье в жизни семьи. С ним связываются надежды на продолжение рода, традиций, вера в счастливое будущее своих детей. Но, к сожалению, этим надеждам не всегда суждено осуществиться. Иногда дети уходят из жизни слишком рано, и особенно тяжело принять такое событие, если ребенок уходит из жизни добровольно. Детский и подростковый суицид – это беда родителей не только потому, что они теряют ребенка, но и потому, что они не знают, почему он это сделал. Тема эта очень нелегкая, но мы решили ее затронуть в нашем цикле «Семья» хотя бы потому, что рост количества самоубийств подростков необходимо остановить. По официальным данным, по количеству подростковых суицидов Россия находится на третьем или, по другим данным, на четвертом месте в мире и на первом месте в Европе. Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет погибают, во-первых, от несчастных случаев, а на втором месте причина их ухода из жизни – суицид. И вот эту нелегкую тему мы сегодня обсудим с практикующим психологом, автором книги «Родительский класс» Лидией Васильевной Скавронской. Лидия Васильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Людмила.
1: Действительно ли проблема суицидов подростков в нашей стране актуальна?
2: Вы привели цифры замечательные. Да, действительно, это проблема. Я вот инициировала эту передачу, потому что мне позвонила коллега, она работает в школе психологом, и сказала, что им пришло предложение обязательно провести родительские собрания на эту тему, потому что ситуация тревожная, и особенно весной, потому что дети уже устали, плюс впереди экзамены. И мы с ней разработали план собрания, она его провела. Но, понимаете, часовая передача – это одно. Но я считаю, что проблема серьезнее и глубже. Поскольку я вот провожу родительские классы очень давно, я считаю, что я имею право, но это мое мнение, выделить основные факторы риска, которые способствуют тому, что ребенок принимает такой страшный шаг – уйти из жизни. Значит, это связано с конфликтами. Конфликтов очень много. И работая вот в школе психологом, я поняла, что основные конфликты – это когда нарушаются права ребенка. И если ребенок живет в состоянии постоянного конфликта, внешнего конфликта, с семьей, с одноклассниками, с учителями, то он живет в стрессовой ситуации. И вследствие этого возникают неврозы, апатия, депрессия и состояние безысходности. И как следствие суицид. Но вот у меня в практике, в моей, были случаи, я хочу об одном таком случае рассказать, когда ребенок 8 лет, обратилась мама и папа. Но как бы семья разведена, поэтому мама воспитывает двоих детей, а папа просто вот пришел на консультацию, потому что беспомощность была. Что делать дальше? Ребенок бьется головой об стену до крови.
1: Какого возраста?
2: 8 лет. Выяснилось, в какой ситуации он живет. Значит, учительница в школе постоянно ему дает понять, что он не тянет. Понимаете, что чувствует ребенок, когда он приходит в школу, и каждый раз он это слышит. Ты не тянешь, у тебя не получится. Тебе надо перейти в другую школу или в другой класс. Это транслируется маме. Мама на самом деле в растерянности, она не знает, что делать. Ситуация для них, как кажется, безвыходная, потому что бороться со школой очень сложно. И есть убеждение у родителей, что учитель всегда прав. И мы стали разбирать эту ситуацию. И мне захотелось, чтобы мама с папой сказали этому мальчику, насколько он хорош, что он может, какие у него есть таланты. И вот мальчик, который пришел в совершенно согбенном, вот в таком сжатом состоянии, понурив голову, думая, что опять взрослые, как на педсовет, когда его на педсовет вызывали тоже, а педсовет – это всегда как допрос с пристрастием. Я была на таких педсоветах, это ужасное зрелище на самом деле. Сидит бедный вообще не успевающий ученик или там проказник, понимаете, и несколько взрослых, которые и родители тут. и несколько взрослых, которые говорят ему, насколько он вообще плох.
1: И ни одного человека на его защиту не станет.
2: Вот.
1: Неужели сейчас такие есть специалисты?
2: Есть. Ну, во всяком случае, когда я работала несколько лет назад в школе, так и было. Ну, и ничего не меняется, к сожалению. Вот. И когда родители стали припоминать и называть эти качества, которые есть замечательного этого мальчика, вот он расцвел как цветок. У него расправились плечи, он стал улыбаться, он перестал плакать, потому что он пришел, он плакал просто все время. Он подошел к доске, нарисовал, значит, себя, свою семью с цветочками, с улыбочками, понимаете? И человек поверил в себя. Мама пришла на родительский класс. Вот я очень люблю таких родителей, которые ищут помощи. Начинается это все вот с травм таких, да, с безысходности. И если, вот как вы правильно сказали, родитель не встает на сторону ребенка, то в какой ситуации оказывается ребенок? Какие он чувства испытывает? Я плохой, я не тяну, потому что взрослым надо верить, да?
1: Чувство беспомощности. То есть он не видит выхода из этого.
2: Да, он не видит выхода, никто не помогает. Да. Огромное чувство вины, при том, что он очень любит маму, а он ее огорчает таким образом. Да. И да, вот тенденция такая. Поэтому вот на такие вещи надо тоже обращать внимание, когда ребенок начинает повреждать себя. Это такой звоночек, очень тревожный. Но вот мама молодец просто. У них, в общем, все нормализовалось. Мальчик передал ответственность за учебу, поддерживает его, хвалит, дает позитивную, как бы, обратную связь. И он расцвел. Замечательный мальчик, совершенно очень такой добрый и умный. Но ему никто не сказал, что он умный. Он это не услышал за всю свою 8-летнюю жизнь. Вот другой случай. Мама обратилась с тем, что девочка-подросток режет себе руки. Это тоже звонок. Сейчас она режет, у нее шрам уже на руках. Это еще не касается, допустим, вен. Следующий этап какой?
1: Уже вены?
2: Уже вены. Мы стали разбираться. Оказалось, что постоянно конфликты с мамой. Мама не идет на контакт. Девочке очень хочется, чтобы был хороший контакт с мамой. Они были уже у психолога, и психолог сказал: девочке 14 лет, подросток, с тобой все в порядке, нужна мама. Но мама отказалась от работы. Но мы прописали права. Если есть конфликты в семье, то понятно, что права ребенка нарушены. Именно в этом направлении надо работать, чтобы восстановить хорошие отношения. Какие права вот нарушены у этой девочки были? Право выражать свои чувства. Плакать, злиться, радоваться, дрожать. Ей все это было нельзя. Когда очень больно внутри тебя, а есть при этом запрет на выражение чувств, то для того, чтобы облегчить свои страдания, следующий этап – ты себе наносишь увечья. И душевная боль становится меньше.
1: Она переходит на физическую боль.
2: Да, совершенно верно. Она переходит на физическую боль. Это очень тревожный сигнал. Если бы мама пришла, я ее приглашала на семейную встречу, и мы бы тогда говорили о том, что каждый человек имеет право выражать свои чувства безопасным для окружающих образом. У нас было 4 встречи всего. Она все 4 встречи плакала, постоянно плакала. И когда она узнала, что вот боль разряжается слезами, для нее было большое облегчение на самом деле, что у нее есть такое право так выражать свои чувства. А потом она написала, вот это ее рукой написанные права, да, действуют в своем темпе. То есть детей очень часто подгоняют. Угу. Быстрее, быстрее, быстрее, туда не успеем, сюда не успеем. А темп у каждого разный. Вот она написала, действует в своем темпе. Право на физическую безопасность, чтобы меня не били. Ее бьют иногда. Право, чтобы меня не оскорбляли. То есть не говорили мне нытик, лентяйка, дрянь, идиотка, засранка. Что чувствует человек на пороге жизни на самом деле в 14 лет, когда он получает такие критические замечания в свой адрес? Подростку и так не просто, потому что низкая самооценка очень у большого количества подростков. Они вот отвечают себе на вопрос, кто я, зачем я. Это очень трудные вопросы. И вот если она получает такие послания в свой адрес, то противостоять этому очень сложно. С чем она выйдет в жизнь? Что она засранка? Что она идиотка? Что она нытик? А нытик – это значит, и нельзя выражать никакие чувства. Дрянь. Вот с кем надо работать, вопрос? С кем, Людмила, надо работать?
1: С родителями.
2: С родителями, конечно. Причем девочка очень умная, очень способная, но инфантилка. Она сама говорит, я инфантильная, потому что позиция мамы, я тебя кормлю, пою, там, одеваю, у тебя есть своя комната, значит, ты должна хорошо учиться. И больше никакой ответственности у нее нет. То, что не передают родители ответственность детям за себя, за свою одежду, за свои поступки, за учебу в частности, приводит к тому, что ребенок беспомощный. Вот он, она на пороге жизни, вылететь из гнезда вообще так уже не так много времени осталось для этого. А она не умеет ничего. Вы научили вообще родители? Я маму хочу спросить. Мама очень переживает за то, что она не убирается в своей комнате. Хорошо, мамочка, вот я хотела ее спросить, вы научили ее убираться? Потому что, как мы выяснили вот на одном из тренингов, уборка это вообще-то искусство. Этому надо учиться. Как не захламиться, как содержать порядок в помещении. Если мама это умеет, она может научить этому своего ребенка. И сама следует этому. То есть всегда начать надо с кого?
1: Себя.
2: Да. Ребенок этому научится. Но в данном случае это мог быть и протест. Я не убираю свою комнату, мне не хватает твоего внимания позитивного. И если ты будешь на меня ругаться, я хоть какое-то внимание получу. Вот так механизм этот работает. Потому что девочка говорила на первой встрече, мама меня никогда не слушает. Поэтому выслушать подростка, просто послушать, это очень важно. Это первая помощь, которую родитель может оказать своему ребенку. Китайская такая пословица, по-моему, есть, что Бог дал человеку один рот и два уха.
1: Не случайно.
2: Не случайно. Закрой рот, открой уши.
1: Да.
2: Просто послушай. Но слушать тоже нужно уметь. Есть понятие консультационное слушание. Ты слушаешь, не комментируешь, не даешь советов, не критикуешь.
1: Угу.
2: И это конфиденциально. Ты никакой подруге или там, отцу, отчим, ты не расскажешь то, что ты услышала. А просто послушать о том, что тревожит твоего ребенка, это очень важно. Вступить в контакт. Она написала еще, что она имеет право на личное пространство. То есть в ее комнату нельзя войти, посмотреть, что где лежит, проверить, заправила кровать или нет, навести свой порядок. Это тоже вторжение в личное пространство. Даже личное пространство, как мы уже говорили, нужно человеку для того, чтобы он был защищен и восстанавливался там. Право учиться так, как мне хочется. Тут тоже очень интересный момент. Если передаешь ребенку ответственность за учебу, поддерживаешь его и даешь ему право учиться, как он хочет, а не так, как хочешь ты, не сравнивая его с другими или с собой, то, что интересно, если не опоздали только с этим, ребенок начинает учиться лучше. Ему интереснее. Интереснее добиваться своей победы. Сегодня я это не знала, а завтра знаю. Но это моя заслуга. Это не твоя мама заслуга, которая делала за меня домашнее задание. Это моя заслуга. Да, и мама это заметила, или папа. Поэтому он начинает учиться лучше. И чувствует себя каким образом?
1: Ну, более самостоятельным и ответственным.
2: Да, совершенно верно. Более самостоятельным и ответственным. Что она еще написала? Что у нее есть право на мамину любовь и внимание, на мамину поддержку. Она хочет иметь право быть выслушанной, неосужденной и никаких непрошенных советов. Но, к сожалению, случай этот печальный, потому что за 4 сессии я не могу сделать девочку без маминой помощи такой, как хочет мама, послушной, чтобы она убиралась в своей комнате и хорошо училась. И я думаю, что вам тоже это понятно.
1: Да.
2: И мне грустно очень, потому что я не знаю, как дальше развивается ситуация. Она один раз мне написала смс-ку, что у нас был очень сильный конфликт, но руки я себе не резала. Отлично, прекрасно, я очень
1: это
2: рада.
1: Это уже успех, пусть небольшой.
2: Я не знаю, как дальше будет развиваться ситуация. Я хотела бы просто рассказать про основные риски, основные причины возникновения состояние беспомощности, апатии, депрессии, потому что считается, что у 20% подростков депрессия. как-то я познакомилась с психологом из элитарной английской гимназии. Она мне сказала, у нас около 50% детей с неврозами. Это значит, очень сильное подавление, требования родителей к успеваемости, ожидания высокие, а ребенок в стрессе. Вот первое, основные причины – это учеба. Но мы про это уже говорили. Если у родителя сильные ожидания относительно успехов ребенка и не допускается там шаг вправо, шаг влево, отклонение от задуманного замечательного образа успешного человека, и есть сильный контроль, то, конечно, ребенок это чувствует как подавление, потому что он не соответствует ожиданиям. И получается слишком серьезный внутренний конфликт тогда у ребенка. И последствия чувства вины, боль. Я не такой, каким меня хотят видеть. Я разочаровываю маму или родителя. Я посмотрела один мальчик, который 8 лет закончил жизнь самоубийством. Он написал: «Мама, прости меня».
1: То есть чувство вины до последней минуты жизни испытал?
2: Да, чувство человек. Вины до последней минуты жизни. То есть он жил в состоянии вины. Очень сложно влезть в эту ситуацию внутрь, что там происходило в семье.
1: Угу.
2: Очень мало информации. Я говорю только о том, о чем как бы я
1: со хочу. Стороны можно было увидеть.
2: Да, что? Со стороны можно увидеть, какие причины. Поэтому хвалить очень важно, да, чтобы ребенок осознавал, что он хорош, что он любим, что он красив и что он успешен. Мы говорили уже о том, что вера в ребенка она стимулирует его к развитию. И к балансу внутреннему. Вот сказать ребенку: я в тебя верю. Просто я в тебя верю, у тебя получится. То есть снять с себя вот эти доспехи богоподобного родителя. Только он знает вообще, как лучше. А ребенок это вообще еще не человек. Он им не чувствует, не знает и вообще. Только мы можем ему сказать, как надо жить. А это человек вообще-то. Вот, значит, хвалить, верить в него, как я сказала, и вообще всегда быть на стороне ребенка очень важно. Вне зависимости от того, да, он шалил, бегал на перемене, это преступление. Но дети должны двигаться.
1: Конечно.
2: Это разрядка. Если с ним что-то случилось, выслушайте, что произошло. Ситуации могут быть очень разные. Вот когда я в школе работала, у меня был кабинет на втором этаже. На первом этаже начальная школа, очень строгая была ученица с громким голосом. Она любила преподавать с открытой дверью, и она кричала так на детей, что на втором этаже было слышно. Вот скажите, может ребенок что-нибудь сознавать, мыслить вообще нормально в такой ситуации? Это стресс.
1: Да.
2: И известно, что мыслительная деятельность, она тормозится в ситуации стресса. Недавний случай, мама рассказывала, мальчик очень сильный, с сильной психикой, с сильной личностной позицией, учится самостоятельно, мама была в родительском классе, слава богу. Но мальчик такой очень непростой. Вот, ученица кричит всегда. Всегда. Он говорит: я ничего не понимаю, когда вы кричите. Его вызвали на педсовет, естественно. Грубит там и так далее. А в чем он виноват? Ему страшно. Что могут сделать родители? Быть на стороне ребенка, выслушать. В крайнем случае, если конфликт с учителем не удается разрешить, лучше перевести его в другой класс или в другую школу.
1: Быть на стороне ребенка в присутствии учителей. Вот как это тоже авторитет учителя не хотелось бы ронять. И если на педсовете твоего ребенка там разбирают по косточкам, ты присутствуешь, и встать и сказать: нет, мой ребенок достоин как бы лучшего отношения к нему, это, наверное...
2: Это победа.
1: Это победа такая. Наверное, педагогический коллектив может мстить потом ребенку.
2: Не факт. Вот да. Не факт. Потому что обратную связь очень редко дают подавителям. Но для ребенка, понимаете, для ребенка это будет очень важно. Что нам дороже? Авторитет учителя или психическое состояние своего ребенка. Понимаете, он запомнит это на всю жизнь. И для него это будет очень важно.
1: Почувствует поддержку.
2: Конечно.
1: Это ему всегда будет помогать в жизни.
2: Обязательно. Он будет вспоминать это. Да. Что мама на моей стороне. Я могу опереться.
1: Угу.
2: И давать такую обратную... Учителя очень многие выгоревшие. Вот у меня был случай, когда учительница математики очень часто обзывала своих детей. Подростков уже. 7 класс, там дураки, придурки, олухи там. ничего не понимаете. И один мальчик пришел и сказал, вот вы психолог, давайте что-нибудь сделаем вообще с этим. Я к ней подошла, я говорю, вы понимаете, очень мягко, очень вежливо, без напора. Я говорю, вот такая ситуация, она конфликтная на самом деле, да? Она говорит, да, они привыкли, они уже не реагируют на это. Я не согласилась с ней, и мы при ней опрос сделали, и на доске все прописали, сколько учеников привыкли, если бы считают, что эта ситуация нормальная, а сколько учеников считают, что вообще-то непозволительно их обзывать такими словами. И она увидела, что да, вообще-то пора меняться. Я не знаю, поменялась ли она или нет, но у нас не испортился с ней контакт. Но я была все равно на стороне детей, потому что это нарушение их прав. Они не должны слышать оскорбления со стороны учителя. Что могут сделать родители, это лишь чтобы риск суицида снизить и передавать ответственность за учебу. Обязательно, потому что контроль за учебой – это вообще стресс для ребенка и стресс для самого родителя. То есть женщина, как правило, контролирует. Вот она должна с работы прийти, она должна вторую работу выполнить по дому, а плюс еще третью работу проконтролировать, сделали ли домашнее задание. А это не ее работа. Это работа своего ребенка. Ее задача только верить и любить, и выслушивать. Все, очень все просто. Вот учеба, да, один из факторов, где важно, чтобы родитель был все-таки на стороне ребенка. Второй фактор. Внутренний конфликт у подростка часто связан с тем, как он к себе относится. Низкое чувство собственного достоинства, осознавание своей неполноценности, беспомощности, ничтожности, очень часто с подачи родителя, толкает подростка к непоправимому шагу. Вина этому критика. Постоянная критика уничтожает личность. Если я такой плохой, то зачем мне жить? Я разочаровал маму, а я ее так люблю, поэтому на предсмертной записке, вот я уже говорила, мальчик написал: «Мама, прости меня». То есть то, с каким багажом ребенок выходит в жизнь, как он к себе относится, очень часто на это влияют родители, которые критикуют ребенка. Если у него очень низкая самооценка, то, конечно, жить ему трудно, а в подростковом возрасте еще мнение сверстников очень важно. Дети бывают безжалостны, они критикуют по-всякому, мягко говоря, и внешний вид, и как одеваешься,
3: и как учишься,
2: да, и обзываются, да, на самом деле. Поэтому, если нет поддержки дома точно так же, ну, а что ты хочешь, ему могут сказать, да, ты действительно лентяй, ты действительно плохо учишься, посмотри на себя, ты действительно неряшлив, ты действительно тупой. Как ребенку жить вообще? Очень сложно. Сейчас же в обществе очень такие жесткие требования к внешности, например. Стереотипы красоты. Как женщина, девочка, девушка должна выглядеть. А если ты не такая? Поэтому что могут сделать здесь родители? Перестать критиковать, правильно?
3: Ну, опять же, вот поддержка нужна. Поддержка во всем. Критики достаточно вокруг ребенка, наверное, и в других местах. Вот это место единственное, где он безоговорочно может быть принят со своими слабостями, со своим пока неумением. И, наверное, вот это принятие ребенка, поддержка и отсутствие, да, вот этой критики бесконечной может ребенку помочь в жизни.
2: Это обязательно поможет. Моя мама мне просто говорила: я в тебя верю, у тебя получится. Все, больше ничего не нужно. Когда я себя критиковала, ой, значит, у меня нос длинный, там ноги не идеальные, там еще что-нибудь. Она вообще говорит: да ты что, да все прекрасно, ты посмотри, такая красивая, понимаете. Я, конечно, ей не верила, но тем не менее, все равно это была мощная поддержка. Поэтому вот хвалить ребенка, родители спрашивают, и вы когда-то спрашивали, да, что делать, если мне что-то не нравится. И мы говорили о том, что очень важно отделять личность ребенка и поступок его. И говорить я высказывание. Я тебя люблю, но мне вот это не нравится, да, так не должно быть. Мне не нравится, что ты встаешь из-за стола, ты двигаешь тарелку и не моешь за собой ее. Давай подумаем, кто за что отвечает в доме.
3: То есть мне не нравится твой поступок.
2: Поступок,
3: но
2: да.
3: Ты для меня любимый все равно, да, остаешься.
2: Да, я тебя люблю, да. Что еще, вот какой фактор риска? Самое разнообразное подавление. Вот про нарушение прав я говорила, да. Когда родители добиваются послушания абсолютного и говорят ему: или действуют в соответствии с тем, что они лучше знают, что ему есть, в какие кружки ходить, какую одежду носить. Мальчик писал, который закончил жизнь самоубийством, что он всегда хотел бросить ненавистную музыкалку. Но что делать? Есть дети очень талантливые, это их призвание. Но значит, это был не тот случай. Вот ненавидел он это. Самое страшное, когда детей бьют, вот как подавление, это мы с вами уже говорили, да, и ребенок слабее, он не видит выхода из этой ситуации. А еще одна из разновидностей подавления – это сексуальное домогательство. Они существуют, и это часто родственники или близкие, или знакомые. И ребенок живет вот в этой ситуации страшной и рассказать никому не может. Потому что либо не поверят, либо будут не на его стороне, скажут вообще, сам виноват, да, или сама виновата. И это такая очень тревожная ситуация на самом деле. То есть послушные дети и дети, которые не могут рассказать о таком вот страшном подавлении, это тоже группа риска. Вот отличники тоже являются группой риска на самом деле. Потому что они живут без права на ошибку, а это стресс. Получил оценку ниже, в тебе разочаровались. И ты сам в себе разочаровался, потому что ты как бы должен всегда быть на пьедестале, да? А это невозможно, прямо скажем. Потому что очень много факторов есть, почему ребенок вчера написал сочинение на отлично, а завтра сделал ошибки. Ну, не выспался, ну, конфликт был. Другие дела были там. Все, что возможно. Значит, перед экзаменами это стрессовая ситуация, он должен все, значит, сдать на отлично. А в старших школах, вот я с дочкой говорила, да, она мне сказала, в старших классах очень много задают, это стресс, дети не высыпаются, перегрузка. Вот в английской гимназии, где я работала, дети жаловались, родители жаловались на то, что слишком много задают. Я посчитала, у них было по 6 уроков, это 6 часов они в школе, 4 часа они сидят за уроками. Домашними. 10 часов. Это вообще что?
3: Плюс дорога, и все, да. День прошел.
2: Да. То есть... Это очень тяжело. Вот. Есть пример такой, что вот мальчик-отличник сдал ЕГЭ по математике на 4 и сбросился с 9 этажа. Тоже группа риска. Вы хотели что-то сказать?
3: Да, я вот тоже здесь из статистики. При опросе студентов 46% студентов, которые предпринимали в детстве, в подростковом возрасте попытку самоубийства, имеют высокий и очень высокий интеллект. И их любимыми предметами в основном были физика, математика, химия. Они любят слушать музыку, обладают философским складом ума. То есть люди, вот как вы говорите, довольно высокого уровня развития, и, наверное, у них повышенная требовательность к себе, может быть, с помощью родителей, которая сформировалась, и вот какие-то промахи в своей вот этой вот учебе они воспринимают как совершенно такой удар, что вот выхода из него не видят. Да, то есть люди интеллектуальные подвержены тоже риску.
2: Да, это правда. Еще фактор такой риска я бы обозначила как зависимость от чужого мнения. От чужого мнения, влияния, ведомость. То есть это, ну, поскольку мы подростков берем, да, это люди и подростки, которые не слышат себя, не доверяют себе, не имеют своего мнения ни в школе, ни дома. Значит, как нам известно, в школе твое мнение вообще не важно. Значит, у нас банковская система, как назвала моя коллега эту систему, тебя как в банку тебе должны запихнуть знания, а ты должен из этой баночки достать их потом, да? А твое мнение никого не интересует на самом деле. И даже если ты пишешь сочинение, это не значит, что будет сочинение на свободную тему, где твое мнение будет, да, важно. И очень большой страх выразить именно свое мнение. Ты все равно подстраиваешься под то, что хочет услышать учитель. Поэтому, если такая ситуация в школе, а это очень грустная ситуация, то дома, если ты тоже слышишь, какое твое мнение, ты еще не вырос, я лучше знаю, что для тебя надо, да? Вот когда личностью станешь, я слышала от одного папы, вот когда личностью станешь, тогда будешь выражать свое мнение. Как он станет личностью, если он ему не позволено было думать своей головой? И таких детей очень легко вовлечь вот, в разные группы.
3: Угу.
2: Там мы знаем вот синяки, да, где очередную жертву, очередного ребенка плавно ведут к самоубийству. Давая определенные задания, не разрешая спать, да, потому что вот в 4 часа он должен проснуться, выполнить там определенное задание, там порезать себе что-нибудь. В интернете есть такие страшные вообще вещи. Поэтому, если ребенок может сказать «нет», и он думает своей головой, и он ответственен за свою учебу, за свое тело, за свое здоровье, об этом надо говорить, это твоя жизнь. Ты, конечно, можешь умереть, но ты понимаешь, это твоя жизнь, только ты отвечаешь за эту жизнь. У тебя есть таланты, у тебя есть цель, да, я тебя поддержу. То такой ребенок вряд ли, если он дома может сказать «нет» родителям, когда они его подавляют, да, я не хочу есть, это как одна женщина говорила, у которой очень плохие отношения со своей матерью, она взрослая уже. Мама могла запихнуть, она хвасталась перед своими подружками, что такая послушная девочка, я могу в нее запихнуть все, что угодно. Ей не нравился творог, она не могла есть творог. До рвотного рефлекса. Но мама могла запихнуть в нее. Женщина выросла, у нее кошмарные отношения с мамой, все тело больное. Она говорила, все тело забито детскими травмами. Это тоже вот такое подавление страшное совершенно. Поэтому если родитель дает право ребенку сказать «нет, я не буду это есть, мне не нравится, я не надену это в школу, это мое право». Если можешь сказать это в семье, то он скажет это и тому, кто будет на него таким образом влиять,
3: mm-hmm.
2: деструктивно. Поэтому позиция «думай своей головой, это твоя жизнь». Вот, она очень важна, я считаю. Вот, как я уже говорила, по статистике у 20% примерно подростков депрессия. Такие дети не видят смысла жизни, у них нет целей, да, в жизни. Они не понимают, зачем они учатся. Очень низкая мотивация учебная. Что с этим можно сделать? Какая помощь со стороны родителей может быть? Во-первых, не относиться пренебрежительно к желаниям и мечтам ребенка. Не обесценивать эти мечты, их слышать, развивать. Выбирать те кружки или те занятия, которым лежит душа ребенка, а не мы богоподобные, значит, сами выбрали, да, потому что мы лучше знаем. Как у меня вот был мальчик, пришел, значит, у мальчика невроз. Невроза не лечится на самом деле, это психологическая проблема. Мальчик вот так дергал головой все время. Мама говорит, мы ходили к психиатру, и нам сказали, что это психологическая проблема. Значит, ребенок хотел плавать. Мама настаивала, чтобы он занимался футболом и шахматами. У него не лежала душа ни к футболу, ни к шахматам. Понимаете? Поэтому вот это вот движение, как бы...
3: Отрицающее.
2: Отрицающее. Оно о чем говорило? Что? Я не хочу.
3: Да.
2: Я не хочу. Сбавьте, родители, обороты. Перестаньте давить. Понимаете? Это очень важно. То есть проблемы, которые есть в личностных отношениях, они могут... На физический уровень как бы, переходить, это очень страшно. Еще вот то, что родители относятся, не замечают мечты и цели своего ребенка, желания своего ребенка, это один из факторов, а второй фактор депрессии, это сами родители находятся в депрессии. Вот эта атмосфера, все плохо кругом, а ничего хорошего нет и уже не будет. И мы знаем, что страхами можно заразиться, и этой атмосферой тоже можно заразиться. Да? Это грустно. Поэтому вот тоже надо родителям думать об этом, работать над собой. Сейчас только вообще возможности, мне кажется, работать над собой. Просто психологические центры есть. Пожалуйста, если не хотите платить, есть бесплатные. В каждом районе психологические центры. Хорошие психологи работают.
3: известная такая поговорка: только счастливая мать может воспитать счастливого ребенка.
2: Да.
3: То есть, если мы, несмотря на все сложности жизни, и бытовые, и там и общественные какие-то, если мы поддадимся унынию, то от ребенка ожидать другого нам тоже будет сложно.
2: Это правда. Ну, так мне жалко, что таких родителей, которые родили ребенка, пришли в родительский класс и сказали: вот у меня ребенок, а я не знаю, как его воспитывать, помогите. Понимаете, потому что, вот я все время говорю про зрелую родительскую любовь, это система взглядов. Это вот не одно что-то, да, я начал хвалить ребенка, и он у меня прекрасно там растет, он расцветет. Но помимо этого, важно не давать ему послание к беспомощности, важно не подавлять его, не нарушать права, важно, чтобы был контакт, выслушивание. И ответственность, передавать ответственность, вот, и половое воспитание. Вот 1/8 группы риска, у меня написано, да, подростковых суицидов, это подростковая беременность. И никто с детьми об этом не разговаривает. Родители не умеют разговаривать. Дети и так все знают. А что они знают? Если мама говорит, девочка в 3-м классе пришла и рассказывает маме: а у меня подружки смотрят порнографию. Слава богу, мама в родительском классе, у нас была тема 10 занятий по половому воспитанию. А девочка сказала, что такое порнография. Мама смогла ей сказать, насколько это плохо, насколько это отвратительно, как это не соответствует вообще тому, как должны относиться мужчины и женщины к себе. И вот ценности семейные, да, ведь ребенок усваивает. То, что мама поговорила, да, с девочкой, с этой, она может привнести и сказать подругам. Это нельзя смотреть, это плохо, это отвратительно. Говорить с детьми надо. Они задают все равно эти вопросы, откуда дети берутся. А подростковый секс, вот это проблема большая на самом деле.
3: Это проблема только нашего времени или она существовала всегда?
2: Она существовала всегда.
3: Ну, как-то вот раньше не слышно было о том, что это доводило ребенка до самоубийства, и что вот это настолько...
2: А у нас не было информации. Понятно. У нас закрытое общество всегда было, очень социалистическое. Значит, вот вы, когда готовились к нашей передаче, вы сказали, что хорошо бы, чтобы я нарисовала такой примерный портрет подростка, который желает свести счёт с жизнью. Правильно я понимаю? Да. Да?
3: Вот на что обратить внимание родителям, что вот их ребенок находится именно в этой группе риска, что он может сделать этот страшный шаг. Какие дети склонны к этому? Общий такой портрет средний.
2: Понимаете, общий-то портрет можно нарисовать, но вот выстроить отношения, да, вот это самое важное, выстроить отношения любящие, поддерживающие, контактные. Но портрет примерно такой, как я, как бы это мое мнение, да? На что вот важно обратить внимание родителю? Безразличие. Мне ничего не интересно. Руки опустились.
3: Угу.
2: Перестает обращать внимание на свой внешний вид. Постоянные мысли и разговоры о смерти. Вот считается, что это не сиюминутная такая, вот сегодня, вчера я жил хорошо, а сегодня я решил выброситься из окна. Не так. Вот это зреет. Вот эта безысходность, она зреет. Поэтому если ребенок говорит о смерти, давай поговорим о смерти. Да, люди умирают, но мы можем прожить свою жизнь достойно. И у тебя есть такая возможность. Интерес к этой теме, да. Ненависть к школе, к родителям, к сверстникам, к себе. Все ненавижу, все плохо. Низкая самооценка, постоянное чувство вины и безысходности. Ну, такой примерно портрет. Что мы можем противостоять как родители? Вот именно зрелую родительскую любовь, проявлять интерес к ребенку. Выслушивать его, отказаться от ожиданий. Он не должен быть таким, каким мы хотим его видеть, и нарисовали, он другой.
3: Новый человек пришел.
2: Новый человек, да, ему нужна поддержка. Контакт с ребенком.

0: вот закончу тем, что зрелая родительская любовь, которая описана подробно в моей книжке, если можно сослаться на себя же.
1: Книжка «Родительский класс».
0: Книжка «Родительский класс». Да, это профилактика и суицидов среди детей и подростков, и профилактика зависимостей. Поэтому мы можем помочь поддержать ребенка и справиться с этой страшной статистикой.
1: Ну вот, заканчивая нашу программу, я думаю, что большинство родителей всегда думают, что они, конечно, любят своего ребенка, любят его правильно. Как же я люблю своего ребенка? Но часто мы не понимаем, что значит любить своего ребенка. Угу. И действительно очень важно обратить именно на это внимание. Тоже вот как-то мне встретились воспоминания девушки, женщины молодой, которая в детстве пыталась покончить жизнь самоубийством в подростковом возрасте. И она вот по своему опыту говорила, что никто, кроме родителей, не смогут остановить ребенка вот от этого непоправимого шага. Ни психологи, ни священники, mm-hmm. только родители в силах, вот пока человек еще находится под их крылышком, понять опасность, что ребенок может пойти по этому пути, и остановить его. И нам кажется часто, нам, родителям, что уж наш-то ребенок никогда этого не сделает. А когда эта трагедия происходит, уже поздно, то есть можно вспомнить и увидеть те тропиночки, которые привели ребенка к этому. Но, к сожалению, уже исправить бывает поздно. Поэтому наша просьба, наверное, наше обращение к родителям вот сегодняшней передачи — быть действительно внимательными, понимающими родителями, любящими родителями, и это может дать хороший плод в дальнейшей жизни ребенка. И еще раз, у нас такая страшная тема сегодня, страшные последствия могут быть, и не хочется об этом думать, но тем не менее я узнала, что в 1990 году был снят короткий 10-минутный фильм Роланом Быковым. Был снят этот фильм «Я больше сюда никогда не вернусь». Название, ну, такое очень настораживающее. И если вот вы заметите в вашем ребенке поведение вот из тех признаков, которые вы сегодня, Лидия Васильевна, нам сказали, то, может быть, стоит нам посмотреть этот фильм, и лучше быть предупрежденным, чем уже потом непоправимо. Последствия мы уже не сможем справиться с тем, что мы можем же сделать сейчас. Наверное, вот так. Спасибо вам, Лидия Васильевна, за нашу сегодняшнюю программу. Наша передача закончена. Лидия Васильевна Скавронская была сегодня гостем студии «Семейный радио Град Петров». До свидания.
0: Спасибо, Людмила, что вы отважились поднять такую трудную тему, хотя я понимаю, что это было для вас, наверное, непросто. Но я думаю, что все на пользу.
1: Все на пользу. На этом мы закончим.
0: Да.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова. В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. «6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывший Иоанно-Предтеченский монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня. «20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. 22 по 29 июня приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах, у главы святого апостола Андрея Первозванного, на острове Эвия, у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья святой горы Афон. Поездка пройдет с 22 по 29 июня. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий. Крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности. Комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона. Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу – в 8 часов 30 минут утра. Записи справки в будни с 12 до 18
1: по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: В четвертое воскресенье после Пасхи мы слышим в церкви евангельский рассказ о беседе Христа с женщиной-самарянкой. Так назывались жители Самарии, северной части Палестины, которые враждовали на религиозной почве с евреями. Эти последние считали, что центром культа должен быть город Иерусалим, а самаряне противопоставляли Иерусалиму свой собственный религиозный центр. Этот внешний, можно сказать, обрядовой спор, как мы увидим, имеет значение для понимания евангельского рассказа. Но послушаем его. «Надлежало Иисусу, — пишет евангелист Иоанн, — проходить через Самарию. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи и самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеки. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И продолжала: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». На этом мы можем прервать евангельский рассказ и спросить себя: в чем его смысл? Почему с незапамятных времен в нем видели и ощущали как бы переломный момент в истории религии, или лучше сказать, в истории понимания и переживания религии? В духе и истине. Конечно, в этих словах вершина всего этого повествования и ключ к его смыслу. В тот жаркий полдень у того пустынного колодца встретились, можно сказать, два типа религии, или еще глубже, два основных, глубинных переживания или интуиции самого существа жизни, ее последних целей, ее всеобъемлющего смысла. Женщина задала Христу вопрос, типичный для старого понимания, вопрос старой религии. Где нужно поклоняться Богу? Тут или там? На этой горе или в Иерусалиме? Это был вопрос о внешней, обрядовой, культовой стороне религии. Но за ним и через него просвечивает, в нем воплощается целое мироощущение, которое всегда присуще человеку. Это мироощущение, целиком построенное на внешнем авторитете, на власти, на послушании. И это же мироощущение живет в наше время. Партия, власть, такой-то авторитет, Маркс, Ленин, кто угодно может стать этой решающей ссылкой, которая оканчивает всякое искание, всякую жажду, и которой остается только слепо подчиниться. Это мироощущение авторитета и жизни, как целиком этому авторитету подчиненной. И это мироощущение, повторяю, может быть в равной мере у верующих и неверующих, ибо оно заложено в самой природе человека, как страх перед свободой, как соблазн укрыться и уйти от нее. И вот на этот вопрос Христос отвечает: не здесь и не там, не на этой горе и не в Иерусалиме, а в духе и истине. Вопрос остается неотвеченным, потому что он снимается. Нет этого вопроса, он ненужный, он ложный. Пока человек интересуется только тем, кому лучше подчиниться и отдать свою свободу, свое искание, свою жажду, этому авторитету или тому, этой горе или же Иерусалиму, он не может услышать настоящего ответа на настоящий вопрос в духе и истине. Это значит, человек по-настоящему живет, и по-настоящему встречается с Богом, и по-настоящему исполняет себя и свое призвание, и саму свою человечность, только если он, во-первых, в духе, и во-вторых, в истине. Про дух сказано в Евангелии: дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Про него сказано, следовательно, что он есть свобода и дар свободы. Про истину уже сказано, что, познав ее, мы становимся свободными. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. И все это значит, наконец, что сама религия провозглашена здесь раз и навсегда, как дар свободы, как возможность свободы, как путь к свободе. Ибо таких поклонников, говорит Христос, ищет себе Бог. Не рабов, не слепцов, не трепещущих от страха червей, а поклонников в духе и истине, в свободе и в жажде истинного, подлинного и вечного. Нет, никогда не забудутся, никогда не перестанут звучать эти удивительные слова на земле, никогда не иссякнет их обещание и призыв. Ибо всегда есть и будет этот страшный для человека соблазн, это искушение предать в себе саму основу своей человечности, заложенной в ней жажду духа и истины. Когда-то, в седой древности, соблазн этот имел, как и все, религиозную форму на горе или в Иерусалиме. В наши дни он пронизывает собой государство, партию, общество. Не ищите, все найдено, все определено. Отдайтесь авторитету, перестаньте жаждать. И потому всегда будем помнить о том знойном полдне, когда обещана нам была вода живая, когда человеку было сказано, что он существо жаждущее, и что утолить эту жажду могут только радостное освобождение духа и истины. Разговор Христа с самарянкой – это действительный перелом в истории человеческого сознания. Это провозглашение в мире начавшегося освобождения человека, подлинной встречи его с Богом, а в Боге, с собой и с миром.
4: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – православный мир после Четвертого крестового похода, Никейская империя, Балканские церкви.
1: Итак, сегодня мы поговорим о том, что произошло в православном мире после Четвертого крестового похода, тех государствах, которые возникли на развалинах Византийской империи, и о балканских церквах, которые стали существовать тогда. Итак, крестоносцы громогласно провозгласили себя хозяинами и властителями Византийской империи. Однако, конечно, эта хвастливая заявка была сделана преждевременно. Падение Константинополя, естественно, всю страну в их руки не отдало, и имперские земли предстояло еще завоевать. А это оказалось весьма трудным делом, потому что страшная катастрофа, которая произошла с падением Константинополя, как, впрочем, всегда бывает во время бедствий, способствовала возрождению лучших черт греческого духа, мужества, выносливости и энергичности. После первого шока греки стали оказывать очень жесткое и квалифицированное сопротивление. Когда латиняне уже прорывались в город, и Алексей V Мурчуфл бежал, в Святой Софии был провозглашен новый император Константин Ласкарис. Но короновать его не успели, да и, собственно, и спасти город уже с крестоносцами, которые уже, собственно, резали народ на его улицах, не представлялось возможности. И новый император вместе с патриархом удалился из Константинополя на Азиатский берег, где возглавил борьбу с оккупантами. Через 2 года после катастрофы, после падения Константинополя, независимый греческий мир реорганизовался, и на развалинах империи возникло 3 новых греческих государства. Самым далеким и самым незначительным из них была Трапезунская империя. Ее основали 2 внука Андроника Комнена, последнего императора династии Комненов, и это юго-восточное побережье Черного моря, недалеко от нынешней границы между Турцией и Грузией. Сейчас этот город называется Трабзон, это турецкий город, Трапезунд. Их поддержала царица Тамара, великая грузинская царица Тамара, которая приходилась им теткой, поэтому она заняла эту территорию и отдала в руки своих племянников. Трапезунд располагался достаточно в стратегическом месте, торговал со всем Черноморским регионом, кроме того, там были свои серебряные рудники, поэтому империя стала весьма состоятельным государством, и всему тогдашнему христианскому миру она была известна благодаря красоте своих принцесс. Все мечтали взять в жены трапезунскую княжну. На западе Балкан побочная ветвь династии Ангелов основала эпирский деспотат. Правителей эпирского деспотата в конце концов уничтожат Фессалоникийское королевство Бонифация Монферратского. Но самое сильное из всех государств было создано Федором Ласкарисом. Федор был братом Константина Ласкариса, провозглашенного Святой Софии императором, но Константин вскоре погиб в стычке с латинянами, и ему наследовал Федор. Одновременно Федор был зятем бывшего императора Алексея III и первым за много лет достойным кандидатом на императорский трон. Его царство стало известным как Никейская империя. Именно сюда, через Босфор, бежали все ведущие граждане Константинополя. И патриарх Иоанн Коматир, также бежавший из города после его падения, вскоре ушел на покой в 1206 году. И после этого в Никее константинопольское духовенство, которое там собралось, избрало нового патриарха Михаила Авториана. И вот этот вот патриарх, он и короновал Федора Ласкариса на царство. И таким образом в глазах всего народа именно Никея стала законной преемницей Константинополя. Там был патриарх, и патриарх короновал императора. Вскоре никейские императоры подчинили себе практически все имперские владения по свою сторону мраморного Эгейского морей. И латининам в Малую Азию уже проникнуть было невозможно. Там была Никейская империя. Кроме того, в своих планах крестоносцы совершенно не учли присутствие на Балканах других народов. Там были болгары, там были сербы, и были другие народы. Эта близорукость крестоносцам обошлась весьма и весьма дорого. Поначалу болгарский царь Калоян был готов к союзу. Калоян воевал против греков и вроде исходил из принципа, что враги моих врагов – мои друзья. Но новый латинский император Балдуин I послал к нему послов с требованием вернуть все имперские территории. А латинский патриарх Томмазо Морасини потребовал от болгарской церкви подчинения своей власти. В случае неповиновения они угрожали болгарам немедленной войной. Калоян тогда пошел на союз с своими бывшими врагами греками. В 1205 году при Адрианополе произошла битва объединенного болгарско-греческого войска с крестоносцами, и крестоносцы были наголову разбиты. Император Балдуин, его взяли в плен, и оттуда он уже не вернулся. Воцарился его брат Генрих, способный и энергичный правитель. Именно он заложил фундамент Латинской империи, и благодаря этому такое совершенно мертворожденное дитя, как эта Латинская империя, как современники называли Романия, смогло просуществовать без малого 57 лет. Для православного мира XIII век стал веком и временем величайших катастроф. Начало отмечено его катастрофическим четвертым крестовым походом. Чуть позже на Руси начались монгольские вторжения. Единственное, что позволило выжить восточным христианским народам и государствам, это православная церковь. Но как раз ее существование впервые в этом веке было поставлено под угрозу. Теперь византийцы на практике увидели, что значит папское верховенство. И, наконец, они поняли, какую ошибку они совершали, когда не замечали вот этой вот растущей тенденции, которая развивалась на их глазах практически в течение долгих веков. В византийских кругах стали появляться различные полемические сочинения, которые отвергали теорию папского верховенства с богословской точки зрения. Первое из них – это письмо как раз патриарха Иоанна Коматира, который бежал из Константинополя вместе с Ласкарисом. Письмо он написал Иннокентию III. Патриарх отмечает, что папа не единственный наследник святого Петра. Роль Петра связана с верой Петра и вытекает из его веры. И, следовательно, каждый православный епископ – хранитель веры и наследник Петра. После того, как Иоанн Коматир ушел на покой, новым патриархом стал Михаил Авториан, но по-прежнему на одну кафедру претендовали два патриарха – греческий и латинский. Таким образом, это означает окончательный и бесповоротный раскол. И ответственность за этот раскол целиком и полностью лежит на Римской церкви и ее служителях, крестоносцах. Именно после четвертого крестового похода, а не после мифической даты 1054 года, именно после четвертого крестового похода разделение церквей стало, было не только оформлено институционно, но стало фактом в народном сознании. Именно вот эта вот дата, она является собой действительно такой настоящий водораздел. То есть мы не можем сказать, что разделение церквей произошло в 1204 году, но в 1204 году оно было осознано уже всеми и каждым. Оно стало действительно таким фактом, который вжился в народное сознание. Захват крестоносцами Константинополя привел к распаду империи. Поначалу в той неразберихе, которая образовалась на Балканах, определиться было очень сложно. На имперской территории образовался ряд государств. С одной стороны, мы видим растущие и крепнущие Болгария и Сербия, которые де-факто были независимы еще до четвертого похода. Дальше Латинская империя, которая включала в себя только лишь Константинополь и его ближайшие пригороды. Несколько мелких латинских княжеств, острова, которые принадлежали венецианцам, и три греческие государства. Никейская империя, Эпирский деспотат и Трапезунская империя. Мы видим таким образом полную раздробленность и черезполосицу, когда владения всех этих государств, собственно, перемешались друг с другом. То есть тут Латинская империя, потом Болгары, потом какой-нибудь Венецианский порт, потом Эпирский деспотат, потом сербы, потом опять латинское какое-то княжество и так далее. То есть все это было вместо единого пространства такой просто какой-то слоёный пирог бесконечный. Но единственной выжившей единой структурой византийского мира оказалась церковь, патриархат. И хотя патриарх был избран в изгнание, легитимность его никем ни разу в православном мире не оспаривалось. И именно поэтому и Никейская империя, где проживал патриарх, воспринималась как наследница византийской, а ее императоры воспринимались как константинопольские императоры в изгнании. Понятно, что эпирский деспотат, который располагался в западной части Балканского полуострова, он стремился к верховенству. В 1224 году он даже отвоевал Салоники у франков, второй по величине город империи. Но при этом без санкции церкви он не мог добиться такого же престижа, как и никейцы. Хотя Федора Ангела в Салониках короновал Дмитрий Хаматиан, архиепископ Охридский, и короновал его как императора и самодержца Ромеев, но претензии эти не в народном сознании не принимались. Потому что для народного сознания решающим фактором оказалась, собственно, санкция патриарха. То есть только патриарх мог короновать императора, только патриарх мог венчать императора на царство. И вот это вот действительно впервые, так сказать, вошло, то есть не то, что впервые вошло в народное сознание, но впервые было осознанно как решающий фактор. То есть до этого это принималось как данным, а вот тут в ситуации нескольких конкурирующих претендентов на роль императора важнейшей санкцией оказалась именно патриаршая санкция. Трапезунд, конечно, при всех своих претензиях был слишком далеким и провинциальным краем, чтобы реально претендовать на имперское наследие. Никейская империя осознавала себя прежде всего греческим национальным государством. О былом имперском универсализме уже, конечно, говорить не приходилось, потому что разделение произошло. В Никее проживали в основном греки, и в отличие от Византийской империи, где была смесь разных народов, тут уже все, так сказать, было сегрегировано. Федор Ласкарис, первый византийский император в изгнании в Никее, который правил с 1204 по 1222 год, оказался очень способным правителем. В 1208 году, как мы помним, патриарх короновал его императором и самодержцем Ромеев. Сам обряд его венчания на царство интересен тем, что впервые использовалась мира в нем для миропомазания императора. До этого в Византии императора короновали, и миропомазания не было. То есть, по всей видимости, этот обряд миропомазания при короновании был введен под влиянием латинского обряда, где миропомазание практиковалось, и поскольку константинопольского императора латинского при короновании миропомазали, то, соответственно, византийского императора его миропомазание должно быть ничуть не менее легитимным. И таким образом это миропомазание было введено. Федор Ласкарис, он упрочил и расширил свои владения. Именно благодаря ему Никейская империя стала жизнеспособным и сильным государством. Еще больше империю укрепил его зять и наследник Иоанн III Дука Ватац, который правил с 1222 по 1254 год. Он был выдающимся правителем, а также на редкость привлекательным и симпатичным человеком. Его благочестие и личная святость несомненны. Император Иоанн удвоил территорию Никейской империи. Теперь его владения окружали латинский Константинополь со всех сторон. То есть он перешел в Европу и завоевал большую часть европейских владений. Иоанн оказался также очень способным хозяйственником. Несмотря на почти постоянные войны, которые вынуждена была вести его империя, его государство, подданные его процветали экономически, как никогда не процветали задавленные налогами жители Византийской империи. Интересно даже, что у него было свое собственное натуральное хозяйство, свои собственные фермы, и как-то он подарил своей жене роскошную диадему и очень гордился тем, что она была куплена не на налоги, которых он собирал с подданных, а на его личные средства, которые он заработал на торговле яйцами. Это была такая яичная диадема. Ну, в общем, для императора очень похвальное свойство, что он за счет народа, своего народа, подарков жене не делал. Он оказывал систематическую поддержку местному производству, и империя в его правлении полностью перешла на экономическую самоокупаемость. Иоанн Ватац покровительствовал наукам и искусствам, строил больницы и странноприимные дома, заботился о бедных и выкупал пленных в большом количестве, в том числе, опять же, и на свои заработанные средства. Через полвека после его смерти церковь канонизировала его. Память благоверного царя Иоанна Милостивого совершается 3 ноября. Никейская империя одержала ряд выдающихся дипломатических побед. Благодаря этим победам в византийскую орбиту вернулась Сербия, Болгария и румынские княжества. Это было тоже чрезвычайно важно ввиду наступления Рима-католичества. Итак, что же происходило на Балканах? Как мы помним, к 1018 году Василий II, болгар-убойца, восстановил границы империи на Дунае. Впервые он вернул, собственно, границы империи к состоянию до варварских вторжений. Балканские народы были надежно усмирены, и все национальные движения начали побеждать лишь к концу XII века, то есть более чем через 150 лет после его побед. Василий II установил на Балканах обычное имперское административное деление. Прямое было управление столицей. Но при этом, при административном делении, этнические реалии сознательно не учитывалось. То есть не было выделенных болгарских регионов, а просто все было поделено на фемы по географическим признакам, а кто там жил, это уже, так сказать, кто жил, тот и жил. Население полуострова было смешанным. На юге его заселяли преимущественно греки, на севере греки соседствовали со славянами, на Адриатическом побережье жило в основном латиноязычное население, горы Иллирия над побережьем, выше побережья, были заселены иллирийцами, то есть предками современных албанцев, а к северу от Дуная находились территории влахов, которые, по всей видимости, происходили от латинизированных даков, дакийцев. Еще в VI веке северные славянские племена начали постепенное проникновение в имперские диоцезы Иллирик и Дакия с их автохтонным латинским, иллирийским, фракийским и дакийским населением. Потом начали вторгаться орды азиатского происхождения. В VII веке авары, в VIII веке болгары, в IX веке мадьяры, то есть нынешние венгры. Коренное население, которое, и, собственно, так же, как и греки, которые жили в южной части полуострова, к моменту начала вторжения было полностью христианизированным. И, собственно, великое миссионерское дело Византийской церкви в IX веке состояло в обращении и христианизации завоевателей, которые проникли на Балканский полуостров, и интеграции их в христианскую цивилизацию. В новых церквах преобладали разработанные Кирилло-Мефодиевской миссией славянский язык и культура. Однако влахи, впоследствии ставшие известны как румыны, продолжали говорить на романском языке. Мадьяры, или венгры, или иллирийцы, то есть которые сегодня албанцами называются, также сохранили свои языки. Всю историю христианизации региона в нем наблюдалось такое жесткое соперничество между западными и восточными миссионерами. До VIII века структура Иллирика, так назывался Балканский полуостров тогда, весь полуостров за исключением Фракии. Фракия, ну, это часть нынешней Болгарии и европейская территория Турции. Она принадлежит. Это то, что называлось тогда Фракией. То есть до того момента все это возглавлялось папским викарием, митрополитом Салоникским, и следовательно относилось к юрисдикции Рима, но чисто номинально, потому что только что избрание митрополита Салоникского получало одобрение папы, а дальше она управлялась совершенно независимым. Однако в постиконоборческий период на Балканах преобладало византийское церковное влияние. В конце концов, лишь венгры и хорваты отошли к западному христианству. Религиозная история полуострова еще больше осложнялась успехом пропаганды секты богомилов. Это дуалистическая секта, которая происходила от павликиан, их переселили на Балканах уже достаточно давно, и они отрицали таинство и иерархию православной церкви. В X веке она широко распространилась на Балканах и существовала практически до конца средневекового периода, хотя к концу средневекового периода они уже не были столь влиятельны. Итак, массированное славянское вторжение в имперские пределы начались еще во время правления Юстиниана I. Это мы говорим, напоминаю, о VI веке. Юстиниан отдавал все силы своим компаниям на Западе и не слишком обращал внимание на балканские границы, что, конечно, было геополитической ошибкой. Но все же кое-как ему удавалось сдерживать напор славянских племен. Он пытался купить с ними мир, но эта попытка вышла ему боком. Император лишь окончательно опустошил казну, а варвары почувствовали вкус легких денег и требовали все больше и больше платы. Ну, как, собственно, и обычные рэкетиры. Где-то в самом конце VI века граница была прорвана, и славяне с аварами заполонили Балканы. Императору Маврикию с трудом удавалось их отбить, но Мы помним, что правление Маврикия кончилось трагически. К власти пришел узурпатор Фака, и все началось сначала. На сей раз славяне уже поселились на Балканах окончательно. Кульминацией их наступления стала осада аварами и славянами Константинополя в 626 году. Однако, конечно, стены имперской столицы оказались слишком мощными для них. Устояли также и Салоники, но весь остальной Балканский полуостров практически был захвачен и заселен славянами. И, собственно, им принадлежал. Славяне даже устраивали набеги на Крит и основывали там свои поселения. И до сих пор, и сегодня на Крите мы можем видеть светловолосых и голубоглазых критян, которые там иногда попадают. Это вот потомки, то есть проявляется где-то у них вот славянская кровь. Местное население нашло убежище в горах. Иллирийцы на албанских высотах, и там, собственно, они и задержались. Фракийцы в Родопских горах. А латиноязычные влахи, скорее всего, на Балканской гряде. То есть это середина Болгарии, нынешней Болгарии. В самой империи латинский и греческий язык сохранились лишь в городах. Латынь в городах на Адриатическом побережье, то есть нынешняя Хорватия, а греческий в городах у Черного Эгейского морей, Месембрии, Афинах, Коринфе, Патросе, Манимвасе. Вот этот византийский контроль над территориями исторической Греции начал восстанавливаться примерно через 2 века. Он проходил совместно с рехристианизацией и реэллинизацией местности. Но в это время императорам пришлось считаться с новым народом, который прибыл на Балканы и поселился там, это с болгарами. Вспомним, что болгары были тюркским народом, родственниками современных турок, которые в начале VII века основали свое государство между Каспием и Доном. Возможно, даже и до Днепра его влияние распространялось. На юге оно доходило до Кавказской гряды, то есть это такая большая громадная территория. Византийцы называли это государство «Великая Старая Болгария». Но в середине VII века на сцене истории появился новый кочевый тюркский народ – хазары. Они вывели болгар из региона и основали ровно на том же месте свою собственную хазарскую империю. Но тут нужно сказать, что в конце VII века хазары сыграли провиденциальную роль в истории практически всей Европы. В течение всего этого времени, собственно, это VII и первая половина VIII века, они сдерживали натиск мусульман, арабов через Кавказскую гряду и не давали арабам пересечь Кавказ. То есть, по существу, они исполнили ту же самую миссию, что и византийские императоры в Константинополе и Карл Мартель во Франции. В 737 году, через 5 лет после Великой Победы Карла Мартеля над арабами при Пуатье, напоминаю, это 732 год, когда арабские орды были разгромлены во Франции, и они вынуждены были вернуться назад в Испанию за Пиренеи, уже, собственно, путь в Европу им был закрыт. Через 5 лет после этого на Северном Кавказе состоялась решающая битва хазаров с арабами. И хотя хазарское войско в этой битве потерпело поражение, но арабы были настолько обескровлены, что наступать они не могли и вынуждены были вернуться за Кавказскую гряду. Таким образом, и Кавказский путь наступления ислама на северо-запад Европы был закрыт, и Европа была спасена. Что же касается болгар, то после того, как хазары выбили их с их территории, они разделились на 2 части. Часть ушла на север, основала Волжскую Болгарию, которая играла роль в начальной истории Руси. А другая половина под предводительством хана Аспаруха в 680 году прорвалась в Добруджу, это нынешняя Румыния, к северу от Дуная, и обосновалась там. В начале следующего века они уже были реальным фактором в балканской политике. Мы помним, что в 705 году они помогли ссыльному Юстиниану II, императору-авантюристу, вернуться в Константинополь. Постепенно из Добруджи болгары стали просачиваться в район вокруг Родопской гряды, где, собственно, и обосновались. Население там было по преимуществу славянским, и болгары, тюрки составили лишь правители этой местности, такую военную аристократию. Постепенно завоеватели растворялись среди славян, которые там среди захваченного населения. Тюрки начинали говорить на славянском языке и забывали свой родной. Мы уж много говорили на наших предыдущих беседах о войнах, которые болгары вели с Византией в 8-9 веках. Но тогда уже и победители, и побежденные сливались воедино. И к 10 веку Болгария стала уже полностью славянской страной. Тюрки-болгары смешали со славянским населением, восприняли его язык. Осталось только от первоначальных тюрок лишь название «Болгария» и само название народа как «Болгары». Мы говорили о крещении Болгарии в 865 году при хане Борисе. В отличие от своих предшественников, Борис — это уже славянское имя, он носил уже славянское имя. Ученики святых Кирилла и Мефодия, которые эмигрировали из Моравии на Балканы, сделали Болгарию настоящим центром славянской христианской цивилизации. Сын Бориса, Симеон, мы помним, значительно расширил пределы Болгарии, распространил свою власть на весь Балканский полуостров и неоднократно угрожал и также и самому Константинополю. И Симеон ставил себе цель ворваться в Константинополь, воцариться там, и был очень близок к этому, как никто до него. Но он не только добился признания себя царем, то есть императором болгар, но и даже почти что получил титул император римлян. Но почти что. Византии, в конце концов, удалось справиться с болгарской угрозой, правда, очень большим напряжением сил. Симеону пришлось удовлетвориться созданием собственного болгарского патриаршества в своей столице в Преславе. Но об этом мы уже подробно говорили на наших предыдущих беседах. При сыне Симеона Петре, святом Петре, царе святом Петре, очень миролюбивом, отношения между Византией и Болгарией нормализовались до такой степени, что Константинополь даже признал болгарский патриархат. Новые болгарские войны начались в последние годы царствования Петра и при его преемнике Борисе II. Восточно-болгарская держава были сокрушены вначале русским князем Святославом и потом византийским императором Иоанном Цимисхием. После этого последовало возрождение Болгарии, но уже на македонской территории, то есть это западно-болгарская территория. Политический и церковный центр переместился в Охрид, и там же и жил царь Самуил, который управлял Болгарией и воевал с императором Василием II. Войны продолжались до 1018 года, когда император Василий Болгаробойца наголову разбил войска Самуила и включил болгарские земли в империю, отменил патриаршество. И в результате, как мы помним, была установлена, учреждена автономная Охридская архиепископия. В результате походов Василия и его реформ Болгария оказалась подавлена настолько, что не пыталась отделиться от империи в течение без малого 200 последующих лет. Но при этом ранняя история славянского христианства, которая духовно определялась великими миссионерами, святым Кириллом, Мефодием, их учениками, и которая была сформирована славными деяниями Симеона и Самуила, она никогда их потомками не забудется. Обширный корпус христианской литературы, переведенный из греческого, и оригинальной славянской литературы, бережно хранился и расширялся в центрах славянской учености, которые сохранялись и под греческим владычеством. Другие славянские писания возились из Киевской Руси. То есть при политическом господстве византийцы никак не стремились уничтожить письменную славянскую традицию и церковную славянскую традицию. В политической сфере славяне восприняли от византийцев идею Вселенской христианской империи с центром в Константинополе. Однако цари и Симеон, и Самуил основали альтернативные имперские центры, соответственно, в Преславе и в Охриде. Эти действия для них не ставили под сомнение вселенскость империи, ведь и в прошлом были прецеденты, когда единая Римская империя управлялась несколькими императорами. Но при этом все-таки новый элемент был, потому что болгарские правители ввели новые культурные национальные элементы. Они сохранили в своих титулах обозначение «царь-болгар». Скажем, если было несколько римских императоров, то они были кесарями или августами, но они были римскими императорами. А тут вот появился новый император, но император-болгар. А так как в византийской политической схеме императорский титул предполагал параллельное существование патриарха, то, соответственно, новый имперский плюрализм неизбежно вел к созданию и национальных патриархатов. Постепенно это проникало в народное сознание. Мы помним, что ранняя церковь, в доконстантиновский период была такой децентрализованной общиной местных церквей. Когда церковь заключила союз со Вселенской Римской империей, то этот союз обеспечил церковь и вселенской структурой. Но теперь, после падения империи, должны ли исчезнуть и вселенские церковные структуры? На Западе нашли свое решение. Политическая и духовная власть римского папства, которая после григорианских реформ XI

в ее отношениях с варварскими королевствами. Завоевания Василия II продержались более полутора веков. Но даже когда и южные славянские народы и церковь в конце XII века все-таки начали восстанавливать свою независимость, то Византийскому содружеству государств удалось сохранить свое культурное и религиозное единство. То есть эта вот формула оказалась очень такой жизнеспособной. Уже во время правления царя Петра кафедра болгарского патриарха, которая первоначально была, как мы помним, в Преславе, переехала в Доростол, или Тристра, или Силистрия, на Дунае. Когда византийское войско под командованием Иоанна Цимисхи, императора, вошло в город в 971 году, патриарх Дамиан был низложен. И с тех пор греческие источники более уже болгарского патриарха не называют патриархом, а только архиепископом. Однако сам он продолжает себя именовать патриархом. Кафедра его перемещалась в Софию. Раньше она Сердика называлась, потом Триадица, и потом стала называться София. Потом Водину, Моглину, Преспу и Вохрид, наконец, там, где столица царя Самуила. Итак, после завоевания Болгарии в 1018 году император Василий II опубликовал три грамоты о церковном управлении на вновь завоеванных землях, вновь входящих в империю территориях. Тут признавалась полная каноническая связь между архиепископом Охридским и патриаршеством, которое было основано ранее. Но, тем не менее, предстоятель называется уже не патриархом, а святейшим архиепископом. Но его независимость от Константинополя, Константинопольского патриархата, была полностью сохранена. Архиепископ назначался лично императором, и далее он управлял совершенно самостоятельно. Перед патриархом он не отчитывался. Юрисдикция его распространялась на все территории, которые входили в Большую Болгарию во время Петра и Самуила, а также на районы, заселенные влахами, то есть будущими румынами, и мадьярами. Мадьяры в византийских источниках назывались турками. Также большинство сербских регионов входило в архиепископию. И Василий II, чтобы смягчить горечь поражения, даже новым архиепископом назначил болгарина Иоанна. В общем, эта архиепископия, основанная Василием II, доживет до 1767 года, когда уже после много веков под турецким владычеством, в конце концов, Константинопольский патриархат ее подомнет под себя. Но так как это будет односторонним действием, которое поддержано турецкими властями, то болгары никогда его не признают. И в 1870 году болгары использовали древний статус Охрида как каноническую базу для создания независимого болгарского экзархата. Естественно, тогда без согласия Вселенского патриархата, который находился в Константинополе, под турками. Однако болгары ссылались на то, что это не нововведение, а восстановление исконного канонического устройства. И на основании этого они, собственно, вот свои канонические претензии делали. Ну, понятно и объяснимо, что период между 1018 и 1204 годом, когда Охрид находился под непосредственным греческим контролем, болгары воспринимают это как период тяжелого византийского ига. Но на самом деле в это время активно развивалось славянское богослужение, славянская письменность и славянские переводы. То есть, что было, был несомненный снобизм архиепископов-греков, которые назначались из Константинополя и которые, конечно, видели себя представителями высшей цивилизации. Этого нельзя отнять. Это, конечно, ранило болгарское самолюбие. Но при этом ни в коей мере сами местные обычаи и традиции не подавлялись, и процесса эллинизации насильственной не происходило. То есть, его совершенно не было. И, собственно, культурный расцвет Болгарии в конце XII века был бы невозможным, если бы он не был бы подготовлен предыдущей историей, если бы на самом деле тогда насильственно все подавлялось бы и эллинизировалось бы. Также нужно помнить, что, собственно, даже во время правления и Симеона, и Петра, и Самуила, патриархаты болгарские, собственно, их юрисдикции ходили многонациональные территории. Как мы уже говорили, и включали в себя не только болгар, но и греков, и сербов, и влахов, и венгров. Грамоты Василия II ссылаются на эту многонациональность, то есть, опять же, патриархат и архиепископия дальше, они были основаны не по национальному, а по территориальному принципу, как, собственно, и положено в церкви. Местные епархии объединяли всех христиан региона. Да, архиепископы Охрида были греками, кроме первого, которого он назначил Василий для умиротворения болгар.
Но

0: за исключением самого такого политического фактора их назначений, культурный плюрализм, который характерен для средневековых Балкан и отличный от современных таких секулярных национализмов, он ощущался непреложным правилом церкви как до, так и после прихода византийцев в 1018 году. Архиепископами охридскими были такие выдающиеся люди, как архиепископ Лев, близкий друг патриарха Михаила Керулария, и он, собственно, писал интересные антилатинские труды. Он выстроил великолепный храм Святой Софии в Охриде, который до сих пор стоит и является образцом византийского искусства и живописи. Преемником его стал святой Феофилакт Болгарский, чьи толкования на Новый Завет мы до сих пор используем, и который тоже выдающийся церковный деятель. И в Болгарии, при всем своем византийском снобизме, который, можно там в его личных письмах прочитать, но при этом он очень защищал свою паству от имперских налоговых сборщиков и, в общем, был один из самых плодовитых апологетов православной церкви за все средние века. Он отстаивал независимость болгарской архиепископии и писал о необходимости различать латинские литургические обычаи, к которым нужно относиться с терпимостью, от вероучительных вопросов, в которых не должно быть компромиссов. Итак, так обстояло дело в Болгарии. Но первыми из-под византийского политического контроля вышли сербы. Что же это был за народ и откуда они появились на Балканах? Около 630 года император Ираклий пригласил поселиться в Иллирике племя хорватов, которые проживали в так называемой Белой Хорватии, расположенной на стыке нынешних Галиции, Южной Польши, Словакии и Восточной Чехии. То есть вот эта вот граница, самая западная Украина, и там Чехия, Польша, Словакия, вот эта территория. Уже Ираклий их пригласил, они разбили угрожавших империи аваров и поселились в Северном Иллирике, то есть на той территории, где они живут и сейчас. А вскоре при схожих обстоятельствах были приглашены в империю соседи хорватов-сербы из Белой Сербии, которая находилась на территории нынешней Саксонии, Восточной Германии. Уже Ираклий говорит, что он обратил сербов в христианство, однако на самом деле окончательная христианизация балканских народов растянулась на несколько веков, вплоть даже до XII века. Обращение сербов, которые жили в гористом районе на территории нынешнего Косово, собственно, это колыбель Сербии, со столицей в городе Раше, отсюда эта местность называлась Рашка, она также описана императором Константином Порфирородным. По его сведениям, оно произошло во время правления императора Василия I, то есть где-то во второй половине IX века. Затем были обращены далматские и приморские города, и в X веке регион вошел в болгарское царство Симеона и Самуила, и после побед Василия Болгаробойцы он был включен в Византийскую империю. Когда сербские племена приняли христианство, они церковно управлялись из Константинополя. А затем Рашская епархия вошла в Охридский патриархат, созданный Самуилом, и потом он был преобразован Василием II в автокефальную архиепископию. Другая исторически известная сербская территория в древних документах именуется королевством Зета или по-другому Диоклея. В наши дни эта местность называется Черногорией, точнее, побережьем, которое принадлежит Черногории. Ее христианизовала Дирахийская митрополия, от Дирахии, то есть нынешний балтский город Дурацо. В то время она была каноническим православным центром для всего Приморского региона. В XI веке сербские князья Зеты восстали против византийского правления, как церковного, так и гражданского, и подчинили свою страну латинской архиепископии города Бара. Бар, нынешний Антибари. Бар, или еще он называется Антибари, он по ту сторону, то есть есть Бари в Апулии, на каблуке итальянского сапога, а напротив, с балканской стороны, находится город Бар, или вот Антибари. Тут это, собственно, было связано с мощным папским влиянием, которое проникало на Балканы после реформ папы Григория VII Гильдебранта. Папские легаты, они короновали сербских королей и хорватских королей, и восприняли это как победу на свою каноническую территорию. Но вскоре византийская власть на сербской территории была восстановлена великим императором Алексеем Комненом. Сербы пока остались в империи, но хорваты навсегда попали в сферу западного влияния, западного христианства. И далее хорватская корона была приобретена венгерским королем, и хорватские территории включены в Венгерскую империю. Другая уже сербская попытка обрести независимость происходила из Рашки, то есть нынешнее Косово. Эта сербская территория управлялась такими полунезависимыми правителями, которые назывались жупанами или земскими жупанами. Самый известный из них, великий жупан Рашки Стефан Неманя, попытался расширить свои владения на юг, даже включил Зету в свое государство и восстал против Византии. Но он был наголову разбит, ему пришлось явиться к императору Мануилу Комнену в рубище, босиком, с веревкой на шее, мечом в левой руке. Он пал перед ним в грязь и выпросил прощения. Мануил его великодушно простил и даже восстановил его в правлении на правах своего вассала. Но в 1190 году, во время Третьего крестового похода, Стефан Неманя опять восстал против Исаака Ангела, и слабому Исааку Ангелу, тем не менее, удалось все-таки победить сербов. Но, несмотря на свою победу, Византия поняла, что сербов ей не удержать, и она признала сербскую независимость. Между двумя сторонами был подписан договор, по условиям которого сын Стефана Немани, тоже Стефан, будущий Стефан Первовенчанный, женился на племяннице императора Исаака Ангела и получил высокий византийский придворный титул. Далее была создана Рашская епархия. Она находилась в канонической зависимости от Охридской архиепископии. Хотя на северо-западе Балкан латинское влияние ощущалось весьма сильно. Но православная церковь постепенно завоевывала главенствующую позицию в регионе, который был заселен сербами. Сам Неманя и, собственно, его такая вот жизненная история показывает вот эту смешанность латинского и греческого. Он в молодости крестился от руки латинского священника в своей родной Зете на побережье. А потом православный епископ Рашский принял его в православие через миропомазание. Но второе обращение его в христианство православное оказалось гораздо более искренним. Дети Стефана Немани воспитывались в православном духе. Младший его сын по имени Растко тайно убежал из дому, из отчего дома на Афон, где в русском монастыре принял монашеский постриг под именем Савва. Позже он перешел в греческий Ватопедский монастырь. Стефан Неманя был настолько поражен и потрясен выбором своего сына, что в конце концов решил последовать его примеру. И в самом конце XII века он отрекся от престола, Рашку передал своему сыну, Севастократору Стефану, а Зету отдал другому сыну Вукуну и принял постриг в основанном им в сербских горах монастыре Студеница. Всесильный жупан стал смиренным монахом Симеоном. Вскоре Симеон решил присоединиться к своему сыну, монаху Савве, на Афоне. Там они основали монастырь Хиландарь, который стал вскоре крупнейшим центром сербской духовности, сербской православной духовности, культуры, литературы и искусства. После своей кончины Стефан Неманя, чьи мощи прославились чудотворением и истечением из них мира, стал известен как преподобный Симеон Мироточивый. Но, конечно, самую важную роль в истории сербского православия сыграл его сын, святой Савва. Его годы с 1175 по 1237 год. Фактически он и был основателем сербской православной церкви и стал ее духовным эталоном. Роль святого Саввы невозможно переоценить. Мы знаем о нем через два его жития. Одно, которое написано его учеником Домицианом, а другое неизвестным монахом. Святой Савва чрезвычайно серьезно относился к своему призванию. Он был мудрым пастырем, администратором и церковным деятелем. И фактически он был архитектором сербской церковной независимости, но в то же самое время он никогда не забывал о вселенскости церкви. И в равной степени ощущал себя дома и на Афоне, и в Константинополе, и в Тырново, и в Иерусалиме. Сам святой Савва прожил на Афоне 16 лет. В 1199 году он съездил в Константинополь, чтобы получить императорское одобрение на основании им его отцом Хиландарского монастыря. После смерти святого Симеона, своего отца, святой Савва на время удалился в уединенную келью, где в одиночестве нес свое монашеское послушание, и там он составил свой типикон, типикон святого Саввы. В 1207 году Он вернулся в Сербию уже после катастрофы латинского вторжения, привез с собой тело своего отца. И с того времени начинается непосредственное участие святого Савы в политической жизни Рашки. Одно время он возглавлял монастырь, который, студеница, который был основан его отцом, и где он, собственно, разместил мироточивые мощи святого Симеона. Ситуация в стране, конечно, была сложной. Два брата святого Савы, Стефан, правитель Рашки, будущий Степан Первовенчанный, и Вукан, правитель Зеты, находились в постоянном конфликте, воевали друг с другом. И святой Сава сделал все возможное для объединения, обеспечения единства страны под династией Неманичей, символом которой стали мощи преподобного Симеона, и сделал все возможное для утверждения своей страны в православной вере.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21 час 40 минут.
3: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: 13 мая в просветительском центре Федоровского собора состоится лекция о донорстве крови и костного мозга. Лекция будет состоять из двух частей. В первой части выступит заведующая отделением переливания крови научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Елизавета Ким. Лектор расскажет о донорстве крови и ее компонентов. Во второй части выступит менеджер по связям с общественностью отдела регистра доноров того же института Татьяна Пономарева, которая расскажет о донорстве костного мозга. По окончании лекции любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет сможет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Адрес Федоровского просветительского центра – улица Миргородская, дом 1. Ближайшие станции метро – площадь Александра Невского, 1 и площадь Александра Невского, 2, а также станция метро – площадь Восстания. Лекция пройдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Неделя православного донора» при поддержке Фонда президентских грантов. Ждем вас в среду, 13 мая в 19 часов по адресу улица Миргородская, дом 1, конференц-зал просветительского центра Федоровского собора.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Для меня молитва Господня была годами самой трудной молитвой. Она не только молитва, она целый путь духовной жизни. Первое призывание – «Отче наш», затем три прошения. Эти три прошения ясно представляют собой молитву сыновства. Вот прошение «И да будет воля твоя», в нем мы часто лицемерим. Ну, может быть, вы не лицемерите, я лицемерю. Мы Бога просим о чем-то, чего мы хотим. «Да будет моя воля, Господи». Но мы себя страхуем, кончая молитвой «Да будет воля твоя». И таким образом, что бы ни случилось, моя молитва исполнена. Если по-моему вышло, тем лучше. А если по-божьему вышло, я же его просил об этом. Значит, я победил во всей линии. Нет, этого недостаточно, это мало. Когда мы говорим «Да будет воля твоя», это значит, что мы берем на себя познавать эту волю, жить этой волей, проводить ее в жизнь. А воля Божия – спасение мира. Воля Божия – все, что содержится в слове «жертвенное», «крестное», «отдающее себя», «уязвимое», «беззащитная любовь» ради того, чтобы другой человек мог жить. А жить, вырасти в полную меру. Вот это несколько черт этих первых прошений. Но эти первые прошения в совершенстве может произнести только Господь. Потому что нам говорится, Царство Божие внутри нас. В нем полнота Царства Божия. В нас мы его должны водворить. Мы его должны посадить на престол внутри себя, чтобы он был царем и Господом всей нашей жизни, мыслей, чувств, желаний, движений, действий. Но он может это сказать полностью. Так же, как «да будет воля твоя», потому что он говорит, что он не исполняет свою волю, но волю пославшего его Отца. Эти прошения, прошения чисто сыновные. И мы можем в них участвовать только поскольку мы тесно и глубоко связаны с Господом Иисусом Христом. И мы связаны с Ним глубоко. Мы связаны с Ним крещением. Мы связаны с Ним даром Святого Духа в веропомазании. Мы связаны с Ним причащением святых тайн, тела и крови Христовых. И если употребить другой образ, который апостол Павел употребляет, мы привиты к живой масленице. Мы как умирающая ветка, который садовник вдруг обнаружил, и которую он хочет привить с тем, чтобы она снова жила. И если вы подумаете о том, что происходит, вот живет какой-то росток, корни пустил в слабую, бедную почву. Неминуемо он умрет, хотя временно он и тянет из этой земли немножечко жизни. И вдруг приходит садовник и ножом отрезает его от корней. И этот самый росток уже даже не может питаться тем малым, что ему земля давала. Течет из него жизнь. Он ближе к смерти, чем когда он был весь вкраплен в землю. Но этим не кончается. Этот же садовник идет к животворной маслице и этим же ножом надрезает ее и рано к ране присоединяет умирающий росток и животворный ствол. И вся жизнь, все жизненные соки этого ствола начинают пробиваться в этот росток, наполнять его жизнью, которую он никак не мог получить от бедной почвы, где он был, а которую он может получить только от этой божественной жизни. Но, помните, рана к ране. Христос тоже дерево это ранено, чтобы оно могло соединиться с ростком. И вот наша судьба. Каждый из нас путем крещения так привит ко Христу. Постепенно, конечно, Христовая жизнь пробивается. Росток-то не готов, каждый посмотри на себя, но пробивается, пробивается. И рано или поздно, постепенно, этот росток начинает оживать жизнью животворного дерева, который из него делает не нечто новое, а приводит в реальность все то, что могло в нем быть и что не осуществилось. Расцвет. И в этом смысле уже мы соединены со Христом, и уже мы дети Божии, а вместе с этим в нас только пробивается эта сила. Отец Георгий Флоровский говорил мне как-то, что в крещение в нас вкладывается семя жизни, но это семя должно быть защищено, его надо питать, его надо поддержать, когда начнет росток появляться. Это не внезапное вторжение полноты вечной жизни, это постепенное возрастание. Но в тот момент, когда эта вечная жизнь до нас дошла, мы уже как бы у цели, в том же смысле, в котором воплощение Христово уже конец мира, в том смысле, что Бог и человек едины, и что цель достигнута в нем, а раз в нем, то уже зачаточно в нас. Последнее свершение, когда Бог явится во славе, и мы растем в эту славу и тайну, уже начинается в момент, когда никого нет, который знает эту тайну, кроме Спасителя Христа и Божьей Матери. И вот первое положение. Второй момент такой. В какой-то мере мы уже Христовы. В какой-то мере мы уже обладаем жизнью Христа. И в том обществе, в том мире, в котором мы живем, мы можем быть как бы телесным, воплощенным присутствием Спасителя. Потому что в нас Он живет. Не полностью, не так, как апостол Павел говорил, не я живу, но живет во мне Христос. К сожалению, я еще живу, и во мне Христос живет как младенец или как подросток, который постепенно вырастает во мне так, чтобы наконец я стал тем, что Он есть. Но тем не менее, это так. И поэтому наше присутствие в мире – это уже присутствие Христа. Когда христианин приходит, куда бы то ни было, даже когда он об этом не думает, в нем приходит Спаситель Христос, потому что он крещен во Христа, он причащен телу и крови, и дары Божьи неотъемлемы. Это ведь так страшно и так дивно, потому что когда смотришь на себя, думаешь, как же это так? А вот есть рассказ самого Симеона Нового Богослова о том, как, причастившись святых тайн, он вернулся в свою келью. И он говорит, я сижу в этой землянке, на досках, которые мне служат, и скамьей, и постелью, дряхлое мое тело я созерцаю. Я старик, я скоро умру. Я гляжу на эти старческие руки, на это старческое тело, и с трепетом и ужасом я вижу члены тела Христова. Я причастился тайн Божьих, и во мне, пронизывая меня, как огонь пронизывает железо, Христос. И эта малюсенькая хижинка, где я живу, шире небес, потому что небеса не могут вместить Господа, а эта хижина в моем лице содержит Христа воплотившегося. И это случается с каждым из нас. Каждый раз, когда мы идем причащаться с какой-то особенной интенсивностью, но, как я уже сказал, дары Божьи неотъемлемы, в нас остается все то, что мы получаем в причащении, в разрешительной молитве, в благодати Божией, которая изливается на нас свободно, когда Господь захочет того. Мы этого не замечаем, а порой другие замечают. И вот это потрясающе. Как это может быть, что мы не видим того, что в нас происходит? Потому что мы этого не ожидаем. Большей частью человек видит то, что он ожидает видеть. И мы не видим, потому что мы как-то забыли, что это так. У меня племянница есть, которая собиралась выйти замуж за неверующего молодого человека. Он никогда не входил в церковь. Он считал, что не имеет права вступать в нее, не веря ни во что, ни в Бога, ни в то, что там совершается. И он ее ждал снаружи. И как-то она пошла и причащалась, не знала об этом ничего, знала, что она была в церкви. И они шли рядом, и он шел на расстоянии метра от нее. И она говорит ему: «Почему ж ты не возьмешь меня под руку?» Говорит: «Не могу приблизиться. В тебе есть что-то, что такое величественное, что я не могу подойти ближе к тебе и, конечно, не могу тебя тронуть». Вот как человек чуткий, которому тогда было дано что-то ощутить, увидел то, что она сама не ощущала в такой же мере. Я сейчас не вдаюсь ни в какие объяснения, а просто вот вам факт. И вот дальше идут другие прошения. На эту часть можно смотреть как бы в два направления. И я хочу начать по ходу молитвы. Мы видели то, чем мы должны быть, но как этого достичь? И молитва Господня нам сразу говорит: «Хлеб наш насущный даже нам есть». Какой хлеб? Бог знает, что после падения человек должен кормиться плодом своего труда. До падения он мог жить, как Спаситель говорит сатане в пустыне, он мог жить Словом Божьим, творческим, промыслительным Словом Божьим. Но падший и потерявший полноту общения с Богом, он должен получать какую-то долю своего существования от той земли, из которой он взят. Да, это относится к этому хлебу. Но не только к этому хлебу. Потому что Спаситель говорит: «Я хлеб, шедший с небес». И это относится к двум вещам. К Слову Божию, который нас питает, к Его учению, к Его личности в первую очередь. И из этой личности как бы два потока идут. Его учение и таинство, причащение тела и крови. Вот перед чем мы находимся. Господь нас не забудет. Хлеб даст, материальный, вещественный хлеб. Но то, чего мы должны искать в нем, это встреча с Ним, как Словом Божьим, это то Слово, которое Он произносит в Евангелии, которое нам указывает путь, и это те тайны, которые приобщают нас Ему в связи с Словом сказанным. И есть место в Писаниях одного кармелита, католического монаха средних веков, где он говорит, что если мы справедливо говорим, что Христос – Слово Божие, то мы должны понять, что Бог есть та бездна молчания, из которого только может прозвучать совершенное Слово. И не только как звук, а вот как воплощенный Сын Божий. А дальше? Дальше прошение: «Оставь нам долги наши, как мы оставляем должником нашим». Да, мы приобщились к Богу в Слове, в Таинстве и в общении с живым Христом. И Христос нам ставит вопрос. Я в момент моего распятия сказал: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». Ты на грани. Ты можешь войти дальше в жизнь, только если ты, подобно мне, готов сказать: «Прощаю тем, против кого я что-либо имею». Дальше, если ты этого не скажешь, ты не можешь идти в ту пустыню, где будет искушение и где будет встреча с сатаной. Потому что ты будешь побежден. В тебе достаточно будет зла, чтобы тебя сокрушил сатана и взяло в плен искушение. Остановись. Эта грань такая же, как в заповеди к блаженству. Блаженны милостивы, они помилованы будут. Не помилуешь — нет пути. И это, опять-таки, не пожелание, не значит: «Господи, оставь, а я повременю». И Григорий Ниский говорит потрясающую вещь. Тут Господь согласен на то, чтобы уподобиться нам. Он простит нас так же щедро, как мы прощаем. И Он призывает нас прощать так же великодушно, как Он прощает. И эта грань, перед которой каждый из нас стоит. В какой-то момент, когда я был подростком, у меня была вражда с товарищем. Я думаю, что я не единственный согрешил таким образом. И я своему духовнику сказал: «Что мне делать? Когда дохожу до этого места, я останавливаюсь и думаю: Кириллу не могу простить». До сих пор запомнил. Он мне сказал: «А что? Когда дойдешь до этого места, скажи: не прости меня, Господи, потому что я Кириллу не прощу. Я говорю, не могу, а ты моги или прости. Тогда я подумал схитрить. Я дошел до этого места и попробовал перескочить через этот ров. Тоже не выходит. Потому что как же я могу не сказать то, что Бог от меня ожидает? Сказать то, что я хочу, не могу. Сказать то, что Он хочет, не могу. Пошел обратно к отцу Афанасию. Говорю, что мне делать? Я говорю, знаешь что? Если ты не можешь, но хотел бы, ну хоть немножечко хотел бы простить, когда дойдешь до этого места, скажи, Господи, я бы хотел простить, да не могу. А ты попробуй меня простить, как бы, ну, вперед, знаешь. Ну, я попробовал, но тоже не выходит. Как-то не то. Потому что от Бога говоришь, ты мне все дай, а я тебе крупицы так насыплю, знаешь, как ташки. И я боролся с этим, боролся неделями. И, наконец, Бог должен был победить. Мне пришлось сказать, да, я должен простить Кирилла. Пошел Кирилл и говорю, ты этакий такой, но я тебя прощаю. Говорит, да нет, давай мириться. И тогда пришлось мириться, то есть не с Кириллом, как этаким таким и таким, а его принять, как он есть. И, знаете, тут я хочу сказать нечто о примирении и о прощении. Мы всегда думаем, что простить, это значит забыть. Ну, это ушло в какую-то древность, это случилось 3 недели тому назад или 10 лет тому назад, больше не болит, не мучит меня, забуду. Это не прощение. Забыть – это не простить. Прощение начинается в момент, когда я еще чувствую рану и могу сказать, хорошо, я этого человека принимаю, какой он есть. Сколько бы он мне боли не причинил, я его приму, как Христос меня принимает. И я его буду нести, если нужно, либо как пропащую овцу, если он дается, или как крест, на который я должен умереть, чтобы он жил, потому что у креста я смогу сказать, прости ему, Господи, он не знал, что творит. Потому что жертва получает всегда божественную власть отпустить грехи, простить своего мучителя. И это такая цепь. Я помню, прихожанка одна моя пришла, говорит, знаете, отец Антоний, не выношу Екатерину Сергеевну. Сбудьте ее из прихода. Я не могу больше терпеть. Я говорю, знаете что, Ирина, вы должны терпеть Екатерину Сергеевну. Я должен терпеть ее и вас. А Бог нас должен терпеть всех троих, кому хуже. Ну вот, это же принцип. Значит, тут грань, с которой нельзя входить в компромисс. Никуда не уйдешь от этого. И только если ты на это решишься, конечно, в совершенстве мы не умеем прощать. Но если хоть воли, хоть намерения, мы говорим, да, я хочу простить, у меня не хватает великодушия, чтобы это все было так, как надо, чтобы я взял этого человека на плечи, как крест, как овцу, но я готов, я буду вырастать в эту меру. Только тогда мы можем вступить в то, что я назвал пустыню. Это то место, где я буду стоять перед лицом искушения. Искушение по-славянски значит две вещи. То, что мы называем искушением, то есть то, что побеждает нас соблазном своим, и испытание. Апостол говорит, Бог злом не испытывает. Если Он ставит нас перед лицом возможного падения, это потому, что Он увидел, что в нас есть достаточно веры, верности Ему, чтобы сразиться с этим искушением. И вот мы вступаем в область, где на нас начнут находить испытания, искушения. Так же, как когда Христос в полноте своей силы после крещения пошел в пустыню. Вот тут появился дьявол. И его начал соблазнять. Соблазнять самыми простыми вещами. Ты же 40 дней не ел. А если ты Сын Божий, как ты воображаешь, или как ты это собираешься говорить, что тебе стоит из камней сделать хлеб и насытиться? Если ты Сын Божий. А так легко нам сказать, да ведь я Бога называю Отцом, Христос меня признает за брата, я молился сыновней молитвы, я крещен, я причастился святых даров, я в меру моих сил простил всем. Почему бы в этой силе Христовой мне не употребить эту божественную силу на то, что мне нужно. Нет. Потом он нам скажет, а испытай свою силу. Ты вот говоришь, ты соединен со Христом, крещением? Вздор. Докажи. Не верю. И мысль приходит, а что мне на самом деле доказать? Конечно, не сатане, а доказать кому-нибудь вокруг, что да, со мной случилось что-то такое замечательное. Ты только на меня посмотри. Ведь я новая тварь. Не в таких глупых словах, но в таком же направлении. Потому что мы находим более подходящие слова для того, чтобы свою гордыню или свое тщеславие проявить. Или говорить, ведь смотри, сколько в тебе силы, возможности. Неужели ты будешь довольствоваться тем малым, к чему ты призван? Ведь я могу тебе дать власть. Я из тебя человека могу сделать, не знаю, правителя, директора, полковника, что угодно. Но у тебя будет власть над людьми. И тут тоже надо сказать, нет, мне это не нужно. Я призван быть таким же смиренным, как Христос. Мне это ничего не нужно. Я ничего доказывать не буду. Ни тебе, ни себе. И вот это на нас будет находить. Можно массу примеров дать тех искушений, которые, конечно, нам может прийти, но это не нужно, принцип поставлен. А затем избавь нас от лукавого. Это значит, что вот сатана, не только общее искушение, которое рождается так легко во мне самом, но сам бес придет и приразится мне, и будет стараться меня сломать. Помоги, Господи! И заканчивается это потрясающим образом. Потому что в момент, когда мы говорим о том, что бес на нас сейчас может напасть, нас ломать, нас разрушать, мы кончаем песню хвалы. Я как «Твое есть царство, Твоя сила, все у Тебя есть, и мне не страшно, потому что Ты есть». Это то, как нас Бог посылает в мир. Но с другой стороны, мы можем подумать об этом в других категориях. И это для меня сыграло большую роль. Мне представилось, что эта вторая часть молитвы Господней точь-в-точь соответствует рассказу об исходе евреев из Египта. И я вам сейчас быстро скажу, как это мне представилось. Евреи пришли в Египет свободной волей, потому что было голодно и потому что там был хлеб. И мы все идем в рабство, потому что где-то есть хлеб, а нам голодно. Мы поддаемся рабству только из-за этого и только таким образом. Приходим мы туда, и, конечно, нас приглашают к столу, но постепенно нас делают рабами. Рабами нашего голода, рабами наших хозяев, рабами обстановки. И в какой-то момент мы просто ничто иное, как рабы. И вместе с этим, если из глубины нашего рабства, как в Псалме говорится, из глубины воззвал к Тебе, Господи, мы можем восклицать, однако Твоя есть сила и слава во веки веков, если даже из глубины нашего отчаяния и отчаянного положения мы все-таки можем вознести Богу торжествующую хвалу, потому что, что бы со мной ни было, я могу ликовать о славе Божией. Придет момент, когда Моисей придет к нам и скажет, выходи на свободу, идем. И вот тут первое сражение. Сражение с сатаной, то есть сатана по-еврейски значит противник. Тот, который наперекор воле Божией требует от нас или соблазняет нас, зовет нас к тому, что несовместимо с Богом и с вечной жизнью. И вот тут на грани рабства, голода и свободы, которая будет еще голодней, чем рабство, сатана говорит, да ты ж пойми, пойми, что тут будет. И тут мы должны силой Божией сказать, отойди от меня, сатана, да воскреснет Бог и расточатся в разъеву. И выйти, уйти из обеспеченности, хотя бы рабской, уйти из места, где нас кормят, хотя за цену нашей свободы и нашей личности, идти в пустыню. И в этой пустыне, опять-таки, поднимаются соблазны. Вы помните, как евреи вышли в пустыню и вспоминают котлы и мясо, которые им давали рабам Не лучше ли нам было быть рабами там, где было что есть, чем быть свободными здесь, где мы зависим только от чудес? Манна, по-еврейски опять-таки, что это такое? Хлеб с небес и пустыня. И пустыня может быть очень долгой. И на дороге к пустыне вдруг мы встречаем Синай и закон. И потом, и где-то рубеж, Красное море, который соответствует в моем восприятии к моменту, когда мы говорим «прости, как я прощаю». Только тогда ты можешь уйти в пустыню, где ничего нет больше, кроме тебя в совершенно беспомощном состоянии, но всецело во власти Божией. И дальше, значит, выход в сыновство, выход в обетованную землю. Если вы перечтете в Ветхом Завете книгу «Исход», если вы сравните сколько-то, то, что я вам говорил сейчас о молитве Господней с этой книгой, вы увидите, до чего разные стадии похожи друг на друга. И тогда можете себе представить, что молитва Господня является в этой ее части сокращением всего спасительного, промыслительного дела Божия, начиная с рабства и кончая с освобождения Моисеем и с водворением во Святой Земле. И если у вас есть живое воображение и интерес к таким вещам, вы увидите тоже, как заповеди блаженства точно раскладываются по разным частям вот этого исхода, этого постепенного шествия из рабства в обетованную землю. И опять-таки, если вы посмотрите на чин крещения, вы увидите, что он тоже построен по тому же самому принципу. Когда я говорю о принципах, я, конечно, не хочу сказать, что можно вот каждую деталь найти в каждой из этих моментов. Но это все те же самые моменты. Оглашенный приходит. И что случается? Первое действие священника, он возлагает свою руку на главу, пришедшую к нему во имя Божие, и берет этого человека под защиту Господа. И только тогда он его спрашивает, отрицаешь ли ты сатаны? Потому что только если мы под защитой Божией, можем мы отвергнуть рабство того, кто над нами до сих пор имеет власть. И только отвергшись сатаны, можем мы ответить на вопрос, соединяющийся ли со Христом. И только тогда можно идти дальше и дальше, погрузиться во Христа, в смерть Христову и в жизнь вечную, воскресение и в сыновство. Но это, конечно, требовало бы, чтобы развить толком гораздо больше времени. И я думаю, что вам самим совсем легко будет это проследить. Но мне хотелось бы, чтобы вы, подумали, может быть, я не прав. Но мне кажется, что замечательная вещь в молитве Господней – это то, что нам показан совершенный образ вначале, и потом весь путь, как туда дойти. И когда мы дошли, хоть сколько-то до общения со Христом, и услышали Христа, говорящего нам, «Иди в мир, будь моим глашатаем, будь моим посланником», опять-таки тоже, ступень за ступенью, он нам показывает, как идти, с каким богатством вступать, на каких условиях начать эту борьбу, и с чем в конечном итоге нам надо сразиться, с сатаной, лицом к лицу.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 30-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 12 главы.
1: В те дни Петр, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: то ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место.
0: Послушайте 32-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 8 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение является отрывком из диалога между Христом и иудеями. Смысл диалога в следующем. Иудеи ошибочно полагали, что их происхождение от Авраама дает им право называть себя детьми Божиими. Они считали, что вера Авраама, его особое отношение с Богом, его праведность такова, что ее достаточно не только для самого Авраама, но и для всех его потомков, вне зависимости от того, что из себя эти потомки представляют. Вот христианский писатель II века, святой Иустин Мученик, в беседе с иудеем Трифоном об иудаизме услышал от него такое умозаключение. Иудей Трифон говорит: «Вечное царство будет дано тем, кто является семенем Авраама по плоти, даже если они были грешниками, неверующими и противниками Богу». Конец цитаты. То есть, даже если человек враждовал против Бога, но если он иудей, то Бог все равно дарует ему свое вечное царство, только лишь в силу его происхождения от Авраама. Так считали иудеи. Христос опровергает их мнение. Он говорит, что если бы вы были дети Авраама, то и дела Авраамова делали бы. Так как не физическое родство делает человека потомком Авраама, а подражание Аврааму в его незыблемой вере, в его надежде на Бога. Физическое родство в деле спасения не так уж важно, потому что, как говорит Христос в другом месте Евангелия, что Бог может и из камней воздвигнуть потомков Аврааму. Сказанное иудеям относится, в общем-то, и к нам. Мы не можем не в религиозном, ни в политическом отношении жить достижениями прошлого, достижениями наших предков. Ну, допустим, мы достигнем каких-либо успехов в жизни нашей страны не тогда, когда будем рассуждать о великой России прошлого, а когда своим трудом и жизнью будем подражать тем, кто ее сделал великой. А свое сыновство Богу мы можем проявить только исполнением Его воли и больше ничем. На что, кстати, и указал Христос иудеям. Он говорит им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Да, дьявол есть ложь и отец лжи. И именно во лжи, в обмане и заключается вся его дьявольская сила. Вот все его остальные способности воздействия на людей, они были разрушены воскресением Христовым. Дьявол побеждает нас исключительно хитростью. А хитрость заключается вот в чем. Дьявол не может нас силой заставить совершать грех. Ну, тогда бы теряла просто всякий смысл идея суда Божия. За что же нас-то осудить, если мы всего лишь игрушки в руках темной силы? Свобода выбора у нас существует всегда. Поступить так или иначе, совершить грех или отказаться от него. И все-таки часто мы выбираем грех. Почему? Но ведь грех – это скорбь, это переживание, это болезнь, это в конце концов смерть. И тем не менее мы иногда совершенно добровольно и осознанно выбираем для себя именно этот путь. Почему? Да потому что вся деятельность отца лжи в истории и заключается как раз в том, чтобы представить грех привлекательным для человека, чтобы лишить грех образа страдания, болезни и смерти, чтобы не отвращение к греху, не ненависть к греху, а тяготение к греху сопровождало человеческую жизнь. И на протяжении всей истории идет этот великий обман людей, которым грех представляется в светлых одеждах. Но ведь если бы совершение греха всегда сопровождалось видимой, отвратительной картиной, то люди бы его никогда не совершали. Но нас манит грех, потому что дьявол – обманщик. Он подает нам отраву в красивой упаковке, и мы принимаем ее. Сегодня на пропаганду греха работает огромная индустрия рекламы, которая утверждает грех и человеческий порок чуть ли не как правду жизни. С экрана телевизора грех рисует привлекательным и желанным. Он как будто лишен образа страдания и смерти. Это обман. Те, кто это делают, кто развращает, конечно, в первую очередь молодое, неокрепшее духовно и умственно, не сформировавшиеся физические поколения, они творят дела отца лжи дьявола. А нам надо помнить, что все самое дурное, все, что калечит жизнь людей, все, что делает нас несчастными, связано с грехом. Со святостью не связана ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но надо обладать чистым сердцем, чтобы распознать грех, увидеть его сущность, осудить его и с помощью Божией отринуть его и творить дела и заповеди того, к кому мы каждый день обращаемся в молитвы со словами «Отец наш, аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Вы слушали ирмасы пасхального канона композитора Артемия Ведаля в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».

0: 11 мая 28 апреля по старому стилю в православной церкви вспоминается множество мучеников первых веков. Сегодня совершается память апостолов от 70, учеников апостола Павла Иосона и Сосипатра, также девы Киркиры и иных с ними пострадавших. В этот день совершается память мучеников Сатарния, Иакисхола, Фавстиана, Иануария, Марсалии, Ефрасия, Мамия, Мурина, Зенона, Евсевия, Неона и Виталия. Все эти мученики пострадали в первом веке. В этот день в третьем веке претерпели мученическую кончину за Христа святые братья Дада, Максим и Квинтилиан. 10 мая Русская Православная Церковь прославляет великого святого, жившего в XII веке, святителя Кирилла, епископа Туровского, еще при жизни названного русским Златоустом. Сонми новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется мученица Анна Шашкина. Анна Васильевна Шашкина родилась в крестьянской семье в Ярославской губернии. Образование получила в сельской школе. Она любила бывать в Павло-Обнорском монастыре и была духовной дочерью архимандрита Никона Чулкова. После закрытия монастыря Анна Васильевна в своей деревне проводила запись члена Тихоновской общины Успенской кладбищенской церкви города Пошехонье. В 1937 году ее обвинили в активной контрреволюционной агитации и участии в коллективном чтении книги Нилуса. Наследствие виновной себя в антигосударственной деятельности Анна Васильевна не признала. Ее приговорили к 5 годам лагерей. Через 2 года в лагере она скончалась. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие апостолов от 70 Иосона и Сосипатра. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Апостол Иосон происходил из Тарса, это город в Малой Азии. Он был первым христианином в городе. Апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Оба они стали учениками апостола Павла, который даже назвал их своими сродниками. Святой Иосон был поставлен епископом в родном городе Тарсе, а святой Сосипатр в Иконии. С евангельской проповедью они отправились на запад и в 63 году достигли острова Киркиры в Ионическом море близ Греции. Там они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили. Правитель острова, узнав об этом, заключил их в темницу, где сидели 7 разбойников. Апостолы обратили их ко Христу. За исповедание Христа 7 узников мученически скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском. Тюремный сторож, видя их мученический подвиг, объявил себя христианином. За это ему отрубили левую руку, потом обе ноги, а затем голову. Апостолов Иосона и Сосипатра правитель приказал бить кнутом и снова заключить в тюрьму. Тогда дочь правителя, девица Киркира, узнав, как мученики страдают за Христа, объявила себя христианкой и раздала все свои украшения нищим. Взбешенный правитель пытался уговорить дочь отречься от Христа, но святая Киркира твердо стояла и против уговоров, и против угроз. Тогда озлобленный отец придумал ужасное наказание дочери. Он приказал поместить ее в отдельной темнице и впустить к ней разбойника и блудника Мурина, чтобы тот обесчестил невесту Христову. Но когда разбойник подошел к двери тюрьмы, на него напал медведь. Святая Киркира услышала шум и именем Христовым отогнала зверя, а затем молитвой исцелила раны Мурина. После этого святая Киркира просветила его Христовой верой. Святой Мурин объявил себя христианином и тут же был казнен. Правитель приказал поджечь тюрьму, но святая девица осталась жива. Тогда по приказу злобствующего отца она была повешена на дерево, удушена едким дымом и расстреляна стрелами. После ее кончины правитель решил казнить всех христиан на острове Киркире. Мученики Зенон, Евсевий, Неон и Виталий, просвещенные апостолами Иосоном и Сосипатром, были сожжены. Жители Киркири, спасаясь от гонения, переправились на соседний остров. Правитель с отрядом воинов поплыл туда, но был поглощен волнами. Сменивший его правитель приказал бросить апостолов Иосона и Сосипатра в котел с кипящей смолой, но когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул: «Боже Иосонов и Сосипатров, помилуй мя!» Освобожденные апостолы крестили правителя и дали ему имя Севастиан. С его помощью апостолы Иосон и Сосипатр построили на острове несколько церквей и, дожив там до глубокой старости, своей горячей проповедью приумножили стадо Христово.

0: Наш церковный календарь завершается житием святителя Кирилла, епископа Туровского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Кирилл родился в 30-х годах XII века в городе Турове на реке Припяти у богатых родителей. С малых лет святой Кирилл с усердием читал священные книги и достиг глубокого понимания их. Он учился не только у русских, но и у греков. В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре. Он много подвязался в посте и молитве и учил других иноков полному послушанию игумену. Сохранились три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых — сказание о чернорисском чине от Ветхого Закона и от Нового, может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столб, где еще более усилил свои подвиги. Многие обращались к нему за советом в духовной жизни. Святость и высокая просвещенность святого Кирилла обратила на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому, в которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле. По любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он составил поучительные слова на весь годичный круг господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческими творениями. Как богослов святитель Кирилл Туровский свою задачу усматривал в том, чтобы вскрыть истинный, сокровенный смысл того или иного текста Священного Писания. Скончался святитель Кирилл 28 апреля по старому стилю, около 1183 года. От современников он получил именование русского Златоуста. Сам святитель себе смиренно говорил: «Я не жнец, а собираю колосья, я не художник в книжных делах». Однако он всегда сознавал высоту святительского служения, на которое поставил его Господь, и говорил об этом так: «Я возвещаю вам слово Господа, читаю вам грамоту Христову, я раздаю слова Божии, которые лучше золота и дорогих каменьев, более сладкие, чем мед, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь, но вас, приходящих, хвалю и благословляю».

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги и плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть,
4: Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем, и всех святых Твоих ради,
5: убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Тыси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня, к Тебе причисти и Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю,
6: ведущийся я, владычица моя, госпоже Богородице, молю, да помилуйши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь его, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы их осоцели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
3: Ангел вопияше благодатней, чист

0: и мертвые воздвигнувы, людие, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богосподня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб прилежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, И просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дар.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Пути Господни неисповедимы. В этом мы убеждаемся еще раз, узнав истории трех удивительных женщин-современниц: Надежды Андреевны Соболевой, Марии Ефимовны Сергиенко и Ольги Николаевны Вышеславцевой. Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» в передачах по книге «Три встречи», воспоминания, рассказы, письма, дневниковые записи этих замечательных русских женщин звучат в исполнении Ольги Волынкиной. Составитель и автор предисловия Александр Трофимов. В таинстве венчания в одном из молитвословий есть замечательные слова: «Молитвы родителей утверждают основание домов». Основание нашего дома, коим является Святая Церковь, это кровь и молитва мучеников. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте передачи из цикла «Раннехристианские отцы Церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
2: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей. Книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10. Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами. В понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши» — сочинение — ЕГЭ, литература.
3: Льюис, по его собственным словам, воспользовался тем, что в Откровении Иоанна Богослова Христос назван львом от колена Иудина. Так возник аллегорический образ льва Аслана в хрониках Нарнии. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 сказку Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» для вас читает Александр Крупинин. Это вторая по хронологии сказка из цикла «Хроники Нарнии».
1: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.
5: дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Виктор Афанасьев. «Златокрылый феникс». Глава первая. Как мы нередко встречаем в житиях святых, святитель Игнатий был у родителей вымоленным у Господа чадом. Его отец, родовитый дворянин и помещик Александр Семенович Брянчанинов, и мать София Афанасьевна, также из рода Брянчаниновых, сочетались браком в весьма раннем возрасте. Двое первых младенцев у них умерли, и затем наступило долгое бесчадие. Брянчанинови были люди благочестивые, желая иметь детей, они начали усердно молиться о том Богу и посещать монастыри, которые были расположены в той же Вологодской губернии, где находилось их имение. Они проводили по несколько дней в обителях Северной Фиваиды, Свято-Духовском, Глушицком, Лопотове, Прилуцком и других монастырях. Господь услышал их. 6 февраля 1807 года у них родился сын, которому дали имя в честь преподобного Дмитрия Прилуцкого. А потом появились у него братья и сестры. Детство свое святитель Игнатий провел в родном селе Покровском, расположенном к югу от Вологды, в Грязовецком уезде. Конечно, родители нанимали наставников и учителей, готовили отрока к поступлению в одно из столичных военных училищ, но он, легко и даже охотно усваивая точные науки и проявляя при этом блестящие способности, любил более всего одинокие прогулки в старинном парке имения и окрестностях села. Скудная природа русского севера не казалась ему бедной. Он с любовью вслушивался в шум листвы и птичьего голоса, в шелох травы и плеск ручья под обрывом. Иногда подолгу сидел на камне среди могильных плит и склепов родного кладбища возле церкви Покрова Богородицы. Все вокруг говорило ему о Творце. Душа его устремлялась к Богу. Здесь таинственно, как бы сами собой, зародились те стремления и качества, которые потом возросли и укрепились в душе святителя. Позднее, уже архимандритом, он писал: «Как помню себя с детства, телесные чувства мои не были восприимчивы, слабо действовал на меня посредством их вещественный мир. Я был нелюбопытен, ко всему холоден. Я сотворен, чтобы любить души человеческие, чтобы любоваться душами человеческими». «Для лица и для всего вещественного», — писал святитель одному иноку в 1847 году, — «я точно без глаз. Черты физиономии как раз забываю. Черты души и самые тонкие остаются запечатленными в памяти». Это качество очень существенное и редкое, как бы естественная обращенность всех чувств человека к духовному. Такой дар получил он от Господа еще в отрочестве. Отрок Дмитрий бывал с родителями в монастырях. И здесь он, не вглядываясь в вещественное, погружался в молитвенную глубину святого места. Духовное стало для него реальностью, он видел в нем настоящую жизнь. Будучи старшим из детей, он был среди них и наиболее способным. Терпеливо помогая им в учении, он вместе с тем привлекал их к молитве и чтению духовно-нравственных книг. Делал он это с любовью и смирением, и все его братья и сестры стали ревностными православными христианами. С ними занимались в то время приезжавшие из Вологды учителя семинарии. Святитель Игнатий писал об отрочестве своем: «Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку твою, Боже мой. Я не имел кому открыть моего сердца. Начал изливать его пред Богом моим, начал читать Евангелие и жития святых твоих. Завеса, изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии, но пимены твои, твои сесои и макарии производили на меня чудное впечатление. Мысль, часто парившая к Богу молитвою и чтением, начала мало-помалу приносить мир и спокойствие в душу мою. Когда я был 15-летним юношею, несказанная тишина возвеяла в уме и сердце моем, но я не понимал ее. Я полагал, что это обыкновенное состояние всех человеков. Скорби, о которых говорит здесь святитель, заключались в том, что возраставшие в нем духовные устремления не находили отзыва в родных, которые жили хотя и благочестивой, но сугубо мирской жизнью. Родители готовили сыновей в военную службу, а дочерей — в замужество. Никакие отклонения не допускались, все было заранее решено. В 1822 году Александр Семенович Брянчанинов повез сына в Петербург для определения в главное инженерное училище. Но все же спросил юношу, уже где-то вблизи столицы, куда бы он, будь его воля, хотел бы поступить. Дмитрий, которого впервые спросили о его желании, был этим поражен и решил сказать правду. Попросив отца не сердиться, если ответ ему не понравится, он сказал, что хочет не в училище, а

представила его своей супруге Александре Федоровне, которая была поражена тем, что воспитанный в провинции молодой человек знает столь основательно не только науки, но и латинские и греческие языки. По ее желанию он был зачислен ее пенсионером. В Петербурге у Дмитрия были родственники, богатые люди, проводившие светскую жизнь. Через них он вошел в известный тогда литературно-художественный салон президента Академии художеств и одновременно директора Императорской публичной библиотеки Алексея Николаевича Ленина, где собирались музыканты, художники, литераторы, бывали приезжие знаменитости. Здесь познакомился юноша с известными литераторами, переводчиком Гомера Гнедичем, баснописцем Крыловым, может быть, и с Пушкиным. А Ленин обнаружил в нем прекрасные декламаторские способности и стал поручать ему во время собраний чтение некоторых обсуждавшихся новых произведений членов кружка. Дмитрий Брянчанинов тогда и сам писал что-то художественное, скорее всего, стихи. Он и позднее излагал некоторые свои мысли и чувства в стихотворной форме. Ни начальство, ни товарищи юнкера Дмитрия Брянчанинова не подозревали, что делается в душе этого блестящего ученика, представительного по наружности и всегда ровного в обращении с другими. Позднее он сам описал свое тогдашнее состояние. «Протекли почти 2 года. Родилась и уже возросла в душе моей какая-то странная пустота. Явился голод, явилась тоска невыносимая по Боге. Я начал оплакивать нерадение мое, оплакивать то забвение, которому я предал веру, оплакивать сладостную тишину, которую я потерял. Вспоминаю, иду по улицам Петербурга в мундире юнкера, и слезы градом льются из очей». Вот как запротестовала душа, возвращенная в любви к Богу против засилия в жизни всего светского. Не могли напитать ее одни науки. Мало ей было уроков закона Божьего и проводившегося однажды в год говения с исповедью и причащением Христовых тайн. Науки, как замечает святитель Игнатий, для земли. Потребность в них для человека оканчивается с окончанием земной жизни. «Науки», как бы взывал юноша, «дайте мне, если можете дать что-либо вечное, положительное, дайте ничем неотъемлемое и верное, достойное назваться собственностью человека». Науки молчали. И вот он с головой ушел в чтение писаний православных святых отцов. В Петербурге было много возможностей достать эти книги. Это был тот воздух, которым только и могла дышать его душа. Это было чтение потрясающее и усладительное. «Что прежде всего поразило меня в писаниях отцов православной церкви, — писал святитель, — это их согласие, согласие чудное, величественное. Когда в осеннюю ясную ночь гляжу на чистое небо, усеянное бесчисленными звездами столь различных размеров, испускающими единый свет, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Когда в летний день гляжу на обширное море, покрытое множеством различных судов, с их распущенными парусами, подобными белым лебединым крыльям, судов, бегущих под одним ветром, к одной цели, к одной пристани, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Единственный путь к спасению — последование, неуклонное наставлением святых отцов. Мысль эта была для меня первым пристанищем в стране истины. Здесь душа моя нашла отдохновение от волнения и ветров. Мысль благая, спасительная. Мысль — дар бесценный всеблагого Бога. Она начала постоянно освещать для меня многотрудный и многоскорбный, тесный, невидимый путь ума и сердца к Богу. «Это чтение, — писал святитель, — твердило мне, — должно развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа мертва, —

0: а христианство – слово и наименование без осуществления его. Это чтение научило меня смотреть на вечность, как на вечность, перед которой ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, измеряема каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что жизнь земную должно проводить в приготовлении к вечности. Ему 17 лет. Он пишет сестре Александре из Петербурга. Что человек на земле? Путник. Что такое смерть? Эпоха, с которой начинается наша действительная жизнь. Продолжительно странствуя в этой тьме ночной посреди слабости и искушений, руководимые светом истинной веры, мы достигаем, наконец, до той грани, которую отделяется свет от тьмы. Счастлив человек, бывший истинным христианином. Это 1824 год. Когда сестра попросила Дмитрия молиться о ней, он с большим смирением ответил: «Мою грешную молитву нельзя еще и назвать молитвой, ибо что такое молитва? Молитва есть разговор человека с Богом. Молюсь ли я? Нет. Более грешу, чем молюсь. Однако надеюсь на всемилостивого Господа, что поможет мне некогда вкусить и силу молитвы». В училище нашелся для Дмитрия товарищ, однокурсник Михаил Чихачев из дворян Псковской губернии. Он, хотя и был совсем другого характера, чем будущий святитель, весельчак, говорун, но душа его также стремилась к жизни во Христе. И вот они, друзья, тайно от начальства, начали ходить на Валаамское подворье, где исповедовались и причащались. Потом, по совету валаамских иноков, они стали посещать Александро-Невскую лавру. Здесь их с любовью принимали монахи Аарон, Харитон и Аникий, ученики старцев Феодора и Леонида, последователи преподобного Паисия Личковского, архимандрита Молдавского Нямецкого монастыря. Наставником Дмитрия и Михаила стал отец Афанасий, лавровский духовник. «Добрые иноки», — говорится в житии святителя Игнатия, особенно отец Иоанникий и духовник отец Афанасий, делились с монахолюбивыми и любомудрыми юношами всем, что составляло достояние их многолетней духовной опытности. Часто Дмитрий Александрович удивлял их своими вопросами, которые касались таких сторон жизни духовной, какие свидетельствуют о довольно зрелом духовном возрасте. Такая тесная дружба с иноками имела соответственное себе действие. Дмитрий Александрович сделался совершенным аскетом по душе. В это время святитель Игнатий жил на частной квартире со старым слугой Дармидонтом. Этот слуга крепостной семьи Брянчаниновых прилежно наблюдал за молодым барином и знал о его хождении в лавру. И вот он известил его родителя обо всем. Тот вспомнил высказанное ему сыном желание идти в монахи и решил это пресечь. По его просьбе начальник училища граф Сиверс приказал Дмитрию переселиться с частной квартиры на казенную в стенах Михайловского инженерного замка и установил надзор за ним. Лаврский же духовник отец Афанасий сначала получил от петербургского митрополита Серафима запрещение принимать на исповедь юнкеров Брянчанинова и Чихачева. Но после того, как митрополит побеседовал с молодыми людьми, он увидел их искренность и глубокую веру и разрешил отцу Афанасию принимать их. Весной 1826 года святитель Игнатий, уже окончивший училище и ставший офицером, тяжело заболел. Государь, узнав об этом, послал лейб-медика с приказанием извещать его о ходе болезни молодого офицера. Недуг так круто захватил Брянчанинова, что он уже стал считать себя умирающим и начал готовиться к переходу в вечность. Однако это было только испытанием от Господа. Есть основания думать, что во время кризиса святитель Игнатий дал обет идти в монастырь во что бы то ни стало. Все дальнейшее подтверждает это. При первом же своем появлении по выздоровлении в Александро-Невской лавре Дмитрий Александрович знакомится со старцем Леонидом Наголкиным, будущим преподобным оптинским старцем, приехавшим из Александро-Свирского монастыря навестить своих учеников. В уединенной беседе, которой не было никаких свидетелей, будущий святитель открыл старцу все, что было у него на сердце. Он нашел в этом старце духовного руководителя и решил приложить все усилия, чтобы оставить мир и устремиться за ним в монастырь. Лето 1826 года Дмитрий Александрович провел в родном Покровском. Ему дан был отпуск для поправления здоровья. Здесь он заставляет себя открывать родителям свои намерения. Это сердило их, и никакого согласия не получалось. Он уехал в Петербург с глубокой скорбью. Ему больно было, что родители не понимают серьезности его желания. В Петербурге он подал просьбу об увольнении со службы. Государь Николай Павлович, узнав об этом, поручил своему брату, великому князю Михаилу Павловичу, генерал-инспектору военных инженеров, отговорить Брянчанинова от его намерения идти в монастырь. Отговорить не удалось. И тогда великий князь объявил молодому офицеру о том, что государь не согласен на его отставку. Он был отправлен в Динабург, ныне Даугавпилс в Латвии, на реке Даугаве, где должен был руководить строительством крепости. Место было сырое, вернулась болезнь. По 2-3 недели Брянчанинов не выходил из комнаты. Душевное его состояние было тяжелым, но переписка со старцем Леонидом и с Михаилом Чихачевым о монашеской жизни поддерживала его надежды. Осенью 1827 года великий князь Михаил Павлович посетил Динабург и, увидев, что Дмитрию Брянчанинову по состоянию здоровья невозможно исполнять своих обязанностей по службе, согласился, наконец, на его отставку. 6 ноября она была дана. Уволенный с чином поручика, Дмитрий Александрович Брянчанинов немедленно выехал в Александро-Свирский монастырь.
1: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

В исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.

Три встречи. Рассказы о трех подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

от людей не уходить. Еще в 1942 году Ольга Николаевна записала такой сон. «Иду по берегу моря, у самой кромки воды. Море, небо, песок, много солнца. Удивительно прозрачна вода, и в ней масса золотых рыбок. Остановилась и подумала, как обрадуются дети, если принесу им рыбок. А какие дети, не знаю. Только знаю, что их много. Запустила руки в воду и стала пригоршнями вынимать рыбок из воды и складывать по левую от себя сторону. И снова много наловила. И вдруг вижу, что лежат не золотые рыбки, а одни кресты, и маленькие, и побольше, и деревянные, и металлические, и каменные, целая горка крестов. И снова ловлю, не теряю надежды, в мыслях все дети». Так и проснулась. Как-то был разговор о снах с отцом Николаем, и я на его вопрос рассказала об этом сне. Он внимательно выслушал, а потом и говорит: «Будут еще, вот увидите, обязательно будут». Вспоминает Мария Николаевна Голенищева-Кутузова. Ольге Николаевне было присуще чувство внутренней свободы и отсутствия страха. В годы, когда даже родные часто боялись помогать своим репрессированным родственникам, она отправляла в лагеря и ссылки вещевые и продуктовые посылки многим своим знакомым, попавшим в беду. Что значили для людей, вычеркнутых из общества, эти приветы с воли, понять могут только те, кто сам побывал за колючей проволокой. В голодные годы войны, когда почти все в Москве были озабочены, как бы выжить самим, Ольга Николаевна, отрывая от себя и от своей семьи последние крохи, посылала посылки трем своим, отнюдь не самым близким друзьям, биологу Елене Карловне Зиллер и супругам Рор, которые пострадали за то, что первая была немкой, давно обрусевшей, а Роры — австрийскими антифашистами. Ангелина Карловна Рор была врачом-психоаналитиком, ученицей известного австрийского психоаналитика Юнга. В конце 20-х годов, в краткий период увлечения у нас фридизмом, ее пригласила академик Лепешинская для создания в Москве лаборатории по психоанализу. Но вскоре увлечение прошло, лабораторию тихо прикрыли, и Ангелине Карловне пришлось заняться журналистикой. Она работала для зарубежной немецкоязычной прессы и в числе немногих иностранных корреспондентов была допущена на знаменитые судебные процессы 1936-1937 годов. Когда ее с мужем в начале войны арестовали, они оказались на севере без теплой одежды и необходимых медицинских книг. Помню, как мы с Ольгой Николаевной пошли на квартиру в одном из арбатских переулков, где раньше жили Роры. Двери открыл здоровенный толстый дядька, облаченный в роскошный махровый халат Вильгельма Бернгардовича, а из комнаты выглянула тетка, одетая в платье и кофту Ангелины. Ольга Николаевна, чья доброта всегда была разумной, поняла, что эти чекистские хмыри плотно обжились в чужом доме, прикипели к чужому добру, и что надо, пожертвовав вещами, постараться получить от них хотя бы книги, без которых Роры не смогут работать в лагере по своей специальности. И вот на санках мы начали вывозить библиотеку. На нее новый хозяин не зарился, ибо она была на немецком языке. Стоял мороз, лифт в доме не работал, и таскать все приходилось на руках на высокий четвертый этаж. Эти с трудом спасенные книги и кое-какие теплые вещи в буквальном смысле спасли в заключении жизнь супругам Рор, так как избавили их от тяжелых общих работ и дали возможность пристроиться в медчасти. В эти трудные годы Ольга Николаевна совершает и другие, с житейской точки зрения, иррациональные поступки. Берет в семью оставшуюся сиротой девочку Вику Мальцеву, помогает ей закончить школу и получить музыкальное образование. Пригреет она и ученицу Николая Николаевича, Люсю Морозову, ставшую впоследствии одной из самых преданных ее духовных дочерей. Сердце ее всегда было открыто для чужой беды и горя, и деятельная ее натура не ограничивалась помощью словом,
но старалась взять на свои плечи оказавшуюся непосильной чужую ношу. Вокруг нее всегда были люди, в ней нуждавшиеся, причем каждому, кто приходил к ней за помощью, она пыталась дать то, что было нужно именно этому человеку. Поток посетителей к ней тек непрестанно, не мелея с годами. В ее доме всех привечали, поили, кормили, причем неизвестно, как сводили концы с концами, но воистину рука дающего в ее доме никогда не оскудевала. Люди к ней приходили самые разные, и редко кто из них отвечал ее потребности в глубоком духовном общении. Когда же такое случалось, это был настоящий праздник, духовное пиршество. И хотя она с молодых лет, и сколько я ее помню, всегда была готова прийти на помощь, но особенно сильным ощущение этого делания, как своего призвания, стало в последние 4 десятилетия ее долгой и светлой жизни. Она помогала людям самыми разными способами — духовными книгами, мудрым духовным советом, наставлением, вовремя посланным письмом, но главное — любовью к человеку и молитвенным за него предстоянием. У каждого из приходящих она прежде всего спрашивала о состоянии дел, о здоровье, о семье, душевном настрое. Помогала советом, утешала доброй улыбкой и, конечно же, своей молитвой. На письма отвечала незамедлительно, скорбела, если ей долго не отвечали. Когда человек куда-то уезжал, просила обязательно позвонить и сообщить, все ли благополучно. Чужую боль и скорбь она принимала как свою. Для многих Ольга Николаевна была подлинным духовным руководителем в жизни. Она учила, разъясняла, убеждала, молилась. Особое слово следует сказать о ее письмах. Они — живое обращение к этому конкретному человеку с его проблемами и нуждами, исполненное глубокого уважения к тайне личности. И как нам всем ныне могут помочь такие строки? Ну а если вина в нас? Что же тогда нам делать? Не подражать же нам страусу? Ведь настоящее-то начнется по ту сторону жизни. Дела наши как перекати поле. Началось с одной былинки, а по пути выросла копна. Одно несовершенство влечет за собой другое. А уже наступил вечер нашей жизни, и откладывать невозможно. Сжечь его, этот сноп, сжечь смирением своим, связать себя обетом, никогда не говорить, не думать на темы обидчиков и всего, что с этим связано. Отвлечь от себя прошлое и не возвращаться вспять. Преобразить себя. Ведь недаром же мы так любим этот праздник. В тайной ото всех беседе, сегодня, завтра и так далее, с преподобным чудным Серафимом дано будет просящему обрести пути смирения, и тогда сойдет в сердце мир, и в нас постучится Христос. И такой любовью наполнит человека, что виновных не останется, и доказывать нечего и некому будет». Дорогая моя, забудьте, забудьте своих обидчиков, мучителей, гонителей, все это суета, а настоящее-то около вас, ваш больной, ваша семья. Пусть вас не понимают, разве это страшно, когда путь лежит ко Христу, и Он около вас. Вникните в эти строки с доверием и любовью. Я пишу под диктовку своего сердца, которое вам готово служить по первому зову. 26 августа 1962 год.

Но, несмотря на множество людей, окружавших ее, она была очень одинока. Почти не было тех, с кем она бы могла поговорить открыто, с кем можно было бы поделиться тем, что открывал ей Господь. Приходилось в основном часами выслушивать других, отвечать на их вопросы. Она умела распределять время так, чтобы использовать каждую минуту. Ольга Николаевна ничего никогда не теряла и любила точность. Если назначалась встреча, необходимо было прийти точно в этот час. Деятельная помощь людям, беседы с ними, наставление — это было ее послушание Богу, главное послушание жизни, и она несла его с полной самоотдачей. Как цепко хранила она в памяти все главное, касающееся человека. Она помнила даже малые подробности событий жизни и умела давать советы, которые помогали в решении житейских и духовных проблем. Никто не знает, сколько людей к ней приходило за помощью, за молитвой, за советом, сколько приезжало из других городов и мест. И по телефону она постоянно отвечала на вопросы, беседовала, утешала. Но не только этим помогала Ольга Николаевна. У нее была богатейшая по тем временам духовная библиотека. Она великолепно знала книги, знала, кому и что полезно прочесть, и давала читать свои книги. Многие укреплялись духовно благодаря тому, что Ольга Николаевна в нужный момент давала человеку нужную книгу. Она умела входить во внутренний мир человека. Господь даровал ей знать то, что необходимо другому прочесть, что ему сказать. Когда Ольга Николаевна ослепла, в ее жизни почти ничего не изменилось. Она продолжала заниматься тем же, что и раньше, только делать это стало труднее. Внутренняя напряженность в духовной работе с людьми стала еще большей. Она пыталась научиться писать, очень хотелось самой отвечать на письма близких. Присылали ей специальные линейки и устройства, но из этого ничего не вышло. Каждое письмо ей нужно было кому-то продиктовывать, исправить его после прочтения и только после этого отправить. Особые отношения были у Ольги Николаевны с отцом Валерием Л. Она знала его еще до того, как он стал священником, помогала ему советами. С какой радостью она ожидала отца Валерия. Их связывала общая черта — любовь к людям. С самого утра она готовилась к приезду отца Валерия. При встрече было видно, сколько любви и доброты было в их отношениях. Они никак не могли наговориться. Отец Валерий во всех подробностях рассказывал о восстановлении храма, о делах прихода. Им хорошо бывало беседовать вдвоем. Когда отец Валерий исповедовал и причащал ее, она бывала особенно умиротворенная и счастливая. Боль как будто отступала. Когда ей звонили и просили разрешения прийти, она приглашала и назначала время. Сестры пытались оградить ее от этих встреч, после которых ей часто становилось еще хуже. Но Ольга Николаевна говорила: «Мне старцы сказали, до последнего дыхания будешь принадлежать людям. Это послушание я должна исполнять». Бывало и так. Близкие отказывали звонящим, но сама Ольга Николаевна, если ей давали телефонную трубку, не отказывала во встрече. Поистине, вся ее жизнь до конца была посвящена людям. Ольга Николаевна была опрятна всегда, независимо от состояния здоровья, сохранив до 97 лет удивительную стыдливость и целомудрие. Она говорила, что внешний вид очень важен, что он становится у духовного человека отражением внутренней красоты. Пусть будет бедно, пусть заштопано, перешито, но все должно быть выутюжено, чисто. Это располагает к общению. Запомнились ее слова: «Когда с Богом, все должно быть красиво, в чистом доме, в храме души живет Господь, не может он пребывать в грязном жилище».

Общение с людьми — подвиг непростой. Только на первый взгляд может показаться, что беседа за чашкой чая не требует никаких усилий. На деле настоящее общение — трудная работа, которая не каждому по силам. Людей, приходивших к Ольге Николаевне, было великое множество из разных городов и весей России, и дальнего зарубежья. Через ее дом проходила масса знаемых и незнаемых, вслед за тем приводивших своих родных и знакомых, а те, в свою очередь, новых людей. Кто-то отходил, кто-то оставался надолго, а некоторые навсегда. Не удаляться от людей, от их нужд и скорбей, переживать с ними все трудное и радостное, волноваться и огорчаться, видя, как большинство поступает по-своему, выслушивать жалобы на одни и те же проблемы, умножаемые самонадеянностью и упрямством — это, конечно, подвиг. Слова «от людей не уходить» прозвучали для Ольги Николаевны в самое разное время и различные обстановки. Впервые она услышала их от священника Николая Голубцова, своего духовного отца, который повторял «от людей не уходить, Господь поможет». После кончины батюшки тот же наказ, как завещание, прозвучал в устах отца Александра Ильина, священника, очень почитаемого Ольгой Николаевной. Третий раз услышала она эти слова от старца архимандрита Иова. То же самое сказал ей и глинский старец, отец Андроник, хотя сама она об этом не спрашивала. Трудность или даже невозможность общения, вызванные болезнью, огорчали ее до слез. В такие дни обычно Ольга Николаевна сетовала: «Ничего не делаю, так много надо успеть, а я ничего не делаю». В ее записной книжке есть такие слова: «Господи, Ты приводишь ко мне людей, и таких разных, и таких больных. Если это Твоя воля, то помоги же мне сам. Я ничтожное Твое создание, имея в сердце своем только сострадание к человеку и готовность понять Твою волю и исполнить ее. Дай же мне услышать ее, и дай мне веру Твоей любви при исполнении ее. Услыши меня, не отврати слуха Твоего, прояви себя, чтобы в тишине и смирении поняла Тебя. Господи, услыши меня». До конца своих дней она прекрасно понимала все и всех, живо интересовалась потребностями жизни, приходивших к ней, не уставала сокрушаться из-за того, что большинство ищет ни единого на потребу, ни о том переживают. Она внимательно следила не только за духовной жизнью близких, но и оказывала поддержку во внешних обстоятельствах. Кому-то подыскивала работу, кого-то нужно было устроить в больницу, кому-то достать нужную литературу. Приведем лишь несколько примеров, свидетельствующих о том благодатном духовном даре, который помогал ей трудиться с людьми. Уже ослепшая, она многое видела внутренним взором и помогала другим не меньше, чем прежде, сорадуясь радостям и сочувствуя скорбям и бедам. Одна знакомая должна была ехать по путевке в Израиль, к святым местам. Узнав об этом, Ольга Николаевна сказала: «Не нужно ей ехать». Некоторое время спустя эта женщина позвонила, сообщив: «Поездка не состоится». «Не беспокойся, это по Божьему промыслу», — ответила ей Ольга Николаевна. Через неделю у несостоявшейся паломницы умерла мать, так что все равно пришлось бы прерывать поездку. Другой случай. Была у меня неприязнь против знакомой женщины. Ничего об этом не говорила Ольге Николаевне, но постоянно вертелся в голове помысел и к сердцу подкатывал гнев. Вдруг Ольга Николаевна приподнялась с кровати, села и строго сказала: «Не смей, ты должна всех любить, надо любить всех». Это был урок мне на всю жизнь. Она помолилась, и то чувство прошло по ее молитве без следа. Господь даровал ей видеть тайные грехи людей. Она находилась в духовной связи со многими людьми, живущими за границей. Приезжали к ней монахини из Франции. С какой любовью рассказывала о них Ольга Николаевна. Говорила, что одна из них так полюбила Россию, что выучила русский язык и мечтает закончить жизнь в каком-нибудь из российских женских монастырей. С глубоким почитанием Ольга Николаевна относилась к митрополиту Суровскому Антонию. Никогда у нее
не было никакого нытья в самых скорбных и болезненных обстоятельствах, только бодрость и мужество видели в ней окружающие. Многие в болезни ноют, плачут, просят помощи. Она же говорила лишь: «Спаси, Господь, пожалуйста, благодарю». Только любовь, божественная любовь, может покорить мир. Но этой любви надо учиться, надо вымаливать ее у Господа, ибо Господь — сам любовь. Уходила из жизни Ольга Николаевна очень тяжело. Непрестанная боль и томление души — удел избранников Божиих, которые много занимались людьми. Перетерпеть перед смертью страдания — это личная Голгофа, которая помогает искупить не только свои грехи, но и грехи тех, за кого молился праведник. Незадолго до кончины Ольга Николаевна пролежала 3 недели в больнице во время Великого поста и говорила: «Это моя Голгофа, это нужно было пережить в пост». В палате находилось 7 человек, не было ни сестер, ни сиделок. Днем и ночью около нее постоянно находился кто-нибудь из близких. И все же для слепой 97-летней женщины, которая не может сама себя обслужить, здесь было слишком тяжело. Она говорила: «Это мое последнее испытание в жизни». Однако держалась достоинством, никогда и никому не жаловалась. Удивительная стойкость и мужество проявлялись в ней во время последних, самых трудных дней болезни. Она спрашивала: «Почему такие ужасные боли?» Одна за другой тянулись бессонные ночи, когда боли особенно обострялись. Она не жаловалась, а только повторяла: «Слава Богу за все!» Вспоминает Галина Н. «Мне пришлось ночевать рядом с ней. Удивительная стойкость и мужество проявилось в ней во время последних, самых трудных дней болезни. Часто смотрел на нее ночью. Лицо светлое, перебирает четки, губы шепчут слова молитв. Лежала всегда лицом к иконам. Ее любимыми образами были иконы Божией Матери, мученика Трифона, святого апостола Иоанна Богослова, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Лампада перед иконами горела постоянно в иконном уголке. В комнате тишина, слышен каждый ее вздох. Подхожу к ней после каждого шороха, так хочется помочь хоть чем-то, облегчить ее страдания. В эти дни Господь сподобил увидеть и почувствовать, какая благодать и духовная сила были в этой немощной старой женщине. Слышно, как она молится, потом как будто затихает, и вот по ровному дыханию чувствую, что она уснула, но совсем ненадолго, снова будет ее боль, и снова она молится, перебирая четки. Ночи, время боли и страдания, тянулись очень долго. Протоиерей Александр, приходивший причастить ее, принес в дом маленькую иконку святой равноапостольной княгини Ольги с частичкой ее мощей. Ольга Николаевна была так счастлива, что перед смертью приложилась к мощам своей святой. Целую неделю находилась икона в доме. Такую любовь явил Господь. Утром 29 июня приезжал отец Валерий и почастил Ольгу Николаевну, а в ночь на 30-е она отошла ко Господу, жила скромно, тихо и ушла из жизни тихо, не причинив никому особых хлопот. Завершая жизнеописание Ольги Николаевны, еще раз напомним ее слова. «После моей смерти тем, кто познакомился, духовной связи, взаимопомощи не терять. Это мой завет. Помните, каждая встреча — это промысел Божий. Ведь Господь вас свел, нужно молиться и помогать друг другу». Три встречи. Рассказы о 3 подвижницах, наших современницах. Ольга Николаевна Вышеславцева. Инокиня Мария.

0: Составитель книги «Три встречи» Александр Трофимов.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. По воспоминаниям близких, Рахманинов в последние годы во время болезни часто читал письма Чехова. Эти письма были неожиданной находкой для композитора и сделались источником глубокой радости. «Какое наслаждение! Какой мудрый и прекрасный человек!» — повторил Рахманинов. Так общение с Чеховым продолжилось до последних дней жизни композитора. А познакомились они, начинающий композитор и пианист, и известный писатель, 20 сентября 1898 года в Ялте, после концерта, который давал гастролировавший Федор Иванович Шаляпин. Когда восторженная толпа окружила Шаляпина, к молодому аккомпаниатору, на которого никто не обращал внимания, подошел Чехов со словами: «Я все время смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком». Рассказывая об этом эпизоде, Рахманинов добавлял: «Умирать буду, вспомню об этом с гордостью». Через 3 дня после этой встречи Антон Павлович в письме к сестре Марии Павловне пишет: «Милая Маша, возьми 1 экземпляр рассказа «Мужики» и «Моя жизнь» и в Москве при случае занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гудхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову». Получив в подарок рассказы, Рахманинов выслал Чехову печатный экземпляр партитуры своей фантазии для симфонического оркестра «Утёс» и на титульном листе сделал надпись: «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Зоя Прибыткова, племянница композитора, вспоминала: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Вот хотя бы строки из повести «Моя жизнь». Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год». А вот строки из статьи историка музыки Бориса Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». «Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Тут дело не в жанризме, не в стилизаторской изобразительности, не в драматургии характеров. Но если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера как пение русской женской души, то эти мелодии были бы насыщены тем тоном, что звучит, как несомненно русское, в мелодии Рахманинова. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном. В чеховской лирике ведь не оставалось ничего сугубо барского, скажем, фетовского, но зато чувства и поэзия русской усадебности звучали неизбывно красиво. Так красиво, как цвет черемухи, сирени, жасмина. Вот тут уже мы всецело в пределах рахманиновских цветущих садов. Романсы Рахманинова, подобные «Сирени», были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы. Кто умел чутко слышать музыку русской природы, тот замечал в мелодическом рисунке рахманиновских романсов, прелюдов и музыкальных моментов их образный подтекст настроений, угаданных современными мастерами русского языка, которые умели созерцать родную природу не только зрением, но и слухом.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала авторская транскрипция для фортепиано романса «Сирень». Запись была сделана в марте 1923 года. Обратимся вновь к воспоминаниям Софьи Сатиной. Много хороших и интересных книг можно было достать у букинистов в известных районах Нью-Йорка. Но ничто не доставляло Сергею Васильевичу большего удовольствия, чем воспоминания или очерки о любимом им Чехове. Лицо его озарялось радостной улыбкой, если, выходя после занятий в кабинет, он находил у себя на столе вновь приобретенную книгу о Чехове. Произведения Чехова он хорошо знал и постоянно перечитывал. Конец цитаты. Интересно заметить, что среди неосуществленных творческих замыслов Рахманинова есть и два либретто опер, написанных Чеховым, на сюжет его собственного рассказа «Черный монах» и оперы «Белла» на основе повести Лермонтова «Герой нашего времени». Об этих либретто Рахманинов писал: «Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась». 17 января 1904 года, в день именин Чехова и всего за полгода до его смерти, в художественном театре впервые давалась пьеса «Вишневый сад». В письме Рахманинова от 17 января мы находим такие строки: «Вечером я, конечно, в Вишневом саду». А после кончины Чехова, как дань памяти, Рахманинов пишет романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня». Конечно, не раз Рахманинов вспоминал свои частые встречи с Чеховым в Москве и в Ялте. Весной и летом 900 года в Ялте он постоянно бывал на чеховской Ауткинской даче. К слову сказать, именно тем летом оба они сердечно заботились о смертельно больном композиторе Василии Калинникове, который тоже тогда жил в Ялте. Калинников вспоминал: «Был у меня Рахманинов, доставило мне огромное удовольствие своей игрой. Рахманинов часто навещает меня и дружески беседует, а иногда садится за фортепиано и знакомит меня с своей превосходной передачей с новыми произведениями Глазунова, Танеева, Оренского. Издатель так расщедрился, что заплатил мне за клавир Первой симфонии, но и этой его щедростью я обязан, конечно, Рахманинову, который раскачал его в мою пользу. А ведь я хотел было все даром отдать, да еще благодарить Бога за то, что симфонии мои увидят свет». Тем летом в Ялту приехал на гастроли Московский художественный театр, а затем Куприн, Станюкович, Мамин сибиряк, Бунин. Знаменитые ауткинские завтраки в Чеховском доме были многолюдными. В саду качались подаренные Чехову качели из реквизита к ялтинской постановке «Дяди Вани». На даче княжны Александры Андреевны Ливин, где жил Рахманинов, был хороший инструмент. И Рахманинов много играл Чехову. Вполне вероятно, что и свои пьесы, написанные в начале 90-х годов. «Мелодию», «Прелюдию», «Элегию».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы Сергея Васильевича Рахманинова, авторская транскрипция романса «Сирень» и «Элегия» из 5 пьес фантазии опус 3. Записи были сделаны в 20-х годах. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире запись лекции Татьяны Трефиловой «Искушение в благотворительности», прочитанной в лектории «Щедрая среда» 10 марта 2026 года.
3: Тема нашей сегодняшней лекции – «Искушение благотворительности». Тема, согласитесь, достаточно необычная. Как вы знаете, я уже очень много лет занимаюсь историей санкт-петербургской благотворительности. И с 2003 года начала читать курс по истории санкт-петербургской благотворительности на курсах «Сестер милосердия». И в течение более чем 20 лет я в этом курсе рассказывала о примерах положительных и прекрасных, о подвижниках благочестия и благотворительности. Но чем больше я углублялась в эту тему, тем больше я стала понимать, что не все так однозначно в этой теме. Если в годы советской власти история благотворительности была предана забвению, то после падения советской власти, начиная с 90-х годов, когда появилась у нас возможность изучать историю собственной благотворительности, то появилась другая тенденция. Появилась такая тенденция идеализировать и романтизировать дореволюционную благотворительность. И вот в ходе этой лекции мне хотелось бы все-таки разобраться, что же представляла из себя дореволюционная благотворительность. В этой лекции я буду касаться только истории дореволюционной именно на петербургском материале, которым я владею. И вот нужно сказать, что благотворительность всегда понималась как сострадание ближнему и нравственная обязанность сильного помогать бедному. И, конечно, благотворительность была связана с христианской традицией и основывалась на заповеди Божьей, а заповеди Божьей возле ближнего, как самого себя. Ибо перед нами картина о добром самарянине. Вы знаете эту притчу, безусловно, читали ее в Евангелии от Луки, о том, что несколько человек прошли мимо лежащего раненого, только один самарянин омыл его раны, дал ему напиться и поместил его в гостиницу хозяину и оплатил его содержание и его уход. И это, в общем-то, послужило

реакцией на которое оно и является. Пение «Аллилуария» предшествует чтению Евангелия потому, что, как уже сказано выше, явление Господа в собрании церкви и отверзение им ума верующих предшествует слышанию. До нас дошли древние мелодии «Аллилуйя». Это в звуке, в мелодии выраженная радость и хвала, и опыт присутствия, которое реальнее всех слов, всех объяснений.

0: И одновременно с пением «Аллилуйя», а не во время чтения апостола, как это теперь обычно делается, совершается каждение Евангелия и собрания. Этот древнейший религиозный обряд, общий множеству религий, не сразу был принят церковью из-за связи его с языческими культами. В эпоху гонений от христиан требовали возжигания ладана перед изображениями императора и тем самым воздаяние ему божеского поклонения. Но впоследствии оно вошло в церковное богослужение, и именно как самый естественный религиозный обряд, в котором все, и горящий уголь, и ладан, претворяемый в благоухание, и восходящий к небу дым, все выражает поклонение твари Творцу и святость Божию, присутствующую среди людей. Предстоятель читает молитву перед Евангелием, в которой он просит у Бога, чтобы он послал нетленный свет своего богоразумия и отверз наши мысленные очи для разумения евангельских проповеданий. Молитва эта, читаемая теперь тайно, занимает в таинстве слова то же место, что занимает в евхаристической молитве Эпиклеза моление о ниспослании Отцом Духа Своего Святого. Как и освящение даров, уразумение и принятие слова зависит не от нас, не от нашего только желания, но прежде всего от таинственного претворения наших мысленных очей, от пришествия к нам Духа Святого. Об этом же свидетельствует и благословение, преподаваемое диакону, читающему Евангелие, предстоятелем: благовествовать со силою многою во исполнение Евангелия.
1: Свидетельством о слышании Слова Божия, о принятии и уразумении его является проповедь, которая потому органически связана с чтением Писания и в ранней церкви составляла необходимую часть синаксиса, существенный литургический акт церкви. Акт этот есть вечное самосвидетельство Духа Святого, живущего в церкви, и наставляющего ее на всякую истину. Духом истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Церковь услышала и узнала в этих текстах Слово Божие и продолжает всегда узнавать, слышать и благовествовать его. Только потому и миру сему может она подлинно благовествовать Христа, свидетельствовать о нем, а не только излагать свою доктрину, что сама она всегда слышит Слово Божие, им живет, так что сама жизнь ее есть рост Слова. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне, так сказано в Деяниях святых апостолов. В современной церковной жизни наблюдается несомненный упадок или даже кризис проповеди. И сущность его не в неумении говорить, не в утере стиля, не в умственной неподготовленности проповедников, а в чем-то гораздо более глубоком, в забвении того, что есть проповедь в собрании церкви. Проповедь может быть, и часто она бывает и сейчас, умной, интересной, поучительной, утешительной, но не в этих ее качествах, позволяющих отличать хороших проповедников от плохих,

0: настоящая ее сущность. Сущность эта в живой связи ее с Евангелием, читаемым в собрании церкви. Ибо подлинная проповедь не есть ни просто объяснение прочитанного знающим и компетентным лицом, ни передача слушающим богословских знаний проповедника, ни размышление по поводу евангельского текста. Она вообще не есть проповедь об Евангелии на евангельскую тему, а проповедь самого Евангелия. Кризис проповеди в том преимущественно и состоит, что она стала как бы личным делом проповедника, про которого мы и говорим, что у него есть или же отсутствует дар слова. Тогда как подлинный дар слова, дар благовествования, не есть имманентный дар проповедника, а харизма Духа Святого, подаваемого в церкви и церкви. Настоящего благовествования нет без веры в то, что собрание в церковь есть действительно собрание в Духе Святом, где тот же единый Дух отверзает уста благовестию и умы к принятию благовествуемого.
1: И именно потому условием подлинной проповеди и должно быть полное самоотречение проповедника, отказ от всего только своего, даже от своего дара и таланта. Тайна церковного благовествования, в отличие от всякого чисто человеческого дара слова, совершается, по словам апостола Павла, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Это из послания к Коринфянам апостола Павла. Свидетельство об Иисусе Христе Духом Святым – вот содержание Слова Божьего, и оно, только оно и составляет сущность проповеди. И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Евангелие от Иоанна. Церковный амвон – это место, где совершается таинство слова, и потому он никогда не должен превращаться в трибуну для возвещания, пускай самых возвышенных, самых положительных, но только человеческих истин, только человеческой мудрости. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего придержащих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей». Вот почему именно из собрания в церковь, из этого таинства благовествования выросло все церковное богословие, все предание. Вот почему именно в нем постигается жизненный, а не отвлеченный смысл классического православного утверждения, что только церкви вручено хранение Писания и его толкование. Ибо предание не есть другой, дополнительный по отношению к Писанию источник веры. Оно тот же источник. Живое Слово Божие, всегда слышимое и принимаемое церковью. Предание есть толкование Слова Божьего как источника самой жизни, а не тех или иных построений и выводов. Когда святой Афанасий Великий говорил, что святые и богодохновенные писания достаточны для изложения истины, он не отрицал предания, еще меньше проповедовал какой-нибудь специфический библейский метод богословия как формальной терминологической верности тексту Писания, ибо, как всем известно, он сам в изложение веры Церкви дерзновенно ввел не библейский термин «единосущный». Он утверждал именно живую, а не формально-терминологическую связь предания и Писания, предание как чтение и слышание Писания Духом Святым.
0: Потому только Церковь знает и хранит смысл Писания, что в таинстве Слова, совершаемом в собрании Церкви, Дух Святой вечно животворит плоть Писания, претворяя его в дух и жизнь. Всякое подлинное церковное богословствование укоренено в этом таинстве Слова, укоренено в собрании Церкви, в котором Дух Божий наставляет саму Церковь, а не отдельных членов ее, на всякую истину. Потому и всякое частное чтение Писания должно быть укоренено в церковном. Вне церковного разума, вне богочеловеческой жизни церкви оно не может быть ни услышано, ни правильно истолковано. Так совершаемое в собрании церкви таинство слова в двуедином акте чтения и благовествования есть источник возрастания каждого и всех вместе в полноту разума истины. И, наконец, в таинстве слова раскрывается сотрудничество иерархии и мирян в хранении истины, каковое, согласно известному посланию восточных патриархов, вручено всему народу церковному. С одной стороны, в церковной проповеди осуществляется дар учительства, данный предстоятелю как его служение в собрании церкви. С другой же стороны, и именно потому, что проповедь не есть личный дар, но харизма, данная церкви и осуществляемая в ее собрании, учительное служение иерархии неотделяемо от собрания, но в нем имеет свой благодатный источник. Дух Святой почивает на всей церкви. Служение предстоятеля – проповедь и учительство. Служение народа Божьего в принятии этого учительства.
1: Но оба этих служения от Духа Святого, оба совершаются им и в нем. Ни принять, ни благовествовать истину нельзя без дара Духа Святого. Дар же этот дан всему собранию. Ибо вся церковь, а не один сектор в ней, получила не духа мира сего, но духа от Бога, дабы знать дарованное от Бога. Бога никто не знает, кроме Духа Божьего, потому и учащий возвещает не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Потому и принимающий учение принимает его Духом Святым. Ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Епископу и священникам дан в церкви дар учительства, но дан, потому что они свидетели веры церкви, потому что учение не их, а церкви, ее единство веры и любви. Только вся церковь, явленная и осуществленная в собрании в церковь, имеет ум Христов. Только в собрании церкви все дары, все служения раскрываются в своем единстве и нераздельности, как явление единого Духа, наполняющего все тело. И потому, наконец, каждый член церкви, каков бы ни был его ранг в церкви, может пред лицом мира сего быть свидетелем всей полноты церкви, а не только своего понимания ее. В древности на проповедь предстоятеля собрание отвечало торжественным «Аминь», свидетельствуя этим о принятии слова, запечатлевая свое единство в духе с предстоятелем. И тут, в этом «Аминь» народа Божьего, источник и начало той рецепции учения церковным сознанием, о котором так часто говорят православные богословы, противополагая ее римскому разделению церкви на церковь учащую и на церковь учимую, а также протестантскому индивидуализму. Но, может быть, потому-то так трудно объяснить, в чем состоит эта рецепция и образ ее осуществления, что в собственном сознании почти совсем исчезла память об укорененности ее в собрании церкви и в нем совершающемся таинстве слова.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. Мы продолжим чтение книги покойного отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства» в следующей передаче. Тогда, после прилежного моления, то есть сугубо Ектени и Ектени обоглашенных, которой заканчивается первая часть литургии, отец Александр введет нас в литургию верных.
1: Говорит голос православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, голос православия.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читает Георгий Корольчук.

священники, во время тебе поем, так же, как и во время Херувимской, молятся с воздетыми руками. В древности, вплоть до 6-7 веков, с воздетыми руками молились в храме при разных молитвах не одни священники, но и все молящиеся. Некоторый след этой древней практики можно видеть в указании Типикона о молитве Великого Поста «Господи и Владыко живота моего». Оказывается, что еще в те уже далекие от первохристианства средние века, когда составлялся Типикон, полагалось эту молитву совершать с воздетыми руками, и при этом не только священнику, но и всем мирянам. Именно об этом способе моления пишет нам апостол Павел. Именно этот сильнейший способ моления образует из человека распятие, делая его всего как бы крестом. А это особенно нужно на литургии, и особенно в эти минуты совершения таинства креста. Человек сострадает владыке своему. Это тайна любви Творца и твари. Так, соединенный с Творцом, как тело соединено с головой. Может ли быть изолировано их страдание? Вместе с Господом и Церковь восходит на Голгофу. Церковь видит в таинстве на жертвеннике совершаемом, пишет блаженный Августин, что «и сама она купно приносится в том, что приносит». Церковь верующих и общество святых приносится Богу в жертву великим архиереем, который и самого себя принес за нас во своем страдании, чтобы быть нам телом, толикия главы, по восприятому им образу нашего рабства. Страдание или скорбь в христианстве не самоистязание и не принятое на себя послушание или правило, а невольное единство чувства единого тела. Как женщина, имеющая во чреве, знает о том ясно, так и тот, кто имеет вообразившимся в себе Христа, знает движение Его, говорит Симеон Новый Богослов. Вспомним еще раз образ знамения Богородицы с младенцем во чреве, знамение Церкви. «Моя любовь распялась», — говорит о себе святой Игнатий Богоносец. «Мне мир распялся и аз миру», — говорит апостол Павел. «Любовью сраспялся еси ты, распеншемуся нас ради Павля Преславни». Читаем мы в службе апостолу 29 июня. Старого стиля, песнь 5, 2 канона. Это есть единство огня божественного страдания. «Кто близ меня, тот близ огня», говорится в одном аграфе, достоверность которого, как подлинных слов Христовых, подтверждается тем, что он приводится не у одного древнего учителя церкви, а у трех. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. У святого Дмитрия Ростовского была такая молитва. «Любовью Твоею божественную, да уязвлено будет сердце мое, о Боже мой, да взыщу день и ночь Тебе, Господа моего, да всею душею моею к Тебе присоединен буду, да жигома и палима будет душа моя божественным Твоим желанием, да присно сие имать души моей во утешение, да присно сие имать в тихое пристанище и непреложный покой». От бескровной жертвы, через которую делаемся мы участниками со Христом в страданиях и в божестве, говорит Григорий Богослов. Это соучастие, суть и каждого христианина, и всей Церкви. Церковь — истинная невеста Христова,
во изгнании основана и через апостольскую и мученическую кровь в стены произведеся, и в том основании страдания и скончатися имать». Окончится книга о вере. То есть этим соучастием в страдании и в божественной жизни своего учителя и закончит она свой исторический путь. Любовь в человеке — это неизреченный сплав божественной радости и человеческой скорби. Вот почему христиане не боятся скорби, если она не мешает любви. Вот почему многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, в Церковь и небесную, и земную. Путь к воскресению только через Голгофу. Вера возводит на крест не распятый, не Христов, пишет епископ Игнатий Брянчанинов. Есть в литургии то участие в страданиях Его, о котором говорит апостол, и есть в ней апостольская устремленность. Потому-то, наверное, она так коротка и легка, как вздох. «Чашу мою будете пить, и крещением моим будете креститься». «Священное действие окончено», — пишет Николай Ковасила. «Дары освящены, великое закаление и жертвоприношение о мире заколанное, на освященной трапезе зрится предлежащее. Ибо хлеб Господне тело есть, самое всесвятое владычное тело, свидетельствовавшее при понтистем Пилате доброе исповедание, заушенное, досажденное, оплеванное и желчь вкусившее. Жертвование же сие бывает не тогда заколаему агнцу, но хлебу притворящуюся в заколанного агнца». К Нему все устремление литургии. К Нему, не только заколанному, но и воскресшему, и с собою воскресившему человека. Жертвоприношение, совершаемое на литургии, пишет тот же толкователь, есть не только умилостивительное, но и благодарственное. Какие же суть причины благодарения? Святые. В них Церковь обрела искомое, получила желаемое. В них открылась Церковь Божия. В них осуществилось дело Господне на земле, создание на земле преображенного человечества, создание на земле Царства Божия. В них не умерла великая мысль, в них в темноте истории создано светоносное Христово тело, соборное существо, как поется на Пасху. «Возведи, о крест, очи твои Сиони, и вижди, сего приидоша к тебе, яко богосветлое светило от запада и севера и моря и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки». Симеон, архиепископ Солунский, пишет: «Божественную призывает священник на себе самого и на предлежащие дары благодать Духа. Ей уже, благодатью, и сий совершив освящение, и призыванием Духа Святаго, Абия видит предлежащего Иисуса, и того самого истинно суща хлебом и чашею. Его бо есть хлеб, тело его же и сие, а еже в чаше кровь, и всемирная жертва, и общее чистилище, очищение, и живущая, животворящая сладость, и бесконечное веселье, и царствие небесное, и самое воистину благо всем на божественной трапезе». Вот лежит искупительная жертва за весь мир. Да дерзаем мы теперь принести молитву за мир и Вселенскую Церковь.
Да приступит священник к Богу и молит о прекращении войн и восстаний, о мире, о благословении года, о быстрейшем избавлении от всех зол, личных и общих. Такова была молитва после освящения даров в древней антиохийской литургии. И Симеон Солунский пишет: «Потом архиерей молится о всех с дерзновением. Дерзает уба, видя человека любца и незлобивого пред собой предлежащего и жертвуемого, и воспевает, и о всех молится, и отшедшее вспоминает, наипаче же девственно рожшую Богоматерь от раковицу, свидетельствуя сим, что через сию жертву мы стали общниками святых и с ними соединились, а они, как имеющие дерзновение к возлюбившему их и им любимому, могут и нас ему примирить и соединить». Наипаче же эти слова Симеона Солунского соответствуют возгласу священника «Изрядно! Особенно приносим тебе эту словесную службу. О Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии! Она вершина человеческой святости». И, помянув всех святых от века, послуживших Богу, священник заканчивает свое таинственное воспоминание, моление, благодарение. Невозможно точно определить эту словесную службу именем Девы и Матери. А после этого он переходит от торжествующей церкви к церкви воинствующей и ко всему миру. «Священнику весь мир вверен», — говорит святой Иоанн Златоуст. «И он, всем будучи яко отец, приступает тако к Богу, моляся, да везде брани утушатся, смятения прекратятся, мир, благоденствие даруется». «Еще молимтеся», — читает он про себя большую молитву, «помяни, Господи, святую Твою соборную и апостольскую церковь». И далее: «Плененная избави, недугующая исцели, на судище и в рудах, и в заточениях, и в горьких работах, и всякой скорби, и нужде, и обстоянии сущих, и любящих нас, и ненавидящих, и вся люди Твоя помяни, Господи Боже наш. И их же мы не поминухом неведением или забвением или множеством имен, сам помяни, Боже. Сам всем вся буди, ведай-ка егождо, и прошение его, дом и потребу его». В древней литургии Марка были такие слова: «Соблюди наше странствование в этой жизни до конца безмятежным и невредимым». В эти минуты моления церкви о всех, во время пения достойно есть якого истинну, и каждый из нас должен приучить себя молиться тоже за всех, начиная от своих близких, живых и умерших, любящих и нелюбящих нас. «Когда молишься, — пишет преподобный Иоанн Кронштадтский, и пишет не для подвижников, а для мирян, для нас, — старайся молиться больше за всех, чем за себя одного. Молись за всех так, как молишься за себя, с такой же искренностью и теплотою». И от него же остались нам такие слова: «Не ленись молиться усердно о других, по прошению их или сам собою. Воля Божия в нас, которая есть любовь ко всем и ко врагам, и святость наша». Свою большую молитву священник заканчивает громко поминовением епископов своей церкви, а певчи отвечают: «И всех, и вся». Что это было моление не только о православных, видно из текста той же молитвы литургии Василия Великого: «Малодушное утеши, расточенное собери,
плещеная обрати и совокупи святей Твоей соборней и апостольской церкви». Ответ певчих, или лучше сказать народа, и всех, и вся, полон глубокого смысла. Церковь может быть только одна. Бог один, и Христос один, и вера одна, и надежда одна, и церковь одна. Святой Киприан Карфагенский. Но сокровенные связи, соединяющие земную церковь с остальным человечеством, нам не открыты. Хомяков. Мы знаем только то, что они существуют, что хотя без любви ко Христу человек не может быть спасен, но иной, никогда не слышавший о праведном, поклоняется существу Спасителя нашего. Это знает Церковь. А поэтому, и утверждая свою единственность, она хранит в себе сверхисповедное сознание всех христиан, всего верующего человечества и всего творения Божия, ожидающего от нее литургического поминовения и всех, и вся. Ведь вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. «И дашь нам, — возглашает священник, — единими усты и единим сердцем славите и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа». Этим молением о единстве в вере и любви и заканчивается так называемый евхаристический канон, духовный центр литургии, анафора. «Таинство жертвы Господней, — пишет святой Киприан, — указывает на христианское единодушие, скрепленное твердою и неразделимую любовью. Ибо когда Господь называет телом Своим хлеб, составленный из соединения многих зерен, то тем указывает, что народ наш, которого Он принял образ, составляет одно целое. И когда кровью Своею называет вино, выжатое из виноградных кистей и многих ягод, издавленное в одно, то тем означает, что и стадо наше также составлено из смешения многих, скрепленных в одно. Любовь есть действие Духа, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Поэтому-то любовь и есть сущность Церкви, как тело Христа, отдавшего себя по любви за жизнь мира. В молитве по освящении святых даров литургии Василия Великого священник просит: «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святаго причастие». Только через благодать Святаго Духа мы достигаем этой любви друг к другу. Благодать Божия вдыхает в нас любовь, говорится в постановлении одного древнего собора. Поэтому хорошо сказал Владимир Лосский, что благодать — это дыхание Божие. И когда дыхание от нас удаляется, удаляется от нас жизнь. Чтобы понять, что в Церкви даже малейшая нелюбовь лишает благодати таинства, приведу еще один рассказ патриарха о служении литургии. Когда приносили клирики, возносили на литургии святые дары в ските, не сходил, как бы орел на просфору, Дух Святый, и никто его не видал, кроме клириков. В один день попросил чего-то один из братьев диакона, и говорит тот ему: «Не досуг теперь». Когда же пошли они на приношение даров, не сошло подобие орла по обычаю. И сказал пресвитер диакону: «Что это значит, что не сошел орел по обычаю?» И сказал пресвитер диакону: «Поистине, или во мне есть прегрешение, или в тебе. Отступи от меня немного, и если сойдет, очевидно будет, что из-за тебя не сходил.
а если нет, то ясно будет, что из-за меня не сошел. И когда отступил диакон, тотчас сошел орел. И когда окончилась служба, сказал пресвитер диакону: «Скажи мне, что ты сделал?» Он же, объясняя ему, говорил: «Я не сознаю себя согрешившим, кроме разве того, что приходил ко мне брат и просил у меня чего-то, а я ему отвечал: мне не досуг». И говорит ему пресвитер: «Поистине ради тебя не сходил орел, потому что ты огорчил брата». И пошедший диакон покаялся пред братом. «Да соединившись союзом любви, возможным с дерзновением насладиться предлежащей трапезой». Святой Герман Патриарх. Благодатная любовь, содержание святости и дверь к божественным тайнам. Об этой единственной двери с особой настойчивостью предупреждают святые. Великая, страшная, ужасная жертва повелевает нам приступать к ней с совершенным единодушием и пламенную любовью. Трапеза Господня не допускает к себе враждующих друг против друга. Да слышат это посвященные в таинство. Святой Иоанн Златоуст. «Если кто только по наружности, — пишет святой Ириней Леонский, — станет делать приношение Евхаристии чисто, правильно и законно, а в душе своей не имеет надлежащего общения к ближнему, ни страха Божия, то, имея внутри грех, он не обманет Бога». В древней литургии Иакова диакон при вынесении чаши говорил: «Со страхом Божиим и верою и любовью приступите». И молитвы наши перед причастием начинаются так: «Божественную же пия кровь ко общению, первее, прежде всего, примирися тя опечалившим». В сердце перед причастием тайн не должно быть не только зла на человека, но и печали на него или досады, никакого осуждения. Вот еще один из множества рассказов Патарика о значении осуждения как дела нелюбви. Авва Исаак Фивейский пришел в Киновию, увидел брата, впадшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, стал пред дверями келии его и говорит: «Не пущу тебя войти». Авва умолял, говоря: «Какая сему причина?» Ангел сказал ему в ответ: «Бог послал меня к тебе, говоря: спроси его, куда велит мне бросить падшего брата?» Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря: «Согрешил пред тобою, прости меня».

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читал Георгий Корольчук.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александро-Сверского монастыря.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.

0: Святой Ириней Леонский. Из третьей книги «Против ереси».
1: Апостол Матфей, зная одного и того же Бога, который дал обещание Аврааму сделать семя его, как звезды небесные, который через Сына Своего Христа Иисуса призвал нас от поклонения камням к познанию Его, дабы кто был не народ, стал народом, и нелюбимая стала возлюбленную, говорит, что Иоанн, уготовляющий путь Христу, тем, которые хвалились плотским родством с Авраамом, но имели ум превратный и исполненный всякого зла, проповедовал покаяние. Итак, один и тот же Бог, Отец Господа нашего, который обещал через пророков послать предтечу и сделал видимым спасение свое, то и слово свое, которое воплотилось, дабы во всем был виден царь их. Ибо необходимо, чтобы судимые видели судью и знали того, кем судятся, а получающие славу должны знать того, кто дарует им дар славы. Еще Матфей об ангеле говорит так: «Ангел Господа явился во сне Иосифу». Какого Господа он сам объясняет? «Да сбудется реченное Господом через пророка. Из Египта возвал я сына моего. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Итак, один и тот же Бог, проповедуемый пророками и возвещенный Евангелием, и его сын, который от плода чрева Давидова, то есть от девы Давидовой, и вот та звезде пророчествовал Валаам, воссияет звезда от Якова и восстанет вождь во Израиле.